0: для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Россия заявила об усилении военного присутствия Великобритании и Германии в Арктике. Об этом сообщил посол России в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, страны НАТО увеличили число военных учений в северных широтах и активнее используют норвежские авиабазы для разведывательных полетов. Дипломат отметил, что это разрушает прежнюю атмосферу сотрудничества в регионе.
2: О политике.
1: Глава ЦРУ Джон Рэдклифф, министр обороны США Пит Хексет и представитель комитета начальников штабов Дэн Кейн провели закрытую встречу в Белом доме. Об этом сообщили журналисты американского президентского пула. Накануне Рэдклифф посетил Москву. В Кремле заявили, что визит связан с рабочими контактами между спецслужбами двух стран. Встреча главы ЦРУ с Владимиром Путиным, по словам Пескова, не планировалась.
2: О США.
1: Сухопутные войска США выделят до 2 миллиардов 200 миллионов долларов на строительство и эксплуатацию малых ядерных реакторов на 5 военных базах. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства. Более 20 микрореакторов планируют разместить на объектах в Джорджии, Кентукки, Нью-Йорке, Северной Каролине и Техасе. Они должны обеспечивать базы электроэнергии даже при масштабных отключениях.
2: Про визы.
1: Россия и Индия обсуждают возможность запуска групповых безвизовых туристических поездок. Об этом сообщил посол Индии в России Винай Кумар. По его словам, точных сроков пока нет, поскольку Индия не имеет безвизового режима ни с одной страной. Россия может стать первой, с которой такой формат будет введен после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований.
2: О нововведениях.
1: 1 сентября в России вступают в силу новые правила информирования покупателей ювелирных изделий. Бриллиантами теперь можно будет назвать только камни природного происхождения. Для синтетических аналогов продавцы должны будут указывать их происхождение и специальную маркировку. Кроме того, в отношениях таких камней запрещается использовать слова «драгоценный», «натуральный», «природный», «настоящий» и другие подобные обозначения.
2: О знаменитостях.
1: Филипп Киркоров планирует отметить 60-летний юбилей большим концертом на международном конкурсе «Новая волна» в 2027 году. Об этом певец рассказал на закрытии фестиваля в Казани. По его словам, концерт станет трибьютом с участием других артистов. Подготовку программы Киркоров намерен начать вместе с основателем конкурса Игорем Крутым. «Новая волна» в этом году проходила в Казани с 20 по 26 августа. Доллар США сегодня стоит 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Владимиру Путину доложили о контактах главы ЦРУ с представителями российских спецслужб, сообщил Дмитрий Песков. Венгрия после смены правительства Виктора Орбана признала Россию угрозой для страны, а таксистам предложили обеспечить приоритетный доступ к заправкам. Эти другие темы подробнее рассмотрим в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с того, что президенту России Владимиру Путину доложили о контактах главы ЦРУ Рэдклиффа с представителями российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что контакты между спецслужбами России и США продолжаются даже в самые сложные моменты двусторонних отношений. И это позитивный процесс.
4: А Путина уже проинформировали об итогах контакта с директором ЦРУ? Были ли они позитивные? И не могли бы вы прояснить, какого уровня контакта это были? То есть встречался наш директор СВР, директор ФСБ?
5: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, для президента Путина докладывается обо всем незамедлительно.
6: По этой же теме можно вопрос?
5: Давайте, пожалуйста.
6: А вопрос такой, вот приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в каком-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношениях, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают Кремль? Спасибо.
5: Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
6: Очень много спекуляций, ну, в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут? То есть что вы можете сказать?
5: Мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
3: Давайте обсудим сказанные и новости вокруг этого события. У нас на связи эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов. Олег Максимович, я вас приветствую. Здравствуйте. Олег Максимович, ну вот все больше визит Рэдклиффа, главы ЦРУ, в Россию, внезапный и никем не объявленный, обрастает домыслами и слухами, в том числе и обращают внимание на то, каким образом он прилетел в Москву, в аэропорт Внуково. Что вы, как эксперт, как специалист, можете ну, либо предположить, либо рассказать нашей аудитории?
7: Ну, чтобы отключиться сразу от каких-то конспирологических теорий, я прежде всего хочу сказать, что вот говорят внезапные, неожиданные, чуть ли в 11 часов утра с удивлением обнаружили американский военно-транспортный самолет в Шереметьево. Ничего подобного. Коридор для самолета был организован уже, если он прилетел 25-го, ну, не позднее 24 августа. То есть об этом было известно. Ну и еще такой момент, на мой взгляд, достаточно интересный, что вот планировавшийся форум в Казани, нет, прошу прощения, в Нижнем Новгороде, и который называется «Сильные идеи новому времени», где предполагалось участие Путина, его открытие было перенесено на 2 дня. Это интересный такой сигнал. То есть, возможно, это как раз было связано вот с прилетом высокопоставленных лиц. Ну, никто же не говорит, что кроме Рэдклиффа там никого еще не было в составе делегации. Вполне возможно, были. И когда говорят о том, что Рэдклифф с президентом не встречался, это же не исключает, что он мог иметь встречу с каким-то другим, еще раз подчеркиваю, очень высокопоставленным чиновником. Может быть. Еще один момент, достаточно интересный с моей точки зрения. В Москву с объявленным визитом прибыл глава дипломатической службы Ватикана Пол Галлахер. Ну, понятно, что он будет продвигать и продолжать, ну, условно говоря, миротворческую миссию, гуманитарную миссию в отношении вооруженных конфликтов, в том числе и украинского конфликта. Но здесь все-таки какое-то такое совпадение. Ну, вот версия, большинство версий, которые обсуждаются в СМИ. Это, значит, ультиматум России, предупреждение, требование чего-то там, прекращение каких-то видов боевых действий, замораживание конфликта или так далее. Равно я не исключаю. Не хотелось бы, чтобы вот эта версия, она была верная, поскольку она, скорее всего, усугубит российско-американские отношения. А вторая версия, которая имеет право на существование, это, собственно говоря, просьбы Дональда Трампа о помощи со стороны России. Я такого исключить не могу. Имеется в виду, конечно, ситуация вокруг Ирана. Частично это может быть касаться также Кубы. Ну, может быть, даже и Венесуэла. Почему? Потому что, с одной стороны, Трамп очень рискует вот накануне этих промежуточных выборов. Ну, и он уже не в шутку говорил о том, что осознает, что ему может грозить импичмент. Поэтому как-то подстраховаться, попросить какую-то поддержку со стороны России – прогрессе или на иранском направлении, или на украинском направлении, или в области глобальной безопасности, что тоже, так скажем, представляет очень большой интерес для многих государств. Это возможно, потому что иранское направление он проигрывает, китайское он тоже самое проиграл. Пытались предъявлять ультиматум Китаю. Китай, как всегда, очень спокойно на это дело отреагировал. Ну и теперь вот что будет.
3: Ну, обычно же Штаты говорят с позиции силы. Таким образом, если верить в эту версию, это означает, что они, ну, расписываются не то чтобы в своей беспомощности, а в своей невсемогущности.
7: Ну, то, что они не всемогущие, это весь мир прекрасно знает. Это начиная как раз с того, что Куба более 60 лет выстояла против всех американских санкций. Иран 40 лет выдерживает то же самое, различные американские санкции. Но самое главное, что Иран и очень эффективно противостоит не только США, но еще Израилю, который претендует на роль военного гегемона на Ближнем Востоке. И здесь дуэль такая идет очень интересная вообще через воздушное пространство целого ряда государств, потому что непосредственная граница соприкосновения Ирана и Израиля не существует. Ну, Иран доказал высокую свою технологичность именно в военной сфере, которая не зависит на импортозамещении. Ну, там есть, конечно, виды, образцы вооружений и китайского, и советского еще даже производства, не только российского. И они доказывают свою очень высокую эффективность. И не исключена такая ситуация, что Трамп, собственно говоря, действительно начинает опасаться за то, что вот европейцы НАТО развяжут на территорию России, а здесь, я имею в виду, на сопредельной России территории. Здесь возникает такой большой вопрос. А Америке это надо? Особенно вот с учетом рисков и возможных последствий. Ну, я думаю, что большинство здравых политиков, они однозначно ответят, что это никому не надо, и стремиться к этому абсолютно не стоит. Надо искать какие-то компромиссы, какие-то варианты, какие-то вещи. Вот самое интересное, что исторический пример у нас такой есть. Вот это самое совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но никто об этом не говорит, никто об этом не вспоминает. Вот как будто память европейским политикам отбила, что они этого не знают, не помнят.
3: А я вот, мне память не отбила, я помню, что примерно месяц назад газета «Политика» опубликовала, что между Вашингтоном и Москвой существуют договоренности о визите в октябре этого года в Россию на встречу с руководством ФСБ директора ФБР Кэш Пателя.
7: Да, точно.
3: Вот. И засмотреть, как загодя об этом говорилось. И тут вдруг директор ЦРУ к нам приезжает. Понятно, что это не внезапно вдруг самолет, как тот самый немец Руст, который на Красной площади сел. Нет, понятное дело, что там был коридор и была договоренность, но все это было строжайшей секретности. И более того, никто в США не дает даже собственным средствам массовой информации никаких комментариев, что доселе, честно говоря, я не припомню.
7: Ну, естественно, источником информации может быть лицо, которое реально обладает доступом к какой-то информации, пусть даже не из первых рук, там через вторые, через третьи руки. Ну и в данном случае было принято решение вот именно Трампом все это делать очень доверительно, конфиденциально.
3: А короткий
7: Почему?
3: Вопрос. Может быть такое, что с ЦРУ утечки не было, а с визитом директора ФБР Кэш Пателя утечка была?
7: Нет, я не думаю.
3: Да, спасибо. У нас, к сожалению, время поджимает. Я бы еще с вами поговорил, но в следующий раз, видимо, продолжим на эту или на другую тему общения. Олег Хлобустов, эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб, был с нами на прямой связи. Венгрия после смены правительства Виктора Орбана признала Россию угрозой для страны. Обсудим через пару минут в эфире.
2: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
8: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Владимир Нелидов о постоянных разногласиях России и Японии из-за Курильских островов. Многие говорят о том, что вот, дескать, у нас нет мирного договора, поэтому мы до сих пор с Японией формально воюем. Это не так, потому что в 1956 году была подписана так называемая Московская декларация или совместная декларация, в которой как раз, помимо всего прочего, было прекращено состояние войны и установлены дипломатические отношения между странами. Планировалось, что это станет первым

0: Дмитрия Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках, 78-505.
2: Что будет? Честный взгляд на 27 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Выросла ли культура вождения или нет? Как думаете, друзья? 8 800 200 ровно 9702. Есть, скажем так, есть определенные данные, говорящие о том, что все-таки культура вождения у нас выросла. Ну, может быть, не вверх, а вниз. Тут как бы вам слово. 8 800 200 ровно 9702. Павел из Владимира, прошу вас.
4: Ага, здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Как раз на заправке бензин есть во Владимире.
3: Так, вот. Чудесно.
4: По 40 литров дают, вот. Спокойно, очереди нету.
3: Отлично. Ну и в Москве, кстати говоря, в Москве вот сегодня ехал утром, обратил внимание, что пробки стали сильно меньше. Я имею в виду пробки, которые ведут к заправке. Я об этих пробках. Другие пробки меньше не стали. Да. Вам слово, все, пожалуйста.
4: Да, ну вот про вежливость. Ну, бонус-манус у меня 0,46, ой, КБМ. Это как он правильно.
3: Ну да, да, да, я понял, да. Вот
4: это. Ага. 40 лет, 16 лет права получил. Вот. Ну, по вежливости, ну, в целом, да, вежливость, кажется, стала больше на дороге, а может быть, с последними вот событиями или что. Но знаете, что вот кто удерживает, так сказать, хамство на дороге?
3: Так.
4: Вот машина, например, затонированная, вот стопудово там или чиновник, или сотрудник каких-нибудь органов. Ну вот, хотя машина гражданская. Что, они явно едут, а в открытую нарушают правила, паркуются на инвалидных местах. Ну, вот в голову там не придет кому-нибудь встать около супермаркета где-нибудь там на инвалидное место. Если стоит машина, смотришь там зеркальные номера, ну типа я вот все, вылить, мне можно, что хочешь делать. В общем, элита себя по-хамски продолжает вести, а население ее копирует. Вот. Ну, получается, под них подростки под них подстраиваются. Все, типа, пример-то берут со старших товарищей, как обычно. Вот как начнут себя судьи и прочие вести по-человечески на дороге, я думаю, что у нас самые вежливые будут водители в мире.
3: Но в целом вот. Динамика позитивная, я правильно понял, да?
4: Да, ага, да. Но самые вежливые, кстати, в Сочи, когда ездил, там
3: в вообще... В Сочи? Друг серьезно?
4: Да.
3: Обалдеть. Значит, в Сочи...
4: Ну, по мне так было. Да. Я, правда, года 3 назад был или 4...
3: Вот, Сочи, значит, дорогие сочинцы, в силу того, что каждое лето я в детстве проводил в Сочи, я хочу сказать, что водители в Сочи водят как... Ну, вот они, я по моему мнению, стремятся догнать водителей, которые гоняют по Абхазии. Вот. Но, может быть, и Сочи позвонят и прояснят ситуацию. 8 800 200 ровно 9702. Сочи, Шамиль из Казани. Да, пожалуйста.
5: Доброе утро.
3: Здрасте.
5: Здравствуйте, Иван.
3: Да, пожалуйста.
5: Права у меня с 86-го года. А культуры вождения сейчас, ее просто нет такого понятия.
3: А, вот, видите, у вас... Да, у вас прав, нет, у кого-то есть.
5: Наверное, есть, да. Но сейчас я просто удивляюсь. Я вынужден уже лет 15 отказаться от вождения, потому что столько дураков на дороге. Если раньше... Была элементарная вежливость, пропускали.
3: А раньше это когда? При царе Горохе, при советской власти, когда раньше? Это вот что, ну, вы вкладываете в слово раньше?
5: Ну, с 86-го года у меня права.
3: Ну, это, ну, так, ну, я понимаю, в 90-х, значит, была вежливость.
5: Да, а сейчас, да, была вежливость.
3: А может, машин было меньше? Как вы думаете?
5: Может быть, их было меньше, но было, я не знаю, обучение было, наверное, более тщательное. Да и люди были другие. Культура парковки. Сейчас даже поворотники не показывают, экономят. Или лампочки, или что. В общем, в Казани это, ну, просто. Я не советую приезжать на машине в Казань. Лучше без машины. Город прекрасный, но ездить очень тяжело.
3: Хорошо.
5: Если сравнивать... с другими странами. Вот я помню, 92-й год, Сан-Франциско. Там, вплоть до того, что если кого-то кто-то подрезает, выходили из машины, начинали чуть не стрелять. Это
3: Батюшки.
5: Было просто ужасно.
3: Не, ну...
5: Европа в этом отношении очень, очень мне понравилась.
3: Ну, какая его? Ну, подождите, какая? Италия? Вы про Италию хоть там водят? Значит, в Италии едет водитель, нет. Сносит чье-то зеркало и едет дальше. Я сам был
5: свидетелем. Наверное, нет, скорее всего.
3: Ну вот, видите, но уже не вся Европа.

0: Голландия. Скандинавия.
1: Это ладно.
0: Меня просто удивляло.
1: Да, Финляндия туда же, да. И это правда. Северная Европа возможно. Остальная Европа, центральная, если не брать там Германию, допустим, там осторожные, аккуратные водители. А если смотреть по остальной Европе, да и в Испании, в той же, да, это я бы не сказал, что они там все такие культурные. Нет там никакой культуры. Спасибо. Да. Александр из Тюмени далее, пожалуйста.
2: Алло, доброе утро.
1: Здрасте.
2: Как бы стаж с 95-го за рулем езжу много, и в автотранспортных компаниях работал в свое время. Вот предыдущий оратор говорил, что курсы безопасного вождения, да, согласен. Ну, да. Видел, просто мы когда работали на месторождениях, тоже надо было проходить вот эти курсы. И многие даже водители со стажем, с большим, пенсионеры, узнавали очень много нового. И, как говорится, вождение гораздо становилось лучше. Это первое. Второе, культура улучшилась, стали пропускать все-таки друг друга. Но молодежь, опять же, да, поворотники не включают. Я тут просто с сотрудницей ехал на машине, довозила меня... Я говорю, почему поворотник не включаешь? Но она говорит, они же должны видеть, я вот вправо начинаю прижиматься, значит, я повернуть туда хочу.
1: Привет ей передавайте в следующий раз, да, от всех, от нас.
2: И вот у молодежи очень много, так что не включают, гоняют, подрезают, фарами моргают сзади, там быстрее надо проехать, хотя, просто некуда прижаться, допустим, чтобы даже пропустить. Ну и на дорогах стало, с другой стороны, взаимопомощи поменьше. Раньше было взаимопомощи больше на дорогах, на севере у нас. То есть проблем не было, что сломался, топливо кончилось или еще что-то. Сейчас очень редко.
1: Топливом с вами, да, действительно, сейчас вряд ли тут поделится. Это действительно так. Но в остальном-то, мне кажется, останавливаются, тут же помогают, выбегают. Я бы вот не сказал,
2: что... Это когда авария. Вот уже серьезная такая. А если вот... кто-то там сломался, дотащить до куда-то или еще что-то, это проблематично. Дальнобойщики, да, если рация есть, то всегда помогут, кто на дальняк едет, но без рации не останавливаются.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Андрей из Челябинска, теперь вы, прошу вас.
3: Доброе утро. Здрасте. Иван, доброе утро, страна. По своему роду деятельности профессиональный водитель, постоянно на дороге.
1: Вот. А что значит профессиональный водитель? Чем конкретно вы занимаетесь?
3: Грузоперевозки.
1: А, все ясно, да. Прошу, продолжайте.
3: То есть я всегда в дороге, очень много езжу по городу, по трассе. На самом деле культура вождения, да, действительно очень сильно прям меняется. Люди... то ли автомобили жалеют, то ли нервы. На самом деле прям чувствуется на дороге, что лучше становится и культура вождения, и аккуратность. Единственное, у нас в городе Челябинске есть такая отдельная каста, это таксисты. Вот их такое ощущение обучают в отдельных автошколах. Вот как говорят, там поворотники у них принципиально не включаются, перестроения вот эти хаотичные. Может просто в потоке остановиться зачем-то, потом резко ускориться. Вот они как-то вот отдельная каста, вот полностью не соблюдают никакие правила. Обочина – это их ряд. В общем, вот так. А в целом водители очень аккуратные. Единственное, что таксисты, они себя обозначают. Шашечки на крыше, все, держись подальше.
1: Спасибо.
3: Вот так.
1: Отлично. Слушаем далее. Геннадий из Краснодара. Геннадий, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Знаете, я бы хотел поделиться по поводу того, какая культура вождения в разных городах. Довольно за короткое время у меня были поездки в Хабаровск, Новосибирск, Барнаул. И везде, в общем-то, нормальная ситуация. Есть какие-то, может быть, нюансы, но в целом, на мой взгляд, обстановка нормальная. Вот буквально сейчас я на дороге, двигаюсь по Краснодару, мне все... уступают, если мне необходимо куда-то перестроиться. Поэтому все нормально, на мой взгляд.
1: Спасибо. Вот есть такое мнение. Видите, везде все хорошо с культурой. Благодарим. Далее. Сергей из Самары. Сергей, что вы скажете?
5: Доброе утро.
1: Пожалуйста. Как в Самаре городке дела с вождением?
5: В Самаре последнее время, ну, я много езжу, не только как бы по Самаре, за Поволжье, вот хочу сказать. На мой взгляд, в Самаре наиболее культурное вождение, особенно последнее время, это связано, у меня права с 2002 года, вот, и за это время много я ездил, получается, вот если выезжать из Самары, это Саратов, Ульяновск, уже сильно отличается культура вождения. Насчет Казани, товарищ вот звонил передо мной, сказал, что ну, не заезжайте, не советовал приезжать в Казань.
1: Ну, так, я считаю, на своем автомобиле он имел в виду. Лучше так говорить.
5: Ну, понятно. Ну, все правильно, да, Иван, соглашусь. Я не согласен с ним. Нормально там можно ездить. Я так вот понимаю, что чем южнее будешь уезжать, Севастополь, вот Крым, там вообще опасно так.
1: Ну вот нам мужик из Севастополя звонил вначале, сказал, ничего подобного. Прослушал, культура выросла. Да, был у нас из Севастополя.
5: Культура выросла. Иван, я так полагаю, что это связано с плотностью движения. Последние 15 лет очень сильно выросло количество автомобилей. Просто в разы. В больших городах, поэтому здесь вынуждены ездить нормально.
1: Иначе... Ну, понятно. Нет, спасибо, да, не разгуляешься, вы имеете в виду. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Говорим про культуру вождения, которая, ну, есть такие данные, якобы выросла. Звоните.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
8: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великие Луки представляют свой павильон на выставке «Россия начинается здесь», в финском парке Пскова. Там представлены воздушные шары на баннерах, картинах, кружках, а также пряничные изделия в форме аэростатов. Гости могут увидеть форму пилота из личного архива великолукских аэронавтов. Кроме того, на стенде можно ознакомиться с работами воспитанников детской художественной школы имени Алексея Большакова, оценить изделия ручной работы великолукских мастеров и сфотографироваться в корзине аэростата. Великолукский медицинский колледж подвел итоги летней приемной кампании. На первый курс зачислены 157 человек. Средний конкурс на бюджетные места составил более 2 заявлений. 80% поступивших – жители Псковской области из Лакнянского, Кунинского, Новосокольнического, Усвятского, Бежанинского и Порховского районов. Остальные приехали учиться из Калининграда, Великого Новгорода и Ярославля. В связи с проведением молодежного фестиваля «Сапфест» в воскресенье 30 августа будет прекращено движение транспортных средств с 11 до 19 часов от пересечения улиц Крестьянская и Рабочая в сторону Вантового моста на остров Дятлинка, а также по левому берегу набережной Ловоти от Вантового моста в сторону улицы Рабочей. В это же время будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств. Посетители смогут пройти на фестиваль через пункты пропуска: северо-западный вход от улицы Рабочая и северо-восточный вход от набережной реки Ловоть.
6: О валютах.
9: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 57 копеек.
6: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Что будет? Честный взгляд на 27 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. В России выросла культура вождения. Есть такое мнение. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своими соображениями. Иван из Нижнего Новгорода, слушаем вас. Пожалуйста.
13: Добрый день.
1: Да, пожалуйста.
13: Всех приветствую. Хочу поделиться с вами своим наблюдением. Я не считаю, что культура выросла, но хотелось бы поговорить причина, почему она такая низкая.
1: Так она все-таки низкая, да, по-вашему?
13: Очень, очень низкая. На мой взгляд, почему? Люди вас не соблюдают правил, ездят по памяти. И второй очень важный момент. Нету регулировщиков на дороге. Это есть профилактика. Основное направление в культуре – это профилактика правонарушения. А на сегодняшний день навешали камеры. Сам прокурор сказал Краснов, что вешает камеры там, не там, где нужно, а там, где деньги собираются. Вот сегодня утром я проехал около 40 километров, и на пути ни одного сотрудника ДПС я не встретил.
1: Их мало стало.
13: Да, он тебя остановит, прочитает тебе лекцию. Казалось бы, это плохо, но это напоминание о правилах. И поэтому вот причина в чем. И в основном кто нарушает? Молодежь и девочки, которые...
1: Ну, слушайте, нарушают все. Все нарушают. Абсолютно.
13: Очень грубые нарушения происходят. Вот, например, помеха справа, девушка не знает, что это такое. Они кричат, вот со мной был случай, я поворачиваю. Так она подбегает ко мне и кричит, ты что меня не пропустил? Кричит. Люди подошли, объясняли, вы не правы, у вас помеха справа, понимаете, вы поворачиваете правильно. Знаете, какой ответ был? Все равно он не прав. Я женщина, он должен был меня пропустить.
1: Потому что я девочка? Серьезно? Так и сказала, да?
13: Да,
1: ты же мужчина, ты должен меня пропустить. Потрясающе. Да.
13: Поэтому Министерство внутренних дел должно обратить внимание, увеличить штат дорожно-патрульной службы. Мое мнение.
1: Да, спасибо. Отличное мнение, да, принимается, конечно. Надо, конечно, надо. Они действительно редко стали встречаться на дорогах, а вот лучше, чтобы почаще. Тут я с вами полностью согласен. Далее. Лариса из города Воронежа, прошу вас. Кого не догонишь, да, Воронеж, пожалуйста.
14: Добрый день. Я бы хотела сказать о том, что вот Шамиль из Казани звонил. Я абсолютно полностью не согласна по поводу культуры вождения в Казани. Дело в том, что я только 3 года назад переехала в Воронеж, проживя в Казани более 30 лет. Поэтому я абсолютно не согласна с его мнением. А по поводу города Воронеж хочу сказать, вот здесь культуры вождения нет абсолютно. При всем при этом, что у меня это малая родина, я родилась здесь, выросла, но вождение здесь просто отвратительное. Потому что не пропускают пешеходов, проезжают на красный свет. То есть это прям в порядке вещей. Вот, вот такое мое мнение.
1: Отлично. Спасибо. Хорошо, спасибо. Да, девушки. Девушки, звоните, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Поделитесь своим мнением. Далее. Юрий из Подмосковья.
15: Алло, пожалуйста. Доброе утро, да, Иван, спасибо за эфир, привет, «Комсомольская правда». Хотел бы тоже высказать свое мнение. В принципе, я думаю, что культура вождения, конечно, очень повысилась. Проблем, наверное, ну, особых таких, конечно, нет. По поводу сотрудников, я не знаю, может быть, кто-то их и не видит. Ну, наверное, легковые машины их не видят, но я вожу грузовик. Если нас раньше останавливало за год 5 раз сотрудник полиции, а сейчас может и в день по 5 раз нас останавливать. Останавливают только грузовики. Я вот еду, смотрю, там 2, 3, 4 грузовика, ни одной легковой. То есть работают чисто по грузовикам. Не знаю... И прибираются, ну, как бы, потому что перечень у грузовика возможности проверить техосмотр, тахограф, путевой лист, там, еще чего там, много. А у легковой машины что ты проверишь? Страховку и человек пьяный или не пьяный. Вот, поэтому к легковым, ну, как бы, легковые не останавливают, работают сейчас только по грузовикам.
1: Спасибо.
15: Вот. А культура вождения, я считаю, да, повысилась. Да.
1: Повысилась. Ага, отлично. Вот прямо сейчас листаю ленту всяких телеграм-каналов, и на один зашел, у нас фотка готова. Да-да, покажите, пожалуйста, фотографию. Она сейчас распространяется по лучшим телеграм-домам. Парочка целуется прямо в автомобиле. Вот, ну, по крайней мере, как указывается, еще раз, в лучших телеграм-домах во Владикавказе во время движения поцеловались на этом же участке дороги. Автомобиль двигался со скоростью 80 км в час при разрешенных 60. Водителю уже выписали штраф. Ну, вот я не знаю, с одной стороны, поцелуй – это вроде как про культуру, с другой стороны, на скорости 80 км в час как-то, согласитесь, не очень, да, правильно это делать. Надо искать другие места для поцелуев. Не то чтобы машина самая худшая из них, из мест, но тем не менее, не на скорости же, правда. Далее. Сергей из Ставрополя, прошу вас.
16: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
16: Ну, послушал немножко ваш эфир, вот не смог, не выдержал, решил, думаю, позвоню. Давайте. Потому что тема такая прям щепетильная для меня. Рассказываю. Я являюсь инструктором по вождению.
1: О!
16: Обучаю. Чудесно. В школе вождения.
1: Так.
16: Да. И вот я послушал, как у вас тут ребята многие рассказывают. Некоторые, ну, как бы умные мысли говорят, а некоторые вот тут на грузовике, который товарищ там начал сейчас рассказывать, что его там везде останавливают. Я не знаю, чего бояться человеку. Значит, ездит с нарушениями, поэтому и боится. Рассказываю, за 25 лет вождения не было выписано ни одного штрафа мне.
1: То есть у вас этот самый коэффициент высокий, я так понимаю, да?
16: Да, да, да, страховка, да, да, и у меня, и у моей жены. Это первый момент. Второй момент. Я согласен с предыдущим человеком, который сказал, сотрудников ГАИ не хватает. Это правда. У нас на Кавказе, а конкретно Ставрополь, у нас не комплект, не то что сотрудников ГАИ, а сотрудников полиции. Около 50-60%. Их просто нету. Набрали мальчишек, которые действительно не понимают, что такое безопасность дорожного движения. Они не понимают. Увидели непристегнутый ремень, и все. А профилактики, правильно сказали, нету, не ведется. Ее нету от слова, не только в Ставрополе. Я езжу по всем регионам. И в Москве был, и в Санкт-Петербурге был, и в Воронеж. Нигде не ведется. Везде ведется фиксация нарушения. Но профилактика не ведется. Это первый момент. Второй момент. По культуре вождения. О какой культуре вождения вы ведете речь? У меня девочка обучается вождению. И я ей объясняю, говорю, смотри, у тебя стоит вот знак, там, уступи дорогу, 2-4. Ты должна пропустить другого участника дорожного движения. Она мне ответ, вы даже не представляете, как отвечать. Говорит, ну у нас же машина новее, у нас машина же лучше, что это мы должны его пропускать?
1: Потрясающе.
16: У нас у людей менталитет стал такой, ну, как бы в голове встало так. Чем больше денег, тем больше ты прав. чем больше я богаче, тем...
1: И попробуйте с этим поспорить, кстати, или не согласиться,
16: да, наоборот. Да, это один момент. Другой момент. О какой культуре вы ведете речь? Я сейчас еду на работу. Ну, можно было бы вам видео скинуть с видеорегистратора? Я бы вам показал. Я еду на учебной машине со скоростью 55 км в час в населенном пункте. Две полосы в одном направлении. С правой полосы меня один подрезает, потом другой подрезает. И потом в конце мне, знаете, что нравится? Аварийку включить, сказать спасибо.
1: Угу, да.
16: Понимаете? Одно дело, когда человек сравнялся со мной и пытается с обочины поехать, говорит, можно проехать, показывает там жестами или посигналил как-то, да, я пропускаю. Но когда в наглую начинают лезть, беспардонно, следующий момент. У нас это часто здесь, прям очень часто. У тебя знак «Уступи дорогу» или там ты стоишь, ждешь, да? Берет человек, останавливается, начинает тебя пропускать. А за этим человеком, ну, я не знаю, машин 30, наверное. И вот мы берем, пропускаем одного человека со знака «Уступи дорогу», да? А те 30 все стоят, ждут. Это культура? Ждать 30 человек одного пропускает? Я не знаю, я если честно, вот, чем больше я езжу, тем больше я разочаровываюсь. При этом, при всем, в автошколах вкладывается это изначально, что мы не выполняем по-братски, не по-кентовски не выполняем. Мы выполняем требования правил дорожного движения. Есть требования. При перестроении мы должны уступить. При знаке там мы должны уступить. Не-не-не, а что тебе тяжело уступить? А что ты переломишься? Ну уступи мне. Ну вот мне, я хочу, ну вот уступи, вот. Понимаете, вот такой. Поэтому культура вождения не прибавляется. Наоборот, наглость прибавляется, хамство прибавляется на дороге. И все это связано с тем, что действительно профилактики нету. Сотрудников ДПС у нас все меньше и меньше квалифицированных, которые должны быть адекватны, которые должны рассказывать, объяснять и все. А то, что там товарищи этого останавливают на КамАЗе, там, я не знаю, на чем, есть притраться. Так давайте посмотрим правде в глаза. Они больше всего и нарушают, и дороги портят у нас, если что. Поэтому тут такой вопрос чуть-чуть другой. Поэтому мое мнение такое.
1: Спасибо. Вам спасибо. Отлично. Далее слушаем Вадима из Тулы. Здрасте. Вадим.
17: Здравствуйте.
1: Да, говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
17: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, «Комсомольская правда». Здравствуйте, слушатели. Я профессиональный водитель, старше мне 35 лет.
1: За минуту только уложите, пожалуйста, дело к перерыву. Прошу.
17: Да, я быстро. Вот, что касается культуры вождения, я занимаюсь автобусными перевозками, то есть большой автобус, сейчас пик особенно, народу очень много в автобус. И вот когда начинаешь отъезжать остановки карманом, вы понимаете, да, приходится занимать левую полосу, ну то есть в левую полосу выезжаешь. И правил четко сказано, легковые машины обязаны пропустить отъезжающий автобус к остановке, но я должен убедиться, пропускают ли меня. Но часто бывает так, уже занимаешь левую сторону с поворотом, и какой-нибудь молодой человек на легковой машине, особенно шустрый, начинает тыкать в бок, моргает мне там фарами, сигналить, вот якобы я тут его мешаю ему проезд. Ну, то есть культуры вождения нет. А потом еще начинает учить меня,
1: представляете? Спасибо, спасибо. Перерыв. 8800 200 ровно 9702.
12: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано рекламно.
18: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
19: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
20: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
21: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
0: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
22: Что будет? Честный взгляд на 27 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Про культуру вождения мы сегодня с вами говорим. Выросла или, наоборот, понизилась? 8-800-200-97-02. Игорь из Подмосковья. Подмосковье большое. Игорь, откуда вы конкретно?
23: Сергиев Посад.
1: Ага, Сергиев Посад. Так, прошу, да.
23: Да, Иван. Ну,
1: но это дальнее Подмосковье, будем уже считать. Дальнее.
23: Ну, да, но я Москва, Сергиев Посад, это моя дорога.
1: Все понятно.
23: Поэтому я могу вам...
1: Ярославское шоссе, я так понимаю, да?
23: Да.
1: Прошу вас.
23: Ну, первое, что я хочу вам сказать, Иван, да, я хочу вас поблагодарить, я вас очень давно слушаю.
1: Спасибо.
23: В эфире, начиная вот с БОФТа и с первых дней на «Комсомольской правде». Спасибо,
1: да,
23: вам,
1: вы ветеран.
23: За ваш профессионализм.
1: Я с 2000...
23: Да.
1: Я с какого года я работаю? 2013-го.
23: Вот. Да. Я вот все время вас слушаю. Да. Огромное вам спасибо за ваш опыт, за вашу манеру ведения, за ваш профессионализм. Вот теперь к теме. Я водитель со стажем, ну, наверное, огромным. 75-го года за рулем. И вот это, в отношении культуры я могу сказать и проанализировать за весь тот период, что многие говорят, что ой, плохо. Нет, культура, конечно, повысилась. Люди стали более грамотнее. Несмотря на то, что инструктор говорил, что в школе плохо там и на дороге плохо, все равно в общем, конечно, культура стала лучше. Но вот по нескольким аспектам я хотел бы пройтись вот в отношении нашего движения и транспорта. Первый – это в отношении культуры. Вот я могу проанализировать вождение москвичей, которые выезжают за МКАД. Вы понимаете, это как будто все, они уже выехали, и за МКАДом это все. Это уже, я не знаю, кто за ним живет, а они уже короли на дороге. Культура езды. Маленький пример, приезжают на заправку, вот они приедут, шланг воткнули и пошли. Не могут машину бросить, пойти сидеть пить кофе. И все будут возмущаться. Они выйдут и будут смотреть, как будто я вас вообще не замечаю. И это не только мой, так сказать, опыт, это не только мое мнение, это вот мнение многих людей в этом плане. Второй аспект – это в отношении дорог и камер, разметки и так далее. Вот мое такое впечатление сложилось, что мне кажется, это делается все против водителя. Камеры стоят не там, где опасные участки. Разметка стоит не там, где участок, а где можно сорвать штраф, где можно зафиксировать. Есть участки, которые затяжной такой подъем, на котором нужно снизу разогнаться грузовой машине, чтобы на него подняться. Это вот на 108-й трассе на кольце. Ну, а там наоборот, там ставят камеру и ставят, значит, 60 километров. Хотя населенного пункта практически нет. Вот в этом плане. В отношении, вот поднимали тему бензин, я не могу ее не упустить.
1: Ну, так.
23: Я хочу сказать на всю страну о том, что, ну, по крайней мере, Ярославка, 108 и 107, бензина просто нет. Завоз очень минимизированный. Очереди по 1.5 километра выдают там в определенное время. И конкретно хочу остановиться на Роснефти.
1: Почему вот так, них... так, я вас прошу, не надо. Не надо конкретно да, трогать Роснефть, ну, вот, Сечина, не надо.
23: Ну,
1: не
23: надо. Вот, я просто по этим заправкам знаю и случаи расскажу.
1: Я вас прошу. Ну, могут быть рекламодатели. Я список рекламодателей даже не знаю, потом еще мне претензии будут предъявлять. Я вас прошу, без конкретики сейчас. Понятно, что очереди на заправках, вы хотите сказать. Да, мы их видим, наблюдаем. Мне, правда, показалось, что они немножко снизились. снизились, в смысле очереди. Ну, вот вы говорите, бензина нет. Ну, вот, да, общую обстановку мы примерно прикидываем. Откуда только пробки вот на дорогах? На дорогах, не только к заправкам. Вот это вопрос. Далее. Андрей из Хабаровска, прошу вас.
3: Добрый день, Комсомольская.
1: Здрасте, здрасте. Пожалуйста, говорите. Люблю вам дозвониться.
3: Давайте начнем с того, что я не могу похвастаться своим большим стажем автомобильным.
1: Это чудесно, так даже лучше. Так.
3: Ну, все-таки 20 лет я уже рулю свою бараночку.
1: Так это большой стаж, 20 лет, разве нет?
3: И так вышло, что у меня всегда были именно японские автомобили, и мы все знаем, что это правый руль.
1: Так.
3: Я всегда говорил о том, что японские машины не уступают леворульным машинам. Все прекрасно видно, но там то, что там не освещается, боковинка там, это, как она называется, дороги, край дороги. Ну, это ошибочно, но не суть. Мне вот понравились комментарии про то, как сказали, как машина дороже, а она и приоритетнее. Вот это класс прям. Прям, знаете, мем такой в радиоэфире.
1: Так вы согласны с этим, я правильно понимаю, да?
3: Ну, по сути, так оно и получается. Я шел постепенно к тому, что и у меня машина стала подороже.
1: Так, и теперь вы дракон. Я правильно понимаю? Убили дракона, теперь я стал драконом.
3: Немножечко, да. Mm-hmm. А вообще, конечно, когда говорят, что женщина за рулем, это, ну, не уступает она мужчине в плане вождения, там, навыков. Но когда поравниваешься перед маневром поворота налево, и рядом с тобой слева девочка вот чуть ли не губки помадит. Ну, на самом деле она, конечно, в телефоне. Но серьезный маневр, но она в телефоне.
1: Это правда. Вот, кстати, девушки чаще, да, в телефонах зависают, чем мальчики. Это есть такая история, да. Спасибо. Спасибо. Далее. Мурат из Уфы. Прошу вас. Как там у вас?
4: Доброе утро, Иван.
1: Да, пожалуйста.
4: Я вот присоединяюсь к большинству мнений и вот для себя сейчас три пункта отметил, которые, на мой взгляд, нужно добавить. Вот хочу сказать, что есть города у нас, где есть специфика такая скоростного движения, попадая в которые ты, ну, ощущаешь, что там водитель действительно ездит более нагло. Вот, например, это город Тольятти и город Набережные Челны. Там такие скоростные развязки, если кто-то бывал. И вот мне даже уфимцу, у меня стаж 18 лет по Уфе, и у нас город до построения проспекта Салават Юлаева второе место по России по пробкам занимал, сразу после Москвы. Вот, я попадаю в такую агрессивную достаточно сферу, и это чувствуется. Тебе кажется, что тебя не пропустят. Ты просто выезжаешь с примыкающие дублеры, а там просто летят все. И вот специфика развязки такая, что очень неудобно ездить. Это первый момент. Второй момент. Конечно, очень часто напрягает то, что вот важные нюансы люди не знают правил. Ну, например, вот про автобусную полосу, да, говорили, хотя автобусники не те еще тоже наглецы. Вот у нас в Уфе это отдельная история. И вот, например, когда ты едешь по трассе, у меня вот сейчас на машине пробег, например, 490 тысяч. Это в одних руках у меня машина. Вот по трассе, например, я всегда левую сторону уступаю, да, более скоростному транспортному средству. А вот некоторые продолжают и в городах думать, что им левую полосу нужно уступать, и ты едешь спокойно по левой полосе, например, у тебя там скоро будет куда тебе повернуть, и тебе начинают сзади моргать. Это вот такие вот нюансы. Ну и третье, вот о сотрудниках ДПС хочется сказать. Во-первых, я хочу их поблагодарить. Мне кажется, что их культура за последнее время повысилась, потому что я на трассе часто с ними встречаюсь. Недавно у меня был случай по М5-й. Я ехал за грузовиком и чуть-чуть не рассчитал до запрещающего знака прекращается. Я, в общем, ну, метр-полтора полосы одной сплошной. Я в начале обгона переехал. Мне камеру сотрудник показал, пообщались, он меня повоспитывал, но штраф не выписал, отпустил. Вот отдельно ему спасибо за это. То есть не было такого ощущения, что вот люди ДПС, они с тебя хотят, как раньше, знаете, заработать денег в карман. Ну, такого
1: честности. Да.
4: Нету такого. Но есть ощущение, знаете, Иван, то, что вот все-таки есть какая-то плановая экономика. А когда плановая экономика попадает в медицину, например, частную, или вот в эту структуру ДПС, когда, например, людей накачивают на оперативках, что нужно собрать определенную сумму, это, конечно, специфику накладывает. Такого быть не должно. Это когда ты пришел к врачу, тебя развели на то, чего у тебя нет, да?
1: Спасибо, мысль понятна. Спасибо всем, кто звонил. Далее перерыв, но в начале следующего часа мы вернемся уже в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь. Девушка.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о прежних подходах Запада к взаимодействию с Россией.
5: Мы сегодня видим, что в силу ряда факторов, их очень можно долго обсуждать, в силу структурных изменений в самом Евросоюзе, в силу того, что ушла генерация политиков, которая понимала, что такое война, и что главное, чем должны руководствоваться ответственные политические лидеры на Западе, это все дело для того, чтобы не допустить новой войны. Если вы посмотрите на выступление той плеяды, Вилли Брандт, я же не говорю о Шарле де Голле, который в 66-м году сначала вывел Францию из военной организация НАТО, убрал американские войска. На следующий год был исторический визит его в Советский Союз. 11 дней он пробыл в СССР, посетил Волгоград, Мамаев, Курган, все это видел. И тогда он выдвинул для своего времени революционную концепцию от Атлантики до Урала. По сути, это была такая предтеча реализации принципа неделимой безопасности, который гласит, и мы до сих пор исходим из того, что это единственная основа для выстраивания действительно равноправных отношений в сфере безопасности, надежных, что никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других, безопасность каждого, безопасность всех. И ни одна страна, и ни одна организация не претендует на гегемонию в Европе или на доминирующую роль.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О политике.
6: Руководители силового блока США провели совещание с Дональдом Трампом после визита главы ЦРУ в Москву. С президентом в Белом доме на закрытой встрече присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и руководитель ЦРУ Джон Рэдклифф. Об этом сообщает журналист президентского пула Эндрю Лейден. Встреча состоялась после визита Рэдклиффа в Москву 25 августа. С кем именно встречался руководитель американской разведки в российской столице, до сих пор официально не сообщалось. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что имели место контакты по линии спецслужб. Дональд Трамп накануне назвал поездку директора ЦРУ отчасти рутинной. При этом он уточнил, что США продолжают работать над окончанием военного конфликта между Россией и Украиной, и визит может принести какие-то результаты. Ну а сегодня Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что директор ЦРУ мог приезжать в Россию ради того, чтобы предупредить власти о ненападении на страны НАТО.
3: О судебных делах.
6: Суд в Армении решил арестовать экс-президента Роберта Кочаряна на 2 месяца. 71-летний политик сейчас в больнице. Под утро его увезли по указанию врачей. Ранее генпрокуратура страны обвинила Кочаряна в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупном размерах и отмывании денег. Германия ведет переговоры о возможном финансировании программы модернизации ядерного оружия Великобритании. Как пишет Daily Telegraph, Берлин заинтересован в налаживании сотрудничества с Лондоном и Парижем по вопросу ядерного сдерживания в связи с тем, что администрация президента США Дональда Трампа больше не считается надежным союзником, говорится в статье. Умер актер казуса Кукоцкого и «Хрусталев машину» Юрий Цурило. Ему было 79 лет. Точная причина пока неизвестна. Цурило получил широкую известность в 1998 году после выхода на экраны фильма Алексея Германа «Хрусталев машину», съемки которого продолжались 7 лет. Также Цурило известен по фильмам и сериалам «Казус Кукоцкого», «Дурак» в августе 44-го и другим. Всего в фильмографии артиста более 140 лент. В завершении о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 84,28, евро 98,29, юань 12,53. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
7: Доброе утро, время 8.03 на часах. Это означает, что пришло время нашего прекрасного утреннего эфира. Сегодня в студии Антон Киф и Алена Медведева.
8: Всем привет, Ален. Я, кстати, поздравляю тебя. Это твой первый, который первый выход вообще, первый?
7: Как понять?
8: Ну, в смысле, начало эфира, и ты первая влетаешь.
7: Нет, я уже с Димой начинала.
8: Было, да, такое?
7: Да.
8: Но все равно. С каждым разом все более уверенно.
7: Да.
8: Это хорошо. У нас много праздников, много очень крутых событий. Я думаю, что нам нужно просто успеть это сделать, поскольку час не резиновый, а праздники быстро заканчиваются.
7: Да. Я хотела еще сказать, пока мы не ушли вот в сегодняшний день, прошлый эфир, который я вела в понедельник, не знаю, ты не слушал, наверное, Антон?
8: А что было?
7: Там был у нас день странной музыки.
8: Опа.
7: И я сыграла одну композицию на колимбе.
8: Какую?
7: И надо было отгадать, какая это композиция.
8: Вы угадали?
7: Но нет, Дима не отгадал, и мы забыли озвучить в конце эфира.
8: Ответ?
7: Да, ответ.
8: А многие его ждут сейчас, я уверен.
7: Да, если вы постоянный слушатель нашей программы, то эта композиция была «Moon River».
8: Фрэнк Синатра?
7: Из фильма «Завтрак у Тиффани».
8: Ну, я понимаю.
7: А он тоже пел «Moon River», да?
8: Конечно. Ну, я знаю, как исполнителя этой песни.
7: Ну, значит, вот одна из, да, из версий.
8: Супер.
7: Ну, я в первую очередь знаю вот по «Завтраку у Тиффани». Это вот моя любимая песня.
8: Ну, ты с козырей пошла, потому что мало кто узнает эту песню. Ну, вот так, чтобы прямо, если ее куда-то в простонародье презентовать, то, конечно же, это сложный уровень достаточно.
7: Ну, возможно.
8: Конечно.
7: А у тебя есть любимая песня?
8: Просто из всех,
7: вообще
8: которые существуют?
7: Вообще любимая, да.
8: Ну, наверное, это что-то либо из Эминема, либо из Битлз. Видишь, какое у меня разнообразие. Это просто я раскидал. Это есть одна вселенная, есть вторая вселенная. Так, ну, скорее проще топ составить какой-то, чем одну песню сказать. Поэтому там еще с каждой пятилеткой меняются какие-то топы. Поэтому еще сложнее сказать. А у тебя любимая песня какая?
7: «Moon River».
8: Это она?
7: Это она.
8: А, все понятно тогда.
7: Да.
8: Почему ты ее так продвигаешь?
7: Да.
8: Угу. Ну что же, праздники?
7: Праздники.
8: Ага.
7: Так, и с какого начнем?
8: Ну, давай с Дня российского кино.
7: Давай,
8: я,
7: наверное,
8: думаю, что да, хороший.
7: Самый такой, ну, мне кажется, важный, не знаю.
8: Да, ну, один из самых обсуждаемых в плане того, что мы День летящих облаков за 2 секунды можем обсудить, а это чуть подольше.
7: Ну, пожалуй, наверное, это самая массовая культура, наверное, ну, которая, ну, распространена, популярна.
8: Да.
7: Поэтому... Да, я думаю, всем будет интересно.
8: А у тебя есть любимый российский фильм?
7: Любимый российский? Я не думала, кстати, насчет этого. Но я люблю... Я очень люблю советские фильмы. Вот я могу сказать, что я не так давно как-то заинтересовалась творчеством Данелия, и у меня прям вот был... Как это назвать?
8: Марафон. Осенний,
7: да.
8: Марафон.
7: В том числе осенний марафон. «Мимино» там было, «Афоня». Вот я вот это посмотрела. Ну, «Я шагаю по Москве», это было чуть раньше у меня. Вот. И очень люблю его творчество. Не знаю, советское кино — это прям мое.
8: У него такие лирические комедии.
7: Да. Честно говоря, я бы хотела бы сняться.
8: Данелия?
7: Да.
8: У него там свои авторы, которые у него писали всегда одни и те же. То есть, насколько я знаю, я так смотрел на титры, у него авторы не меняются. Он с одними и теми же ребятами работает.
7: Да, возможно. Ну вот немножко я не в том времени родилась, но вот мне очень нравится. И тот темпоритм кино сейчас, конечно, совершенно другое. Сейчас совершенно другое хочет зритель, поэтому и продукция другая.
8: Да, видишь, сегодня все-таки день российского кино. Мы советское даже не имеем права обсуждать, потому что мы не попадаем в эту категорию.
7: Ну почему? Кстати, этот же праздник, он возник, когда еще СССР был. Вот, так что, в принципе, можно затронуть, я считаю.
8: Мне иногда нравятся российские фильмы, которые выходят, но они просто нравятся. Нет такого, что я смотрю, это шедевр, либо я смотрю, это ничего себе, какая роскошная игра, я бы пересмотрел этот фильм.
7: Вообще
8: такого
7: нет таких фильмов?
8: Российских, к сожалению, нет, не могу сказать. Просто у меня нет какой-то вот страсти, наверное, к отечественному кино, но попадаются просто хорошие фильмы. Ну вот, например, из последних, сейчас просто вспоминаю, такая лирическая комедия, драмеди, наверное, вот мог бы, кстати, мне кажется, Данелия ее снять, фильм «Туда». называется.
7: Даже не слышала.
8: Ну, он выходил полтора года назад. А там Петр Федоров, наверное, ты помнишь такого, когда-то популярный в нулевых актер, и Ирина Старшенбаум с ним снимается. Вот они вместе. Он играет таксиста, ей надо уехать в другой город на встречу выпускников, и она заказывает такси в другой город, он сначала не хочет ехать, а потом начинается у них роуд-муви. Вот они едут, едут, едут, едут, и там случаются всякие приключения. Такой фильм. Посмотри, думаю, тебе понравится.
7: Спасибо. За рекомендацию, ну вот я тоже, наверное, не смогу назвать вот именно российское кино, которое для меня прям является шедевром и чем-то таким особенным, но советское даже там, ну, не одно можно назвать, конечно.
8: Ну, когда, конечно, советское выигрывает очень сильно.
7: Да.
8: Потому что там использовались многие приемы, которые некоторые и голливудские киноделы тоже переняли и используют.
7: Да, возможно. Ну, сейчас, наверное, тоже пытаются перенимать что-то с Европы и прочее.
8: Ну, из советских фильмов просто чаще всего по статистике попадаются именно новогодние фильмы, потому что ты хочешь, не хочешь, ты видишь их на телеэкранах.
7: Если еще смотришь телевизор.
8: Да. Но бывает, приходишь кому-то в гости, и, например, там к родственникам у них, и там идет операция, и, например, или «Джентльмены удачи», и ты волей-неволей пересматриваешь какие-то эпизоды.
7: Да.
8: Того или иного фильма.
7: Вот родственники еще смотрят телевизор. Как-то вот телевизор уже уходит на второй план, честно говоря. Вот у меня есть в квартире телевизор.
8: Так.
7: Но я его крайне редко включаю.
8: Но мне кажется, именно в Новый год надо включать, потому что это, такая, знаешь, это часть элемента Нового года.
7: Без этого Новый год не состоится.
8: Да. Даже если включить там трансляцию на компьютере, это будет уже не то. Надо вот именно телек включить, чтобы типа пульт лежал.
7: Да-да-да.
8: Чтобы было видно там иконка вот этого там, первого канала, второго канала там, или ТНТ, в зависимости от того, что вы смотрите.
7: Да, обязательная атрибутика праздника.
8: Да. Ну, по российским фильмам сказать трудней. Гораздо легче сказать, наверное, по российским сериалам, потому что они действительно на очень-очень-очень достойном уровне выпускаются, на мой взгляд.
7: Да, возможно. Но, правда, мало смотрю в последнее время российских сериалов.
8: Ну вот «Бородин звонок» как раз-таки, мне кажется, один из представителей достойных сериалов в России. «Бар один звонок» называется. Кто не смотрел, посмотрите, там всего лишь 4, кажется, серии, или 4, или 6.
7: А, даже так?
8: Он быстро смотрится, и я его посмотрел за один вечер. И серии там по полчаса, по 40 минут. Очень много известных актеров. Такая мистическая там составляющая и несколько твистов в конце. Стоящая тема. И, кстати, Виталий тоже смотрел, хотя он, как и я, не поклонник отечественного кино.
7: Угу. Здорово.
8: Советуем,
7: как.
8: Да. А ты бы хотела сняться в каком-нибудь российском сериале? Или, может быть, у тебя уже есть какой-то опыт?
7: Нет, у меня нет опыта. Мы обсуждали это чуть ранее. Я снималась только вот в паре короткометражек.
8: Ну вот прямо, чтобы у тебя вдруг такая перспектива возникла, что, о, сейчас тут там кинопробы на «Утомленные солнцем 4», допустим. Я хочу принять участие.
7: Да, если будет свободное время для этого, то, конечно, я бы подала. Что там подают? Заявку, резюме? Я не знаю. Ну, заявку.
8: Или как это называется, видеопортфолио, шоу-рил, да?
7: Шоу-рил. Я просто не знаю, я ни разу не подавалась.
8: Угу.
7: Ну, в театр подают шоу-рил.
8: Да. Ты его тоже подавала, получается?
7: В театр, да, конечно.
8: Ага.
7: И визитка, ну, это визитка, шоу-рил, портфолио.
8: Ну, если у Никиты Сергеевича Михалкова найдется свободное время для тебя, он тебя позовет обязательно.
7: Да.
8: На продолжение своей франшизы.
7: Да, было бы приятно.
8: А я вообще, кстати, вчера встретил одного нашего коллегу на работе, мне хотел поделиться впечатлением. Ну, я просто ходил с родителями кое-что выбирать, и я встретил Диму впервые на рабочем месте. Интересно, насколько происходит вот эта сильная взаимосвязь между ведущими, что он чуть ли не побросал клиентов и побежал за мной. Киф-киф-киф, киф-киф-киф. И такой радостный бежит за мной. Сообщить о том, что про концерт Kanye West, который беспокоит его больше, чем меня.
7: Да-да-да, вот. Он упоминал этот концерт вот тоже на наших эфирах вместе с ним.
8: Я считаю, что даже из какой-то вот простой бытовой ситуации тоже можно снять кино какое-то.
7: Да, конечно.
8: Да.
7: На самом деле, про любого человека можно снять фильм, написать книгу.
8: Да, немножечко приукрасить, и получится интересное полотно.
7: Да, да.
8: Но и в целом у меня были, конечно, какие-то моменты творческие, связанные с тем, что я бы тоже хотел снять какое-то вот мини-кино, не имея при этом какой-то за спиной школы кино, как правильно снимать, просто, знаешь, на опыте. Попробовать снять какую-то вот короткометражку, и почему-то кинодебют свой я хотел бы представить в жанре хоррор. где вот происходит какой-то вот прям невероятное хаос, месиво какое-то. Вот знаешь, мини-апокалипсис. Mm-hmm. Вот это интересно было. Знаешь, это была как проба пера такая. А второй фильм снять такой уже драматичный. То есть такую, знаешь, спокойную камерную драму. Абсолютно полярную, не похожую на первый фильм.
7: Здорово. Ну, сначала как-то ярко о себе заявить,
8: да, да, да.
7: Чтобы не забыл никто про тебя.
8: И ты видишь такие, да, несбыточные перспективы, назовем их так.
7: Ну, почему несбыточные? Все возможно.
8: Да. Нет, но в целом короткометражки у нас какие-то снимаются периодически, только они длятся 3 минуты, там, не больше. В основном они имеют комедийный характер. Что еще по российскому кино? Наверное, будем уже завершать эту тему.
7: Уже,
8: да?
7: Уже, да?
8: Да, совсем скоро. И можем, наверное, просто подытожить.
7: Подытожить,
8: да. Да, поздравить всех кинорежиссеров, продюсеров, кто этим занимается.
7: Да, конечно. Поздравляем. Так, я хотела просто быстренько такую историческую справку.
8: Давай.
7: Вообще, традиционно считается датой рождения русского, да, игрового кино. Это 1908 год. Это фильм «Стенька Разин» Владимира Ромашкова. Да, это не мой черно-белый короткометражный фильм, всего лишь длиной 6 минут. Вот, но это вот начало русского кино.
8: «Стенька Разин».
7: «Стенька Разин».
8: Понятно. Ну, будем иметь в виду. Я, кстати, не слышал про этот фильм.
7: Вот. Теперь знаем.
8: Все, так. Отлично. А тебе есть любимый актер из российских?
7: Да.
8: Кто?
7: Есть. Женщина. Не знаю, из мужчин я пока еще не выбрала любимого. У меня... Полина Агуреева. Но она и театральная актриса, и киноактриса. Она
8: Полина
7: мне больше
8: Агуреева.
7: Всего близка.
8: Кажется, она и снимается тоже, в том числе, в «Баре один звонок», про который я говорил.
7: Да.
8: У нее такая... Это она? Необычная внешность, она такая, как бы, ангельская. Это она?
7: Не знаю.
8: Или у нее обычная внешность?
7: Скорее обычная.
8: Полина Агуреева. Так, не уйдем на рекламу, пока не посмотрю. А, нет, это не она, я про другое подумал. Да, 49 лет, российская актриса театра. Вот она тебе прям нравится, да?
7: Да, угу. Да.
8: Какой фильм самый главный ты с ней порекомендуешь?
7: «Долгое прощание».
8: Отлично. Пока мы ищем на стримингах этот фильм, послушаем рекламу на Луки.ФМ.
0: Реклама.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь.

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
2: «Утро с той ноги», мы снова с вами. Мы сейчас с Антоном разыграли снова, кто же первый выходит в эфир. Потому что сегодня праздник, день игры «Камень-ножницы-бумага». И вот мы решили, что мы перед каждым выходом будем разыгрывать, кто же выходит.
3: Да, Лёна сегодня забирает все лавры эфирные. Выходит первая. Прикинь, ты будешь выигрывать еще третий, четвертый выход. Я тебе, блин.
2: Будет забавно.
3: Сама придумала, сама теперь и отрабатываешь.
2: Честно говоря, я обычно проигрываю в эту игру.
3: Да?
2: Да.
3: Я не знаю, тебе просто очень везет, либо я слишком уязвимый в это время.
2: Может быть.
3: Угу.
2: Возможно, я просто как-то приноровилась. Я играла с более сильными игроками.
3: И ты сразу меня обесценила как соперника.
2: Но я как-то сразу встаю в боевую стойку, когда начинается эта игра, потому что столько поражений. Я прям так, нет, мне прям настрой, надо выиграть.
3: А возможно просчитать как-то? Это же на удачу игра.
2: Ну, на удачу, но есть какие-то, как сказать, вероятность. Чаще всего, например, ставят вот эту комбинацию.
3: Но я второй раз другую поставил комбинацию.
2: Да, но я не знаю.
3: Но ты решила оставить ножницы.
2: Ну, еще интуиция.
3: Понятно. Ну ладно, у нас просто есть такой, знаешь, главный член жюри, который смотрит нас, и видит нашу игру. Я говорю конкретно про календарь.
2: Да-да-да.
3: Да. А у нас есть еще одна тема, которую мы должны просто раскрыть. Я думаю, что это день бокса. Так она называется, кажется?
2: Кажется, да.
3: Да. Российского или нероссийского? Или мирового?
2: Сегодня Нет, это не то. Международный день бокса.
3: Международный, да, все-таки?
2: Да.
3: А есть ли у тебя любимые боксеры?
2: Нет.
3: Вот так, если брать.
2: Нет.
3: У меня, наверное, есть. Я, знаешь, я никогда не увлекался особо боксом, но у меня просто отец бывший боксер. И, наверное, все-таки это как-то повлияло. Но еще плюс с точки зрения какого-то шоу, потому что именно западные боксеры, они как-то умеют это делать. И можно взять целый ряд популярных боксеров, легендарных, которые создавали именно шоу, и на них ходили, и зарабатывали очень много денег. Но за примерами далеко ходить не надо. Это Майк Тайсон, это Рой Джонс Джуниор, это Флойд Мейвезер, кажется, его зовут. Помнишь, еще был такой Мухаммед Али, но, наверное, такой более классический. Он еще было тогда время, когда в США они начинали делать шоу из спорта, наверное, тогда. Вот, наверное, Майк Тайсон один из самых ярких представителей. Ты же знаешь эти имена?
2: Слышала.
3: Ну, по крайней мере.
2: Слышала, да, но я не сильно интересуюсь, честно говоря, боксом. Но вот я недавно посмотрела фильм про бокс.
3: Какой?
2: «Малышка на миллион».
3: Да, это Клинт Иствуд.
2: Да. Хороший фильм. Но это вот в линейку тех фильмов типа «Одержимость», мне кажется.
3: Да.
2: Вот это. Но это тоже одержимость боксом была у девушки.
3: Угу.
2: Когда человек фанат, абсолютный фанат своего дела, и он вообще все остальные сферы своей жизни отключает, так скажем, и только на этом сосредоточен и действительно добивается больших высот.
3: Ну, кстати, и «Одержимость», и «Малышка на миллион» — это просто суперфильмы, которые хочется пересматривать.
2: Да.
3: Да, замечательные.
2: Вдохновляющие даже.
3: Конечно. Я представил, если перекинуть вот эту тематику «Одержимости» на радиоэфиры какие-нибудь, знаешь, есть радиоведущий, который, несмотря ни на что, там проговаривает скороговорки, а руководителем говорит: «Нет, нет, ты отстой, давай еще раз». И он постоянно эти скороговорки переговаривает, и там едет, например, на какой-то очень важный эфир с мировой звездой. Там у него происходит ДТП, и он потом весь в этих в синяках, каких-то ссадинах, он добирается, доползет до этого микрофона и начинает здороваться со слушателями. Но те, кто смотрел «Одержимость», они сейчас поймут, вот к чему я, откуда эта ассоциация.
2: Да, мне кажется, это будет фильм в жанре комедии.
3: Да, комедия положения или там драмеди, скорее всего.
2: Да-да-да.
3: Про преодоление. И в конце что может произойти? Если там в «Одержимости» был оркестр, где он играл, да, оркестр, куда он мечтал попасть, то это была бы какая-нибудь там федеральная труппа каких-то комедийных ведущих, что-нибудь такое.
2: Да-да-да.
3: Угу. День международного бокса есть, ну, кстати, можно провести параллели с кинематографом, небезызвестный.

0: известная франшиза «Рокки». Если ты помнишь фильм с Сильвестром Сталлоне, где он каждый фильм как кого-то побеждал. Не смотрела «Рокки»?
1: Mm-mm.
0: Нет? Ну, знаешь наверняка.
1: Да.
0: Вот это легендарная роль Сильвестра. У меня даже есть любимая часть «Рокки», наверное, третья все-таки. Я просто так сказал, как будто...
1: А, их там еще несколько частей.
0: Да, наверное, шесть.
1: Ой.
0: Потом после этого начал выходить спин-офф под названием «Крид». Но не тот Крид, про которого все знают, прости. Крид, который, получается, сын первого соперника Рокки. Вот, просто в первой части Рокки проиграл, а во второй части он выиграл, и потом в каждой части он начал всех выигрывать. Но это классное кино. Это вот даже не про то, любите ли вы спорт или нет, это скорее про мотивацию, про... классную музыку, там саундтрек просто легендарный на самом деле. Красивые актеры, ну и, конечно же, впечатляющие бои. Я советую посмотреть «Рокки» всем. Ну а такие какие-то похожие фильмы. Помнишь, у нас выходил российский фильм «Неваляшка» про боксера? Там снимается Павел Деревянко. И там Деревянко играет боксера. Я помню там первые пару минут фильма, и потом я выключил. Не знаю, я не помню, почему я выключил фильм.
1: Это какая-то комедия.
0: Ну да, да. И он играл боксера по прозвищу Неваляшка. Вот там, конечно, да. Ну, Деревянко, у него был такой период, когда он играл трэш-роли различные, и тогда его не особо кто-то воспринимал всерьез. Потом вроде бы у него все пошло, и у него начали появляться более-менее интересные какие-то моменты кинематографические.
1: Ну вот мы уже сколько фильмов накидали.
0: Да.
1: Так что сегодня в честь праздника можно что-нибудь себе подобрать на вечер.
0: Да, ну или просто сходить поспринговаться, кстати, позаниматься боксом. Вот я знаю, некоторые бывшие ведущие Луки ФМ «Утро с той ноги» ходят как раз-таки заниматься боксом.
1: Угу.
0: Сейчас вообще, я обратил внимание, такая есть тенденция, девочки ходят заниматься боксом. Ставят камеру и снимают, как они тренируются с преподавателем. С тренером.
1: Ну, поснимать это обязательно, конечно, для контента.
0: В первую очередь.
1: Да, но в первую очередь снять, а потом уже позаниматься.
0: Да, тебе не тянуло никогда позаниматься боксом?
1: Тянуло. Мне даже для каких-то ролей давали такое задание.
0: А для каких ролей, интересно?
1: Боксировать. Я играла в «Обломове», но это как бы так...
0: А там были какие-то эпизоды рукопашного боя?
1: Ну, сначала они предполагались, потом они ушли на второй план, но все равно как бы по энергии оставалось это. Там у меня были такие резкие перепады настроения, так скажем, состояния. Там я говорила, у меня там такая была интересная голосовая партитура. В общем-то, у меня героиня говорила всегда на верхах. Так вот прям немножко пищала. Но когда она была недовольна, она сразу уходила на низы. И вот, такая немножко угрожающая была.
0: И, наверное, какой-то спорт всегда нужен, когда ты тренируешь, репетируешь какую-то роль. То есть, чтобы там уметь где-то проявлять гибкость или выпускать пар,
1: да,
0: в нужное время.
1: Конечно, очень вообще важно. Навыки важны пластики и танца. Поэтому, да, тренировки — это обязательно.
0: На самом деле, бокс — это неотъемлемая часть нашей жизни, потому что даже возьмем детство, так или иначе, мы с друзьями всегда спаррингуемся, да? То там кто-то в шутку, кто-то что-то не поделил. Всегда в первую очередь идет там не карате, не джиу-джитсу, не кунг-фу, а именно вот почему-то бокс. То есть мы пускаем в ход кулаки в первую очередь всегда.
1: Ну, я, честно говоря, очень боюсь этого спорта, даже наблюдать его. Тем более, если какие-то близкие, знакомые мне люди занимаются этим спортом, мне страшно.
0: Я помню, даже было шоу на Первом канале, где выходили звезды друг против друга и махались. Там был Никита Джигурда, вот какие-то другие, вот я его помню, что он там принимал участие, и какие-то другие. Рэпер Серега, по-моему, еще. Вот он был, наверное, один из лучших. Не помнишь, такое шоу было?
1: Нет.
0: «Ринг со звездами» называется, кажется. Какое-то такое воспоминание.
1: Все со звездами уже было. «Танцы со звездами».
0: Да, среди российских, наверное, вспомню Николай Валуев, хотя он вроде бы ушел из спорта давно. Помнишь такого мужчину большого?
1: Да.
0: А помню братья Кличко. Вот они часто попадались. А других я, наверное, не вспомню. Про других не так часто говорили.
1: Ну вот, мне кажется, очень крутая на самом деле практика. Правда, и для девушек. Побить иногда грушу.
0: Угу.
1: Но спарринги, ой, тяжело, мне кажется. Ну для меня это тяжело даже для восприятия. Я не понимаю. Я не понимаю.
0: Вопрос, для чего это делают девушки, когда ходят к тренеру? То есть какие-то моменты самообороны им надо или выпускать пар там, может?
1: Ну да. Ну вот я говорю, вот грушу побить, да, выпустить пар, проявить какую-то свою теневую сторону, может быть, даже. Вот. Но без спарринга, пожалуйста.
0: То есть, а ты максимальный пацифист в этом плане?
1: Да. Я, кстати, ходила когда-то, да, и даже не помню, как я туда попала. Я ходила на одно занятие по боксу, и нам предлагали пойти в спарринг. А, или не по боксу, или по какому-то другой борьбе, но я испугалась.
0: А ты испугалась напора, да?
1: Да.
0: Неожиданного?
1: Да.
0: Что, но... Тебя к этому не готовили, и да, иди дерись.
1: Это
0: сразу,
1: было
0: да?
1: мое первое занятие. Это было, ну, это было слишком рисково.
0: Я ходил во множество секций в детстве, и в том числе это был бокс. На бокс я сходил 2 дня, и это было самое рекордное количество моих быстрых посещений секции. Больше всего я задержался, наверное, в самбо и карате. Вот чем бокс. Как-то бокс особо не привлек. Наверное, зависит от тренера и от окружения. Нравится, не нравится. Наверное, все-таки, мне кажется, бокс — это больше индивидуальное занятие. Лучше ходить не в группу, а лучше ходить там, потому что кто-то может быть более профессиональный, а кто-то может быть новичок. Ты сразу получаешь по щам и проигрываешь, то есть смысл. Лучше ходить к тренеру, который тебя по ступенькам приведет к этому, как мастер.
1: Да, конечно.
0: К совершенству.
1: Да, думаю, хороший вариант.
0: Единственная секция, которую я закончил, это музыкальная школа. И все. Ну, если не считать среднюю общеобразовательную школу. Конечно. А бокс — это вообще школа жизни, я бы сказал. Потому что ты не знаешь, когда к тебе прилетит хейт в виде кулаков в темном переулке.
1: Ой, страшные вещи рассказываешь.
0: Благо мы живем в нормальном городе, адекватном. У нас не так часто, мне кажется, происходят всякие стычки. Не в 90-х мы живем. Сейчас более такое время интересное.
1: Кстати, я даже не боюсь вечерами ходить по городу. У меня даже мысли не возникает.
0: Ты привыкла, наверное, да?
1: Да, да.
0: То ты как будто бы вот в безопасности, под куполом. Тем более у нас тут есть на Луки ФМ передача, куда ходят настоящие бойцы, чемпионы. Вот они нас как бы незримо окружают.
1: Да, в случае чего защитят.
0: Угу. Поэтому слушайте только не нашу передачу, а еще кофе-брейк со спортсменом. Кажется, так она называется. Да. А сейчас мы послушаем новости на Луки ФМ. Скоро вернемся и будем здесь. Посмотрим, кто выйдет следующим. Алена или Антон?
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великие Луки представляют свой павильон на выставке «Россия начинается здесь», в финском парке Пскова. Там представлены воздушные шары на баннерах, картинах, кружках, а также пряничные изделия в форме аэростатов. Гости могут увидеть форму пилота из личного архива великолукских аэронавтов. Кроме того, на стенде можно ознакомиться с работами воспитанников детской художественной школы имени Алексея Большакова, оценить изделия ручной работы великолукских мастеров и сфотографироваться в корзине аэростата. Великолукский медицинский колледж подвел итоги летней приемной кампании. На первый курс зачислены 157 человек. Средний конкурс на бюджетные места составил более 2 заявлений. 80% поступивших – жители Псковской области из Лакнянского, Кунинского, Новосокольнического, Усвятского, Бежанецкого и Порховского районов. Остальные приехали учиться из Калининграда, Великого Новгорода и Ярославля. В связи с проведением молодежного фестиваля «Сапфест» в воскресенье 30 августа будет прекращено движение транспортных средств с 11 до 19 часов от пересечения улиц Крестьянская и Рабочая в сторону Вантового моста на остров Дятлинка, а также по левому берегу набережной Ловоти от Вантового моста в сторону улицы Рабочей. В это же время будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств. Посетители смогут пройти на фестиваль через пункты пропуска: северо-западный вход от улицы Рабочая и северо-восточный. Восточный вход от набережной реки Ловоть.
2: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 57 копеек.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
0: Как догадались многие, я победил Алену в очередном турнире. Впервые, кстати, победил. Камень, ножницы, бумага. Первые два раза она, а потом я, третий.
1: Да, вот. Так что Антон тоже как бы не слабый соперник.
0: Но я просто начинаю прощупывать соперника и понимать, какие он дальше будет выкидывать элементы.
1: Вот так вот.
0: Да, поэтому принимайте участие, приходите к нам.
1: Да.
0: Может быть, завтра у нас уже будет 30 человек, вот, которые будут соревноваться.
1: Да, открываем турнир, чемпионат,
0: да,
1: по игре в камень, ножницы, бумага.
0: Главное не открыть ящик Пандоры раньше времени. Это «Утро с той ноги», вторая часть эфира, и у нас есть еще праздники, которыми мы не можем не поделиться. Например, праздник, какой мы хотели, кстати, взять?
1: День мемов?
0: Да, день мемов. У тебя нет любимого мема?
1: Ой, нет.
0: Но у меня какие-то попадаются. Я не то, чтобы прямо по мемам. Если смотрю, мне нравится, мне смешно. Я забываю про это сразу же. Если не нравится, я перелистываю. Я вообще не часто, кстати, зависаю просто в каких-то соцсетях, где можно смотреть короткие клипы и скроллить. Такое очень редко случается. Это когда нужно там кого-то подождать 5 минут в машине. Да, кто-то. Сейчас кто-то придет, но это будет через 5 минут. И надо, что и то не всегда.
1: Я вспомнила, у меня, наверное, есть, ну, точно один из любимых мемов.
0: Канди Бобер?
1: Нет, ну, я не знаю, насколько это, наверное, не сильно распространенный мем, а если это не сильно распространено, это считается мемом?
0: Ну да.
1: В любом случае, да, это мем. Там, в общем, собачка, и она так руку протягивает, ну, человеческая рука, и там написано «бутербродик».
0: Как мило.
1: Да, я люблю тему с милыми и смешными собачками.
0: Ага. А, ну, кстати, не слышал. А ты сейчас рассказала про картинку или это видео?
1: Это картинка.
0: Это картинка, да?
1: Да.
0: Угу. А картинка тоже является мемом, по сути.
1: Ну вот, ну да, ведь.
0: Выходит,
1: да.
0: Что так.
1: Да.
0: Да. А, но нет, знаешь, есть такие мемы, которые они часто повторяются до сих пор, и о них прямо знают все, даже те, кто не шарит в мемах.
1: Да, да.
0: Там, например, давай вспомним, вот, например, мужчина такой, у него вытянутое лицо, и он говорит «Оу, май!» Знаешь, наверное. Ну, попадается,
1: ну,
0: наверное.
1: Ну, так, вроде да, да.
0: Это когда на видео происходит какая-то деликатная ситуация, и на монтаже вставляют его.
1: Да, поняла.
0: Часто.
1: Я поняла, что это.
0: Да, я не знаю, почему я его вспомнил. Такой немножко жутковатый. А есть еще видео «А я думала, что сова».
1: Да.
0: Вот это еще было. Там женщина какая-то вот интересная. А еще был мем. Не знаю, вот про Канди Бобера тоже вспомнили мы сейчас в диалоге. Со звездами, наверное, тоже какие-то были интересные.
1: Возможно.
0: Где принимали участие.
1: А, ну, вот эта вот картинка с Ди Каприо, где он с бокалом.
0: А, да, из «Великий Гэтсби». Ну,
1: да.
0: Там прям разное подписывают.
1: Ну, там разное.
0: Но тогда еще Роберт Дауни-младший, Железный Человек, тоже он так стоит, у него руки по сторонам. Типа он выиграл мир.
1: Да-да-да.
0: Он победил.
1: Да.
0: Много вообще всего. Ну, там с Человеком-пауком тоже можно набрать много всяких картинок интересных.
1: С Джимом Керри наверняка есть.
0: А, Джим Керри наверняка, да. Там что-нибудь из фильма «Тупой еще тупее».
1: Да.
0: Например. Да много мемов. И были, помнишь, еще демотиваторы в нулевых, вот в начале десятых. Демотиваторы. Это такая картинка, у нее специальный дизайн. Вокруг все черное, и белым по черному что-то написано. Не помнишь такое, нет?
1: Нет, не помню. Вот это... Что-то депрессивное?
0: А, не всегда, не обязательно. То есть это чаще всего что-то такое философская, нравоучительная. Это примерно конец нулевых, начало десятых с развитием ВК.
1: Ну,
0: это вот тот период.
1: Эти картинки включают какую-то развлекательную, шутливую информацию в себя?
0: Ну, периодически, да. Надо, наверное, еще погуглить, потому что я не особо помню какие-то примеры с этим связанные, но они наверняка были. Демотиваторы. Звучит как какой-то персонаж из Гарри Поттера, да?
1: Демотиватор.
0: Да, демотиватор какой-нибудь.
1: Либо как какой-то инструмент из какой-то сказки.
0: Угу. Ну смотри, показываю тебе картинку, там сидят бабушки на лавке, написано «Анализ больших данных». Я не знаю, я сейчас пока не догоняю, в чем прикол.
1: А, я поняла.
0: Понимаешь, да, как это выглядело?
1: Это называется демотиватор?
0: Да, это демотиваторы были.
1: А, серьезно?
0: Угу. Или вот, например, если бы у понедельника было лицо, уже с утра нецензурное выражение лица. И вот...
1: Ага.
0: Лысый кот.
1: Все понятно.
0: Да.
1: Я не думала, что это имеет какое-то название. Я думала, что многие мемы просто оформляют вот именно так.
0: Да. Ну или вот, например, когда выходной, тебя будет в 6 утра. И опять недовольное лицо вот этого кота лысого.
1: И везде сфинкса.
0: Да, везде сфинкса.
1: У них потому что всегда недовольное выражение лица.
0: Ну как-то так сложилось, да, они с этим живут. Вот. Такие вот тоже демотиваторы, это наверняка тоже мемы, но своего поколения.
1: Да. Это какое время? Это когда было?
0: Вот, я говорю, 2009, 2010, 2011. Я бы сказал вот эти три года, а потом они начали куда-то уходить.
1: Угу.
0: Так что нам кажется, мне не хватает какого-то специалиста по мемам, который будет здесь сидеть и рассказывать.
1: Да, который будет практиковать, например, играть в игру со своими гостями. Игра есть, мемы.
0: Есть. Я играл.
1: Я тоже играла.
0: Я, кстати, выигрывал.
1: Да. Угу. Беру карточки, ничего не знаю. Какие-то незнакомые картинки.
0: А там же надо придумать ситуацию.
1: Там, по-моему, дается ситуация.
0: Да, там дается ситуация, и кто выкидывает карточку смешней, тот зарабатывает балл, по мнению ведущего.
1: Да.
0: Угу. Я открыл некий список лучших мемов 2026-го, кстати. И там есть список, например, «Ватафата Пепе Шенейне». Там по-другому как-то
1: это
0: было.
1: Это что такое?
0: А, вот афа, фа, вот афа, пепе шнейне. Не помнишь такое?
1: Нет.
0: Но я помню, кстати.
1: А, там у тебя нет, не видно.
0: А, там можно посмотреть на рэпера. Есть такой рэпер Ганвест. И он говорил эту фразу, которая стала мемной. Такой весь в татуировках, фриковатый, довольно популярный в интернет-кругах. Так что посмотрите, кто не видел. Вообще такая, конечно, забавная ерунда, я бы сказал. А есть еще «Возьми телефон, детка». Вот это было связано с песней, которая выходила в этом году. Может, ты слышала? «Токсис». «Возьми телефон, детка».
1: А, да, слышала.
0: Да, это тоже стало мемом. То есть песня стала мемом.
1: А, ничего себе.
0: Да, бывает такое, что в наше время песня больше, чем мем. Точнее, песня — это как мем больше, чем композиция.
1: В смысле, строчка песни или прям песня?
0: Ну, завирусилась, да. Но когда песня не является как будто бы художественным продуктом, она является больше прикольчиком, чем событием, которое ты хочешь включить в плеер и проиграть еще раз.
1: Да.
0: Наверное, больше в эту сторону.
1: Скорее всего, ты включишь это в компании друзей, либо просто даже проговоришь,
0: да,
1: спародируешь.
0: Или сразу удалишь. Потому что бывают такие мемы, которые вот они тебя осаждают, и тебе хочется сразу вот выйти из этого, потому что этого слишком много. И все знакомые начинают сразу постить, выкладывать рилс с этой песней и начинают подбешивать. Нишевость. А это прям, мне кажется, одно из главных слов этого года.
1: Да.
0: Но есть и какое-то видео тоже с этим связанное. Слово «нишевый» используется для кинематографа, фильмов, которые не являются чем-то мейнстримовым или популярным.
1: Ну, вот. Сейчас ко всему, по-моему, стали применять.
0: Угу.
1: Хотя я не знаю, насколько это уместно. Уместно вообще ко всему применять это слово?
0: Не ко всему, абсолютно. Вот я могу назвать, например, наш продакшн, он нишевый. То есть он как бы локальный, и при этом он не является чем-то таким легкодоступным в плане поиска.
1: А человека можно назвать нишевым?
0: Можно назвать нишевым.
1: Можно?
0: Да. Но он тоже, например, не мейнстримовый и не легкодоступный. Нишевый человек. Ну, например, он не так одевается, как все. У него другие немножечко мысли, способ самовыражения. Нишевый человек. Отличается от всех тоже. Тоже, мне кажется, редкость в наше время. Обезьянка Панч. Кто это? Ты знаешь, кто это? Обезьянка Панч.
1: Нет, не в курсе.
0: Трогательная история одиночки-неудачника, который пришел к успеху. Это видео. В конце зимы пользователи по всему миру следили за судьбой детеныша макаки из японского зоопарка по имени Панч.
1: Надо это же.
0: Да, там прилагается видео, потом можно посмотреть.
1: Какая-то забавная обезьянка.
0: Да. Что такое пибл? Точнее, кто? Это самый жизнерадостный пес. Пибл. В англоязычном интернете обычно называют маленьких щенков французского бульдога. С ними раньше делали смешные картинки, но новую жизнь мему дали нейросети.
1: То есть это какая-то собака с активной мимикой, наверное.
0: Да, она танцует под песню «Just the way you are». По-моему, это песня Бруно Марса. А еще я помню мем, который без списков всяких мне почему-то врезался. Это «Человый парень». Помнишь такой?
1: Нет.
0: Вот, это прямо мемы вот этого года, либо уходящего того. Человый парень.
1: Я вообще с мемами не сильно дружу, я всегда узнаю от людей про мемы, не из интернета. Угу. Не знаю, я не листаю тиктоки, и поэтому для меня друзья-просветители, но это всегда, конечно, с запозданием происходит. Как ты не знаешь, ну вот, и всегда вот это вот.
0: Есть еще «Муся, это ты?» Нет, это не «Муся». Я не знаю, что это такое. В соцсетях завирусилась картинка с тигром, стоящим в болоте, и двумя подписями. Сверху «Муся, это ты?», а снизу «Нет, это не Муся». Мне кажется, можно сейчас абсолютно все, что угодно придумать, это станет мемом. Абсурдный контраст между кличкой домашней кошки и хищником в воде оказался универсальным шаблоном. Вот так. Так вот, я не знал про этот мем, кстати. А он, оказывается, существует.
1: Да.
0: Интересно, а бывают антимемы?
1: Антимемы?
0: Угу.
1: Ну вот если вот есть вот эти, как они называются, уже забыла.
0: Демотиваторы?
1: Демотиваторы. То, может, и антимемы бывают.
0: Угу.
1: Но антимемы — это что? Это то, что уже считается кринжем?
0: Наверное, да. Тут есть объяснение. В этот топ попали переосмысления главных шаблонов Рунета первой половины этого года. «Можно, а зачем?» Это лидер года. В оригинальном меме фраза используется для ироничного отказа. В версии антимема на картинке изображен человек, который выполняет абсолютно понятное и полезное действие. Например, моет руки. И подпись. Можно ли помыть руки? Можно. А зачем? Чтобы они были чистыми. Как ты отреагируешь?
1: Ну, мне не сильно смешно.
0: А, и, наверное, последний такой, смотри, популярный, кстати, 6-7.
1: Да, это я знаю.
0: Масштабный вирусный тренд года в виде антимема он превратился в обычный урок математики для начальных классов. И даже клип этого Газана я помню, потому что мне ученица показывала. Посмотрите, это очень популярно. 6-7. Но, кстати, из плюсов там прикольный бит такой играет. А из минусов то, что этого слишком много, и это слишком примитивно.
1: И не имеет особо никакой смысловой нагрузки.
0: Да, зато большую смысловую нагрузку имеет реклама на Луки FM. Мы остаемся здесь до конца этого часа.
5: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Ради скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
3: Кажется, Антон Киф набирает обороты, а Алена сдает позиции.
4: Да что ж такое? Да.
3: У нас все равно счет 2-2. Ничья.
4: Да, победила дружба.
3: Конечно. Ну и, кстати, сама по себе тема тоже прикольная. Камень, ножницы, бумага. Мы в детстве в это играли, естественно. Но у нас была версия «Камане, Маргане, Цуки, Фо».
4: Ух ты.
3: А у вас в Магнитогорске не так было?
4: Нет, камень, ножницы, бумага.
3: Правда? И никаких версий других?
4: И бутылка лимонада.
3: А. Это а «Камане, Маргане»?
4: Нет. Это на каком-то языке другом?
3: Это кем-то выдуманный язык, и мы играли.
4: Кирпичный язык.
3: Да. Довольно-таки популярная игра. Я не знаю, распространялось ли это за пределы Великих Лук, но «Камане, Маргане» было на слуху у всех.
4: То есть, а там то же самое? Такие
3: да,
4: же элементы?
3: Все то же самое, ага. Только считалочка другая.
4: Ага.
3: Но мы играли в фишки. То есть все всегда играют на что-то, а мы играли при помощи этой считалочки в фишки. А у тебя была такая интересная
4: тема? То есть это не вот
3: тема.
4: Это? То есть это вот это вот?
3: Нет. Как раз-таки то, что мы с тобой сейчас делали.
4: А как с фишками это связать?
3: Ну, например, кладешь фишку.
4: Да.
3: Твой соперник тоже кладет фишку. И вы считаетесь, кто выиграет, тот и, соответственно, первый бьет об землю.
4: А, вот как.
3: Да.
4: Чтобы выбрать, кто первый.
3: Если есть какие-то фишки, которые не перевернулись, ход передается другому игроку.
4: Угу, понятно.
3: Да,
4: теперь.
3: Если вас трое или пятеро, то получается по кругу.
4: Ну, кстати, а ты играл вот с этими с дополнениями?
3: С какими дополнениями?
4: Вот я говорю, у нас была бутылка лимонада, там еще угу. был колодец, точно помню, больше не помню, что было, но что-то еще было.
3: Нет, не играли, но если взять эпоху 90-х, то, скорее всего, это было бы так. Камане, Маргане, Цуки, Фо, Рака, Макафо. Ну, потому что песня фристайла.
4: Ага.
3: Да, суперхит 90-х. Фристайла, Рака, Макафо.
4: Ага. Вот это. Ну, это просто звучит классно.
3: Ну да, и это дань тому времени.
4: Угу.
3: А так такого не было, конечно.
4: Всегда только три элемента классических.
3: Ну да, да. Камень, ножницы, бумага, все.
4: Да, чтобы на любой элемент можно было либо побить, либо проиграть, либо ничья.
3: Угу, ну, чтобы не путать друг
4: да,
3: друга.
4: Да, ну вот я не понимала, честно говоря, никогда вот эти колодцы, газировки. Мне казалось, это читерство какое-то.
3: Особенно если не предупреждать соперника об этом.
4: Да, тем более. А такое случалось.
3: Ну, в любом спорте, мне кажется, такое бывает, и это нормально.
4: Несправедливость, ну, да? Мир несправедлив, и смирись с этим.
3: Иначе было бы просто неинтересно, если бы это были просто правила, которые не нарушались бы.
4: Ну да, возможно.
3: Угу. Такая вот тема прикольная, я считаю. И у нас были еще какие-то праздники, которые мы еще не обсудили.
4: Например, день первого поцелуя.
3: Ну, нормально, кстати.
4: Да.
3: Я недавно смотрел выпуск одного блогера, который ходил по Петербургу, по центру, и спрашивал, задавал этот вопрос, кстати. Когда у вас случился первый поцелуй?
4: А-а-а.
3: Да. А вот. Как тебе вообще этот праздник?
4: Хороший праздник. Мне кажется, ну, этот день, в этот день можно со своей второй половинкой вспомнить, как у вас прошел первый поцелуй, например.
3: Или найти этого человека,
4: или,
3: с кем был первый поцелуй. Да.
4: Или найти его, да, да, решиться на
3: написать. Это. А ты помнишь?
4: Это непростой, да, шаг.
3: Да.
4: Конечно, помню. Мне кажется, это все помнят.
3: Угу.
4: Мне кажется, никто не забывает.
3: Я помню в детском саду еще.
4: Да?
3: Да. Причем этот человек, Юля зовут, она живет в нашем городе.
4: Ух ты.
3: У нее, насколько я знаю, уже семья, дети. Я здесь ни при чем, если что. Так что, ну, у кого-то, опять же, возвращаясь к тому видео, так посмотреть статистику людей Петербурга, у кого-то там вообще в 19 лет первый раз. Первый поцелуй. У кого-то там вообще попозже. То есть это надо было пройти какой-то путь некий сложный, чтобы к этому прийти. Да. Интересно, у каждого своя судьба поцелуев.
4: У каждого своя.
3: Да. А у тебя ты помнишь?
4: Я помню.
3: Если покопаться в памяти.
4: У меня это уже было в осознанном возрасте.
3: Правда?
4: Да.
3: После детского сада?
4: После.
3: Угу.
4: Даже после школы.
3: О, ничего себе.
4: Да.
3: Но это когда вот надо было прям пройти какие-то вот некие курсы специально. А ты тренировалась на помидорах, на овощах, на фруктах?
4: Ой, ну как будто я сначала подумала об этом, а потом думаю, ерунда какая-то.
3: Угу.
4: Вот
3: не,
4: так это было.
3: Не тренировался, а не успел, потому угу. что все случается всегда непредсказуемо, неожиданно, и всегда есть темная веранда в детском саду.
4: Темный угол.
3: Да, где тебя никто не видит, условно.
4: Сон час, а у вас соседние кровати.
3: Причем это мог бы быть какой-нибудь китайский актер из кунг-фу фильмов «Сон час».
4: Да, кстати, прикольно, да.
3: Да.
4: Каламбурчик такой.
3: Это просто пересматривал недавно трилогию «Час пик» с участием Джеки Чана. Поэтому там была девушка по имени Су Янг, а у тебя будет «Сон час».
4: Вот как.
3: Да. Да нет, отличная тема. Даже если вы не с автором первого поцелуя проводите свой вечер, все равно приятно вспомнить, повторить или поэкспериментировать.
4: Да, конечно.
3: Вот так, да. Поэтому праздник отличный. Я считаю, что он потрясающе заходит именно в пятницу, а пятница — это громкие выходные, это фееричные праздники и какие-то торжества. Вот, например, завтра в пятницу я веду раннюю свадьбу.
4: О.
3: И я думаю, что у этих ребят уже случился первый поцелуй, потому что они юные. Ну, например, бывают же разные свадьбы, да. Вот, например, в июне мы вели свадьбу у ребят, которые немножко категория 40 плюс-минус, как-то так. А это вот ребята на 20 лет моложе.
4: Угу.
3: Так что завтра будет юниор-свадьба, так скажем.
4: Здорово как.
3: Да. Вот какие у тебя планы, кстати, на выходные?
4: Рано решаются. У меня планы — работа.
3: Угу. Репетиции пока еще.
4: Да, пока еще репетиции. У нас осталось чуть меньше уже даже, чем 10 дней.
3: Угу.
4: Чуть больше, чем неделя до выпуска.
3: А тебе звонит девочка с черными волосами? У вас осталось 10 дней.
4: Нет, кстати.
3: Театральный демон.
4: Ну, возможно, во снах.
3: Ага. Тебе снятся кошмары, кстати?
4: Да. У меня, кстати, есть вот сюжеты, которые постоянно повторяются во снах. Это может быть вообще по-разному сон складываться, по-разному сюжет, но вот именно структура сна, обстоятельства, они одни и те же. Например, что за мной кто-то гонится.
3: А,
4: хочет меня убить.
3: Это из детства еще.
4: Да. Либо то, что я... Ой, ну кошмар всех актеров, что я опаздываю на сцену.
3: О.
4: Вот. Это тоже уже было в таких вариациях, что уже все и не упомнишь.
3: Но это что-то из фильма «Обсессия». О, не «Обсессия», а «Одержимость», она же «Обсессион».
4: Ага.
3: Да, потому что «Обсессия» — это другой фильм, который я рекомендовал тебе скорее. Там просто зависимые отношения.
4: В общем, все, да, все из темы ужастиков.
3: Да. А звезды говорят нам о том, что бояться ужасов не нужно. Если вам все-таки снятся кошмары, вы обратите внимание на свой знак гороскопа и посмотрите, что сулит вам день грядущий. А сегодня, 27 августа, Вселенная на твоей стороне, и сегодня не может быть никаких кошмаров абсолютно. Чекни, кстати, я тебе прислал.
4: Да, да, да, да,
3: уже. Все в порядке?
4: Да, ага.
3: Если хочешь, давай предисловие прочитай.
4: Так. Сегодня у нас, значит, 27 августа, четверг. День не подходит для новых начинаний и проектов. Гибкость и умение приспособиться к новым условиям сегодня будут нужнее стабильности.
3: Овны, ваши долгосрочные планы проходят проверку на прочность. Найдите их слабые стороны и доработайте.
4: Тельцы, сегодня не стоит торопиться с выводами и решениями, а внимательно отслеживайте изменения вокруг.
3: Близнецы, вас могут нервировать темы, связанные с заграницей или иностранцами.
4: Раки, у вас хороший день, чтобы выкинуть лишнее из вашего пространства и освободить место для чего-нибудь прекрасного.
3: Львы, взаимодействие с партнерами может потрепать вам нервы, но старайтесь не вовлекаться в эмоциональные качели.
4: Девы, постарайтесь оптимизировать повседневные дела, внести в них больше удобства.
3: Весы, помните, излишняя строгость может быть вредна, но четкие границы способствуют улучшению отношений.
4: Скорпионы, сегодня попытки изменить что-то в доме могут вызвать тревогу или наткнуться на сопротивление близких.
3: Стрельцы, будьте готовы к неожиданным новостям и сюрпризам.
4: Козероги. Спешка под давлением чужих эмоций, вероятно, приведет к ошибкам. Так что взвешивайте свои действия.
3: Водолеи. День больше подходит для текущих дел и завершения уже начатых процессов.
4: Рыбы. У вас хорошее время для наблюдения, осмысления и спокойного движения по уже знакомым рельсам.
3: Ну а наши знакомые рельсы — это Луки FM, потому что где-то рельсы здесь за окнами находятся как раз-таки. Кто-то написал комментарий «Благодарю». Жаль, что не нам. Потому что не мы придумали этот гороскоп, его придумали звезды. Будем прощаться. Завтра я с Димой, это уже до следующей недели.
4: Да.
3: Это «Утро с той ноги». Алена, Антон. Все, всем прекрасного дня. Пейте кофе, отдыхайте, работайте в удовольствие и будьте лучшими, потому что вы граждане Великих Лук. Такое вот напутствие.
4: Спасибо, что были с нами. Хорошего вам завершения рабочей недели. Уже думайте, чем будете заниматься на выходных. Так что хороших выходных и до следующей недели.
3: До свидания.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: Таких предприятий, которые производят дрон, потому что по ним бьют.
5: Спасибо. Вадим Трухачев, политолог-европеист, кандидат исторических наук. В Телеграме можете найти Вадим Трухачев, подписаться. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». У нас перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим. Микрофон будет включен. Пообщаемся сейчас во время этого самого перерыва. Послушаем новости, рекламу и анонсы. Ну и напоминаю, что трансляции идут на Ютьюбе, канал «Нео Панкин», Рутюб, ВКонтакте, канал группа радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. «Комсомольская
6: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
7: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о формате голосования на предстоящих выборах.
9: У нас в этом году, наряду с традиционным голосованием в 32 регионах и плюс Москва, 33-й, будет применяться дистанционное электронное голосование. И несмотря на то, что могут быть из-за того, что там постоянно сейчас увеличатся атаки БПЛА и разные прочие гадости со стороны неонацистов, мы предусмотрели, и мы уверены, что мы проведем нормальное дистанционное электронное голосование, потому что все наши ресурсы будут в белых списках, мы предусмотрели точки Wi-Fi и так далее, все секреты это выдавать не буду. Но если вдруг человек, который записался на дистанционное голосование, вдруг по каким-то причинам не смог, он может прийти на любой участок, где бы он ни находился, в какой точке России, да, и ему выдадут бюллетень после того, как наша система стоп-дубль проверит, что нет двойного голосования. То есть мы все предусмотрели.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
10: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
1: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
11: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. Это пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Американская разведка опасается, что Россия может проверить решимость НАТО и совершить ограниченное нападение на одну из стран. Это утверждали ранее собеседники издания. Власти США считают, что это может произойти в виде кибератаки или небольшого сухопутного вторжения в одну из стран Балтии, а подтолкнуть к таким действиям Москву якобы может дефицит боеприпасов у западных стран, вызванные их расходом на конфликт с Ираном и помощью Украине. Поездка стала первым визитом главы ЦРУ в Москву с ноября 2021 года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Рэдклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб, по с кем именно неизвестно. Дональд Трамп позднее назвал поездку главы ЦРУ в Россию отчасти рутинной. Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО.
7: о происшествии.
11: Двое россиян пропали после селя на границе Непала и Китая. Трое других разыскиваются. Их местонахождение устанавливаются, заявили в российском посольстве в Пекине. Ранее в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что всего пропавшими после наводнения в Непале числится 826 человек. Причиной бедствия стал резкий прилив воды со стороны Китая в реку, который разрушил инфраструктуру приграничного округа Расуа. В России с 1 сентября изменится правило проведения рентгенологических исследований и МРТ. В частных клиниках МРТ можно будет пройти без направления врача, фельдшера или акушера. Это следует из приказа Минздрава. Перед исследованием врач-рентгенолог самостоятельно определит наличие у пациента показаний и противопоказаний. Протокол исследования будут составлять в одном экземпляре. Его результаты внесут в медицинскую документацию пациента. Новые правила также разрешат использовать при исследованиях зарегистрированной в России медицинские изделия с функцией искусственного интеллекта. Ранее власти также изменили правила оказания платных медицинских услуг. Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров, рассказал посол республики в России Винай Кумар. По его словам, Россия может стать первой страной, с которой такой режим ведут после завершения переговоров. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 27 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. На связи Алексей Пилько, известный политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Здравствуйте, Алексей.
12: Здрасте.
5: К нам приехал директор ЦРУ Джон Рэдклифф, дорогой. Вы даже подписали, что суперястреб американский. В общем, приехал и уже уехал. Ну, так ненадолго, заглянул к нам на огонек. В этой связи вопрос, и это просто вопрос, потому что никакой конкретики нет, но ваше мнение, что это было?
12: Я думаю, что Рэдклифф приехал для консультаций с российскими спецслужбами, не исключая, что и с политическим руководством России. Потому что дело идет к прямому вооруженному столкновению России и как минимум отдельных стран. Если все продолжит деградировать в сфере безопасности в Европе такими темпами, как сейчас, я напомню, что европейская промышленность радостно клепает тысячи дронов, которые потом передаются Украине, то есть это не украинское производство, отправляется убивать российских граждан. Причем зачастую через европейское воздушное пространство, через Польшу и Прибалтику, Финляндию, минуя Украину. Такая ситуация недопустима, видимо, определенный предел достигнут. И в Москве действительно начали готовить что-то в отношении Европы. А здесь у российской стороны широкий, как говорится, прейскурант услуг. И Рэдклифф приехал проконсультироваться. То, что пишет Wall Street Journal, Рэдклифф приехал предупредить Москву ни в коем случае начинать действия против Прибалтики, против НАТО. Это, конечно, ерунда. Он приехал поторговаться, он приехал понять, что в голове у российской стороны, и уехал. И напомню, что как только Рэдклифф вернулся в Вашингтон, он моментально, кажется, с форсажем поехал в Белый дом к Трампу, куда тут же приехали военный министр Пит Хексет и начальник объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Все очень серьезно, у нас идет обострение в Европе.
5: В Европе, да. А американцы-то что засуетились?
12: Ну, они же связаны договором, Вашингтонским договором в рамках НАТО с европейскими союзниками. И как только начнутся российские ракетные удары по целям в Европе, эти самые союзники моментально скажут США, где же вы. Вот и все. Потому что без американского военного прикрытия Европу в столкновении с российским ракетным потенциалом, а тем более ядерным, ждет катастрофа, и катастрофа быстро, которая может занять просто часы. Без американской военной машины просто гибель ждет, вот и все. Поэтому и приехали Соединенные Штаты думать, что там в голове у русских, и влезать ли им в эту кашу вообще.
5: В этой связи вопрос. В 21 год сразу вспоминается, Бёрнс тогда прилетал, по аналогии был, а потом началась специальная военная операция. Тоже как будто бы, прослеживается некая связь.
12: Я бы еще один пункт, вот в то, что вы обозначили, вставил. Между визитом Бернса и началом специальной военной операции Бернс приезжал в ноябре 21-го, а СОУ началось в конце февраля следующего года. Был декабрь 21-го года, Россия представила НАТО и Соединенным Штатам свои предложения по гарантиям безопасности, которые были отвергнуты.
5: Красные линии тогда это обозначалось, да.
12: Да. Да, которые были отвергнуты после трех консультаций в Вене, в Женеве и в Брюсселе. Нам было сказано, нет, мы не готовы гарантировать вам не размещение постоянной военной инфраструктуры на территории новых стран-членов НАТО. Мы не готовы играть с вами в деэскалацию в Европе. И потом началась СВО. То есть на самом деле Бернс приехал, стал убеждать российскую сторону не требовать деэскалации и не требовать от Украины, чтобы она не нападала на Донбасс, получил отказ. Кстати говоря, Рэдклифф, я думаю, его тоже ничего хорошего в Кремле не ждало. Скорее всего, ему сказали, ну, как бы, предел достигнут, ты выбирай сам дальше. Тем более, что я хочу, что какую аналогию провести, что и Бернсу сказали нет, и, скорее всего, Рэдклиффу сказали нет. И вопрос, как отреагирует администрация Трампа. Я бы хотел подчеркнуть особо, что в отличие от осторожного Байдена, можно там сколько угодно дедушку ругать, дедушка – ветеран холодной войны, который вел переговоры даже не с Громыко, а еще с Косыгиным. Дедушка прекрасно знает, чего можно делать в холодной войне, а чего нельзя. И в этом плане он был полезен, он знал, где следует остановиться. Трамп не понимает, где следует остановиться. Он реально может доиграться до ядерной войны, как минимум в Европе. Он не понимает, что политика – это не бизнес, там другие правила.
5: Так он же вроде как в рай хочет попасть. Для этого все и затевается, все эти урегулирования.
12: Трамп может попасть, хотеть куда угодно. Вопрос, куда хотят попасть те, кто за Трампом стоит. А они явно не хотят попадать в рай.
5: Они вообще в Бога не верят, я так понимаю.
12: Да, там сложно сказать. Но пожить они хотели бы какое-то время еще. Вот, поэтому ситуация очень серьезная. Ведь что у нас сложилось? Нашли уязвимость, нашу уязвимость. Оказывается, можно производить всякие смертоносные игрушки в товарных количествах, спокойно их передавать третьей стране, а третья страна уже бьет не то, что там по приграничной полосе, она пытается ударить по Москве, она бьет по Петербургу, по всем крупным областным центрам, она бьет на стратегическую глубину, достигает Урала, Западной Сибири. Это уже другая история. Представьте, что бы было с Вьетнамом, если бы Вьетконг стал взрывать НПЗ в Техасе. Туда бы термоядерные бомбы накидали бы штук 20 и покончили бы с ним моментально.
5: Но не накидали в свое время почему-то.
12: Потому что Вьетконг не взрывал НПЗ в Техасе. Если взорвал, уверяю, накидали бы. Вот. И сейчас уже стремление нанести вот так руками Украины нам максимальный ущерб приближается к определенному критическому уровню. И, видимо, мы действительно стали что-то готовить в отношении европейских союзников США. Американцы это узнали и срочно... Причем, замечу, незапланированно, экстренно отправили господина Рэдклиффа проконсультироваться с Кремлем. Наверняка Рэдклифф... Вот это хорошо, что именно он приехал. Эти два брата-акробата, политические клоуны Уитков и Кушнер, они шестерки политические в американском истеблишменте. А Рэдклифф – это фигура. Рэдклифф съел Тулси Габбард недавно, очень крупного международника, члена авторитетного команды Трампа. Рэдклифф автор, один из авторов военной операции в Венесуэле. Рэдклифф сыграл негативную роль на Ближнем Востоке. Более того, это человек, искренне ненавидящий Россию. Прям вот на уровне пещерной русофобии. Если такой враг матерый приезжает на переговоры, это всегда хорошо. Тут можно отбросить всякие дипломатические политесы, говорить с ним откровенно. Готова Америка рискнуть своим существованием ради Украины? Ну, давайте посмотрим, готовы или нет. А если все эскалация, в том числе в ядерной войне, можно повышать очень долго и на каждой ступени предлагать оппоненту сделать выбор. Он готов идти дальше?
5: А я вот смотрю, откуда он из Техаса. Ну да, там понимают только язык силы, соответственно.
12: Ну, Техасы разные бы все-таки были. Но в основном, да, вот Линдон Джонсон, который во Вьетнам войска вводил, тоже, между прочим, техасец, буш-техасец, да. Рэдклифф – это искренний такой вот враг нашей страны. И с такими надо вести переговоры.
5: Кстати, почему? Давайте поищем ответ на этот вопрос. Мы ему сделали. да?
12: Не, Рэдклифф лично ничего не сделали. Он так воспитан. Он воспитывался в той среде, которая искренне нашу страну ненавидит. Он воспитывался в той среде, которая торжествовала победу в Первой холодной войне. Он воспитывался в той среде, которая не приемлет то, что плоды этой победы могут быть утеряны. Это не то, что Россия ему сделала. Это продукт определенной части американского политического истеблишмента, который, кстати, этот продукт, да, действует против, вразрез с интересами национальными США. Потому что на самом деле, если трезво оценить ситуацию, у России и США вообще нет никаких коренных противоречий. Мы могли бы быть союзниками. Не просто партнерами, а союзниками. Но абсолютно иррациональное желание нести России стратегическое поражение идет вразрез с интересами США, а люди типа Рэдклиффа вредят интересам собственной страны и толкают ее к большой беде.
5: Вот они, я вспоминаю, начиналось-то все как, коммунистов гоняли. На каждом углу их выискивали, и действительно, вот, им бы срок можно было получить просто за связи с коммунистами, которых, может быть, даже и не было. Уолт Дисней выискивал коммунистов везде и повсюду, сколько людей пересажал и так далее. Ну и в Европе такие тоже были настроения. А в связи с чем вот искренняя ненависть до страха, она вот с чем связана, как думаете?
12: Мы слишком долго были идеологическими оппонентами, начиная с холодной войны, да, вот у нас разные периоды были в отношениях с США, в том числе и очень даже позитивные. Но вот начиная с холодной войны было воспитано несколько поколений американских политических и военных деятелей, заточенных под войну с нами. Это и политики, и военные, экспертное сообщество. Они заточены под войну с нами. Они просто не могут остановиться. Это инерция. Это политическая инерция. Она не только в Америке есть. Она есть где угодно. В многих странах можно такую инерцию найти. Но поскольку американцы все-таки сверхдержава, у них эта инерция проступает более выпукло. Это инерция политической машины американской.
5: Угу. Ну, вы говорите, мы могли бы быть союзниками, но как могут быть союзниками две страны, которые претендуют, да, на, собственно, верховенство власти в мире? Вот, собственно, минутка.
12: Очень легко и просто. Вот, например, в той модели, которую отрабатывали Рузвельт и Сталин после Второй мировой войны, к сожалению, Рузвельт скончался до ее окончания, а в той модели, в которой предлагал Буш-старший Горбачеву, когда в конце 80-х, начале 90-х появилась такая возможность. Запросто. Это переход от биполярности к диполярности, соуправлению, разделу сфер влияния, согласованию позиций сторон. Это такой концерт великих держав на двоих, если пользоваться терминологией 19 века.
5: Перерыв сделаем. Иван Панкин и Алексей Пилько, известный российский политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Пока подпишитесь. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро. После этого мы вернемся и продолжим разговор.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
15: Выкрути эмоции на макс.
16: Макс! Максимум!
15: Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки, Гоголя 4.
17: Телефон рекламной службы Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Здание, в котором сейчас располагается Большой театр в Москве, уже четвертое по счету. Три предыдущих были уничтожены пожарами. Радио «Комсомольская правда». Срочно.
18: Что будет? Честный взгляд на 27 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Алексей Пелько, известный политолог, телеграм-канал «Пинт разума». Алексей, давайте что-нибудь...

0: то он у вас там ниже верхней риски. И потом вы смотрите периодически хотя бы там раз в 1000 километров, как двигается у вас этот уровень. Снижается он такой, в принципе, ниже нижней риски он не должен уйти. Этот вот предел допустимого. Все, это уже симптом. Значит, у вас уже изношенные маслосъемные кольца, скорее всего, гильза цилиндра, цилиндры подизношенные уже. Значит, есть, скорее всего, какие-то там и уже нагары, лаки в цилиндропоршневой группе. Что еще? Вы должны увидеть, что у вас приемистость снизилось, что расход топлива у вас увеличился. Вот эти вещи, они видны. Они могут быть очень плавно меняющимися, незаметно. Но старайтесь вспомнить, что было в самом начале. Конечно, тут сложно, например, с тем же расходом топлива, по пробкам, особенно в городе, да, тяжело сравнить. Но где-то на каких-то участках это можно проверить. Приемистость вообще нужно просто чувствовать, да, с какой скоростью вы разгоняетесь до 100 км в городе. Вот. Вот эти вещи, они существуют, плюс еще выхлоп, да, плюс вибрация, плюс звук, шум, то, что говорили, то, что уже говорил Сергей Михайлович, да, эти все симптомы говорят о том, что что-то уже происходит. Если вы сомневаетесь и боитесь, что это может быть уже что-то очень серьезное, можно приехать на диагностику, но они выкрутят вам свечки, померяют компрессию, или если это дизельный двигатель, значит, выключат свечи другие, накаливание, померяют компрессию, они могут заглянуть туда эндоскопом, посмотреть, что у вас с цилиндром.
1: И да, приговорить двигатель к капиталке.
0: Могут приговорить.
2: Как, а могут не приговорить.
0: Как говорят хорошие 50,
2: 50.
0: Врачи. Да, как говорят хорошие врачи, если вам поставили какой-то диагноз не очень приятный, идите к другому врачу. Вы можете поехать к другому диагносту и посмотреть, действительно ли. Не все же такие
2: подлые. Главное, чтобы машина твоя лучше поехала. Да. Вот в чем вопрос.
3: Сегодня не на каждом сервисе найдете мотористов, поэтому для них это не заработок. Они больше зарабатывают на ТО на самом деле, чем на ремонте. Ремонт – это такая, ну, процедура тяжелая.
2: Там маржа маленькая.
3: Да, маржа маленькая, да, а возни с этим очень много. Поэтому я это слышал от тех людей, кто профессионально занимается ремонтом, что они в основном, их заработок – это ТО нормальный. Вот, вибродиагносты, все, кто занимается и компьютерной диагностикой, их тоже не на каждом сервисе есть, но компьютер врать не будет, поэтому там он покажет все ваши проблемы, ошибки и все, что с этим есть. Это вот тот самый техосмотр, который требуется после 100 тысяч, я думаю, хотя бы один раз пройти. Если вы пользуетесь фирменным сервисом, они так это делают, поэтому всегда есть история болезни, и вы видите изначально, что у вас меняли, когда меняли, что с этим делали. Мне в этом смысле очень удобно. Например, я пользуюсь фирменным сервисом всегда. Вся история болезни машины у меня есть. Хотя у меня там происходили внештатные какие-то ситуации, но тем не менее, из-за доп. Оборудования. Я могу сказать, что, конечно же, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль проработал долго, вы должны пользоваться всеми средствами, ресурсы, сберегающих возможности и технологии, которые есть у нас в стране и не только. Вот это помогает вам продлить ресурс. Почему? Потому что, скажем, когда он спрашивает у меня, там что-то начинает барахлить, что мне делать? Ну, либо ремонтировать, либо есть второй путь. Да? Если использовать там продукты серии Супротек, то это тоже своего рода диагностика относительная. Если после применения этих продуктов
2: улучшилось,
3: да, вы увидели, что у вас там расход топлива уменьшился.
2: А недорогая ли диагностика?
3: Тише стал работать, гораздо дешевле. Тише стал работать двигатель, да, то вы тем самым понимаете, что окей, у меня все хорошо. И тогда мы делаем полный цикл обработки, там это 2 либо 3 банки Супротек серии «Актив» для двигателя, коробку переключения передач вообще хорошо бы обработать чуть ли не в самом начале, когда вам нет необходимости даже трогать. Если вы этого не делали, то сделайте сейчас, уже на 100 тысячах, это уже давно-давно пора. Механика, неважно. Вот. И, естественно, если мы с вами говорим о каких-то вещах, связанных с топливной аппаратурой, то, безусловно, надо пользоваться продуктами для очистки топливной аппаратуры и там поддержания в нормальном состоянии. Для дизельной техники, для топливного насоса высокого давления есть у нас продукты НВД, обязательно использовать. Вот серия таких ресурсосберегающих решений простых, мы их сделали специально для того, чтобы любой автомобилист мог этим воспользоваться. Кроме там обработки коробки переключения передач, потому что требуется заехать на сервис, лучше там это сделать, потому что не всегда удобно, и отверстия технологические не всегда до них дойти легко.
2: Про масло забыли, да. Но качественное масло.
3: А вот это уже другая история. Понимаете, у нас бытует, не знаю кем, внедренное такое в сознание понимание, что любое масло, например, одинаково, поэтому нахрена переплачивать деньги на всякий маркетинг. Надо пользоваться маслом таким недорогим, нормальным, известных брендов. Но это все не так. То есть и Oil Club, и университет имени Губкина, и многие другие подтверждают, что это две большие разницы. Все-таки масло маслу рознь.

0: Да, есть у нас большая серия гидрокрекинговых масел, в зависимости от пакетов присадок, в зависимости от того, какая основа, базовое масло. Срок эксплуатации этого масла разный, соответственно, и это влияет на срок службы вашего двигателя внутреннего сгорания. Чем лучше масло, тем дольше работает двигатель. Это однозначно.
1: Да, вне поэтому, зависимости от того, с какой периодичностью мы его меняем.
0: Это из той же самой серии. Если человек ест пищу в фастфуде и не очень качественном, то рано или поздно он с ЖКТ будет иметь проблемы. То же самое с двигателем. Не надо экономить. Двигатель – дорогое устройство. И двигатель, он очень требователен к таким вопросам, как моторное масло. Если вы используете масло, и оно будет у вас там премиального уровня, ну, гарантированно вы на этом двигателе можете проходить два ресурса. Точно. Если же вы не будете им пользоваться, ну, считайте, что может быть там ресурс, полтора ресурса максимум. Поэтому это самое главное. А то, что касается уже там триботехнических составов Супротек, как неких наших продуктов таких, то они за счет того, что они восстанавливают в зонах износа частичную поверхность и удерживают масло на поверхности, да, то в любых режимах эксплуатации зимой, летом, экстремальных, неэкстремальных, она больше защищает двигатель от износа и продлевает его ресурс. Это уже другая песня. Мы всегда говорим, что триботехнические составы Супротек, наша разработка, в 2,5 раза повышает ресурс двигателя. В 2,5 раза. Это существенная разница. Да? В редких случаях, когда в 2, это опять идет условия эксплуатации, режим эксплуатации, когда, например, там такси, да, пассажироперевозки. То есть круглосуточно автомобиль практически в работе, много холостого хода и так далее. И мы смотрим не на одометр, а смотрим на моточасы. То же самое происходило, скажем, там, автотранспорт, предприятие управления делами президента. Мы понимаем, да, что чтобы отвезти, искать важную персону куда-либо, автомобиль должен быть прогретым, чтобы сразу начинать свое движение. Потому много тоже холостого хода. Мы даже там увидели, насколько продлевается ресурс службы двигателя. Это очень важно.
2: А, кстати, как диагностику провести топливной аппаратуры? Вообще существуют некие диагностические стенды, которые могут вам подсказать, что сейчас творится с топливной аппаратурой?
3: Да, в сервисе есть диагностические стенды специальные. Снимается топливная аппаратура.
2: Снимается?
3: Да. Чаще всего, да.
2: А это речь идет о чем? О форсунках?
3: Топливный насос высокого давления, форсунки. Угу. Ставится на стенд, проверяется, гоняется, смотрят все их характеристики и дают для заключения. Есть даже какие-то методики без снятия, но там все равно нужно подключать что-то, трубки отключать. Но, по-моему, я не слышал, что кто-то там...
2: А есть ли вообще смысл диагностировать? Ну, ты поймешь и без всякой диагностики, если у тебя начинает работать плохо
3: форсунка. Нет, к этому приходит, когда? К этому приходит, насос. Когда клиент приезжает, у него есть проблема. То есть, вообще ему непонятно, что... Кстати, мы вот говорили о диагностике, пойдите на диагностику, и вы сказали, и переговорили мотор. Это же вот как к врачу, да? Пришел он, сказал... Проверил, диагностику проверил, говорит, мотор на капитальный ремонт. Так же, как и к врачу пришел, говорит, операцию. А можно таблеткой? Можно попробовать таблеткой. Вот таблетка – это ресурсосберегающие препараты Супротек. Так и здесь абсолютно разницы никакой нет, мне кажется, абсолютно. Также, если пришел клиент с какой-то проблемой, они начинают ее искать. Наиболее вероятно такая. Они проводят диагностику сначала электронного блока управления, и смотрят, что, какие ошибки он выдавал. И начинают выстраивать логическую цепочку. Вообще диагностика – это поиск. Да, это поиск по куче сколько наберут параметров диагностических. Приходят к структурным параметрам. То есть, какая причина, где? Вот они ее ищут. И вот одной из причин может быть топливная аппаратура. Поэтому приходится снимать, смотреть, искать, и не только это. Подробнее, как работает технология Супротек, за счет чего можно восстановить компрессию, восстановить все характеристики двигателя, коробок передач. Все это вы можете найти. А если у вас есть конкретные вопросы, вы можете позвонить нашему специалисту по телефону 8 800 200 ровно 0661 или короткий /3035.
2: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук и генеральный директор компании Сергей Зеленков, а мы продолжим через 5 минут.
1: Новости рекламы впереди.
4: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 10:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На Великолукском предприятии «ЗАОЗЭТА» стартовала программа бесплатной диспансеризации в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Для сотрудников в этот раз обследование проходит не в поликлинике, а прямо на заводе. Меньше чем за час можно сдать анализ крови, ЭКГ, посетить офтальмолога, терапевта, гинеколога, а при необходимости пройти флюорографию и маммографию в передвижных ФАПах. И все это не отрываясь от рабочего процесса. Великолукский округ представляет свой павильон на выставке «Россия начинается здесь», в финском парке Пскова. Там можно увидеть изделия мастеров народного творчества, картины с пейзажами Великолукского края, памятные экспонаты. Посетители могут пообщаться с представителями округа и приобрести сувениры. Выставка будет работать всю неделю, центральная экспозиция павильона будет меняться ежедневно. Мероприятие объединило все 26 муниципальных образований Псковской области. В рамках реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие» региональный лесопожарный парк до конца текущего года пополнится современными мобильными комплексами. В регион поступят 2 единицы малого лесопатрульного комплекса, созданных на базе надежных внедорожников УАЗ-Патриот. Данный автомобиль оснащен пожарно-техническим вооружением. Новая техника предназначена для решения широкого спектра задач по охране лесных массивов.
4: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98.52, юань 12.57.
4: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, изменения в том, как звучит мотор, да, мы обсудили в предыдущей четверти часа. Нам нужно каким-то образом запоминать, как это все было изначально, какие перемены произошли, для того, чтобы, ну, если не поставить диагноз, то хотя бы задуматься над тем, что пришла пора ставить диагноз. Это мы продолжаем обсуждать то, что происходит с нашими автомобилями после 100 тысяч километров пробега вместе с гендиректором компании «Супротек» Сергеем Зеленковым, директором департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидатом технических наук Юрием Лавровым. Я прислушался. Нынешним
2: к
1: летом...
2: К чему ты прислушался?
1: Я прислушался к тому, как звучит мой автомобиль.
2: А-а-а.
1: Да. Приехал в сервис, приговорили ступичный подшипник. Гудело. Вот. Этот ступичный подшипник прошел что-то порядка 40 тысяч километров. Я удивился. Приговорили к замене, потому что он, зараза, в сборе. Вместе со ступицей идет. Ну, Форд так устроен. Если бы была возможность залезть внутрь этого ступичного подшипника, я знаю, что у Супротека есть смазки, которые позволяют восстановить шарики, ролики.
3: Да, у нас есть смазка, во-первых, «Универсал М», которую можно туда добавить... Ну, это при смене, конечно, да, то есть вот эта смазка, которая содержит нашу композицию природных минералов, которая, если у вас все в порядке, она просто будет в таком состоянии и поддерживать, и продерживать будет практически, вы забудете про этот подшипник. И может не полностью, конечно, но частично и восстановить даже зазоры, и потом привести в такое состояние, что он будет опять вечным. Значит, есть, это «Универсал М»с, более высокая концентрация, скажем, больше на восстановление, а есть, называется «Автошрус». Это тоже такая же смазка, и там тоже есть композиция природных минералов, чуть меньше концентрация, больше рассчитана на то, чтобы предупредить эти износы, то есть профилактический такой подход. Еще, кроме того, у нас есть так называемый триботехнический концентрат. Это смазка в 10 раз больше концентрации природных вот этих композиций, ее можно добавлять в штатную. То есть вы там немножко ее выковырили, то есть это надо вскрыть подшипник, снять вот эту заглушку и добавить туда в смазку, немножко убрать и добавить туда трибоконцентрат из расчета 5%, ну, от 5 до 10% от того, что там находится, этого объема. Все, закрыть и дальше поехали. Он сам все сделал.
2: А если чуть больше?
3: Ничего страшного не произойдет. Увеличение концентрации в 2 раза практически никогда не вредит. Что касается особенно подшипников, качения и что касается зубчатых зацеплений, совершенно не страшно. Вот что касается цилиндропоршневой группы, да, там в 2 раза больше мы не рекомендуем.
0: Подшипниковые узлы, то, что проверяли мы уже неоднократно, где-то в 5 раз, ну, минимально в 5 раз повышает ресурс.
3: Это на спортсменах проверили.
1: Угу. Ладно, хорошо. Вернемся к топливной системе. Моя личная боль на этом закончилась. К сожалению, этот подшипник, ну, Форд так устроен, в него внутрь не залезть, ну, по крайней мере, без поножовщины. Вот, поэтому, ну, извините. Вот. Как было,
2: хорошо,
1: так поставили.
2: Мы топливная система. В предыдущей части говорили о том, что есть диагностика топливной аппаратуры, вещь весьма сложная, судя по всему, не дешевая. А если пользоваться присадками, которые есть в компании «Супротек», «Апрахим СГА» и «СДА», понадобится ли когда вам эта самая диагностика?
3: Ну, скажем так, честно. Да. Значит, если использовать присадки постоянного применения СГА для бензиновых, СДА для дизельных, ага, в принципе, она, наверное, вам не понадобится совсем. Ну, за исключением того, что, может быть, придется менять фильтры. Но это вам тоже подскажет компьютер.
2: Топливные.
3: Топливные фильтры, да. Вот, и, наверное, все. Но если вы, конечно, не зальете в бак уж какую-нибудь плохую жижу, да, у вас может и фильтр там забиться, который погружной, и вывести из строя, и насос можно. В общем, там, да, это уже тут таким... Скажем так, если топливо вполне приличного качества, присадки СГА для бензина, СДА для дизеля, они... позволит вам не обращаться в диагностику по топливной аппаратуре точно. Но надо все-таки иметь в виду, что, например, там, ну, для большинства автомобилей свечи ходят, допустим, 100 тысяч километров.
2: В зависимости форсунки, от того, какие свечи, там, но, тем не менее, менять их надо.
3: Да, форсунки там 150.
2: Есть, да, свечи, которые меньше ходят,
3: да,
2: ну, попроще.
3: Да, есть попроще, по 50 ходят и так далее. То есть, ну, мы это все равно не спасем. То есть, ну, это их ресурсы.
2: Но это расходник, его спасать-то и не надо, да. Никому не требуется.
3: То есть, вот То же самое с форсунками. Да? Конечно, мы будем их чистить, мы будем их смазывать, но все равно есть предел. Скажем, есть просто усталостная прочность, и есть и там и электрические пределы, uh-huh. которые там пьезо, или там они обычные катушки стоят. Все равно это не вечно, когда-то она выходит из строя. А после свечи там и начинают катушки выходить и так далее.
2: Поэтому... Но в этой связи многие, ну, посмотрев на стоимость, например, флакончика СГА, подумают, ну, а как бы не дороговато ли мне вот постоянно применять этот... Это же нужно постоянно применять, это же присадка постоянного применения.
3: У нас стоимость флакончика окупается снижением расхода топлива. То есть вы практически просто выходите в режим профилактики бесплатно.
0: Когда был стандарт Евро-5 стабильно на заправках, Евро-4, Евро-5, то, соответственно, мы рекомендовали так. Первые два бака сжигается, это, соответственно, один всего лишь продукт, там две баночки, да, на два бака. И затем через бак вы используете дальше. Через один бак. Бывает через два бака.
2: Фактически флакон на 100 литров. Да, ну,
0: да,
2: плюс-минус.
0: Примерно так, да. Поэтому это очень удобно. То есть мы, люди очень часто покупали наш бокс, потому что там 9-й флакон был в подарок, и этого хватало практически на весь год. Угу. Вот. Если мы говорим с вами сейчас о ситуации, когда нестабильный класс качества топлива, то, естественно, желательно бы все-таки хотя бы через раз это делать. А у кого есть возможность каждый раз это делать, ну, это не те деньги, что потом поменять топливную аппаратуру, это дороже будет гораздо стоить. И, во-вторых, все-таки здесь есть вероятность того, что даже если некачественное топливо, оно, по крайней мере, сбережет форсунку, и у вас камера сгорания будет чистая, потому что та сажа, которая образуется с не очень качественным топливом, она быстро убивает и масло, убивает быстро, в том числе и всю топливную аппаратуру по кругу. Поэтому здесь мы рекомендуем это использовать.
2: А также рекомендуете СДА использовать в таком же режиме?
0: Да, совершенно верно, да. Но СДА, все-таки, если вы никогда не использовали наш продукт для насосов топливного высокого давления, да, да, то все-таки ТНВД необходимо приобрести и хотя бы один раз.
2: Это отдельный тоже состав, который называется
0: ТНВД. Да, ТНВД, да. Да, его нужно заправить в бак. Вот, и, соответственно, вы тем самым поддержите топливную аппаратуру вашего элемента НВД, насос в хорошем состоянии. Но еще что я могу сказать, что, конечно же, есть очиститель топливной системы. Вот здесь все-таки хотя бы там один раз, там, не знаю, в 5000, да, я думаю, что было бы неплохо очищать топливную аппаратуру в тот момент, когда мы с вами пользуемся Евро-2, Евро-3.
1: Скажите, пожалуйста, все это, вот все то, что мы сейчас обсуждаем, это касается любых типов впрыска. То есть там непосредственный, распределенный, двигатели с довпрыском, сколько там, 2-3 фазы бывает еще. Вот это все работает одинаково.
3: Более того, чем более такая чувствительная аппаратура, имеется в виду с непосредственным впрыском, тем... Вероятнее всего нужно использовать наши присадки для того, чтобы ее сохранить, потому что не очень чувствительное топливо, и первое, что именно они выходят из-за некачественного топлива. И что касается топливных насосов высокого давления, тоже это обязательно нужно использовать и ТНВД, как говорил Сергей Михайлович, это уже триботехнический состав, а это все-таки многофункциональная присадка СДА, и ее тоже, она тоже поддержит. Короче говоря, чем современнее двигатель, чем более высокое давление, если там это дизельный двигатель, непосредственный впрыск, и тем более, если это турбированный, вот с последних модификаций, то однозначно вы должны защищать топливную аппаратуру.
0: Я могу сказать так, что наш автомобилист, кто уже знает бренд Супротек и пользуется нашими продуктами, отреагировал на ситуацию, которая сегодня происходит, примерно таким образом. В 5 раз у нас увеличился объем производства присадок для топлива. Очистители где-то в 2 раза. Это говорит о том, что люди понимают, используют, и мы всегда на обратной связи слышим благодарность, и чаще всего это помогает. Единственный вариант, конечно, мы понимаем, что люди, если не использовали и все-таки заправились на какой-то заправке, бывает, что топливная аппаратура отказывает. Такие вещи тоже происходят иногда. Вот. Но, естественно, мы не говорим о том, что это панацея от всех бед. Топливные присадки Супротек никаким образом не улучшают топливо. Они на него не влияют. Они влияют только на топливную аппаратуру и качество ее работы. И частоту.
2: Хорошо. Мы не поговорили еще о трансмиссии. Как добавить жизни как автоматической трансмиссии, так и роботизированной, и механической, ибо 100 тысяч километров пробега и на трансмиссию влияет?
3: Да, обязательно влияет, и ее надо защищать тоже. Если говорить о механической и роботизированной, у нас есть состав Супротек МКПП называется, заливается он на весь период до смены масла, то есть мы рекомендуем каждый раз заливать, то есть сколько там, через 60 тысяч, значит, раз в 60 тысяч заливать. Если вы сейчас прямо, у вас там прошел 30, залейте прямо сейчас, поездите 30 тысяч километров, ничего страшного, после смены масла опять зальете следующий состав. Что он делает, этот состав? Он защищает зубчатые зацепления, там, где идет износ наибольший. Он защищает подшипники качения, на которые все валы установлены. Он защищает направляющие, синхронизаторы, вот эту всю часть, которая механическая, там, где идет трение, это все защищает наш состав. Причем он защищает настолько, что, в принципе, восстанавливает нормальную форму, зазоры, восстанавливает характеристики. Подробнее, как работают наши составы в коробках передач, в том числе и других, и автоматических, и вариаторах, вы все это можете найти на сайте suprotec.ru или позвонить нашему специалисту по телефону 8 800 200 ровно 0661.
2: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук и генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков. А мы вернемся через пару минут.
4: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
11: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
13: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
14: «Прагматика» «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя» 4, 8-811-53, 4-70-57.
15: Телефон рекламной службы в «Великих Луках» 78-505.
16: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация.
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: И изнашиваются в машине не только двигатель, не только подвеска, не только коробка передач, да, изнашивается вообще все, в принципе. Трение – это неизбежный процесс, который приводит к разрушению того, что создано руками человека.
0: Визуально видно, что коврики изнашиваются у водителя.
1: А уж как руль-то изнашивается, как рычаг переключения передач – Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула.
1: Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек», директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Давайте поговорим еще немножко о том, как можно сделать автомобиль лучше после 100 тысяч километров пробега. Двигатель, коробку мы, в общем, уже обсудили.
3: Топливную аппаратуру тоже. Значит, гидроусилитель руля у кого есть. У нас есть состав, так называется, ГУР. Что он позволяет? Он позволяет восстанавливать или поддерживать в оптимальном состоянии, прежде всего, насос. Но в основном это насос любого типа, шестеренчатый, пластинчатый. В любом случае мы это восстанавливаем. Обработка идет в два этапа. Заливается небольшое количество, меняется жидкость ГУР, и второй этап заливается уже в чистую жидкость. Значит, то, что мы уже говорили по ступичным подшипникам, этот же состав идет и для шрусов. Автошрус и универсал-М, и триботехнический концентрат мы можем совершенно спокойно обрабатывать шрусы. То ли добавлять, то ли менять смазку, то ли новую, если использовать, потому что наши составы не позволяют шрусам практически изнашивать, особенно если вы с самого начала их используете, то есть, допустим, меняли шрус и забили туда смазку шрус. Причем надо сказать, что у нас есть автошрус и в стиках, которые как раз и даются вместе с новому шрусу, да, мы и предлагаем, то есть как раз там необходимая порция. Что еще нужно? Ну, конечно, надо следить и за салоном, это очиститель кондиционера, у нас есть спрей.
0: Тех, у кого есть аллергия, это очень хорошая помощь, потому что пыльца от ольхи и всего остального, она же попадает куда? В воздушный фильтр, если вы давно его не меняли, или у вас еще время какое-то до замены этого фильтра, пока ТО не сделали. Спокойно эту шашку, специально мы называем шашку, распыляется внутри салона, по замкнутому циклу включаете воздушную, так сказать, систему. И
2: рециркуляцию.
0: Рециркуляцию, да. И тем самым обрабатываются и фильтры, обрабатываются все каналы воздушные, обрабатываются специальным составом. Действительно, 99% убивает бактерии. Это не бытовая химия, это специальный продукт, который разработан и прошел испытания в нужных институтах.
3: Что еще у нас есть? Антикоррозионная проникающая молибденовая смазка, мультисмазка 4 в 1. Почему 4? Потому что она вытесняет влагу, разрушает коррозионное образование, проникает эта проникающая способность, ну и смазывающая. Это все помогает разобрать какие-то детали, да, которые уже прикипели, приржавели. Потом вы их обрабатываете, и вот тот дисульфид, который там находится, уже не позволит больше ему прикипеть. Все это уже будет... Разберете хоть через...
0: Да, 20. Ну и на дверях силикон и воск в помощь, потому что это помогает сохранить резинотехнические изделия. Вот, и в том числе можно бархоточки, где стекло поднимается, обработать, просушить их, протереть, да, и клеммы аккумуляторов, что используется. Силикон и воск используют ребята, кто занимается трофи-рейдами, для того, чтобы обработать свои комбинезоны, мошка не подбирается. Она ходит рядом, но не кусает.
2: Но боится.
1: Да. Слушайте, а дворники? Че дворники? Они же тоже резиновые.
0: Дворники тоже резина, да, их можно также обезжирить и обработать силиконовым воском, и дольше будет работать.
2: Главное, дайте высохнуть.
0: Да, дать высохнуть, конечно, да.
2: Ну что ж, переходим к вопросам автомобилистов. Максим из Новосибирска на Land Rover 5-литровый 2011 года, пробег 280 тысяч километров. Что советуете из вашей автохимии для продления жизни двигателя и автомобиля?
3: Ну, для данного двигателя подойдет актив в премиум, обработка в три этапа. Первый этап за 1000 километров до смены масла. Туда же рекомендую мягкую промывку за 200 км. Это все первое рабочее масло. После смены масла и фильтра пошел второй флакон «Актив плюс». Ну и так вот вы там сколько там проезжаете, 7-10 тысяч километров, после очередной смены тоже «Актив премиум». Потом мы переходим на «Актив регуляр премиум». Надо еще топливную аппаратуру, конечно, защищать, очищать. И рекомендуем использовать СГА для бензиновых двигателей.
1: Илья, Петербург, мотоциклист, ездит на Kawasaki Versus 650 2015 года, пробег 35 тысяч километров. Вот что пишет. Сцепление в масляной ванне. Можно ли туда лить Супротек? Если можно, то какой? Беспокоит влияние на сцепу, но оно же там же, в этом же масле.
3: Да, оно тоже масле, но мы никак сцепление на нем не мешаем. В данном случае используется актив плюс 7 мл на 100 мл рабочего объема мотоцикла. И обработка идет в данном случае при каждой смене масла. Что касается его боязни, не формируется на таких на сцеплениях при кратковременном трении, скольжении наш скользкий слой, поэтому бояться нечего.
2: Валентин, Нефтекамск, Cherry Tiggo 4, 21 года, пробег 25 тысяч. Можно ли добавлять присадку актив регуляр? До этого присадку не добавлял.
3: Актив регуляр сам по себе ничего не даст. Это редкий случай, если вдруг там у вас маленький объем двигателя, мало масла, скажем, 2 литра, литровый двигатель и 2 литра масла, ну, может, как-то сработает, но это вероятность мизерная совершенно.
1: Надо все-таки работать. Чем отличается регуляр от актив?
2: Концентрат.
3: Там концентрация значительно меньше, чем... То есть, у нас, так скажем, у нас идут актив стандарт до двигателя до 2,5, до 1,6 литра рабочего объема и до 5 литров масла. Если больше, тогда это увеличивается. Там рассчитанное количество активного компонента этого композиции природных минералов. В регуляр нужен только для того, чтобы уже когда слой сформировался, 2 или 3 этапа обработки, просто поддержать. Много не надо, потому что слой уже существует, и нужно какую-то небольшую концентрацию держать в масле. А просто его использовать как для формирования этого слоя не получится.
0: Регуляр... Для газонокосилки подойдет.
2: Да. Регуляр нужно добавлять в обработанный уже автомобиль. То есть после того, как вы прошли 3 или 2 этапа, в следующую замену масла вы добавляете регуляр, чтобы этот слой оставался у вас на месте.
3: Да, лейте актив стандарт.
0: Генератор можете регуляр добавить, пожалуйста. Если бензиновый генератор, там дизельный. Вот, пожалуйста, можете туда это применить.
1: Евгений из Саратова ездит на еще одном китайце. Житур Т1, 25-й год, пробег 5000 километров.
2: Он только начал ездить.
1: В связи с информацией о переходе на топливо класса Евро-3 с большим содержанием серы. Какие присадки для регулярного использования вы посоветуете, чтобы нивелировать для двигателя моего автомобиля ту опасность, которую несет использование бензина Евро-3?
3: Ну, Евро-3, К3 к нему, в принципе, вообще для этого современного автомобиля не подойдет. Хотя однократное или там двукратное применение сильно не убьет, если, конечно, не сработает там какая-нибудь защита электронного блока, что-то ему не понравится. Вообще, конечно, тяжелая ситуация в этом случае для китайцев, современных, совсем новых. Но все-таки для того, чтобы защитить, если не вырубит электронный блок, чтобы защитить хотя бы от последствий, нужно использовать присадку постоянного применения СГА для бензинового двигателя. И мы еще рекомендуем где-то через 3-4 использования бака СГА залить все-таки очиститель топливной системы, чтобы почистить еще камеру сгорания. И в таком режиме, я думаю, что можно сохранить двигатель. И все-таки рекомендуем обрабатывать и трибосоставами Супротек. Неважно, что у него такой маленький пробег. Потому что это защищает, если пойдут... Если все-таки электронный блок не вырубит, значит, справляется двигатель, но идут медленно протекающие процессы, такие как нагарообразование, которые будут попадать в итоге в масло и приводить к абразивному изнашиванию. Вот здесь защитят триботехнические составы Супротек. В данном случае Актив Плюс его защитит.
2: Виталий Павлодар, Шевроле Оникс, 1.2 турбо, 23-го года, пробег 30 тысяч. Здравствуйте. Можно пользоваться вашей долговременной промывкой двигателя Супротек Апрохим на моем автомобиле? Не повредит ли промывка ремень ГРМ? Он находится в ванной с маслом.
3: Не повредит, это мягкая промывка, она совершенно спокойно работает с резинотехническими изделиями, она чистит очень плавно, за 200 километров, поэтому спокойно заливайте. Но естественно, что надо иметь в виду, что она применяется в комплексе, не просто надо помыть двигатель. Мы рекомендуем все-таки за 1000 километров залить наш состав, а уже потом за 200 километров мягкую промывку.
1: Сергей из Ростова-на-Дону ездит на Каптюре, 2018 года, пробег 30 тысяч. Допустимо ли добавление Супротека в масло с содержанием противоизносных присадок на основе меди и олова? Вроде у них абсолютно разный принцип работы.
3: Абсолютно разный принцип. Мы формируем новый слой, который даже после смены масла продолжает работать, а это временное разделение поверхностей трения. Скажем так, сначала вы лучше обработаете нашим составом, а потом можете еще и тот добавлять немного. Может быть, даже суммируется эффект, но все-таки лучше их разделить.
2: Ну и последний, наверное, вопрос. Александр из Чебоксаров. На гелике он 2002 года передвигается. Уже 500 тысяч километров у него за бортом. Какую присадку залить в мосты для их профилактики? Сейчас проблем нет.
1: Зависть.
3: Профилактический Супротек редуктор, один флакон на объем от 0,7 до 2,2 литра. Это хорошая профилактика. 100% используйте везде, где можно, где все раздатки, редуктор, и все будет прекрасно работать. Подробнее, как работают составы Супротек, где их можно купить, какие именно составы применяются при каких неисправностях, это все вы можете найти на нашем сайте suprotec.ru. А если есть вопросы конкретно по вашему двигателю, автомобилю, топливной аппаратуре, вы можете позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661 или короткий звездочка 3035.
2: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании, кандидат технических наук и генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков были у нас в студии, а у нас на этом все на сегодня.
1: Всем спасибо.
2: Пока-пока.
3: Спасибо, до свидания.
1: И напоминаю, что прямо сейчас в Экспофоруме в Санкт-Петербурге идет международная выставка запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility. В ней принимают участие более 1500 компаний-поставщиков из России, Китая, Турции и еще 17 стран мира. Группа компаний «Супротек» представляет здесь свои актуальные линейки ресурсосберегающих продуктов для частных автовладельцев, корпоративных и муниципальных автопарков, автосервисов. Стенд «Супротек» работает в павильоне H056. По специальному промокоду посетитель выставки может получить бесплатный билет. Заходите на сайт suprotec.ru, сканируйте QR-код на баннере выставки MIMS Automobility, переходите по ссылке, вводите промокод, он есть на баннере, и получайте свой билет. Успевайте. Да, и ждем вас на стенде «Супротек» на главной автомобильной выставке в России до 28 августа. ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-2273, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, Н 459-460-461, офис 105.
17: Программа «Мой автомобиль». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
19: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555-75, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
17: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
20: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
17: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: Кремль говорит.
21: Украина пытается ударить по экономической и торговой инфраструктуре России. Это вызовет жесткую ответную реакцию, так сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но если вы говорите о военной эскалации, то она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся вперед. Так представитель Кремля прокомментировал информацию агентства Bloomberg о том, что Москва готовится к эскалации атака на Украине из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик. Bloomberg ссылается на близкие к Кремлю источники. По их словам, Россия рассматривает возможность усиления баллистических ракетных ударов по Киеву, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах. Как утверждают собеседники агентства, переговорные механизмы фактически рухнули, и обе враждующие стороны вернулись к исходной точке. 25 августа в Москву посетил глава американского ЦРУ Джон Рэдклифф. Кремль говорил, что визит связан с контактами между спецслужбами. Но, как пишет сегодня Wall Street Journal, директор ЦРУ мог приехать, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО.
17: О поддержке.
21: Минпромторг предложил расширить господдержку экспорта малого бизнеса. Планируется, что финансировать их будут региональные центры поддержки экспорта. Они смогут оплачивать регистрацию товарных знаков за границей, продвижение организации на международных маркетплейсах, промо-акции и так далее. Также предполагается, что такие центры поддержки экспорта будут поддерживать не только экспорт товаров, но также работ и услуг, за исключением сфер туризма, медицины и образования.
5: О происшествии.
21: Более 640 туристов числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. В их число входят 8 россиян. Это сообщает Управление Непала по туризму. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Пхотакоши в среду. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного паводка стало землетрясение и последовавший за ним оползень. В Москве сегодня пройдет городской фестиваль «Моспитомец». С полудня до 6 вечера на Тверском бульваре можно будет познакомиться с собаками, кошками, которые ищут дом. Кураторы расскажут все об их характерах, повадках. С собаками можно будет погулять. На фестивале также работает ветеринарная мобильная станция, кинологическая площадка, маркет и другие активности для питомцев и их хозяев. Вход свободный. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. До окраин Славянска в ДНР осталось 4 километра, заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов. Директор ЦРУ Рэдклифф прибыл в Москву, чтобы обсудить отношения России и Североатлантического альянса. Реплика полковника Бранца. И госдолг Украины к концу июня достиг 211,5 миллиардов долларов. О чем это говорит? Начнем с того, что до окраин Славянска в ДНР осталось 4 километра. Об этом заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов. По его словам, российская армия наступает в зоне СВО по всем направлениям, не снижающимися темпами. Российские войска находятся буквально в 3 километрах от Краматорска и в 1,5 километрах от Дружковки. Также отметил Валерий Герасимов.
22: В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубоко эшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений. В этих условиях войска южной группировки наступают на широком фронте около 160 километров. Одновременно на нескольких направлениях преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Соединение 3-й армии продолжает наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В течение июля и августа месяца штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховат. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
6: Ну и также Валерий Герасимов отметил, что Киев стремится убедить западных кураторов в успехах ВСУ, распространяя ложь о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
22: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях. В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
6: Давайте обсудим успехи российской армии и заявления Валерия Герасимова в том числе. У нас на прямой связи ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, подполковник и военный эксперт Андрей Марочка. Андрей Витальевич, здравия желаю.
23: Здравия желаю.
6: Андрей Витальевич, давайте поговорим вот о чем. Что до окраин Славянской ДНР осталось буквально 4 километра. Вот Валерий Герасимов об этом сказал. На ваш взгляд, о чем это говорит? Какова сейчас обстановка вообще на линии боевого соприкосновения? И какие перспективы вам, как военному эксперту, видятся в ближайшее время?
7: Ну, прежде всего хочу отметить, что уже на протяжении очень длительного времени ситуация на линии боевого соприкосновения такая напряженная, сложная, активизация боевых действий налицо. Дело в том, что сейчас украинские боевики все больше и больше несут потери. Они сейчас действительно после назначения нового главкома начали более активно действовать на разных участках. Естественно, это все как бы в противодействие идет и со стороны Российской Федерации. Ну, касаемо в целом ситуации, естественно, инициатива за российской армией. Я наблюдаю элементы обрушения фронта на некоторых участках и оборонительной линии для украинских боевиков. Именно с этой целью сейчас уже Зеленский делает ставку на ярых отпетых националистов. Все мы знаем, что он направил в Славянск и Краматорск уже запрещенные в России подразделения Азова, да, те, которые уже сейчас, ну, в принципе, выдвинулись и работают на данных направлениях. То есть это говорит о действительно патовой ситуации для украинского командования. Дело в том, что мы давим, конечно, с восточных участков. Вот если мы говорим за Славянск, то вот с Николаевки мы уже продвигаемся. Действительно, там осталось совсем немного, но нужно учитывать, что все-таки это действительно очень крупный форпост. Более того, очень, скажем, сложный рельеф местности. Есть ряд стратегических высот, которые еще, к сожалению, за украинскими боевиками. Поэтому расстояние пока еще мне ни о чем не говорит. То есть мы можем 10 километров, грубо говоря, пройти за день, а за 2 километра можем бороться целый месяц. То есть здесь я бы не хотел, скажем, заниматься шапкозакидательством и обнадеживать наших граждан, поскольку ребята стараются. Действительно, сейчас на фронте ситуация, инициатива как бы за нами. Но в любом случае недооценивать противника не стоит. Более того, я уже говорил ранее, да, сюда отправили ярых националистов и фашистов, которые будут прикрываться населением как живым щитом, да, гражданским населением. Естественно, это тоже будут учитывать наши военнослужащие при продвижении. И вот есть еще ряд таких тонкостей, сложностей, но ближайшая перспектива это действительно будет полуохват той же самой Дружковки, да, которая там совсем чуть-чуть осталась. Наши сейчас серьезно, скажем, расширили зону контроля в районе населенного пункта Райская. И, естественно, также идут уже бои в Алексеево-Дружковке. По сути, мы вот продвигаемся на данном участке именно так. И в Доброполье сейчас с восточной стороны мы уже, по сути, практически на подступах к самому населенному пункту.
8: Да, Андрей Витальевич, а что вы можете сказать по поводу вот этих вбросов западных СМИ, которые говорят о том, что Россия готовит эскалацию и будет наращивать удары по Украине всеми возможными средствами? А почему они, на ваш взгляд, занимаются этим? Потому что и так инициатива в руках армии России и дополнительная эскалация, как Дмитрий Песков сказал, нам не нужна. А действительно она нам не нужна, как вы считаете?
7: Ну, смотрите, это элементы информационной войны. Дело в том, что сейчас мы видим, что все больше и больше украинское военно-преступное руководство скатывается к террористической деятельности, наносит удары по гражданскому населению. К сожалению, у нас вчера, как вы знаете, 10 человек погибло, просто гражданские, которые ехали в автобусе, да, с Лисичанска. И вот это все нужно как-то чем-то прикрывать. Как они могут это прикрыть? Да это то, что вот Российская Федерация ведет эскалацию, ведет удары, эскалирует ситуацию в разных регионах Украины, которые якобы не являются, скажем, какими-то особыми зонами для ведения боевых действий, но на самом деле, скажем, уничтожение тыловых, скажем, подразделений, тыловых служб, это первоочередная задача нашей армии, потому что это все потом в дальнейшем сказывается на линии боевого соприкосновения. Буквально
23: месяц назад мы, ну, приблизительно начали работать по Одессе, и посмотрите, что уже происходит на линии боевого соприкосновения. Есть элементы снарядного голода, есть элементы голода по беспилотным летательным аппаратам. Это уже ребята отмечают на некоторых участках. Да, конечно, еще дальнобойные дроны летят по территории Российской Федерации, но на линии боевого соприкосновения украинские боевики уже, скажем так, начинают считать БПЛА, поскольку раньше они вообще их использовали без счета. На одного нашего бойца могли использовать по 5-6 дронов. Сейчас же вот такая ситуация немного меняется в другую сторону.
8: Еще один момент по поводу принудительной эвакуации, как утверждает украинское руководство, детей из Запорожья и нескольких регионов. Если вдруг у Украины, как они опять-таки заявляют, есть предпосылки к контрнаступлению, и все для них складывается достаточно неплохо, зачем они тогда людей эвакуируют?
23: Ну вот, в принципе, это как раз тот фактор, который идет в противовес тому заявлению Зеленскому, которое он записал у себя в бункере, да, вот буквально... Недавно был видеоряд, где Зеленский как бы, ну, обращался, скажем так, с очередным видосиком к своим гражданам. И этот видосик, ну, там оказия была, сразу видно, что это сгенерированное видео, и, естественно, ничего общего не имеет с реалиями. Так что сейчас на самом-то деле у украинских боевиков патовая ситуация, в том числе и на запорожском направлении. Естественно, это все... Вот как раз и вытекает в то, что они эвакуируют мирное население. Ну, а к детям они начали более скрупулезно относиться, когда начали, как говорится, подсчитывать свои мобилизационные резервы. Как это ни страшно звучит, но они рассчитывают на подрастающее пушечное мясо. Потому что по-другому они попросту не смогут воевать. В любом случае резерв заканчивается, и вот они детей уже учат к тому и, ну, как бы приспосабливаются, что в скором времени они вступят в ряды так называемых вооруженных формирований Украины.
8: Да. Андрей Витальевич, благодарю вас за это время в нашем эфире, за ответы на мои вопросы. Андрей Марочка был с нами на прямой связи, ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, подполковник и военный эксперт. Мы обсудили новости, которые связаны с продвижением армии России на украинском конфликте. Ну а через несколько минут мы продолжим наш эфир. Государственный гарантированный государством долг Украины к концу июня достиг 211,5 миллиардов долларов. О чем это говорит, обсудим через 2 минуты.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца.Роли» и в группе «Контакта».
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
12: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
13: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Всех приветствую. И еще одна новость о том, что государственный и гарантированный государством долг Украины к концу июня достиг 211,5, даже чуть больше миллиардов долларов. Ну, и это следует из данных Министерства финансов Украины. По данным агентства, это соответствует почти 8,5 тысячам долларов на каждого жителя страны. Данные предоставлены по состоянию на 30 июня сего года. Также напомню, что в июне сообщалось, что с начала 26 года Киев уже перечислил в Международный валютный фонд по долгам около миллиарда долларов. При этом ежемесячные выплаты составляют более 200 миллионов долларов. Всего Украина должна фонду более 10 миллиардов, тоже вечно зеленых долларов. Ну а в феврале была принята новая программа поддержки Украины со стороны МВФ на 4 года общим объемом более 8 миллиардов долларов. 9 июля МВФ сообщала о возможной выплате Украине почти 700 миллионов долларов в ближайшие недели в рамках 4-летней программы поддержки. Но давайте мы, впрочем, обсудим эту ситуацию. У нас эксперт на связи, директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Алексей Николаевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, добрый день.
8: Добрый день. Алексей Николаевич, вот все эти цифры, все эти выкладки и все эти формулировки, и государственный, и гарантированный государством долг Украины, и то, что при численности населения в 25 миллионов человек, там почти 8,5 тысяч долларов государственного долга Украины на одного жителя, это о чем говорит? Можете объяснить нашей аудитории, потому что цифр много, формулировок.

0: там можно за долги будет забрать там какие-то ресурсы. На самом деле это тоже большое заблуждение, потому что, собственно, либо ресурсы уже как бы забраны и принадлежат там крупным европейским, американским компаниям, те же самые земельные ресурсы, да. Ну, а если говорить о каких-то вот природных ресурсах, ну, там не очень много, и потом у них уже есть владельцы. А, вот, так что вот забрать за долги какое-то имущество просто не получится. Ну и так или иначе, надо понимать, что долги будут списаны. То, что Украина их вернуть не может просто по определению. Вот, собственно, это все, что надо знать о всех этих цифрах.
1: А вот получается что Украине придется либо занимать еще больше денег, опять-таки у Международного валютного фонда или еще где-то, либо выпрашивать и вымогать средства у стран Запада, при том, что страны Запада понимают, что эти деньги к ним не вернутся. Это же патовая ситуация или нет?
0: Ну, смотрите, ведь Запад прекрасно понимает, что Украина не платежеспособна, но деньги по-прежнему идут. Деньги идут на войну с Россией. То есть западные страны считают, что, ну, Европа в том числе, потому что она сейчас главный спонсор украинского государства, они тратят эти деньги для того, чтобы ослаблять Россию, и это будет для них какая-то дополнительная гарантия защиты там, в будущем. У них есть там планы перевооружения, возобновления своих армий к 30-35 году. Ну вот, как бы для того, чтобы Украина держалась там ближайшие там 5-10 лет, ну вот эти деньги идут. Никто, на самом деле, надо понимать, что никто не ждет, что Украина их вернет. Это просто деньги за продолжение войны против нашей страны.
1: Но ведь бизнес так устроен, что вы просто в яму деньги выбрасывать не можете. Должна быть какая-то выгода. Либо эти деньги вернутся, либо вернутся какие-то дивиденды.
0: Они не вернутся. Ну, я вам же сказал, деньги уже не вернутся, совершенно точно. Это просто финансирование войны,
1: а что вернется?
0: При помощи кредита. Тогда ничего не вернется.
1: Но просто это ничего. С точки зрения бизнеса это более чем глупо.
0: А причем-то бизнеса здесь нет. Это геополитическая история, когда страны Запада, ну в данном случае Европа в первую очередь, не только она, но в первую очередь она, просто финансирует войну. Ну как была там, я не знаю, там во время Второй мировой войны Соединенные Штаты поставляли оружие, в том числе и в Советский Союз, прекрасно понимая, что это оружие им назад не вернется. То есть ленд-лиз. Ленд-лиз — это схема с возвратом. Возврата не будет. Денег тоже не будет.
1: Ну, и вот вы хотите сказать, что Соединенные Штаты на этом ничего не заработали вообще? И ничего не получили?
0: Нет, они зарабатывают, потому что на сегодняшний... Нет, на ленд-лизе мы о чем говорим? О ленд-лизе Второй мировой войны или о сегодняшних делах? Если мы говорим о сегодняшних делах, то, безусловно, Америка получает, потому что денег они не тратят. Они поставляют оружие и на этом зарабатывают. А Европа тратит свои деньги и не зарабатывает ничего.
1: Алексей Николаевич, я просто поясню свою мысль. Я не говорю, что они должны получить обязательно какие-то деньги или какие-то ресурсы взамен, но что-то они должны получить, потому что иначе это просто нелогично, Алексей Николаевич. Да?
0: Еще раз, я в третий раз повторяю, это абсолютно логично. Это плата за войну против России. Бизнес здесь не имеет
1: никакого отношения. Но война – это прежде всего большой бизнес, разве нет? Всегда это было способом заработать деньги.
0: Нет, война – это геополитика прежде всего. Война – это геополитика. А в деньги во вторую очередь. В данном случае геополитика на первом месте.
1: Так что же тогда будет с Украиной? Она никогда больше не восстановится, ее растащат по кускам те, кто с Запада давал ей деньги?
0: Ну, растащить ее не могут. Там, но у нас в России много говорят о том, что вот там типа Польша, Румыния отхватят куски земли и присоединят к себе. Нет, это невозможно, потому что Польша, Румыния, там Словакия, Венгрия и все остальные страны вступали в Евросоюз в тех границах, которые есть сейчас. А расширение границ той же Польши – это фактически, необходимость вступать в Евросоюз по новой, в новых границах. Чего, понятно, не будет. А создать какие-то полуавтономные структуры на территории Украины под контролем западных государств, центральноевропейских государств, да, это абсолютно возможно. Вот. И Украина, на самом деле, получила, геополитические повреждения, несовместимые с жизнью. Пока идет западная помощь, Украина жива, как только эта помощь прекратится, Украина умрет, это совершенно очевидно. При такой демографии, при такой экономике страны не выживают.
1: Спасибо большое, Алексей Николаевич. Это Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук. Мне остается добавить, что 35 лет независимости Украины несколько дней назад отмечалось достаточно широко. Территория Украины уменьшилась почти на четверть за эти 35 лет. Население сократилось с 50.

0: 52 почти миллионов человек до примерно 20 миллионов человек на подконтрольных территориях в 26-м году. Про совокупный долг Украины, который вырос с фактического нуля в 91-м году до рекордных цифр, которые я уже обозначил. И кроме того, на Украине самая высокая смертность в мире. Продолжаем наблюдение, переходим к другой теме нашего эфира. А новость вот какая. Лицей из Челябинска возглавил рейтинг лучших школ России, и это произошло впервые. Ранее на первых местах были исключительно столичные школы. Все подробности в сюжете моего коллеги Василия Воронина.
1: Рейтинг лучших школ России возглавил лицей из Челябинска. Топ представило агентство РАЭКС. Физико-математический лицей номер 31 стал лидером впервые. В 2025 году школа занимала третье место. На втором месте, как и годом ранее, расположился Московский специализированный учебно-научный центр. На третьем месте, находящийся в Долгопрудном физтех-лицей имени Капицы. В 2025 году он возглавлял рейтинг. В пятерку лидеров также вошли физико-математическая школа Тюмени и столичный лицей «Вторая школа», расположившись на четвертом и пятом местах соответственно. По каким критериям в агентстве отбирают лучшие российские школы, Радио КП рассказал заместитель директора РАЭКС Дмитрий Кабалинский.
2: Простой рейтинг, на самом деле, основывается на данных нашего рейтинга вузов РАЭКС 100, из которых порядка 50 лучших вузов России, ну, топ-50 рейтинга РАЭКС 100, предоставляют нам данные о том, абитуриенты каких школ поступили к ним за последние 2 года. Дальше мы эти данные систематизируем, разбиваем по школам и соотносим с количеством поступивших из конкретной школы с численностью выпускных классов этой школы. Соответственно, лучшее по этому коэффициенту лучшего соотношения строится рейтинг. Те, кто поступил по результатам олимпиад, те, кто поступил на бюджет, и те, кто поступил на платное отделение. В соответствии с, в зависимости от формата поступления, каждому абитуриенту присваивает свой удельный вес. Например, олимпиадник весит, соответственно, несколько больше, чем бюджетник, а тот, кто поступил на платное отделение, весит несколько меньше, чем тот, кто поступил на бюджет. По существу, это вот рейтинг качества подготовки, то есть насколько конкурентоспособны выпускники той или иной школы.
1: В первой двадцатке рейтинга по конкурентоспособности столичные школы заняли половину мест. По 2 места у школ из подмосковного Долгопрудного и Санкт-Петербурга, а по 1 из Ростова-на-Дону, Новосибирска, Казани, Саранска, Тюмени. Чтобы региональная школа стала лидером рейтинга, такое происходит впервые, отметил Дмитрий Кабалинский.
2: Челябинский лицей 31-й давно занимает одну из ведущих позиций в нашем рейтинге, то есть он достаточно давно входит там в топ-5 ведущих школ России. Но сам факт того, что лицей из региона занял первую строчку, на наш взгляд, достаточно значимое событие. С нашей москвоцентричностью, да, и с организацией концентрации всех лучших учебных заведений где-то там в районе 2 столиц, да, это такое необычное явление, поэтому нам кажется, это достаточно важно. Бесспорно, за этим стоит, в общем, довольно сильная работа, наверное, и команды преподавателей, и отбора школьников, и участие в олимпиадных движениях, но я не готов комментировать природу успеха конкретной школы, но результат налицо.
1: Составители рейтинга подчеркнули, что в их список не включены вузы творческой направленности, спортивные учебные заведения и вузы силовых структур. Также в агентстве отметили, что родители при выборе школы ребенку нередко ориентируются на рейтинг лучших школ. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
0: Женщины реже готовы снижать свои зарплатные ожидания, показывают данные соцопроса. Почему? Обсудим в эфире подробнее через 5 минут.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На Великолукском предприятии ЗАО «Зета» стартовала программа бесплатной диспансеризации в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Для сотрудников в этот раз обследование проходит не в поликлинике, а прямо на заводе. Меньше чем за час можно сдать анализ крови, ЭКГ, посетить офтальмолога, терапевта, гинеколога, а при необходимости пройти флюорографию и маммографию в передвижных ФАПах. И все это не отрываясь от рабочего процесса. Великолукский округ представляет свой павильон на выставке «Россия начинается здесь», в финском парке Пскова. Там можно увидеть изделия мастеров народного творчества, картины с пейзажами Великолукского края, памятные экспонаты. Посетители могут пообщаться с представителями округа и приобрести сувениры. Выставка будет работать всю неделю. Центральная экспозиция павильона будет меняться ежедневно. Мероприятие объединило все 26 муниципальных образований Псковской области. В рамках реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие» региональный лесопожарный парк до конца текущего года пополнится современными мобильными комплексами. В регион поступят 2 единицы малого лесопатрульного комплекса, созданных на базе надежных внедорожников «УАЗ-Патриот». Данный автомобиль оснащен пожарно-техническим вооружением. Новая техника предназначена для решения широкого спектра задач по охране лесных массивов.
3: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98.52, юань 12.57.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. В школах запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. Официальный запрет вступит в силу уже с 1 сентября. И, как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, до этого подобные ограничения были установлены федеральным законодательством. Рассказывает Виталия Осипова.
9: Российские школьники с 1 сентября не смогут использовать мобильные телефоны на уроках. С этой даты вступает в силу приказ номер 316 Министерства просвещения, вводящий соответствующий запрет. В документе отмечается, что ученики не должны использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями станут экстренные случаи или ситуации, когда возникнет угроза жизни и здоровью учеников или работников школы. На переменах учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными в отдельном порядке образовательной организацией. Учитель года России 2022 Дмитрий Лутовинов считает, хорошо, что появился отдельный законодательный акт о запрете телефонов в школе. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
10: Многие понимают решение о запрете телефонов в школе не так правильно, скажем. Потому что это не означает, что дети вообще не смогут приносить в школу телефон, будут без связи с родителями. Конечно, оставаться на связи сейчас важно для всех нас. Вопрос про то, чтобы обеспечить нормативное право учителя ограничивать использование телефона на уроке, чтобы учитель напрямую мог запретить, и ссылаясь на законодательный акт, детям доставать телефон на уроке. Сейчас мы, конечно, ограничиваем использование телефонов на уроках. Дети у нас их хранят у себя в рюкзаках, включают беззвучный режим или там отключают, да, по-разному. Поэтому на уроках их использовать, в принципе, и так нельзя.
9: Другой вопрос, что если школьник, несмотря на запрет мобильных телефонов на уроках, использует свой гаджет. Директор лицея номер 369 в Санкт-Петербурге, член общественной палаты города Санкт-Петербург Константин Тхостов считает, что именно родители должны провести воспитательную работу со своими детьми и рассказать, в каких случаях в школе можно, а в каких случаях нельзя использовать телефон.
11: Размахивать перед ним приказом министра? Нет. Ну вот здесь есть момент. Если учитель перестанет учить, ребенок не будет научен. Учитель учит, ребенок учится. А семья любит и воспитывает своего ребенка. Наши уважаемые родители должны понимать, если мы говорим о средстве связи, то это не современный гаджет за огромное количество денег, а это мобильный телефон без игровых функций. Тогда и мы зрение ребенка сохраним, и здоровье сохраним, потому что на переменах, поверьте мне, больно смотреть, когда дети занимаются играми, они отдыхают, по крайней мере, от уроков, проводя как-то плюс-минус активно свое свободное время на переменах.
9: Еще с 1 сентября в российских школах вместо привычного звонка зазвучат музыкальные фрагменты. В Министерстве просвещения считают, что такая замена сделает образовательную среду более комфортной. Инициатива получила общероссийский масштаб после того, как проект «Мелодии вместо звонков» был опробован в Москве. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Следующий сюжет о том, что женщины реже готовы снижать свои зарплатные ожидания, показывают данные опроса Superjob. В целом же россияне стали уступчивее в вопросах будущей зарплаты в виде охлаждения на рынке труда, а соискатели более осторожны в оценках перспектив своего трудоустройства. Подробности в нашем следующем сюжете.
12: Россияне стали чаще демонстрировать готовность торговаться с возможным работодателем о размере будущей зарплаты, поскольку с осторожностью оценивают свои перспективы на рынке труда. Такой вывод можно сделать из результатов опроса Superjob. По подсчетам аналитиков сервиса, в августе этого года к снижению своих зарплатных запросов были готовы 52% россиян против 44% в 2024 году, что стало максимальным показателем за весь период наблюдений. Доля категорически не готовых к уступкам, напротив, снизилась с 48% в 2024 году до 36%. Как поясняет руководитель пресс-службы Superjob Наталья Ильченко, рост готовности соискателей к компромиссу по зарплате отражает изменение баланса сил на рынке труда. Что интересно, женщины реже готовы на компромиссы при обсуждении оклада. О причинах такого положения дел эксперт рассказала в интервью радио «Комсомольская правда».
13: Отчасти это можно объяснить тем, с какой стартовой позиции мужчины и женщины входят в зарплатные переговоры. Наше исследование зарплатных ожиданий по 53 популярным профессиям в Москве и Санкт-Петербурге показало, что запросы мужчин чаще соответствуют предложениям работодателей или превышают их, особенно в высокодоходных сегментах. У женщин ожидания по большинству исследованных позиций в принципе ниже рынка. То есть у мужчин зачастую изначально больше пространства для торга с работодателем И в среднем разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в двух столицах составляет 11%.
12: При этом, полагает Наталья Ильченко, говорить о переходе к рынку работодателя пока рано. Рост предложения рабочей силы не решил проблему структурного дисбаланса. Компаниям по-прежнему сложно находить высококвалифицированных и опытных специалистов.
13: Рынок труда постепенно движется к большему балансу. Вакансии сейчас на 18% меньше, чем год назад, а резюме на треть больше. Работодатели, в принципе, стали сдержаннее нанимать, а зарплаты хоть и продолжают расти, но уже меньшими темпами. Но это происходит не во всех сферах. Рост предложения рабочей силы не решил общую проблему структурного дисбаланса на рынке труда, и компаниям по-прежнему сложно нанимать высококвалифицированных и опытных специалистов. Они как раз сохраняют сильные переговорные позиции. Дефицит квалифицированных и опытных кадров сохраняется.
12: По итогам второго квартала уровень безработицы составил 2,2%. В то же время, как показывает статистика Росстата, при стабильной занятости на рынке труда замедляется темп прироста зарплат. В январе он составил 8,6% с поправкой на инфляцию, а в мае уже 4,5%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: И еще одна тема. В Москве на ВДНХ пройдет традиционный фестиваль Русского географического общества. Здесь можно не только увлекательно провести время, но и узнать новое о своей стране. В этом году программа фестиваля РГО охватит три главные темы. Это корни и традиции, диалог культур и единство в многообразии. Прямо с территории ВДНХ посетители мероприятия вместе с РГО отправятся на суровый, но самобытный русский север. Побывают в гостях у жителей Кавказа, а также узнают ближе народа Поволжья. Творческие коллективы из разных уголков страны познакомят со своими исконными традициями от дагестанской лезгинки до игры на хамысе, типичном для Хакасии инструменте. Также можно будет посетить кинопоказы, выставки, посвященные народам России, VR-кинотеатр, а также интерактивные зоны с фотоловушками из заповедников. Ну а для тех, кто любит рукоделие, предусмотрены мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Их участники создадут свои авторские изделия в стиле гжельской, жостовской или полехской росписи, тряпичные куклы и даже магниты в виде морских млекопитающих. А еще на фестивале можно будет проверить свою эрудицию и присоединиться к викторине Русского географического общества. Особенно вкусной частью мероприятия станет гастрономическая зона, которая вместит в себя кухню народов России и представит региональные бренды от казачьего курника до кавказского шашлыка. Посетители узнают секреты приготовления чак-чак, сибирских пельменей и также нюансы выбора хорошей рыбы. Мастер-классы, дегустации, викторины и лотереи – все это поможет лучше ориентироваться в гастрономических традициях разных уголков страны. Ну и в рамках фестиваля Русского географического общества будут отмечены достижения путешественников. Во второй день мероприятия состоится церемония награждения победителей и призеров конкурса «Лучший наставник в походе», финал которого проходил на Урале в июле. Напомню, фестиваль Русского географического общества будет проходить в столице на площадке ВДНХ с 28 по 30 августа. Так что успейте поприсутствовать. Ну а если коротко говорить о спорте, то «Селтик» после невыхода в Лигу чемпионов заинтересовался вратарем «Зенита». Денис Адамов может продолжить карьеру как раз в шотландском «Селтике». Кельты рассматривают 28-летнего россиянина в качестве приоритетного варианта для усиления вратарской позиции. О других новостях спорта расскажет мой коллега Василий Воронин.
3: Новости спорта.
1: Омский «Авангард» проиграл Новосибирской «Сибири» со счетом 2-5 в матче предсезонного Кубка Блинова. Игра прошла накануне в Омске. Первый период завершился в ничью 0-0. Во втором периоде новосибирцы вышли вперед. В третьем периоде «Сибирь» забила 3 безответные шайбы. В следующем матче турнира 27 августа «Авангард» сыграет с Череповецкой «Северсталью», а «Сибирь» встретится с Ярославским «Локомотивом». Также в турнире принимает участие «Нефтехимик» из Нижнекамска.
14: Российская фигуристка Аделия Петросян сменила тренера. Спортсменка будет тренироваться у Инны Гончаренко. Ранее стало известно, что Петросян ушла от своего бывшего тренера Этери Тутберидзе ввиду того, что она не готовилась к предстоящему сезону из-за поступления в ГИТИС. Фигуристка сообщила о желании уйти из команды Тутберидзе по телефону. Разговор был долгим, но к консенсусу не привел, заявила Тутберидзе. Петросян заняла 6-е место на Олимпиаде 2026. Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 4-1 в матче первого тура чемпионата Испании. В составе победителей хэт-трик оформил Килиан Мбаппе 40-я, 60-я и 80-я минуты. И отличился Винисиус Джуниор 68-я минута. Для Мбаппе это первые очки в новом сезоне. На чемпионате мира 2026 Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету 10 голов и 4 результативные передачи в 8 матчах. Француз стал первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира. Также он лучший бомбардир национальной команды. 66 голов за сборную Франции. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта.
15: Реклама.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
16: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
17: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь.
19: Только правда.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим, фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов, просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
21: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
20: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
21: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
20: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
21: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление – все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
20: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
21: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям. Например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
20: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
21: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск переломов, в том числе и шейки бедра.
20: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
21: А я вам больше скажу, проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности, застарелая желчь и слизь, соли и окиси тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
20: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
21: Отличное сравнение.
20: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
21: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
20: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
21: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
20: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
21: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я знакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из Наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функций. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
20: А что в этом уникального?
21: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцессой Укока.
20: Про нее же очень много рассказывали.
21: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
20: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «#125». Все звонки бесплатные. «#125».
21: А и еще я хотел сказать, что если вы позвоните прямо сейчас, то сможете узнать, как получить упаковку «Редунита» в подарок.
20: Прекрасно. То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» – сочетание древних знаний и современных технологий?
21: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
20: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного #125. Звонок по всей России бесплатный. А те, кто позвонит прямо сейчас, узнает, как получить упаковку «Редунит» бесплатно. Звоните #125. Но я так понимаю, что «Редунит» — это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
21: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус неррури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
20: Прямо сейчас звоните с мобильного #125. Все звонки бесплатные. #125.
21: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
20: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
21: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
20: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор. А мне остается лишь напомнить, что если вы позвоните прямо сейчас, то узнаете, как получить упаковку Редунит в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнавайте больше о комплексе Редунит для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
15: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. В детстве мы привыкли думать, что Марс – это мертвая планета. Красная пустыня, ржавые камни, застывшая тишина и лишь иногда ураганы, поднимающие пыль. Кажется, что там ничего не происходит уже миллиарды лет. Но это не совсем так. Спутники, которые летают вокруг Марса, прислали неожиданные снимки. Оказывается, поверхность красной планеты дышит, движется и меняется прямо у нас на глазах. Марс не просто существует. Он живет своей очень медленной, но удивительной жизнью. Обратим внимание на равнину, которая называется Утопия. Это огромная ровная область. На старых снимках, сделанных американскими аппаратами Викинг, в далеком 76-м году 20 века здесь был один ландшафт, однородные красноватые пески. А теперь посмотрим на свежие фотографии с зонда Mars Express, тот же самый участок, но разница огромная. По равнине медленно, но верно наступает темное покрывало, похожее на пепел. Оно выглядит как чернильное пятно, которое расползается по рыжей скатерти. Чтобы заметить это движение, ученым понадобилось почти 50 лет. За полвека темное пятно заметно увеличилось в размерах. Для нас это целая жизнь, а для геологии – один миг. И этот миг зафиксирован камерами. Откуда взялся этот темный пепел? Это не свежее извержение вулкана. Это древняя пуховая куртка планеты. Состоит он из минералов – оливина и пироксена, прочных темных пород, рожденных в глубинах марсианских вулканов-гигантов, например, Олимпа. Почему это интересно? Оливин на Земле быстро разрушается от воды. А здесь он лежит на поверхности миллиарды лет и прекрасно сохранился. Это доказывает, что Марс высох невероятно давно, но его внутренности до сих пор напоминают о себе. Главный вопрос – что заставляет пепел двигаться? Виновный один – ветер. Либо ветер гонит темный песок поверху, либо как метлой сдувает светлую пыль, обнажая старый вулканический слой. Оба варианта пока под вопросом, но оба доказывают активность. Марс меняется. Он не застыл намертво. Да, у него нет тектоники плит, как у Земли, и дожди здесь не идут. Но эоловые процессы, работа ветра, творят на планете свою картину прямо сейчас, в эту секунду. Кто-то скажет, подумаешь, песок сдуло. Но для науки это огромный шаг. Если на Марсе двигаются огромные массы вещества, значит, он геологически активен. А где есть тепло и движение, всегда есть вероятность сюрпризов. Марс не умер, он просто неторопливый.
18: Просто космос.
19: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
18: Реклама.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
24: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
26: Кремль говорит.
25: Украина пытается ударить по экономической и торговой инфраструктуре России. Это вызовет жесткую ответную реакцию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но если вы говорите о военной эскалации, то она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся вперед. Конец цитаты. Так Песков прокомментировал информацию Блумберга о том, что Россия готовится к усилению атак на Украину из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик. Агентство ссылается на близкие к Кремлю источники. По их словам, Россия рассматривает возможность усиления баллистических ракетных ударов по Киеву, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах. Как утверждают собеседники агентства, переговорные механизмы фактически рухнули, и обе враждующие стороны вернулись к исходной точке.
26: О проверках.
25: Сеть столичных АЗС «Трасса» попала под следствие из-за высоких цен. Возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф. Ранее проверки ФАС показали, что на заправочных точках установлены необоснованно высокие цены на бензин и дизельное топливо. АЗС «Трасса» принадлежит компании «Евротранс». Она занимает доминирующее положение в 8 городских и 3 муниципальных округах Подмосковья.
26: О происшествии.
25: В аэропорту Анталии произошла авария с автобусом, перевозившим туристов. Пострадали 5 россиян, в том числе ребенок 23-го года рождения. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Анталии. Автобус перевозил прибывших из Москвы граждан к терминалу. Навстречу ему выехала одна из машин наземных служб аэропорта. Это привело к ДТП. В автобусе были пассажиры, прилетевшие рейсом Turkish Airlines, пишет телеграм-канал ШОТ. Пострадавшие доставлены в больницу, среди них также оба водителя.
26: О туризме.
25: Российские туроператоры фиксируют снижение минимальных цен на зарубежные туры в начале сентября. Больше всего подешевели поездки в Объединенные Арабские Эмираты почти на четверть, на 25 тысяч рублей до 85 тысяч. Далее идет Турция, более чем на 17%, на 17 тысяч до 80 тысяч рублей. Речь идет о турах с вылетом с 1 по 13 сентября. Динамика по ценам оценивалась по сравнению с концом августа. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. До края Славянска в ДНР осталось 4 километра, заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов. На разбор массированной атаки на Украину 27 августа от Александра Коца и глава СВР России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москве. Есть другие темы. Подробнее в нашем эфире обсудим и осветим. Но начнем с того, что до окраин Славянска в ДНР осталось 4 километра. Об этом заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов. По его словам, российская армия наступает в зоне СВО по всем направлениям, не снижающимися темпами. Российские войска находятся в 3 километрах от Краматорска и в 1,5 от Дружковки, также отметил Валерий Герасимов.
5: В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубоко эшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений. В этих условиях войска южной группировки, наступая на широком фронте около 160 километров, одновременно на нескольких направлениях преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Соединение 3-й армии продолжает наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В течение июля и августа месяца штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховат. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
0: Ну что ж, давайте также обсудим и это продвижение. И, кстати, я могу проанонсировать материал на портале kp.ru, который опубликован сегодняшним днем, 27 августа, в рубрике «Политика». Заголовок его «Семь звеньев одной цепи за один удар». Здесь подробный разбор массированные атаки на Украину 27 августа. И Александр Коц, это специальный корреспондент «Комсомольской правды», разобрал, в общем, по косточкам, да, там, ситуацию, когда вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 7 звеньев одной цепи ВПК Украины за один удар 27 августа. Ну и начинается, конечно, с того, что Зеленский буквально недавно начал хвастаться, что добыл небольшую партию ракет к системам ПВО «Патриот». Где он их достал, как он их достал, это уже не имеет никакого значения, поэтому партия небольшая, это главное. Так вот, сразу же прилетели герани и баллистика, чтобы проверить, в каком состоянии эти ракеты к системам «Патриот». Ну и результат этой проверки, конечно, можно проверить и в материале нашего коллеги Александра Коца. Ну, и могу сразу сказать, что итоговая ведомость, как пишет Александр Коц, ударов вооруженных сил России по Украине впечатляет, потому что здесь подробно разбирается список пораженных целей не только в Киеве, но и в Одесской области, и в Запорожье, и в Кривом Роге. Ну и что касается удара по Киеву, то там располагался крупнейший склад и цех сборки дронов. Местечко это называется Сан-Парк, и по нему прилетает уже второй раз за месяц. 11 августа вот в этом киевском, кстати, офисно-складском комплексе было накрыто до 15 тысяч дронов, FPV-дронов, я сразу могу сказать, на которых были установлены тепловизоры и вместе со станциями управления и со всеми комплексами. И вот прошло две с лишним недели, и Министерство обороны Российской Федерации снова называют его крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV-дронов. То есть за эти две недели успели все, что было уничтожено, почистить, расчистить и, что называется, складское помещение набить этими ФИПИВИ-дронами заново. Старались, видимо, очень сильно, ну и получается, что Министерство обороны Российской Федерации все это заново и разгрузило. Но это же еще не все. Вот Александр Кот в своем материале пишет о том, что в Киеве под удар также попал и цех сборки баражирующих хорнетов, о которых мы с вами начали слышать все чаще и чаще вот в этом 2026 году. Означает это одно, что в столице налажена, естественно, в украинской столице налажена крупноузловая сборка американских дронов. Но теперь можно сказать, что было налажено после успешных ударов Министерства обороны Российской Федерации. Теперь перемещаемся в Борисполь. Здесь поражен комплекс Александровский. Впрочем, почему я-то все об этом рассказываю? У нас же на прямой связи есть специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, и про этот материал мы тоже поговорим подробнее, но начнем с успехов армии России и со слов главы Генштаба России Валерия Герасимова. Александр, я вас приветствую, здравствуйте.
6: Да, приветствую.
0: Александр, расскажите, пожалуйста, ну вот по словам главы Генштаба Российской Федерации и по продвижению армии России вдоль линии боевого соприкосновения и за ней, что можно сказать? Какова сейчас обстановка и какие перспективы?
6: Ну, собственно, можно сделать вывод, что группировка войск «Южная», которая, собственно, посетила начальник Генштаба, сейчас ломает генеральную линию обороны противника. Она уже, по словам Герасимова, преодолела первый рубеж обороны. Сейчас с восточной стороны мы находимся в 4 километрах от Славянска, в 3 километрах от Краматорска, собственно, в 1,5 километрах от Дружковки. Сейчас городские бои идут в пригороде Дружковки, в населенном пункте Алексеева-Дружковка. Уже половина этого города находится под нашим контролем. Соответственно, планомерно мы начинаем взламывать генеральную линию обороны противника, когда оставшуюся в Донбассе. И мы видим, что Зеленский буквально вчера отрядил на оборону Донбасса двух своих самых известных, наверное, на Западе военачальников. Это Белецкий и Прокопенко. Наверняка террористы-экстремисты, на всякий случай помянем их в таком качестве. Это родоначальники террористической организации «Азов». Прокопенко, напомнится, в Мариуполе сдался в плен. Белецкий бежал из Авдеевки, что, наверное, говорит о их полководческих талантах. Но, конечно, это идеологически мотивированные командиры. Соответственно, у них есть костяк нациков, который можно использовать в качестве накачки для пехоты, потому что мотивация сейчас у противника очень слабая. Но в большей степени, наверное, это такое политическое назначение, чтобы показать Западу, что он ставит лучших, как он считает, на оборону Донбасса, хотя, с другой стороны, это и игра ва-банк, потому что, когда посыпется оборона противника здесь, в Славянско-Краматорской агломерации, то козырей у Зеленского больше не останется. То есть начинается генеральная битва за Донбасс, продолжается, и наши соединения сейчас пытаются взломать ее с разных сторон. То есть здесь на один замысел работают сразу три группировки, не только южная, которую сегодня посетил начальник Генштаба, но и группировка войск «Запад», которая наступает на Славянск и Краматорск с северо-востока, плюс группировка «Центр», которая сейчас занято Добропольем, но как только Доброполье будет освобождено, сразу откроется дорога на Краматорск с западной стороны. При этом группировка войск «Центр», отдельное ее подразделение, сейчас находится в нескольких километрах от Дружковки с юго-западной стороны. То есть фактически мы видим, что к этому городу оформляются знакомые нам по освобождению других городов клещи.
0: Александр, я хотел бы также затронуть и материал на нашем сайте kp.ru с заголовком «7 звеньев одной цепи за один удар. Разбор массированной атаки на Украину». 27 августа я нашей аудитории уже вкратце рассказал о том, что было поражено в Киеве и вокруг него. Но вот Запорожье, Кривой Рог, Одессу еще не затронул. Что вы можете сказать по поводу того, что поражено Министерством обороны армии России там?
6: Ну, я бы отметил, что Зеленский только вчера похвастал, что добыл небольшую партию ракет к системам ПВО «Патриот». И, собственно, вот наши герани сегодня ночью и баллистические ракеты полетели проверять, что там за ракеты. Ну, действительно, какая-то часть была перехвачена, но все-таки цели все необходимые были поражены. Что касается Запорожья, Кривого Рога, то там били по металлургии, били уже не первый раз. ArcelorMittal, то, что осталось от Криворожского комбината, по нему бьют неоднократно. Плюс был очередной удар по Кременчугскому НПЗ. Это уже второй заход за две недели. Интересно, что завод уже работает не как производители топлива, а как перевалка, перевалочная база нефтепродуктов, которые поступают из-за рубежа. То есть своей переработки уже не хватает. Ну и уже привычно удары по портам. Одесса, Черноморск, 24 склада с военным имуществом. На Дунайском порту в Рене тоже молотят весь август. И сегодня в очередной раз была поражена и разгрузочная инфраструктура, и склад ГСМ в Ильичевске. Сборочный цех для БПЛА.
7: Да, Александр, благодарю. Благодарю, да. Время подходит к концу. Еще раз напомню, что наши слушатели могут ознакомиться с этим на сайте kp.ru. Это был Александр Коц. А через пару минут в эфире мы обсудим новость о том, что глава СФР России Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ. Скоро подробности.
24: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
8: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Каждую секунду солнце становится легче на 4 миллиона тонн. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы.
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать новости. Сергей Григорьев вместе с вами. И начнем с того, что глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москве и добавил, что обсудил с ним вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб.
5: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира, так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это
6: рабочий формат.
5: Это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
4: Напомню, директор ЦРУ посетил Москву 25 августа. Пресс-секретарь российского президента Песков на следующий день заявил, что имели место контакты по линии спецслужб. Владимир Путин с главой ЦРУ не встречался, но ему было обо всем доложено. Ну и директор ЦРУ Рэдклифф прибыл в Москву, чтобы обсудить отношения России и Североатлантического альянса. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По данным телеканала, американский чиновник прибыл в Москву с целью обсудить и предотвратить потенциальную эскалацию отношений между Россией и НАТО, которая может привести к прямому конфликту. Эту тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Бранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Бранец.
7: В последние дни вся мировая пресса, включая, разумеется, российскую, на все лады

она не разбирает нас на органы. Она объединяет нас. Она помогает нам на клеточном уровне, всему организму работать без сбоя. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания, оксидативный стресс, не являясь при этом лекарственным средством, друзья. И тут я хочу вам привести пример из жизни. Недавно своим опытом применения ионизированной воды поделилась пользователь ионизатора воды Aqualife. Она стеснялась позвонить в эфир, но позвонила к нам в колл-центр. Она очень любит наших девчонок, да, наших специалистов. Я их называю девчонки всегда. Так вот, они действительно высококвалифицированные специалисты. И вот она поделилась с ними своим опытом. Ее зовут Валентина. Ей, представьте, 87 лет. И она настоящий пример жизненной силы. Но давайте по порядку. Валентина рассказывает о переменах, которые произошли в их с мужем жизни. Эти результаты говорят громче любых слов. Для начала скажу, что ионизированная вода не заменяет лечение. Она помогает сделать его более эффективным. Она не является лекарственным средством. Но вот что говорит Валентина. Она просто начала пить ионизированную воду, наладила питьевой режим. И что изменилось? Она говорит, представьте себе, гипертония второй степени отступает. Валентина с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие настолько стало лучше, что она смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Она практически перестала пить таблетки. Но это еще не все. Был у нее один деликатный, но очень досадный нюанс. Стойкий запах изо рта. Может быть, для кого-то это актуально. И вот сколько врачей, сколько советов, рецептов, сколько полосканий, все без толку. А вот как только она начала пить воду, проблема исчезла бесследно. Ушла и тяжесть в желудке. Наладилась работа кишечника. Она с радостью говорит и смеется. Туалет стал как часы. Это с ее слов вот прям так, да? А главное, появилась та самая утренняя бодрость. То есть она не встает и чувствует себя разваленной, да, и устала. Она, наоборот, чувствует себя выспавшейся. Появилась бодрость утром, да? То есть сон стал эффективен, качественным. Он стал более качественным. И вот а этого очень не хватает, особенно в зрелом возрасте, да? То есть она выпивает с утра стакан воды, и день играет новыми красками. А касательно ее мужа, я же сказал еще муж, да, есть результаты у ее мужа. Валентина говорит, что спешила рассказать именно самое важное про него. И вот ее супруг, которому идет уже 90-й год, тоже ощутил перемены. Его сахар держался на отметке 12, теперь вернулся в норму. И проблемы с пищеварением ушли. Он хоть и не молодеет, да, ну, конечно, уже 90-й год, но бодро ходит по комнате, это уже счастье. Еще раз отмечу, ионизированная вода – это не лекарство. Но когда слышишь такие отзывы, это вдохновляет. Валентина не лежит на диване, она занимается любимым делом, трудится на даче. Она сажает картошку, помидоры, огурцы, тыкву, зелень, да. В свои 87 лет она в движении, а движение – это жизнь, правда? Она говорит просто, но от души. Вот и тут хочу процитировать ее дословно. «Я такая радая, что не применяю столько таблеток». И знаете, это же произошло после того, как она наладила питьевой режим. И когда слышишь такое от человека, прошедшего долгий жизненный путь, веришь в то, что здоровье – это не просто отсутствие болезни. Это возможность копаться в земле, радоваться утру, да, и быть опорой друг для друга даже в 90 лет. Вот такие прекрасные результаты. Валентина, спасибо вам за ваш отзыв, за ваш пример. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, друзья, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой, потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. Именно здесь я хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель компании Aqualife. И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует ну просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы можете получить два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды и генератор водородной воды. Всего за 32 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают довольно редко. И, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. На склад уже поступили новые генераторы Aqualife Light, и их себестоимость уже значительно выше. Все дорожает, как ни крути. Вы сами это понимаете, сами знаете причины. Но сегодня я вынужден это сказать. Последний день. Цена 32 тысячи рублей за комплект из двух приборов. Вы оплачиваете этот комплект при получении, при предоплате никакой не нужно вносить. Просто позвоните, закажите, сделайте вот этот вот акцент на том, что вы готовы приобрести. Если какие-то вопросы есть, тоже можете задать, вам ответят. Вдруг вы не, я на какие-то ваши вопросы не ответила.

0: не появились у вас. Ну и звоните в эфир тоже, я с радостью на них отвечу. Так что звоните в колл-центр 8 800 505 0855. Скажу, что входит в этот комплект. Ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 и генератор Light. И, друзья, вот вы приобретаете этот комплект, на этом ваши траты практически закончились, потому что здесь никаких нет сверх каких-то расходных материалов. В генераторе вообще ничего не нужно менять, только заряжать устройство, есть и зарядка в комплекте. А в ионизаторе нужно иногда менять мембрану. И в комплекте их аж 16 штук, то есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Плюс в комплект даже мы даем еще и pH-тестер, к ионизатору вы получите в коробке и увидите, для того, чтобы вы могли проверить качество вашей воды на pH. Тут тоже важный показатель, сейчас не буду на нем останавливаться. Ну, в колл-центре, если что, можете задать вопрос, вам ответят. А также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак. Плюс зарядка для генератора, я сказал, расширенная инструкция к каждому прибору, прикрепленная с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили прибор, быстро пробежались глазами по инструкции, залили... Два прибора, простите. Залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Да, разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Буквально несколько минут. Залили в ионизаторе или в генератор, да, пару минут и готово. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете свой первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваивается, и организму она, правда, да. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она меня не лезет. Так вот те, кто переходит на ионизированную воду, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Звоните 8 800 505 0855. Попробуйте, успейте до 19.00. 8 800 505 0855. Звонки бесплатны, доставка бесплатная, оплата при получении. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части. Не переключайтесь.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
3: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 14.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. С 3 сентября по 2 октября Псковстат проведет выборочное наблюдение состояния здоровья населения в Великих Луках по улицам Матвея Кузьмина, Липецкая и проспекту Гагарина. Цель – получение статистической информации о приверженности населения здоровому образу жизни, состоянии здоровья, пищевых привычках, физической активности. Результаты наблюдения помогут в реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и укрепления общественного здоровья национального проекта «Демография». Обеспечение безопасности дорожного движения в период окончания летних каникул и начала нового учебного года обсудили в Управлении образования в рамках профилактического мероприятия «Безопасный путь в школу». Состоялось совещание с заместителями директоров по воспитательной работе школ Великих Луг с участием представителя госавтоинспекции. Рассмотрели такие важные вопросы, как организация движения детских пеших колонн и перевозка юных горожан автобусами, ношение обучающимися световозвращающих элементов на верхней одежде, применение детских удерживающих устройств в салонах транспортных средств и деятельность ЮИТ в городских школах. На сайте Великолукского краеведческого музея начала работу новая онлайн-выставка «Никто не забыт. Сохранение памяти о советских военнопленных». Мультимедийная акция посвящена одной из самых трагических, но наименее освещенных страниц истории Великой Отечественной войны.
1: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 57 копеек.
1: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
6: И вновь к разговору о правильной воде. Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией. Миша готов принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша, тебе слово.
0: Спасибо, да, это заключительная часть нашего большого эфира, поэтому я еще хочу акцентировать внимание на том, что ионизированная вода не является лекарственным средством, но ее уже очень часто и очень много изучают, есть много исследований, и сейчас поделюсь одним из тоже интересных исследований. Поговорим о том, как же вода меняет с вами наше с вами самочувствие, скажем так, на всех этажах, на всех уровнях. И что вы можете почувствовать, когда начинаете пить ионизированную воду регулярно? И вот современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Представьте, это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой нашей клетки. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются. Даже если вы, допустим, пьете литры обычной воды, а вот ионизированная вода – это на сегодня, пожалуй, самая безопасная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим бесплатно. И что они заметили? Людям говорят, а у вас отличные капилляры. Вот причем часто попадались люди вот, 60-70 лет. И вот те отвечали, что пьют воду ионизаторов воды Аквалайф. И таких было так много, что коллеги пришли к нам, сказали, говорят, ну, кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ионизаторов воды Аквалайф. И вот этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает еще и оксидативный же стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. Я хочу сейчас напомнить, что оксидативный стресс – это первопричина 90% всех заболеваний. И неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Налаживаем питьевой режим, это легко, поэтому я советую всем попробовать. Пусть оно не является лекарственным средством, но, видите, исследования говорят о пользе. Да, это не заменяет лечение, но так или иначе оно помогает в нем. Попробуйте, друзья. Сегодня отмечаю, что таких цен, которые сегодня есть на этот комплект, о котором я сейчас скажу чуть позже, да, таких цен больше не будет. Эта партия генераторов заканчивается, и все эти и таких комплектов по такой цене, еще раз говорю, больше не будет. Поэтому звоните прямо сейчас, не откладывайте на завтра то, что нужно сделать сегодня. 8 800 505 0855 – это бесплатный звонок для, для того, чтобы позвонить, проконсультироваться. Да? Оплата при получении сегодня 32 тысячи рублей за два прибора. Это последний день акции. Ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1. Это не, он идет не просто по выгодной цене со скидкой. Да? Его цена, ну, вот можете зайти на наш сайт, увидеть, что его цена там порядка со скидкой, даже на сайте есть скидка, да, я знаю, там не 44, а 39 900, по-моему, да. Но вы сегодня его получаете не просто со скидкой по цене 32 тысячи рублей, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light. А всего платите 32 тысячи рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой и всегда свежая. Сегодня распродажа. А теперь уже, ну вот точно, заканчивается партия генераторов по старым ценам. Поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день, это комплект по суперцене. Ионизатор воды Aqualife Premium, он готовит ионизированную водородную, щелочную, кислотную, серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Light он идет. Генератор, он заряжается как телефон, вы его берете с собой куда угодно. Его объем 400 мл, очень удобен, стилен, красив. Да, заливаете простую воду, которая нас окисляет, нажимаете кнопку, и через несколько минут вода становится антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Можете пить, использовать именно генератор, я сейчас говорю, он работает от аккумулятора, заряжайте как телефон просто. Использовать где угодно, в самолете, в поезде, в машине, в автобусе, хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях. Никаких, друзья, компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня последний день, до 19.00. По цене, по этой цене осталось ограниченное количество. Еще раз повторю номер телефона 8 800 505 0855. И помните, что если не дозвонитесь, а звонков сегодня очень много будет, поэтому лучше позвоните сегодня, мы увидим ваш неотвеченный и перезвоним, но перезванивать будем с городского номера телефона, поэтому поднимайте. Поднимайте трубку, если увидите городской московский, да, телефон там 499, на конце не помню, какие цифры, но вот увидите городской телефон, поднимайте, это мы вам звоним. Давайте разберем исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление, реально помогает суставам. И опять должно говориться, что ионизированная вода не является лекарственным средством, она не заменяет лечение. Да? И теперь конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, там, как я себя чувствую, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв был, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру здесь в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. И вот уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных опухших суставов, анализ крови, да, и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, да, это очень высокая активность, до 3,2. Это уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приближившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше, больше, меньше боли, меньше отеков, больше движения, да, и движение стало приносить удовольствие, а не боль. Третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года без специфических антител. И вот у таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Друзья, полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, он и не является же лекарственным средством, да? Но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. А как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. Друзья, что это значит для нас с вами? Это прямое доказательство того, что водородная вода – это не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить. Я считаю, пить водород – это самый легкий, самый простой, самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90%, то есть 9 из 10 заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом, друзья. И чтобы с ним бороться, нужны антиоксиданты. Нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня говорит о том, что молекулярный водород – это мощнейший антиоксидант. Вот и все. И никаких противопоказаний, что важно. Да? Вот и все ответы на все эти вопросы. Нужно всего лишь добавить воду в свою жизнь. Не заменить что-то на что-то, да? А добавить правильной воды, наладить питьевой режим с правильной водой. И поверьте, все ненужное уйдет само собой. Не верите? Проверьте сами, попробуйте. И сегодня, друзья, у меня аж дух захватывает, когда я напоминаю вам об этом. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Продажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на генератор ActLifeLight. Комплект из 2 приборов. Ионизатор премиум для всей семьи, который никуда не встраивается. Это самая популярная наша модель. Все они уже в новом дизайне, с новым логотипом. Прям вот, ну, завидую всем вам. У меня еще стоит приборчик со старым логотипом, старым дизайном. Но и он эффективен, друзья. Так вот, сегодня это объем его, вот этого прибора премиум-класса, 3,5 литра, он никуда не встраивается, он работает от сети, просто в использовании как чайник, да, генератор водородной воды Light в комплекте идет. И цена этого комплекта, супер цена, 32 тысячи рублей. Поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день акции, друзья, звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Я знаю, что таких комплектов осталось крайне мало. Наш ионизатор уникален тем, что готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду, ионизированную кислотную воду и серебряную, 4 в одном. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Друзья, кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Да? Она вода, которая помогает нам и в быту в том числе. Я вот говорил недавно о том, что она помогает даже вот у меня частный дом, и бывают высолы на кирпиче, да, такие белые разводы. Она легко помогает справляться с ним. Можно посмотреть, сколько она стоит, эта кислотная вода, на маркетплейсах. Она называется «Аналит». 300 рублей, друзья, за пол-литра, а вы готовите ее каждый день. Получаете всегда свежую, она свежая, более эффективная. Друзья, так что успевайте. Времени остается мало у меня, потому что остается меньше 30 секунд, поэтому еще раз напомню номер телефона 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, если не дозвоните, мы перезвоним с городского номера. Так что поднимайте трубку. Звоните 8 800 505 0855. Будьте здоровы и слушайте радио «Комсомольская правда».
7: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
11: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте, продолжаем обсуждать новости. Каждый четвертый житель крупных городов в России покупает вещи на барахолках, а еще четверть не делали этого, но готовы попробовать, рассказали в компании ВК. Отмечается, что основными каналами покупки одежды остаются маркетплейсы и торговые центры. Ими пользуются 65% и 60% опрошенных соответственно. Ну и тем временем в России наблюдается бум секонд-хендов. Наши соотечественники стали активнее сдавать вещи в секонд-хенды и на переработку. Как посчитали в различных фондах и точках сбора, по итогам прошлого года объем рынка БУ товаров составил почти 1 триллион рублей. А в этом году может вырасти еще на 12-15%, считают в Инфолайн. И вот такое поведение связано в первую очередь с общемировым трендом на экологичность и разумное потребление. Использование бывших в употреблении вещей стало совершенно привычно и набирает все большую популярность, тогда как раньше большинство девушек, ну, раньше бы никогда это не выбрали. Ну, или как минимум скрыло бы место покупки. А сейчас открываются новые секонд-хенды, в том числе в центре Москвы, и к ажиотажу подключились даже маркетплейсы, у которых при поиске одежды легко наткнуться на товары, бывшие в употреблении. Спрос на товары, которые ранее использовались, связан не только с желанием сэкономить. Нередко на маркетплейсах есть вещи даже дешевле. А в секонд-хенде можно потратить часы и не найти ничего. Ну, а дело, скорее всего, в ощущении игры или, скажем, охоты. Журналист «Комсомольской правды» Юлия Хожателева изучила рынок секонд-хендов, и, по ее словам, интерес к таким магазинам одежды освежили зумеры с трендом на осознанное потребление и желанием выделиться. Слово Юлии Хожателевой.
14: Когда я приступила к этому материалу, у меня немножко скептическое было такое отношение. Я думала, сейчас я приду в секонд-хенды, увижу большое количество людей, и людей такого, кстати, уже возраста забальзаковского, и женщин, а может быть бабушек. А когда я начала ходить, и мало ни в одном, ни в двух, ни в трех, я увидела абсолютно другую картину. Огромное количество молодежи. То есть именно молодые задают этот тренд. Если говорить о каких-то цифрах, да, то проводились исследования. И эти исследования, огромное количество в нем участвовало человек, 38% россиян по этому исследованию готовы покупать одежду в секонд-хендах. А 40% гардероба зумеров, тех самых вот, за кем будущее во всем мире, 40% гардероба этих зумеров состоит из подержанных вещей. То есть это не только российский тренд, это мировой тренд.
6: Ну и секонд-хенд – это попытка молодежи уйти от масс-маркета, и также это запрос на эксклюзивность. Так считает стилист Влад Лисовец. На ресейл-площадках и винтажных магазинах можно найти оригинальные вещи. Вот что эксперт заявил радио «Комсомольская правда».
15: Я думаю, в первую очередь, это все-таки индивидуальность. Дело в том, что найти что-то из прошлого, там, 20-25 лет назад, это вещи, которых больше ни у кого не будет. И таким образом вы будете эксклюзивной, грубо говоря, как говорит молодежь, нишевая вещь. Соответственно, это первое. Во-вторых, сейчас тренд 2000-х, а это все то, что мы носили 20-25 лет назад, и все это можно найти в секонд-хендах, и это будут реально модные вещи. А в-третьих, все, что делают дизайнеры в последнее время, это вещи абсолютно похожие. Выделиться в этом очень сложно. Поэтому для тех, кто... Ну, и экономия, конечно, в том числе. Поэтому для модников это... говорит в первую очередь о том, что у человека хороший вкус. Пойти в секонд и найти хорошую вещь, интересную, выглядеть в ней круто, это говорит о твоем вкусе, о том, что ты умеешь находить что-то особенное.
6: Сейчас одежду для секонд-хенда, а также винтаж в основном покупают посредники из стран Европы и США, а завозят в Россию через Белоруссию и Казахстан. Но бывает, что за импортные поставки выдают даже возвраты с маркетплейсов, пришедшие в негодность. Другое дело ресейл-платформы, где российские модники сами выставляют вещи, нередко брендовые, качественные, на продажу. Среди них востребованы и российские бренды. К другим темам. Концерты звезд 90-х и нулевых продолжают пользоваться в России огромным спросом. В январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на одном из билетных сервисов 15 – это концерты группы артистов, которые были как раз популярны в те времена. При этом солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков стал самым богатым артистом и получает по 50 миллионов за одно выступление. Подробности в материале Юрия Кораблева.
16: Продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 40% год к году, сообщили в группе компании «Кассир.ру». Наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Гуф» и «Басты».

0: сары.
1: По заработкам опередили всех руки вверх, и Сергей Жуков, рассказывают продюсеры. У них полные залы не только в Москве, но и в регионах. В каждом городе они выбирают самые многочисленные арены, и везде Жукова ждут аншлаги. По данным экспертов, юбилейные шоу группы «Руки вверх» в этом году посетят около 500 тысяч человек. Сейчас Жуков – самый высокооплачиваемый артист в стране. По словам продюсера Сергея Лаврова, солист группы «Руки вверх» с каждого концерта зарабатывает минимум 50 миллионов рублей. Почему так успешны концерты «Руки вверх»? Рассуждает телеведущий, ведущий настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда» Александр Анатольевич.
2: Я думаю, все концерты «Руки вверх» и Сереги Жукова успешны запредельно, потому что теснейший контакт с публикой наведен давно, он об этом контакте знает, он о нем заботится, и он его поддерживает. Простые и понятные слова, простые понятные мелодии, надежный ритм, и все схвачено крепко. И с публикой это исполняется просто, можно сказать, хором совместно. Это большой ансамбль. Стадион и Сергей Евгеньевич Жуков. И все это вместе получается огромное такое певческое шоу музыкальное. А то, что Сергею Евгеньевичу за это причитаются большие гонорары, так слава богу, я очень рад, когда мои коллеги зарабатывают много или очень много. Это прекрасно. Эти деньги потом идут на дело, чтобы шоу было лучше, чтобы песни были веселее, чтобы картинка была краше и наряднее. Другими словами, все идет в творчество и все идет на пользу. Поэтому за гонорары, конечно, публике спасибо, но он же отвечает публике взаимно. А это самое главное.

Сегодня на концертах певицы и ее ансамбля «Золотое кольцо» молодежи в зале чуть ли не больше, чем людей в возрасте. Все началось примерно 2 года назад, весной 2024-го. Тогда 65-летняя артистка вместе со своим 40-летним сыном отправилась в очередной концертный тур под названием «Плывет веночек» в честь своего одноименного хита –

0: Тогда никто и подумать не мог, что фрагмент выступления Надежды Кадышевой внезапно завирусится в соцсетях и станет одним из самых популярных саундтреков, под которые молодежь монтирует видеоролики. Именно социальные сети дали вторую жизнь песням Кадышевой, говорит музыкальный критик Илья Легостаев.
1: Этот способ такой неожиданной раскрутки через социальные сети, через использование музыки для коротких видео, это очень такая популярная среди молодежи забава. И иногда случаются вот такие чудеса. Это предугадать, найти этому какое-то логическое объяснение очень трудно. Потому что сейчас музыкальная индустрия устроена так, что песни попадают к людям не совсем привычными нам путями. Эта музыка из тех времен, она тоже получает второй шанс.
0: Ну а если говорить про молодых звезд, то сегодня на вершине успеха 32-летний Егор Крид, собравший два стадиона в Москве, дышит в спину Егору его коллега Ваня Дмитриенко, который берет за корпоративы по 10 миллионов рублей. В свои 20 лет Иван уже собрал Лужники. Аудитория у него юная, школьная, но весьма многочисленная. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Турал Керимов об объявлении Трампом масштабной экономической войны Ирану.
3: Так или иначе, санкции с Ирана сняты не были. Американские ограничения, они действовали по отношению к иранской внешней торговле, финансовому сектору, производственным организациям, другим предприятиям страны долгие годы. Никто их не отменял. Более того, они были практически максимальными. То есть все санкции, которые можно было бы уже придумать и ввести против Ирана, они уже были введены. Разве что только не хватало физической блокады, которую американцы пытаются до сих пор уже который месяц организовать в Оманском заливе для того, чтобы не допустить иранскую торговлю по морю, по Мировому океану, не допустить иранские поставки нефти. То, о чем уже было сказано, они действительно минимальные за последнее время. Но тут надо сказать, что это еще и потому, что американцы нанесли серию ударов по острову Харк, который находится в Персидском заливе и на который ориентированы, собственно, 90% экспорта иранских нефтепродуктов. То есть это главный терминал по поставкам за рубеж этих продуктов. И здесь не сколько даже санкции. Иранская нефть десятилетиями находится под санкциями, но при этом ее успешно поставляли за рубеж. Главный покупатель, кстати, да, многие годы это Китайская Народная Республика. Да, как и у других соседних с Ираном стран Персидского залива по этому продукту. Поэтому здесь возможно, конечно, еще что-то они придумают, но это больше пропагандистский ход, направленный на то, чтобы сказать, что да, вот теперь у нас тотальная экономическая война. Извините, а вот до этого момента это так называлось.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О расследованиях.
4: Погибший при взрыве автомобиля в Петербурге был военнослужащим. Об этом сообщили в Следственном комитете. В ведомстве также добавили, что в ходе ЧП пострадала его супруга. Ей оказывают медицинскую помощь. О других подробностях происходящего не сообщается. Оперативные службы работают на месте случившегося. Идет сбор материалов по делу. Автомобиль взорвался в районе Славянки в Санкт-Петербурге. Сегодня примерно в 11 часов утра следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания автомобиля. МИД России объявил персоной нон грата румынского дипломата. В МИДе назвали эту меру ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Бухаресте. Причиной демарша МИД Румынии назвал неоднократные нарушения воздушного пространства страны беспилотниками, которые, по версии Бухареста, принадлежали России.
0: О стихийных бедствиях.
4: Число погибших при наводнении в Непале возросло до 332. Более 900 человек числятся пропавшими без вести. Об этом пишет газета «Гардиан». Китайская государственная телекомпания, в свою очередь, информирует о 3 погибших и более чем 500 пропавших без вести в соседнем Тибете. Спасательные отряды находят тела пострадавших на значительном удалении от эпицентра трагедии. Причиной бедствия стал внезапный сход ледника в горах. Это событие спровоцировало не только мощный поток воды, но и сейсмические колебания магнитудой 5,2. Владимир Путин ранее выразил соболезнования председателю КНР и властям Непала в связи со стихийным бедствием.
0: О валютах.
4: Внебиржевый курс евро впервые с марта превысил 100 рублей. Доллар поднялся выше 86. Аналитики связывают динамику с данными о резком сокращении экспорта нефти через Новороссийск на фоне атак на портовую инфраструктуру. Эксперты обращают внимание на то, что слабый рубль может поддержать экспортеров, но осложнит борьбу Центробанка с инфляцией.
0: О туризме.
4: Россияне стали меньше путешествовать по стране. Количество турпоездок по итогам неполных 8 месяцев этого года снизилось на 6% и составило 58 миллионов штук. Это подсчитали в Ассоциации туроператоров России. По словам вице-президента Ассоциации Сергея Ромашкина, спрос на путешествия по стране снижается равномерно с начала года. Снижение интереса к путешествиям он связывает с общим замедлением покупательской активности и сокращением трат граждан на развлечения, рестораны, шопинг и туризм.
0: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 15, завтра днем до плюс 20, местами небольшой дождь. В Петербурге также плюс 20, облачно и без осадков. Ирина Самойлова, служба информации.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Ряд стран Европы боится нехватки финансирования Киева и требует изъятия активов России, пишет Financial Times. В России впервые за 10 лет подешевели сборы в школу. Как такое может быть? Обсудим материал «Комсомолки». И в школах запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября. Эти и другие темы подробнее. Начнем с того, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф посещал Москву 25 августа, чтобы предупредить российскую сторону о недопустимости нападения на страны НАТО. Об этом, по крайней мере, пишет Wall Street Journal и также издание Politico. Как сообщает Wall Street Journal, визит Рэдклиффа в Россию произошел на фоне прогнозов разведки США о том, что Россия попытается проверить решимость НАТО в ближайшие годы. Рэдклифф предостерег Москву от эскалации конфликта с союзниками американцев по НАТО, в частности, с Эстонией, Латвией, Литвой, пишет Политика со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Кроме того, директор ЦРУ использовал свой визит, чтобы оказать на Россию давление из-за военной и экономической поддержки Ирана, сообщили Политика два источника и британский чиновник, знакомый с деталями поездки. В Кремле уже назвали эти публикации очередными страшилками.
6: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
5: Ряд стран Европы боится нехватки финансирования Киева и требует изъятия активы России, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Среди стран, поддерживающих инициативу, называются Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Они планируют в четверг направить письмо Еврокомиссии, в котором попросят возобновить попытки изъять замороженные активы Российской Федерации. Эти планы уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал использование замороженных активов России для поддержки Украины совершенно незаконными действиями.
7: Как Кремль оценивает инициативу Швеции, Нидерландов, Испании и Польши вот, возобновить работу над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины? Если ЕС все-таки пойдет по пути использования российских замороженных активов, как это отразится на перспективах любых переговоров и на отношениях с европейскими странами? Спасибо.
6: Это будут совершенно незаконные действия. Мы неоднократно об этом говорили. Это были бы незаконными действиями, они будут иметь свои юридические последствия. Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовал.
5: Обсудим все, что вокруг этих тем происходит сейчас в ближайшее время. Я также напомню, что европейские страны взяли на себя основную ответственность за обеспечение собственной безопасности и стали играть ведущую роль в оказании помощи Киеву. Об этом заявил заместитель министра войны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Ну, денег, видимо, не хватает, да? Обсудим это с экономистом, директором Института нового общества, автора телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Василий Колташов с нами на прямой связи. Василий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Ну, давайте начнем с того, что нехватка финансирования Киева провоцирует возобновление требований изъять активы России. Financial Times, по крайней мере, об этом пишет, и мне кажется, это же неспроста, как говорил Винни-Пух. Что вы думаете, почему опять пошли разговоры на эту тему?
8: Пытаются заставить колеблющиеся страны подписать некую бумагу, да, условно говоря, договор с дьяволом, о том, что они будут бороться против России ценой даже своего собственного существования. Я говорю про колеблющиеся страны. Это Испания, Италия, Греция, Франция, Бельгия, потому что Бельгия больше всех колеблется по вопросу изъятия российских активов, ибо они там, в Бельгии, находятся в распоряжении компании Евроклир. А вот кто не колеблется? Неколебимо против России. Швеция, Нидерланды, Дания, чуть менее демонстративно неколебимо, да, Германия. Пожалуйста, там мы видим и другие скандинавские страны там в этом лагере. Ну, я перечислил лидеров процесса, вы тоже назвали некоторых из них. И получается так, что вот эта коалиция, она не очень организована, деньги не получается собрать. Сейчас очередной кризис сбора средств по фасеночкам, по сусекам, там, как угодно, да, 90 миллиардов для Украины собрать не могут. И ищут способ, как присвоить российские активы. Присвоить их невозможно без решения со стороны Бельгии. Бельгия в конце прошлого года такое решение принимать отказалась. Ей делали, не намеки, а, ее пытались убедить в том, что она должна эти средства присвоить и передать Европейскому Союзу. Заметьте, сам Европейский Союз, всякие там Швеции, Нидерланды, Дании, Норвегии, они не участвуют. Они просто им дали, они взяли. Понимаете, какая позиция? Они сейчас призывают, а решение за них должен принимать бельгийский народ. Потому что вот в чем я с Песковым в данном случае не согласен, это в том, что здесь совершенно незаконно все. Смотрите, если бельгийское правительство примет решение о конфискации замороженных российских активов, это будет законно, но это будет объявление войны России. Понимаете, в чем дело? Объявление войны – это законный акт. Просто нельзя. Это просто такое состояние, что вы не можете законно присвоить суверенную собственность России. А суверенная собственность – это не только наши регионы, но это и средства, находящиеся за границей. И при этом, чтобы это было нормально, да, то есть Россия в этом случае получает юридическое право уничтожить Бельгию. Просто физически, понимаете? Это не просто юридическое отстаивание своей позиции. Юридическое отстаивание позиции остается рабочим инструментом в условиях, когда Бельгия ни на что не решилась, но продолжается заморозка. То есть она не конфискует, она говорит, они заморожены, пусть лежат. А вы там придумываете всякие схемы там в других странах, да, как вот вы якобы под обеспечение замороженных российских средств что-то там нашли и отдали Зеленскому. Вы там придумываете. Задним числом это не будет иметь никакого значения, потому что трогать, то есть присваивать российские деньги нельзя. Это война. Поэтому Дания, Бельгия, да, она заняла позицию, там голос премьер-министра дрожал, руки его дрожали, и он сказал еврокомиссарам нет. Нет. Потому что отвечать за все ему.
5: Ну, между Бельгией и Россией есть еще несколько стран, да, если бы граница была бы общая, да, можно было бы еще сильнее испугаться, на мой взгляд, а тут, есть некая прослойка. К тому же я хотел бы обратить внимание, что вот Песков предупредил ЕС о правовых последствиях использования российских активов, едва ли он имел в виду, собственно, военные действия, да, но о каких юридических последствиях, на ваш взгляд, может идти речь?
8: Но если не происходит ничего радикального, я описал именно максимальный сценарий, максимум развития событий, а продолжается то, что происходит, то есть некое топтание, некие заявления, допустим, бельгийское правительство даст какую-нибудь гарантию, что оно в дальнейшем когда-нибудь использует, передаст эти средства, и под это будут собраны деньги для Зеленского, ну вот это Россия может оспаривать на юридическом уровне. Здесь Песков прав, да, потому что российские дипломаты, юристы, они будут здесь выражать некую позицию, возможно, даже как-то в судах. Ну, в частности, у нас идут суды с Евроклир. Давайте так, с этого начнем, что Евроклир согласился ввести разбирательство в Москве и проиграл, и подает на апелляцию. То есть у нас эта история такая, что Евроклир, что деньги еще и сложно забрать, потому что сама компания, которая контролирует эти замороженные активы, она судится в России, с Россией, и она может судиться еще долго. Это мешает забрать деньги, серьезно. Потому что ситуация очень странная. Да? То есть компания сказала, мы, Россию не любим, но мы должны с ней судиться по-честному. Вот мы судимся с ней в Москве. И тут вылазят, понимаете, все эти бесы из Еврокомиссии и говорят, дайте, мы заберем. А что, вы у кого заберете? Вопрос уже решается в судебном процессе. Идет судебный процесс. Вот он решит. Вот на это согласился Евроклир. Понимаете, то есть они еще тоже подзатруднили всем вот этим, всей этой коалиции желающих присвоить чужое, что-то забрать. Сама компания Евроклир.
5: Интересная история. Я бы даже, Василий Георгиевич, сейчас прервал бы наш разговор, поставив многоточие или двоеточие. Это Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов», был с нами на прямой связи. Но тут возникает мысль о неком, знаете, капитал Шрёдингера, наверное, можно назвать эту ситуацию, потому что активы вроде одновременно считаются принадлежащими России, да, ну, чтобы международные нормы никакие не нарушались, и принадлежащими ей, но при этом пользоваться Россия этим капиталом никак не может. Да, он есть и нет, он и принадлежит России, но потрогать его нельзя. Странная ситуация, двоякая. Будем смотреть, рано или поздно она, конечно, должна разрешиться. Ну, а в России впервые за 10 лет подешевели сборы в школу. Как такое может быть? Подробнее обсудим через пару минут.
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
9: Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-732-74. 719-59-94.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
12: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
0: Радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Теперь мы посмотрим с вами на наш сайт kp.ru. В России впервые за 10 лет подешевели сборы в школу. Как такое может быть? И это интересный вопрос. И автор этого материала, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина с нами сейчас находится на прямой связи. Этот вопрос мы ей в том числе и адресуем. Елена, я приветствую вас. Как же такое?
14: Добрый день, здрасте.
5: Да, здрасте. Как же такое может быть?
14: Ну да, это такое заявление серии невероятного фактически, но тем не менее в ЦИОМ нас этим обрадовал, что впервые за 10 лет подешевели сборы в школу.
5: Дайте угадаю, копеек на 75 подешевели, да?
14: Нет, ничего подобного, да? Между прочим, очень прилично, на целых 3000 рублей по сравнению с прошлым годом. Но вообще, давайте про цифры, они уже сразу такой оптимизм с лица Сергея вашего сотру. Ага. В этом году сборы в школу по данным ВЦИОМ, давайте обратим внимание, что это очень такой официальный, да, источник, лояльный, скажем так. Так вот, по данным ВЦИОМ, в 49 169 рублей в этом году обходятся сборы одного ребенка в школу. В прошлом году эта сумма превышала 52 200 рублей. Вот. Ну, собственно, казалось бы, как? Да? Мы знаем, что в этом году инфляция выросла сильнее, чем прогнозировало правительство. Да? Мы знаем, как Центробанк старался максимально играть, удерживать высокую ставку, да, пытался сдерживать инфляцию. Тем не менее, правительство уже пересмотрело прогноз по инфляции. Соответственно, вопрос, как, если цены в стране растут, и школьникам, казалось бы, нужно покупать все то же самое. Ну, главная статья расходов – это обувь, одежда, канцелярка, разумеется. Как тогда могут упасть расходы? Ну, упасть они, естественно, мы сами это можем понять, но нам тут эксперты тоже не дали усомниться в наших выводах. Упасть они могут, только если люди покупают меньше товаров в чеке. Или, скажем, покупают товары менее дорогие и более низкого качества. Ну, условно говоря, раньше кто-то был способен купить ребеночку условно кроссовки Adidas, да. Ну, а сейчас это уже не Adidas, да. Или покупали две пары обуви школьной, или там две пары спортивной обуви, да. А сейчас покупают одну. То есть позиция в чеке, число товаров купленных, оно снижается. Соответственно, выбирают более бюджетные варианты люди и просто стараются экономить. Вот, собственно, и вся лукавая математика. И вот этот вывод, он, собственно, и подтверждает, что такое действительно может быть. Вот, угу. Иначе этого быть просто не может с учетом растущих в стране цен.
5: Да, интересная история. Но все-таки сэкономить-то как-то можно еще помимо, ни в чем себе не отказывая при этом. Что это? Маркетплейсы, какие-то школьные базары, распродажа? Есть ли какие-то советы?
14: Ну, я не знаю, я могу дать советы, конечно, только от себя, как
5: конечно.
14: Мама. Я активно пользуюсь, и на маркетплейсах сейчас, кстати, очень выросли цены, на самом деле, многие родители отмечают в связи событий с атаками на логистические центры, цены выросли на маркетплейсах. Вот. Но есть возможные доски объявлений, лично я, например, вообще выступаю за разумное потребление, и стараюсь давать вторую жизнь вещам, и которые сама использую, которые дети используют. Но понятно, если эти вещи в хорошем состоянии, и ты просто их продаешь, и также покупаешь у людей других. Ну, конечно, это время тоже нужно внимательно выбирать, смотреть на отзывы. Но на самом деле это хорошая штука для экономии. Вот. Особенно перед школой, особенно всякую спортивку и там, не знаю, много всего, куртки всевозможные школьные, там, чтобы ребенок или во дворе ходил в грязи валялся, уж точно можно купить подешевле. Но это от меня лайфхак, как от спецкора КП. Я не

0: повторять их что-то совсем не хочется. Почему-то, я уж не знаю, почему, может быть, это возраст.
1: А вы про Черкизон?
0: Да, и про Лужники тоже в том числе, я же все это еще помню.
1: Да, это было, конечно, эпично совершенно, но я думаю, да, хорошо, что эту лавочку прикрыли. Вот, но это было, да, интересно.
0: Еще бы и остальные прикрыли, но это так, мои влажные мечты, как говорится. Елена, спасибо большое за интереснейший материал, за советы от себя лично. Вот, благодарю вас от всей аудитории радио «Комсомольская правда». Елена Кривякина, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была с нами на прямой связи. Мы обсудили материал, который опубликован на нашем портале kp.ru. В России впервые за 10 лет дешевели сборы в школу. Как такое может быть? Ответ простой. Россияне стали покупать меньше товаров в школе. Не то, что там что-то подорожало. В смысле, подешевело. Так или иначе. И вот если брать только цифры, которые в том числе и в материале опубликованы, сколько примерно денег там вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года, на следующие покупки, ну, понятно, что цифры усредненные, но там всего за... В прошлом году было 52 тысячи рублей на одного школьника. Можете себе представить? И вряд ли эта сумма на весь год ее хватит, да? Это просто, чтобы собрать в школу. А в этом году на 3 тысячи поменьше 49 тысяч рублей. Ну, есть некая, простите меня за... Может быть, жаргонное слово, разблюдовка, да, покупка школьной формы, спортивной формы, сменной обуви, другой одежды и обуви для школы. В 25-м году это было чуть больше 29 тысяч рублей, сейчас в 26-м году, ну, почти 28, может быть, там на 43 рубля побольше. Школьная сумка, там портфель, рюкзак, ранец в 25-м году чуть меньше 7 тысяч рублей, а в 26-м году подорожало чуть больше 7 тысяч рублей уже стало. Но зато учебно-методический материал, учебники, там, рабочие тетради в 25-м году 7300 условно, да, а в 26-м году на 100 рублей подешевле, на 1000 рублей подешевле даже, вот 6300 в итоге это стоит. Ну, плюс еще покупка школьно-письменных принадлежностей, конечно, цветы, подарки учителям на 1 сентября. Все это данные в ЦИОМ, они также расположены в этом материале. Так что зайдите, ознакомьтесь, прочтите. Мне кажется, это поучительная история. Есть с чем разобраться, о чем подумать. Хотя, честно говоря, ну вот в последние дни августа, наверное, думать об этом поздновато. Чуть пораньше будет сейчас, потому что будет такое столпотворение. Вот, а спрос раздает предложение, как мы с вами понимаем. Ну и цены, соответственно, тоже. Какой смысл понижать? Никакого. Про школу продолжим говорить в нашем эфире, в том числе про то, что запретят пользоваться телефонами на уроках. Вот означает ли это, что школьникам теперь не нужно тратиться на смартфоны? Тоже хороший вопрос, отдельная тема для обсуждения. Но вообще официальный запрет вступит в силу с 1 сентября. И как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, до этого подобные ограничения были установлены федеральным законодательством. Впрочем, подробнее об этом расскажет наш коллега Виталия Осипова.
2: Российские школьники с 1 сентября не смогут использовать мобильные телефоны на уроках. С этой даты вступает в силу приказ номер 316 Министерства просвещения, вводящий соответствующий запрет. В документе отмечается, что ученики не должны использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями станут экстренные случаи или ситуации, когда возникнет угроза жизни и здоровью учеников или работников школы. На переменах учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными в отдельном порядке образовательной организацией. Учитель года России 2022 Дмитрий Лутовинов считает, хорошо, что появился отдельный законодательный акт о запрете телефонов в школе. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
3: Многие понимают решение о запрете телефона в школе не так правильно, скажем. Потому что это не означает, что дети вообще не смогут приносить в школу телефон, будут без связи с родителями. Конечно, оставаться на связи сейчас важно для всех нас. Вопрос про то, чтобы обеспечить нормативное право учителя ограничивать использование телефона на уроке. Чтобы учитель напрямую мог запретить и ссылаясь на законодательный акт, детям доставать телефон на уроке. Сейчас мы, конечно, ограничиваем использование телефонов на уроках. Дети у нас их хранят у себя в рюкзаках, включают беззвучный режим или там отключают, да, по-разному. Поэтому на уроках их использовать, в принципе, и так нельзя.
2: Другой вопрос, что если школьник, несмотря на запрет мобильных телефонов на уроках, использует свой гаджет. Директор лицея номер 369 в Санкт-Петербурге, член Общественной палаты города Санкт-Петербург Константин Тхос

0: Считает, что именно родители должны провести воспитательную работу со своими детьми и рассказать, в каких случаях в школе можно, а в каких случаях нельзя использовать телефон.
1: Размахивать перед ним приказом министра? Нет. Но вот здесь есть момент. Если учитель перестанет учить, ребенок не будет научен. Учитель учит, ребенок учится. А семья любит и воспитывает своего ребенка. Наши уважаемые родители должны понимать, если мы говорим о средстве связи, то это не современный гаджет за огромное количество денег, а это мобильный телефон без игровых функций. Тогда и мы зрение ребенка сохраним, и здоровье сохраним, потому что на переменах, поверьте мне, больно смотреть, когда дети занимаются играми, они отдыхают, по крайней мере, от уроков, проводя как-то плюс-минус активно свое свободное время на переменах.
0: Еще с 1 сентября в российских школах вместо привычного звонка зазвучат музыкальные фрагменты. В Министерстве просвещения считают, что такая замена сделает образовательную среду более комфортной. Инициатива получила общероссийский масштаб после того, как проект «Мелодии вместо звонков» был опробован в Москве. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
5: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
4: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
5: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Почетному гражданину Великих Лук, генералу армии Юрию Якубову, посвящен буклет «Великие Луки. Исток Большого пути». Издание вышло к 860-летию города и рассказывает о жизненном и профессиональном пути Юрия Николаевича. От учебы в железнодорожной школе номер 1 до высоких командных должностей и многолетней работы в ветеранском движении. Отдельное внимание уделено семье Юрия Якубова, фронтовому опыту его родителей, жизненным ценностям и связи с малой родиной. Буклеты уже передали в образовательные учреждения библиотеки Великих Лук. Депутат Великолукской городской думы и директор инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина приняла участие в августовском областном педагогическом совете в Пскове. Педагогическое сообщество вместе с представителями власти обсудили вопросы поддержки педагогов, развития образовательной инфраструктуры, подготовки кадров, цифровой трансформации и воспитания школьников. В связи с проведением текущего ремонта асфальтобетонного покрытия на проезжей части будет затруднено движение на улице Холмская от переулка Холмский до улицы Винотовского с 27 по 31 августа. Такая же ситуация будет со 2 по 6 сентября на улице Мурманская от пересечения с улицей 3-й ударной армии до улицы Дружбы. Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрута.
2: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, юань 12.53.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
9: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Двух россиян спасли после наводнения в Непале. Об этом сообщили местные власти. Расскажем подробнее, какие законы вступают в силу с 1 сентября в Российской Федерации. И россияне каменного века одевались буквально как индейцы. Что было модно в России 30 тысяч лет назад, выясним. Начнем пока с того, что россиян спасли, двух россиян спасли после наводнения в Непале, об этом сообщили местные власти, и число спасенных иностранцев возросло до 31. Напомню, 26 августа между Непалом и Тибетом произошло наводнение, предварительно около 1000 человек смыло, 270 погибли, а пропавшими без вести числится более 800. Также я хочу проанонсировать материал на сайте kp.ru, который посвящен этой теме. Только проехали поселок, и его смыло селем. Русская туристка в Непале рассказала о спасении от наводнения. Автор этого материала Максим Плотников и Татьяна Цвенгер, которая, кстати, находится с нами сейчас на прямой связи. Это журналист «Комсомольской правды». Татьяна, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Что же вам удалось разузнать? Расскажите, пожалуйста, нашей аудитории.
10: Нам удалось связаться с туристами, группой российских туристов, которым удалось каким-то чудом пройти китайско-непальскую границу буквально накануне катастрофы. Они уже на пути на пограничный переход видели, что дороги размыты и что ситуация нестабильная, но при этом они сами признаются, что им помог Бог, потому что буквально они оказались последней группой туристов, которых пропустили через КПП 25 августа накануне катастрофы. Они рассказали, что им удалось пройти границу и отъехать на 40 километров в ближайший населенный пункт, и после этого произошел сход селя. С этой группой туристов, слава Богу, все хорошо, их 22 человека и двое сопровождающих. Кроме того, известно о том, что Да, смогли спастись еще две российские туристки, которые находились рядом с пограничным переходом непосредственно в момент схода сели. Они увидели, они сдали паспорта и ожидали завершения всех процедур в автобусе. И увидели, что волна селя спускается и несется как раз к ним. Они успели забежать на лестницу повыше, и с ними сейчас все в порядке. И вот наше посольство России в Непале помогает им решить вопрос транспортировки в Россию, потому что документы, паспорта остались как раз в этом уничтоженном пограничном переходе.
9: Угу. Я так понимаю, что у нас есть звук с рассказом вот этой туристки из Непала. Я предлагаю его послушать прямо сейчас. Татьяна, вы не против?
10: Да, конечно.
9: Ну, давайте, дайте пленочку.
11: Мы 25 числа вечером пересекали границу в Расувагадхе. Мы были последней группой, которую запустили на КПП. Там было очень много индийских групп, и мы очень долго ждали, когда у нас мы сможем пересечь границу. Вообще у нас очень рискованный, конечно, это был день. Мы спускались с озера Гасайкунда, который находится как раз в национальном парке Лангтанг, там, где этот сель и сошел. Утром наша вся группа должна была спуститься к 10 в Сябрубесе, поселок, который смыло тоже этим селем. Там мы сели на джипы и поехали к границе Расувагадхи проходить все формальности, чтобы переехать в Тибет. Сейчас, так как сезон мунсунов, очень размытые дороги здесь, у нас постоянно застревали джипы. Все, к сожалению, люди, которые нам помогали, водители джипов, портеры, те работники таможни, наши гиды, которые заполняли документы, с ними нет связи, потому что на следующее утро, получается, мы пересекли границу, доехали в город Киронг, находится в 40 минутах езды от границы, вот, и никакой связи с этими людьми, к сожалению, уже. Вот мы в Киронге провели следующий день, 26 число, и попросили нас водители и наш тибетский гид быстрее оттуда уехать, потому что был риск того, что дальше также закроют дорогу, потому что китайские власти, они так действуют достаточно жестко и масштабно, да, и мы бы тогда не попали в Тибет, и ребята не смогли бы пройти гору вокруг Кайлаша. Сейчас мы уже находимся в безопасности, все 22 человека и два гида, два организатора путешествия. И мы находимся в городе Сага. Это достаточно далеко уже от места происшествия. И завтра мы выезжаем на озеро Манасаровар. У нас все хорошо, все в порядке. Ничего не угрожает жизням людей.
9: Но, тем не менее, насколько я понимаю, кто-то из российских туристов все еще так и не выходит на связь, да, Татьяна?
10: Да, безусловно, сейчас идут поиски двух российских туристок, имена которых уже озвучили средства массовой информации и подтвердили родственники. Россиянка Елена Ксюс и Анна Пак, они до сих пор не вышли на связь, к сожалению, и их разыскивают и непальские, и российские власти в Непале. Они в момент прохождения селя, судя по документам, находились как раз на этом погранпереходе.
9: Я вас понял. Большое спасибо, Татьяна, за этот рассказ. И еще раз проанонсируем материал на нашем портале kp.ru, который в том числе написала и Татьяна Цвингер в содружестве с Максимом Плотниковым. Мы только проехали поселок, его смыло селем. Русская туристка в Непале рассказала о спасении от наводнения. Также дополню новость тем, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями схода сели в Тибете. Наводнение в Непале. И телеграммы с соболезнованиями, направленные председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и руководству Непала, президенту Раму Чандре Паудэлу, премьер-министру Балиндре Шаху. Ну и президент России передал слова сочувствия и поддержки к тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Известно о 359 пяти жертвах стихии в Непале, еще не менее 1500 пропали без вести, и причиной наводнения стал сход ледника. Он вызвал сейсмические колебания с серьезной магнитудой 5,2, которые ученые сначала перепутали с землетрясением. Мы продолжаем следить за развитием событий, и о последствиях этой трагедии в Непале, естественно, будем рассказывать еще неоднократно в эфире радио «Комсомольская правда». К другим темам нашего эфира самое время перейти. И теперь новость о том, что Росфинмониторинг будет отслеживать переводы россиян. Конечно, банковские переводы имеются в виду. И также будет внедрен цифровой рубль. И еще раз напомню, в школах начнут ставить оценки за поведение. И это надо помнить о том, что пользование мобильными телефонами во время уроков в школе также будет запрещено. Не исключено, что и на переменах тоже. Вообще, если вот говорить об осени, и особенно о сентябре, то сентябрь богат на законодательные изменения в общественной жизни россиян, и вот какие законы с 1 сентября как раз будут вступать в силу, об этом подробно расскажет наш коллега Василий Воронин.
12: С 1 сентября в России изменятся правила приема на работу для женщин с детьми до 3 лет. Теперь работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Нововведение направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин, чтобы они смогли спокойно включиться в трудовой процесс. Также с сентября в России начнется поэтапное массовое внедрение цифрового рубля. С этой даты системно значимые банки обязаны дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, делать переводы и оплачивать покупки. С помощью цифрового рубля можно будет хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Еще с 1 сентября вступает в силу первый в России закон об искусственном интеллекте, а именно часть о поддержке развития этих технологий. Документ регулирует отношения в части разработки, внедрения и испытания ИИ. Кроме того, национальная система платежных карт будет отслеживать переводы россиян. С 1 сентября НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через систему быстрых платежей, по картам МИР и через QR-коды. Такие изменения были внесены в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также с начала осени в России изменится порядок оказания платных медицинских услуг. Теперь пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно через сайт или мобильное приложение медицинской организации. При этом клиники будут передавать сведения об оказанных платных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. С сентября расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него попадают макароны, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки, тесто, а также отдельные категории медицинских изделий. И последнее. С нового года человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить свое участие в азартных играх. Организаторы не смогут принимать у него ставки и рассылать рекламу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
9: А россияне каменного века одевались как индейцы. Что было модно в России 30 тысяч лет назад, узнаем через 2 минуты в эфире.
2: Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
14: Реклама.
15: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
16: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
18: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио.
9: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать новости. И снова наш портал и сайт kp.ru с интереснейшим материалом, который я уже анонсировал 5 минут назад, ну, даже меньше. И сейчас мы его раскроем для нашей аудитории. Заголовок материала: в пончо, мокасинах и без шапки. Что было модно в России? Ну, модно в кавычках, конечно. И в России, кстати, тоже в кавычках. 30 тысяч лет назад. И, судя по всему, россияне каменного века одевались буквально как индийцы. Кто автор этого материала? Конечно же, научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. И, конечно же, он с нами на прямой связи находится. Евгений, приветствую вас. Здравствуйте.
20: Да, добрый день, дорогие друзья.
9: Я вот знаю, что одежда – это, ну, большая проблема, потому что чем древнее эпоха, тем сложнее найти хоть какие-то зацепки, потому что одежда не сохраняется. Это, ну, не кость, не камень, как говорится, да, это ткань, это шкура, которая за многие столетия и тысячелетия просто исчезает, ну, истлевает в конце концов, и поэтому, ну, покрой достаточно сложно. Какое-то чудо может помочь в этом. Что помогло в этот раз, если помогло, конечно?
20: Да, действительно, с одеждой вообще все тяжело, должны быть уникальные условия, либо жарко и сухо, как в Египте, либо вечная мерзлота, как вот у нас на Алтае, там тогда может что-то сохраниться. Здесь мы говорим о палеолите 20 тысяч лет назад, о каменном веке и о стоянке Сунгирь, которая находится неподалеку от современного города Владимира. Тем не менее, мы можем восстановить, как люди одевались 20 тысяч лет назад неподалеку от города Владимира. Хотя и возраст стоянки колоссален, и почвы центральной России, ну, вообще не способствует сохранению чего бы то ни было. История длинная. В 60-е годы были найдены 3 погребения мужчины примерно 60 лет и 2 подростков 15 и 10 лет. И тогда же великий советский археолог Отто Бадер сделал реконструкцию. Но понимаете, какое дело? Реконструкция одежды. Реконструкция, она всегда находится в зависимости от каких-то идей, которые есть у исследователей. Реконструкция никогда не бывает абсолютно объективной. Возьмите, например, как люди сейчас пытаются говорить на латыни, это очень модная такая штука, и если англичанин говорит по латыни, вы, не зная ни того, ни другого языка, подумайте, что он говорит по-английски. Если русский, то будет такой сильный русский акцент, там, how do you do, да, вот типа такого. То есть каждый приносит в латынь что-то свое. Точно так же археолог приносит в археологический материал что-то свое. Но я не сказал главное, почему, собственно, там стало возможно произвести реконструкцию. Дело в том, что все 3 погребенных были одеты в некую одежду, очень густо усыпанную, инкрустированную, вышитую костяными бусинами из мамонта, из бивня мамонта. И поскольку погребение никто не трогал все эти 20 тысяч лет, то, в общем, как вот и слева одежда, так она и слева, а бусины лежат примерно, как говорят археологи, инситу, то есть где их положили, опять же, латынь, да, инситу означает на месте, на том же самом месте. Где их положили, там они и лежат. Соответственно, поскольку бусы каким-то образом, ну, маркируют, скажем так, полуодежды, складки, покрой. Ну, можно попробовать прикинуть, какая одежда. И вот тот Абадр прикинул, но у него в глазах, в голове стояли севера, стояли эскимосы, которые очень сильно кутаются, ну, потому что у них просто нет другого выхода. И он знал, что 20 тысяч лет назад климат был ужасный. Это было еще ледниковое время. И, в общем, ну, людям было холодно. Поэтому у него получилась такая северная одежда. Такие рубашки, которые надеваются через голову. Штаны, соединенные вместе с онучами, прямо сшитые в одно. То есть ты с утра встаешь, натягиваешь штаны и вместе с ними натягиваешь онучи. Ну, и это казалось довольно... довольно нормальным, потому что, ну, а как может быть иначе? Ну, вот сейчас археологи посмотрели на это все, питерские археологи посмотрели на это все с другой стороны. Перво-наперво, почему они решили, собственно, переопределять всю эту историю, оказалось, что одна из подростков, не девочка, а тоже мальчик, то есть два мальчика-подростка, мужчина и два мальчика-подростка. Это, на самом деле, очень многое поменяло, потому что первоначальная атрибуция была такая, что там похоронены мальчик и девочка, а это как бы подсказывало некие решения, как вот реконструировать костюм, а эти решения казались неверные. Когда с помощью современных всяких микроскопов посмотрели на бусины, выяснили, что они тоже очень много могут рассказать. Бусины, как выяснилось, вытачивались не просто где-нибудь там, ну не на станке, конечно, но где-нибудь сидит человек, как там шлепает одну за одной. Нет, они вытачивались индивидуально под конкретный узор. Каждая из этих бусин, а надо сказать, на каждом костяке было по 3000 бусин. То есть всего 3×3, почти 10 тысяч бусин оказалось в руках археолога. И все они оказались разными. Вот учтя все это и поняли, что северная одежда никак не проходит, именно северная вот эскимосского типа, стали смотреть шире и посмотрели на Северную Америку, потому что Северная Америка была заселена выходцами, ну, грубо говоря, с Чукотки через Берингов пролив, который тогда не был проливом, а был мостиком сухопутным, потому что во время оледенения ледник очень много в себя берет воды, и океан мелеет. И такая аналогия вполне себе. Они посмотрели и поняли, что то, что мы считаем там индейской одеждой, на самом деле так же ходили люди каменного века и под Владимиром. То есть это понча, это мокасины, и, как ни странно, это отсутствие головного убора. Но я не думаю, что они всегда ходили без головного убора, но вот в могилу им головной убор не положили. Все дальнейшее, наверное, будет уже домыслами, потому что мы, во-первых, не знаем, что это была за трагедия, что за странное сочетание. Довольно взрослого мужчины и двое подростков, видимо, его внуки или кто это, да? Ну, потому что для детей они слишком малы. А были они вождями или не были они вождями? Потому что, ну, 3000 бусинок на каждую одежду, наверное, может себе позволить богатый человек, да? А были ли тогда вообще в целом богатые люди? Может быть, общество было, ну, более-менее эгалитарным, то есть было равенство? Мы это все не знаем. Поэтому на этом, наверное, стоит остановиться. Но то, что у нас получились такие чуваки а-ля индейцы, это прикольно. Кстати, если брать чуть более позднее время, мезолит, средний каменный век, то будущие шведы, щеголяли с орлиными перьями и в волосах, и в одежде. Это тоже установили шведские археологи. Что, в общем, еще больше сближает древних европейцев с индейцами.
9: Огромное спасибо за этот интереснейший материал и за его такой расширенный тизер-анонс. Это Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Обсудили материал его авторства на сайте kp.ru в пончо, мокасинах и без шапки, что было модно в России 30 тысяч лет назад. Зайдите, прочтите, посмотрите репродукции. Ну, а женщины реже готовы снижать свои зарплатные ожидания. Это показывают данные опроса Superjob. В целом же россияне вообще стали уступчивее вопросов будущей зарплаты в виде охлаждения на рынке труда. Подробности далее в нашем сюжете.
1: Россияне стали чаще демонстрировать готовность торговаться с возможным работодателем о размере будущей зарплаты, поскольку с осторожностью оценивают свои перспективы на рынке труда. Такой вывод можно сделать из результатов опроса «Суперджоб». По подсчетам аналитиков сервиса, в августе этого года к снижению своих зарплатных запросов были готовы 52% россиян против 44% в 2024 году, что стало максимальным показателем за весь период наблюдений. Доля категорически не готовых к уступкам, напротив, снизилась с 48% в 2024 году до 36%. Как поясняет руководитель пресс-службы «Суперджоб» Наталья Ильченко, рост готовности соискателей к компромиссу по зарплате отражает изменение баланса сил на рынке труда. Что интересно, женщины реже готовы на компромиссы при обсуждении оклада. О причинах такого положения дел эксперт рассказала в интервью радио «Комсомольская правда».
21: Отчасти это можно объяснить тем, с какой стартовой позиции мужчины и женщины входят в зарплатные переговоры. Наше исследование зарплатных ожиданий по 53 популярным профессиям в Москве и Санкт-Петербурге показало, что запросы мужчин чаще соответствуют предложениям работодателей или превышают их, особенно в высокодоходных сегментах. У женщин ожидания по большинству исследованных позиций в принципе ниже рынка. То есть у мужчин зачастую изначально больше пространства для торга с работодателем, и в среднем разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в двух столицах составляет 11%.
1: При этом, полагает Наталья Ильченко, говорить о переходе к рынку работодателя пока рано. Рост предложения рабочей силы не решил проблему структурного дисбаланса. Компаниям по-прежнему сложно находить высококвалифицированных и опытных специалистов.
21: Рынок труда постепенно движется к большему балансу. Вакансии сейчас на 18% меньше, чем год назад, а резюме на треть больше. Работодатели, в принципе, стали сдержаннее нанимать, а зарплаты хоть и продолжают расти, но уже меньшими темпами. Но это происходит не во всех сферах. Рост предложения рабочей силы не решил общую проблему структурного дисбаланса на рынке труда, и компаниям по-прежнему сложно нанимать высококвалифицированных и опытных специалистов. Они как раз сохраняют сильные переговорные позиции. Дефицит квалифицированных и опытных кадров сохраняется.
1: По итогам второго квартала уровень безработицы составил 2,2%. В то же время, как показывает статистика Росстата, при стабильной занятости на рынке труда замедляется темп прироста зарплат. В январе он составил 8,6% с поправкой на инфляцию, а в мае уже 4,5%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
22: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
23: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
0: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
25: О конфликтах.
8: Ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Это заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она также предупредила о катастрофических последствиях продолжения поддержки Украины Лондоном и не исключила, что конфликт может выйти на новый уровень. Резкие заявления из Москвы в адрес британского правительства участились после обещания премьер-министра Энди Бёрнема передать Украине технологии для производства ракет «Шторм Шэдоу». Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме. Ему было 84 года. Об этом сообщило сербское телевидение. Во время войны в Боснии и Герцеговине Ратко Младич командовал армией боснийских сербов. После войны скрывался в течение многих лет. В мае 2011 года его задержали в Сербии и экстрадировали в Гаагу. В 2017-м Ратко Младич был приговорен к пожизненному лишению свободы за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.
25: О нефти.
8: Поставки нефти через Ормузский пролив продолжают восстанавливаться и уже достигли примерно 3/4 довоенного уровня, пишет Bloomberg. По данным трейдеров, через пролив сейчас проходит около 7-8 миллионов баррелей нефти в сутки против примерно 4 миллионов в середине июля. Рост поставок помогает сдерживать мировые цены на нефть. Brent сейчас торгуется около $87 за баррель.
25: О выборах.
8: В Москве проведут тестовое голосование на выборах. По сути, это будет генеральная репетиция к сентябрьским выборам в Госдуму 9-го созыва. 28 августа москвичи с 8 утра до 14 часов смогут на сайте заранее опробовать те же способы голосования, которые будут доступны 18-20 сентября. Горожанам предложат высказаться о возвращении памятника Пушкину на Тверской бульвар, где он первоначально был установлен. Предложение вынес на рассмотрение Никита Михалков.
25: О продуктах.
8: С начала века мясо курицы стало самым популярным в мире, обогнав свинину и говядину. Мировое производство курицы выросло по меньшей мере в 1.5 раза за период с 2006 по 2023 год, пишет Financial Times. Спрос растет как в богатых странах, так и на развивающихся рынках. Причинами называют высокие цены на говядину, богатый белком рацион, расширение сетей быстрого питания и совместимость куриного мяса с кухней практически любой культуры, религии и ценового сегмента.
25: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 15, завтра днем до плюс 20, местами пройдет небольшой дождь. В Петербурге завтра также плюс 20, облачно и без осадков. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
25: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. На радио «Комсомольская правда» действительно начинается очередной выпуск военного ревю. Ну и, как всегда, мы по традиции заглядываем в наш военный календарь и находим там определенные даты, мимо которых нельзя пройти. Так вот, сегодня военное ревю, вся «Комсомольская правда», сердечно и тепло поздравляют главу Следственного комитета России, генерала юстиции, не забыли, генерала юстиции Александра Ивановича Бастрыкина с днем рождения. Дорогой и уважаемый Александр Иванович, военное ревю – многознающая организация. Мы хорошо знаем, что вы, например, прекрасно играете на бас-гитаре. Мы знаем, что вы пишете хорошие, добротные стихи. Но мы знаем еще о том, что вы прекрасно ловите преступников и террористов не только на просторах России, мздоимцев, кстати, коррупционеров, не только на просторах России, но даже у себя в организации, что только делает вам честь. Вы эту мразь не стали защищать. Она сейчас чалится на нарах. Ну что, Александр Иванович, нам бы хотелось пожелать ему прежде всего здоровья, новых профессиональных удач, еще более крепкой той принципиальности, которую вы обладаете. Но нам известно, что именно по сей день, по 27 августа 26 года, вам до этого срока вам был продлен контракт президентом Верховным главкомандующим. Позвольте выразить уверенность, что этот контракт в соответствии с правами президента, который имеет нам, вот будет продлен. Александр Иванович, это будет очень важный подарок и вам, да и всей России, потому что вы еще очень нужны нашему государству. Ну а теперь что? Переходим к теме, заявленной теме нашего сегодняшнего ревью. Оно звучит примерно так. Что будет, если Россия ударит по странам, по тем странам Запада, НАТО, которые производят ракеты, беспилотники для Украины и накачивают ее? А Зеленский на одном из секретных совещаний, как об этом гласят многознающие, я не говорю, что все так называемые украинские паблики, уже приказал готовиться к тому, чтобы дальними ракетами по осени и дальними дронами ударными ударить, как он сказал, по двум столицам, по Москве и Питеру. Это уже, собственно, секрет Поли Шинеля. Ну, вы знаете, после того, как премьер Великобритании приехал в Киев, подарил документы Зеленскому на производство франко-британской ракеты «Шторм Шэдоу». Вы знаете, что какое заявление сделал Лавров? Он Лавров сказал, ну, дипломатично сказал, что, в общем-то, в таком случае такие страны могут стать для нас законной целью. А вот Мария Захарова, она сегодня сделала еще более такое обнаженное, даже с некоторой такой недипломатичной резкостью о том, что она сказала, что в ответ на удары ВСУ может стать военные объекты на Украине и в других регионах. Ну, понятно, что это прежде всего посыл Великобритании. А вот здесь, в общем-то, возникает два вопроса, мимо которого я не могу никак пройти. Мы знаем, и я сейчас вам скажу о визите главы ЦРУ в Москву, там срочным, таинственным, обвешанный догадками, версиями, предположениями. Вы знаете, я так посмотрел и российскую, и зарубежную прессу, это какое-то бешеное социалистическое соревнование знающих и не знающих журналистов, политологов о том, зачем же вот этот самый Редклик приезжал к нам. Я обратился к своей разведывательной службы, которая находится не только на территории России, но и далеко за рубежом. У меня есть, как это модно говорить, свои источники. И мне предоставляют удовольствие прочитать вам одно небольшое письмецо, которое я получил сегодня, несколько часов назад, задав ему вопрос человеку за океаном. Слушай, а зачем этот главарь ЦРУ к нам прилетел? Это тоже, что вот у нас выстраивают журналисты там 15 версий, 20 версий, 35 версий. Я говорю, это что, вот договор какой-то по Украине, что там? Ну, я ему высказал свои версии, получил письмо следующего содержания. Брат, ну, есть такое обращение, потому что это можно ко мне так обращаться. Все несколько иначе. Докладываю. После того, как Лавров заявил, что Великобритания может стать законной военной целью для России, у нас начались, внимание, некие приготовления для ударов. Что и пронюхал, как вы думаете, что и пронюхал, безусловно, пронюхало Центральное разведывательное управление. Понятно, да? Дальше. Стало понятно, что Путин может... Дальше матерное слово – ударить бритов. А это вынудит США вступить в войну и забыть против Иран. А это уже полный полный конец для Трампа. Он и снарядил гонца. Все остальное, уважаемый Виктор, сказки. Ну вот, как говорится, за что купил, за то продаю. Но это же вопрос, а что будет? Что будет? Что будет? Ну, а давайте теоретически допустим, что мы все-таки тройку для начала, для пробы, троечку орешников запустим по тем военным заводам. Ну, во-первых, сначала на Украину, где британские специалисты вместе с украинскими готовят вот этот Storm Shadow, готовить. Ну, а потом же, и, в общем-то, и полетное задание на туда, на берега Туманного Альбиона соорудим, да? Ну, представьте себе, что и туда орешнички полетят. А может быть, и не орешнички. Руки у нас длинные и так далее. Орешник, кстати, дальность 5500. Ну, это теоретическое. Запросто достанет до Великобритании. И вот вопрос. Задайте себе вы вопросом, я же мучительно задаюсь, а что будет дальше? Вот как вы думаете, что будет дальше? Тем более, что многие из вас здесь в чате, да и в эфире присылают, ядеркой их, ядеркою давайте, что ты, баронец, за таких, как ты, Сакунов, мы никогда не победим. Я вот чешу репу и думаю, что будет, что будет. Конечно, сразу будет вой натовский, сразу будет включена четвертая статья устава НАТО. А знаете, о чем она гласит? О том, что в таком случае блок начнет проводить консультации своих членов. Запомнили? Это четвертая статья. А пятая статья четко прописана. Нападение на одного – это нападение на всех. Я понятно объясняю? Повторяю, это пятая статья. А ну что? И она, и, в общем-то, будет включена защита одного из членов НАТО. А это значит что? Это значит, что по нам что-то прилетит. Но правда же, теоретически, да? Я вот эти, дорогие друзья, вот эти... Да никогда они не ударят! Да вы что там, они там спрячутся? Никогда! Ну, это не разговоры. Это так, знаете, на заваленке пинку с пива сдувать с товарищами, да. Потому что может быть так, а может быть иначе. Может быть, но две основных версии я высказал. Третьей не бывает. Третьей не бывает. Ах, нет, бывает третья. Бывает третья, когда мы также будем грозить красными линиями, обещаем, и так и будем жить, а пока к нам Storm Shadow у Кремля не прилетит. Да, может быть. Ну, тогда мы скажем, ну чего, чтобы броняться, давай, и так далее. Вот так оно может быть. И потому давайте вместе думать. У меня тоже руки чешутся. Не только там орешечком, да, у нас и посейдончики есть, чтобы холодные волны Атлантического океана и Ла-Манша сомкнулись над Букингемским дворцом. И у нас бы сразу пропала охота грызаться рыжим бритом и говорит, как всегда, Англия гадит. Англия гадит. Вот что я хотел вам сказать. Как оно будет, дорогие друзья, тут очень трудно предположить. Но, конечно, абсолютно большинство вас скажет, хорошо бы, чтобы за словами последовало дело. Хорошие слова, правда, да? Ну, типа там, у пацанов у нас сегодня пацан сказал, пацан сделал. Да, да. Я вот тоже об этом думаю. Если парочку-тройку оборонных заводов Великобритании взлетят наверх, а если еще 2-3 базы или завода, где украинцы будут вместе с британцами клепать Storm Shadow, да, скальпель он же, да, это вот уже для начала. И это уже, пожалуй, надо начинать делать. Чертежи в Киеве получены. Английские, британские спецы, которые линию будут разворачивать на подъезде, может быть, в Закарпатье где-нибудь будут мастерить завод.
25: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Получайте скидки.
1: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Подводный парашют, в отличие от обычного, тормозит не падение, а слишком быстрое всплытие и предотвращает кессонную болезнь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Да, на радио «Комсомольская правда» с некоторыми легкими техническими перебоями продолжается выпуск военного ревю. Ну что, а сейчас наступило время ваших вопросов. Не забывайте, я повторяю, вопросов. И если кому-то хочется поговорить, напишите мне на почту, пожалуйста, изложите свою богатую биографию, воспоминания. Я с удовольствием прочту их. Но не забывайте, что военное ревю – это ваши вопросы, наши ответы. И у нас очередь. И 1,5 минуты для того, чтобы задать вопрос. Это огромное время, дорогие друзья. Но не забывайте, что это военное ревю. Ну, а будут какие-то другие вопросы в меру своего жизненного, служебного опыта, я, конечно, постараюсь ответить. Никому не откажу. Откажу лишь тому, кому скажу, я ничего не знаю здесь. Ну что, поехали. Федор, Нижний Новгород, здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. 30 секунд. Вы вчера говорили, что комбат...
3: Стоп. Дорогой Федор, вы мою просьбу услышали? Полторы минуты на вопрос. Итак, я вчера говорил, что комбат...
4: Идущий во власть министром сельского хозяйства региона должен иметь минимум образование сельскохозяйственного колледжа. Тем более, по вашей же логике, когда стоит вопрос вообще о существовании России, человек, который руководит СВО, должен иметь образование Академии Генерального штаба и иметь боевой опыт.
3: Бездарный начальник СВО. Отключите, пожалуйста, дорогие друзья. Я вам сейчас скажу, почему я так поступаю. Человек, который руководит СВО, должен быть иметь образование Академии Генерального штаба. Но разве я такую булду пропущу вас? Ведь нас слушают и женщины, и люди, которые не имеют к армии никакого образования. Он должен иметь образование Академии Генерального штаба. А он начальник Генерального штаба, Федор, начальник. И Академию не одну закончил. И операции проводил, одну из которых блистательно провел в Крыму. Что ты хотел мне сказать, Федор? Валерия Васильевича Герасимова, чтоб ты знал, по-моему, 4 или 5 военных дипломов. Вот он в армии что-то разбирается. Разбирается, да. В 8 классе на плацу Казанского Суворовского училища начал движение по военной карьере. Или это не карьера, или это бездарно, как вы говорите. Бездарно говорить вот такую чушь. До свидания. Даже не хочу время на вас тратить. Поехали дальше. Надежда Миасуна, здравствуйте.
5: Виктор Николаевич, здравствуйте. Надежда Васильевна, 85 лет. Наши сыновья, внуки воюют на СВО. И мы, пожилые люди, ежедневно ждем передачу «Военное ревю», где достойно и правдиво освещаются военные действия. И очень обидно, когда во время серьезного разговора вклинивается Ася Рак с водой и другая дама с запорами. Неужели для них нельзя найти другое время?
3: Все, спасибо, вас понятно. Спасибо. Я не решаю вопрос с рекламы, уважаемые. Я не решаю этот вопрос. Вы можете написать руководству радио, уважаемые. И еще, дорогие друзья, я уже несколько раз категорически просил, лучше вы меня материте в эфире, хотя тоже запрещено, но я запрещаю говорить комплименты. Будьте добры. Ну, я вас очень прошу. Поехали дальше. Алексей, Москва.
0: Добрый день, Виктор Николаевич.
3: Вопрос. Добрый день.
0: По космосу. Есть ли какой-то орган международный, и можем ли мы как-то контролировать состав полезной нагрузки, который выводит в космос американцы, в том числе Илон Маск, что он под обтекатели, какое оборудование размещает?

0: звонит в ЦРУ и говорит: «Разрешите доложить, на борту вот такая полезная нагрузка или такая разведывательная аппаратура, вот такая оптика, вот такое и так далее». Эти вопросы, как правило, закрыты, потому что каждая страна, естественно, прячет то, что дает ей преимущество. Равно как и Россия. Как мог, так и ответил на ваш вопрос.
1: Спасибо.
0: Кто следующий в эфире? Кто в следующем эфире? Будьте добры. Тула у нас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот все мы говорим, если мы ударим по бритам, там, по Туце, там, 4-я или 5-я статья. Скажите, пожалуйста, а вот великий народ Ирана по базам же били? Пиндосовским били, и никто не подключился. Это их не страх, или они что-то выжидают? Как вы думаете, почему они не помогли?
0: Вот. Да дело в том, что с тех баз взлетали самолеты на бомбардировку Ирана. И ракеты с тех баз били по Ирану. Потому Иран так и поступил. А они теперь воют, эти шейхи, по которым базам, которым военным американским ударом, а нас за счет, как говорится на Украине. И у Ирана своя логика. Так вот, уважаемые, вы зададите мне этот вопрос, когда из Британии слетит ракета в направлении Москвы, это раз. И когда мы абсолютно точно убедимся, хотя это, конечно, уже будет поздновато, а надо до старта этого британской ракеты, надо там вырыть большой котлован на том месте, где будет стоять пусковая установка, извините, или самолет, который будет запускать этот Storm Shadow. Это ракета воздушного базирования. Да, да. А у них есть самолеты уже, да. Это уже второй вопрос. Нет, нет, нет, дорогой мой человек. Всего доброго. Вопрос, ответ. Извините, я не хочу мат читать в чате о том, что, баронец, ты несправедливо поступаешь. Кому-то три вопроса даешь, а нам один. Нет, дорогие друзья, один вопрос в одни руки. Поехали дальше. Сергей Рязань. Алло, ну, здравствуй, Рязань. Здравствуйте.
3: Я хочу рассказать случай жизни. У меня был друг, как напьется...
0: Внимание, внимание, внимание, внимание, отключите, пожалуйста, дорогой мой человек. Это такое лоховское издевательство над военным ревью. У меня тоже были друзья и так далее. Я же 1000 раз просил. Ваш вопрос, мой ответ. Кто следующий в эфире? Александр, Нижний Новгород. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Греф распределил эти Сбербанки в Крыму, в Донецке, в Луганске?
0: Так, внимание, до свидания. Не владею информацией. Мне еле-еле хватает 55 лет для того, чтобы хоть немножко разобраться в армии. Я этими делами не занимаюсь. Все, что могу вам сказать. Звоните на те радиостанции, которые владеют экономической информацией, которые следят, где, какие банки, что размещают и так далее. Я не слежу за этим. А мыльные пузыри пускать или воздушные пузыри я не хочу. Все, я вам честно сказал. До свидания. Кто у нас следующий в эфире? Любовь из Ростова у нас. Здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый день, Виктор Николаевич. Вот мы сейчас говорим о том, что как это, если мы ударим по Лондону, по их заводам, будет ответка там и так далее. А сейчас по нам все равно бьют, по всей стране бьют. Какая нам разница, кто бьет? Киев бьет, Прибалтика бьет или будет Лондон бить?
0: Понятно. Понятно.
5: Все равно наши люди гибнут, по автобусам бьют. Это будет
0: бездонная бочка. Да это понятно, даже за человеком, даже за человеком гоняются отдельно. Он сказал, что 5 лет. Дорогой, мы это бесконечно, уважаемые. Да, по нам бьют. По нам бьют, пока преимущественно со стороны Украины. Мы бьем по военным, энергетическим и военно-промышленным объектам Украины. Запусков ракет из Франции, Германии, Великобритании мы пока еще не зафиксировали. Какие-то там беспилотники залетали, но там еще не подобраны 100% доказательства. Вот и все. Так если вы так браво говорите, что по нам бьют, тогда давайте рекомендацию, пожалуйста. Ну, давайте. Вот рекомендация Путину от Любы. Люба, куда тогда

0: пить, чтобы наши люди не гибли.
1: По заводам, которые производят...
0: По каким? Бьем по заводам. Бьем. Мало, но бьем. Да, ну дальше.
1: По европейским
0: давайте.
1: Заводам. По берлинским, понятно. По лондонским.
0: Понятно. А вам не кажется, что в Ростов вам под балкон что-то прилетит? Нет? А? Из Германии.
1: Ну, прилетит, мы будем их перехватывать.
0: До свидания. До свидания. Все понятно, да. Перехватывать у нас нет способности на 100%, Любар. Запомни, раз и вся. Еще лет через 100 не будет в мире такой противоракетной и противовоздушной обороны, которая бы закрывала на 100%. В эту данность надо разбираться. Это так. Ну что, опять. Так, внимание. Вот так и хочется сказать. Товарищ Белоусов, запустите парочку ракет по Парижу, там, по Берлину. Тут Люба из Ростова просит.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер *125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Почетному гражданину Великих Лук, генералу армии Юрию Якубову, посвящен буклет «Великие Луки. Исток Большого пути». Издание вышло к 860-летию города и рассказывает о жизненном и профессиональном пути Юрия Николаевича. От учебы в железнодорожной школе номер 1 до высоких командных должностей и многолетней работы в ветеранском движении. Отдельное внимание уделено семье Юрия Якубова, фронтовому опыту его родителей, жизненным ценностям и связи с малой родиной. Буклеты уже передали в образовательные учреждения и библиотеки Великих Лук. Депутат Великолукской городской думы и директор инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина приняла участие в августовском областном педагогическом совете в Пскове. Педагогическое сообщество вместе с представителями власти обсудили вопросы поддержки педагогов, развития образовательной инфраструктуры, подготовки кадров цифровой трансформации и воспитания школьников. В связи с проведением текущего ремонта асфальтобетонного покрытия на проезжей части будет затруднено движение на улице Холмская от переулка Холмский до улицы Винотовского с 27 по 31 августа. Такая же ситуация будет со 2 по 6 сентября на улице Мурманская от пересечения с улицей 3-й ударной армии до улицы Дружбы. Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрута.
2: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, юань 12.53.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Продолжаем военное ревю. Пожалуйста, можно пару небесспорных мыслей по поводу вот этого гордого заявления Пашиняна о том, что Армения фактически выходит из ЗКБ. Был бы я рядом, я бы сказал: Никол, знаешь, у вас есть очень мудрая пословица армянская. Она мне очень нравилась, когда я туда приезжал, первый раз услышал. Гостям, господин Пашинян, рады два раза. Первый раз, когда они приходят, но особенно рады, когда они убираются вон. Это и вас касается. Теперь посмотрите на только что прозвучавшем, услышите объявление о том, что там несколько аспектов нового базирования Соединенных Штатов частей, подразделений США в Европе. Еще месяц назад некто, хорошо знакомый вам человек, твой рыжий, штатный, Трамп его фамилия, он сказал, что он будет забирать некоторые части, выводить из Европы. Это его слова, вы легко проверите. Сегодня мы слышим четыре варианта, где будут американцы размещаться. А вот вы иногда звоните, сколько же нас уже дурить можно? Сколько же можно дурить? Вот такие, пожалуйста, и дурят. А зато посмотрите, что делает натовская пропаганда. Вот просто пропагандист натовский просыпается, оторвав голову от подушки, сразу орёт: скоро Путин будет наступать на Европу, а ту! Он хочет завоевать европейские страны НАТО. Ну, не глупо же. Ну, пропаганда такая, она, конечно, всегда тупая. А что нам делать в Европе? Что нам тупиться? Что нам делать в Европе? Я еще раз повторяю. У нас что? Нету нефти, газа, картошки, морковки, леса, угля, рыбы. У нас зачем нам идти в Европу, если у нас сейчас и так очень серьезная головная боль? У нас фактически идет война, которую надо выиграть. Нам надо бороться с санкциями. Какого, извините, черта мы еще понесемся в Европу, чтобы на свою задницу еще нажить неприятности? Ну, это же просто тупо. Но вы знаете, никакая логика не пронимает натовские мозги. Потому что если они будут придерживаться этой логики, то какой черт нужна тогда НАТО? Нет российской угрозы, нет и смысла существования НАТО. Извините, если я вам сказал какие-то демагогические вещи. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Георгий Самара у нас. Здравствуйте.
7: Здравия желаю, товарищ полковник. Как вы думаете, да, не пришло ли время рассказать уже, за что и почему был Тухачевский расстрелян, и где бы он пригодился во время Великой Отечественной войны? И можете ли вы посвятить Тухачевскому пару минут когда-нибудь в нашей передаче, так сказать?
0: Ну, будет повод. Потому что, вы знаете, я не бюро заказов по испечению тех иных новостей. Я беру, например, одну тему, которая, мне кажется, наиболее интересна, и я стараюсь их в первой 15-минуткой или 10-минуткой. Это мое право ведущего немножко поговорить о теме на разогрев. Про Тухачевского я уже 1000 раз говорил. Говорил, что я про него читал, что читал документы вопросов и так далее. Вы знаете, существует некий такой миф о несправедливом отношении к Тухачевскому. Итак, что касается его боевых заслуг, я не буду брать его. Это даже не обсуждается. Но именно в Тухачевского прозвучала мысль о том, блин, а тому мы власть отдали. А, ребята, ведь и посмотрите, как наши деды жили, отцы. У каждого по две деревни, там по мельнице и так далее. Нахрена это каким народу какому-то раздавать? Может, ребята, мы не с той властью идем по пути, а? Говорил Тухачевский. Вам этого достаточно?
7: Спасибо.
0: Я думаю, что через 7 дней должен был состояться расстрел. Но, безусловно, что было как можно больше свидетелей. Потому что свидетели же бывают и брехливые. Свидетель бывает честный. Но слишком много источников, тем более от людей, которые не побоялись признаться об этом и остались... И остались при власти, в армии и так далее. А в одну дуду дули, что именно такую идеологию в рядах комсостава, в чем высшего, и проводил Тухачевский. Ну что, вы знаете это время. Вы знаете отношение Сталина к врагам народа. Он не нянчился с пятой колонной. Да? Там на Бутовском полигоне это очень хорошо выглядит все. Правда, травой заросло. Всего доброго. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Николай из Ставрополя, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. В этом году должна была пройти промежуточная микроперепись населения с охватом 5% населения, но она была перенесена на 2028 год. Вопрос, можно ли предположить, что руководство страны либо знает, либо полагает, что военные действия на Украине продлятся еще как минимум 2 года, и нет смысла подсчитывать население сейчас? Вопрос окончен.
0: Ответ начинаю. У нас есть в Госдуме один очень серьезный генерал-лейтенант, который недавно высказал такую мысль. Ведь все вокруг спрашивают. Товарищ генерал, когда война закончится? Когда война закончится? Песков говорит, что могла закончиться за 2 дня. Кто-то говорит, что за 3 дня, кто-то за 3 месяца. Это бесполезное гадание. Почему? Потому что вы представляете, что вам дают решить, возможность решить задачку, у которой целый рой данных, которые надо разрести, связать, выстроить логическую цепь. Огромное количество побочных данных, которые могут сюда повлиять на эту проблему. Или на другой вопрос. Это бесполезное гадание. Так вот, генерал сказал, с этой мыслью, пожалуй, я вот осторожненько согласился. Он сказал, что Соболев, генерал его, что война, на его взгляд, может пролиться еще 2-3 года. Вот это, ну, мне как-то близко по моим соображениям. Но это же мои субъективные соображения, и его тоже. Никто вам точно в самых больших российских фирках не скажет, когда закончится специальная военная операция. Кто у нас следующий в эфире? Будьте добры. Михаил, Москва. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я вот хочу спросить. Вот понимаете, вот я знаю, что у нас разведка хорошая, да, внешняя. И вот когда там они будут назревать, ну, надо испытать как следует так, чтобы у них яйца отвалились. Тогда они поймут что-нибудь, понимаете?
0: А что такое вот. «Они будут назревать»? Когда «они будут назревать»? А ну расшифруйте
9: мне. Если этот идиот, который вот сидит там это, у украинцев, он запустит по Питеру или по Москве вот этот «Шторм Шэдоу», вот, и в ответ надо пускать не такую, а надо действительно сразу бить, чтобы это чувствительно было, а не по заводам, понимаете? Вот как надо бить. Один раз дал, хорошо. И как следует.
0: Спасибо.
9: В этих земли, спасибо. Понимаете?
0: Согласен.
9: Вообще,
0: согласен. Спасибо.
9: А не так, что спасибо. Там это пуколки эти.
0: Вопрос. Я с вашим мнением согласен. Вопроса не было. Ну, так будем дальше жить. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей Рязань у нас. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Виктор Николаевич, Скажите, пожалуйста, как вот, по вашему мнению, Китаю как следует решить проблему с Тайванем? Лучше мирным путем или военным способом присоединить? Как вы думаете?
0: Да тоже много зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация. Для Китая, банальная вещь вам скажу, это принципиальнейший вопрос. Пока Китай пытается спокойными политическими, дипломатическими методами, но уже подтягивает и корабли, самолеты, пушки. Вы заметили? Жужжат учения вокруг Тайваня и так далее, но не понимают пока тайванцы, почему. Они уверены, что Америка с нами, как говорят на Украине. Но я думаю, да, вы спрашиваете меня, как лучше? Да, конечно, лучше решить без крови. Но бывают моменты, когда без нее не обойтись. И я думаю, что Китай держит в голове и тот, и другой момент. И тот, и другой способ. Все. Очень серьезно мешают американцам. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Олег, Москва у нас. Здравствуйте. Без длинных предисловий. Слушаю. Вопрос. Сразу вопрос. Поехали.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вопрос такой. Согласились бы вы с тем, что все правильно, вот эту эскалацию, удары по военным производствам в Европе для Украины нужно начинать, но поэтапно начать с Прибалтики, дальше, скажем, Польша, Чехия, потом уже Англия, Германия и подобное.
0: Хорошо, есть, вопрос понятен. Вопрос понятен. Я не хочу, чтобы мы были такими же лохами, как прибалты, поляки, немцы, которые любой беспилотник, который залетает в их воздушное пространство, считают русским. Мы чего просим? Вот вы говорите, Мерс, прилетел русский беспилотник. Все. Российское посольство говорит, вещдоки давай сюда. Давай вещдоки сюда. Их нет. В Польше нет. Прибалтике нет. Ну что? Дорогой мой, вы предлагаете, а давайте, ну, хрен с ним, все равно они отвратительные люди, давайте долбанем. А вдруг и мы угадаем, что это прибалтийское, немецкое там или французское. Так же не делается, уважаемый. Вот даже я вам хочу сказать, если прилетит шторм Шадов по Москву, да, мы хоть осколки соберем и вам вот так вот представим, скажем, вот оно, пожалуйста.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
13: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные... На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Здравствуйте, меня зовут Ася Рад, я официальный представитель компании Aqualife. И прежде чем мы с вами начнем традиционную рубрику «Спросите доктора», позвольте напомнить вам о предложении дня сегодняшнего. Это наш ионизатор Aqualife 4 в одном. Он готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. И в комплекте с генератором водородной воды Light. И все это за 32 тысячи рублей. Предложение уникальное, действует до 19.00 по московскому времени. Звоните 8 800 505 0855. Ну а пока вы набираете, озвучу тему нашего сегодняшнего выпуска «Спросите доктора». Осень в Москве уже на самом деле, хоть и август на календаре, прохладно довольно-таки. И вот о том, как защитить себя в холодное время года и своих близких от простуд, УРВИ и гриппа. Об этом мы поговорим с руководителем Центра акватерапии клиники профессора Калинченко, врачом-дерматологом, косметологом Светланой Валерьевной Ковалевой. Светлана Валерьевна, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Ася, здравствуйте.
15: Светлана Валерьевна.
16: Алло.
15: Слышно прекрасно. Да-да-да, слышу.
16: Да,
15: вот такой вопрос первый к вам.
16: Мы привыкли,
15: что, что простуда прилипает, когда мы замерзли или промочили ноги. Но правда ли утверждение, что один из врагов здоровья – это на самом деле пересушенные слизистые носа и горла?
16: Абсолютная правда, потому что я как дерматолог всегда говорю, что слизистая оболочка – это так же, как и наша кожа. Главная защитная оболочка, главный защитный барьер, но только более тонкий, более уязвимый, скажем так. И в сезон отопления, а скоро он начнется, воздух будет настолько сухим, что защитная слизь очень быстро высыхает. Образуются прямо буквально микротрещины на слизистой, а вслед за этим меняется микробиота, нарушается барьерная функция. И в результате вирусы, те, которые патогенные, беспрепятственно проникают прямо в клетки слизистой. И местный иммунитет, по большому счету, действительно начинается, как ни странно, с качественного увлажнения извне и снаружи.
15: Ну вот про вне. Нужно ли здоровому человеку в этот сезон, который у нас уже практически стартовал, ОРВИ, профилактически промывать нос и полоскать горло? Что действительно поддержит нормальную работу у слизистых, а что вот на регулярной основе делать точно не стоит?
16: Ну, мне кажется, для профилактики здоровому человеку, пока он еще не заболел, какие-то постоянные агрессивные промывания абсолютно не нужны, потому что наша носоглотка – это такая самоочищающаяся система со своей очень хорошей, обильной, полезной микробиотой. Если мы начнем каждый день ее промывать какими-то сильными там антисептиками, концентрированными растворами какой-нибудь там ромашки, которую все очень любят, ну вот, мы просто начнем уничтожать свой собственный иммунный барьер. А вот что действительно поможет – это увлажнение. Ну, как минимум, каким-нибудь деликатным изотоническим спреем, а в идеале вообще водородным туманом. Есть такие специальные генераторы для кожи. Они, по-моему, у Aqualife тоже есть такие маленькие генераторы. Они вроде бы называются для кожи, но они идеальны для слизистой. В их воде, которая будет выделяться из этого портативного генератора, будет идеальная молекула для такой профилактики, водородная молекула, плюс сам изотонический раствор. А вот чего точно не нужно делать для профилактики, это использовать на регулярной основе сосудосуживающие капли. Вот категорически нужно как можно дольше избегать их использования. Нельзя использовать спиртовые какие-то аптечные настойки для горла или какие-то гипертонические очень соленые растворы. Если вы это хотите использовать самостоятельно, без назначения врача, категорически нет, потому что они вызывают истончение, атрофию слизистой, а плюс еще сильнейшее привыкание. А ведь наша цель, вот о чем мы сейчас говорим, это какой-то деликатный уход, ну вот как в базовой косметологии, да, как в коже. Очистили, увлажнили и не мешаем организму работать, не мешаем слизистой нас защищать.
15: Ну, вопрос, который не могу задать. Кислотная вода, полученная путем ионизации. Можно ли ей полоскать горло и промывать нос? И если да, то в каких ситуациях какой pH допустим? И как часто, если мы говорим про невмешательство лишнее?
16: Ну, надо сначала понимать, что кислотная вода, это вот иногда ее называют мертвая вода, совершенно правильно, она получена путем электролиза, и у нее кислая среда с низким уровнем pH, И в ней еще содержится высокий уровень хлора. Те, кто делают такую воду, знают, что она прям попахивает, ух, как хлором. И вот именно за счет него и за счет положительного ОВП такая вода обладает выраженным дезинфицирующим бактерицидным действием. А вот можно ли ее использовать для горла и носа, вы спрашиваете? Можно. Я считаю, что да, но исключительно как профилактику, как кратковременную меру, потому что кислота будет отлично подавлять размножение каких-то патогенных микроорганизмов, которые пришли извне. Какие могут быть, ну, в таком случае правила, да, безопасности? Для полоскания горла при опасности окружающей среды, то есть когда вокруг все начинают болеть, чихать, а вы пока еще здоровы. Но вы пришли из этого помещения, с этой улицы, где все чихали и кашляли, вы используете для полоскания слабокислую воду. Можно даже прямо в диапазоне 2-4-3-5 не бояться. Если пока у вас сейчас со слизистой в носу все хорошо, вы не болеете, речь идет о профилактике. Мы такую воду в нос закапываем, я, например, так точно делаю, пипеткой себе, тем взрослым, которые могут не глотать эту воду, закапываете в носик и сплевываете потом. То есть мы через нос как бы вдохнули эту воду, сплюнули. Но это при условии, что пока воспаления нет. Почему я так говорю? Потому что если будет воспаление, такая вода будет очень щипать здорово. Как часто такое делать? Ну, один раз в день после возвращения с улицы и из каких-то других помещений, где было очень много людей. Ну, может быть, два раза в день, но не больше. В течение 3-5 дней, когда вокруг вот самый такой, ну, эпидемиологический накал, скажем так, не надо ее использовать постоянно, потому что иначе тогда кислая среда будет разрушать и зубную эмаль, и дисбактериоз полости рта будет вызывать, уничтожая наши полезные лактобактерии. То есть несколько капелек в нос, продышали эти капельки, сплюнули, пополоскали кислотной водой горлышко. И обязательно не забываем, через полчаса либо ополоснуть рот, либо еще лучше выпить стакан щелочной воды, чтобы восстановить привычный pH наших слизистых.
15: А как правильно использовать серебряную воду? Она нам здесь поможет?
16: Абсолютно, конечно. Поскольку вода серебряная – это вода, обогащенная катионами серебра, а катионы серебра – это очень мощный антисептик, это мощное очень вяжущее средство, дезинфицирующее и опосредованно еще и противовоспалительное. И вот когда уже есть воспаление, когда уже слизистая покраснела, может быть, даже набухла, нам тяжело дышать, вот тогда действительно прекрасно совершенно серебро блокирует дыхательные ферменты патогенных бактерий, вирусов всяких и останавливает их размножение. Очень важно, чтобы при большой концентрации был очень маленький срок контакта, срок экспозиции был маленький, чтобы мы убили патогенные микробиотические представительства всякие и не тронули своих хороших. Метаболизм у плохих такой быстрый, что они быстро этим серебром, ну, скажем так, наедаются, а наши погибнуть не успевают. Поэтому мы берем раствор, ну, например, 20 мг на литр. Он отлично работает на вот местном уровне, если першит в горле, если есть насморк уже. Но опять же, вот в острый период болезни. Промыли нос, прополоскали горло, не глотаем, а сплевываем, потому что 20 мг на литр – это большая концентрация, достаточно хорошая, спокойная для обработки наружной слизистой, но нельзя такое использовать для питья. То есть вот постоянно капать всю зиму серебро для профилактики не надо. Пить литрами серебряную воду не надо. Это, ну, не защитит нас от ОРВИ. И, в общем-то, категорически без надзора врача такие вещи не делают. А вот промывать периодически, когда мы заболели, есть воспаление, вместо профилактической кислотной водой при воспалении использовать серебряную. Вот тогда будет хорошо.
15: А что же тогда пить? Логично спросить.
16: Ну, иногда говорят, какая-то особая вода нужна зимой. Нет, конечно. Вообще нашему иммунитету вода нужна вообще. Просто нужна вода. И главнейшее правило в сезон простуд. Ты, как вообще в любой другой сезон, это большой объем жидкости. Теплый, слабощелочной, с отрицательным ОВП. Очень полезна водородная вода, как антиоксидант. Но чудо воды, которое мгновенно включит иммунитет, такой просто не существует. Важна регулярность. Пьем воду обязательно, теплую, включаем увлажнитель воздуха, как только высушит воздух батареи. И обязательно не забывайте, что свою обычную дозировку омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, и витамина D нужно увеличить. Но опять-таки, если самочувствие очень несимпатичное, выше, чем 38,5 температуры и держится больше, чем четверо суток, кто обязательно нужен врач. Не пренебрегайте вызовом врача.
15: И найти врача вы можете как раз-таки Светлану Валерьевну Ковалеву в телеграм-канале, ее телеграм-канал КПК «Акватерапия» или в клинике профессора Калинченко Светлана Валерьевна принимает. Я хочу вам всем сказать, что любую из тех вод, про которые мы сейчас говорили, вы можете приготовить при помощи ионизатора воды «Аквалайф 4 в одном». Он одновременно вам сделает щелочную кислотную, кислотную мы выяснили, промываем нос, полоскаем горло, он приготовит вам серебряную, там в комплекте идет серебряный стержень, чтобы пить регулярно, щелочную водородную приготовить. Ну а с собой всегда вы можете брать генератор водородной воды «Лайт», он сегодня идет в комплекте. Да, комплект ионизатор воды «Аквалайф 4 в одном» и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт» 32 тысячи рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении 8 800 505 08 55. Светлана Валерьевна, спасибо большое. Будьте здоровы. И все радиослушатели, будьте здоровы. Всего хорошего.
16: Не болейте.
17: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
20: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
21: В студию «Радио Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для настоящего хит-парада политик рассказал о своих любимых песнях.
22: Если говорить про те, которые вот я слушал буквально, пока ехал сюда, то никаких аллюзий, ничего, не дай бог. Значит, это рэпер Рич. И песня называется «Грязная работа». Она про войну и про ребят, которые делают правильное и нужное всей нашей стране, нашему народу дело. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать, что все артисты, которые пишут, поют, да, и придумывают об этом, они, ну, достойны внимания. Не все делают одинаково, это круто, но мне кажется, что вот Рич с этой песней сделал крутую, очень такую правильную композицию.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об экономике.
1: Российская экономика продолжает развиваться. ВВП за первое полугодие вырос на 0,6%. В годовом выражении составил около 102 триллионов рублей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Он добавил, что темпы роста доходов бюджета опережают прогнозные показатели. По словам главы Кабмина, они превысили 18 триллионов 640 миллиардов рублей. Мишустин также указал на вклад ненефтегазовых поступлений. Он преодолел планку в 80% общей суммы. Премьер указал на серьезную диверсификацию экономики России в сторону производства продукции с более высокой добавленной стоимостью.
0: Об Армении.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему Россия больше не называется стратегическим партнером Армении в правительственной программе. Он утверждает, что у Еревана есть основания отказаться от такой формулировки, напомнив о событиях сентября 2022 года. Тогда, по словам Пашиняна, Россия и ОДКБ не выполнили обязательства перед страной в сфере безопасности. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме. Ему было 84 года. Об этом сообщило сербское телевидение. Во время войны в Боснии и Герцеговине в 92-95 годах Младич командовал армией боснийских сербов. После войны скрывался в течение многих лет. В мае 2011 года его задержали в Сербии и экстрадировали в Гаагу. В 2017-м Ратко Младич был приговорен к пожизненному лишению свободы за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.
0: О богатстве.
1: Россия по итогам 2025 года заняла четвертое место в мире по числу миллиардеров. Их количество в стране достигло 151, говорится в исследовании аналитической компании «Альтрата». Авторы доклада отмечают как рост числа российских миллиардеров, так и их совокупного состояния. Этому, по оценке «Альтрата», способствовали динамика валютного курса и процентных ставок, а также увеличение доходов от экспорта сырьевых товаров, не связанных с нефтью, на фоне переориентации торговли на Азию. Первые три места в рейтинге занимают США, Китай и Германия. Всего в мире миллиардеров сейчас около 3800. За год их число выросло на 8% или на 287 человек. И это самый высокий темп роста за 5 лет.
0: О погоде.
1: Предстоящая ночь может стать в Москве одной из самых холодных за лето. По прогнозам гидрометцентра, температура воздуха составит плюс 9-11 градусов, местами она опустится до плюс 4. А в первые дни сентября москвичей ждет относительно теплая погода, однако долго она не продержится. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Луки-ФМ». В эфире программа «Беседа с краеведом». И я, ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукск, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня тема нашей беседы – 860-летие Великих Лук и новая книга «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть вторая». И у нас в гостях автор книги Владимир Викторович Орлов, почетный гражданин города Великие Луки, заслуженный учитель России, член Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества. Здравствуйте, Владимир Викторович.
5: Здравствуйте.
4: В 2026 году Великие Луки отмечают 860-летие первого летописного упоминания. И основные торжества уже состоялись в конце августа, как это обычно делается в нашем городе. И не так давно мы в этой студии с вами, Владимир Викторович, вспоминали, как отмечался юбилей 60 лет назад, в 1966 году, когда нашему городу исполнилось ровно 800 лет. И тогда юбилей отмечался в июле. 16-17 июля тогда состоялись торжественные празднования в честь первого летописного упоминания. И, по сути, это был такой первый вообще крупный юбилей в истории нашего города, который так широко отмечался. В этом году тоже юбилейным для праздничная программа была весьма насыщенной, и силами Комитета культуры, других структурных подразделений администрации, творческих коллективов города была подготовлена насыщенная программа. Она включала в себя и книжный фестиваль, встреча на родине Михаила Семевского, где ключевую роль в его подготовке и проведении сыграла городская библиотека имени Михаила Ивановича Семевского. Целую неделю проходил праздник фонтанов. Как известно, наш город носит тоже такое неофициальное звание столицы фонтанов. И действительно, город на протяжении многих и многих десятилетий славен историей своих фонтанов. Ну и основные события праздничные были 22 августа. Был и спортивный праздник на острове Дятлинка, традиционная церемония открытия Дня города на площади Вознесения, так называемый Великолукский благовест. Потом состоялось возложение цветов к стеле «Город воинской славы». Ну, наверное, самым массовым таким событием стал фестиваль «Великолукский ранет», который состоялся в парке Петровском. Здесь и ярмарка декоративно-прикладного творчества, и поэтическая площадка, интерактивные площадки, марафон искусств, гастрономическая площадка, достаточно разнообразные мероприятия. На летней эстраде проходили праздничные концертные программы с участием творческих коллективов, солистов и музыкальных групп города Великие Луки. В Луки-парке прошел летний лагерь стартапов. Ну и завершающими аккордами стала музыкальная программа с участием Анастасии Спиридоновой и выступление кавер-группы «Микрон». Завершилось празднование на площади Матросова, феерии аэростатов. Владимир Викторович, вы участвовали наверняка в юбилейных мероприятиях, может быть, не во всех. Какие запомнились, каких вы можете сказать, что вот я тоже принял участие в 860-летии?
5: Ну, конечно, и в начале во время торжественного благовеста я принимал участие. Конечно, я был и на концерте Спиридоновой, причем всегда вспоминал, что предыдущие юбилеи приезжала Людмила Чуртина, к сожалению, ушедшая из жизни, играла императрицу Екатерину II. Конечно, и Ранет тоже. И большую роль, в общем, сыграли и библиотека наша центральная, и комитет культуры. То есть праздник, с моей точки зрения, прошел очень-очень хорошо, невзирая на скверную погоду, которая не основательно, особенно в первой половине, подгодела великолучанам радоваться очередному юбилею.
4: Ну, погода, так сказать, это то, на что мы, наверное, повлиять не будем. Но в целом настроение было праздничное.
5: Да, вне всякого сомнения.
4: И многие великолучане вышли, невзирая на дождь. И все-таки дождь к концу, после обеда немножко успокоился. Видят, что великолучане все равно, их не сломить, да?
5: Совершенно верно.
4: Погода улучшилась. Ну, вот юбилей, как принято говорить, прошел, да, но после него остаются приятные воспоминания. Ну и главное для нас, да, вот для краеведов, если говорить о краеведческом сообществе, книги о городе. И вот в книжный фестиваль на встрече на родине Михаила Семевского, который организовала наша библиотека, действительно в течение нескольких дней были представлены встречи с авторами и открытие выставок. И, конечно, заметным событием стала презентация вашей новой книги. Наверное, мы поговорим о ней немного. Конечно, книга «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть вторая». Владимир Викторович, ну, вам слово, да, что можно сказать? Ну, часть вторая, наверное, все-таки надо упомянуть и о части первой.
5: Да, конечно.
4: Ну, и там, как вот создавалась идея книги, как, что вошло в эту книгу, ну, и, может быть, потом поподробнее о содержании, если время хватит.
5: Да. Ну, идея появилась еще в начале 2000-х годов. Дело в том, что был введен один урок в неделю в школах города краеведения. Ну, а поскольку многие краеведения не знали, то Псковский пединститут выпустил книгу «Псковский край в истории России». Знаете, когда я ее получил, я понял, что ни в коем случае по этой книге нельзя вести уроки краеведения. Написано настолько настолько сухим, казенным, суконным языком, книга скорее должна была выработать отвращение к краеведению подрастающего поколения. Вдобавок, Великий Луки там первый раз упомянут, по-моему, на 72-й странице. И я понял, что для великолучан, для учеников, школьников Великих Лук надо другая книга. И вот я эту идею сообщил тогдашнему начальнику управления образования Александру Анатольевичу Шулаеву. Он поддержал меня. И вот мы буквально очень быстро появилась книга для чтения «Путешествия в прошлое. Великие Луки». Рецензентом был наш знаменитый краевед Андрей Павлович Лопырев. Он очень лестно отозвался о моей рукописи, но ввел туда аж 130 с чем-то исправлений, дополнений и замечаний, подавляющее большинство, которое я использовал. И книга действительно вышла в управление образования, получилась по школам в библиотеках и, конечно, сыграла положительную роль, чтобы школьники полюбили историю своего родного города. Потом эта книга «Путешествие в прошлое. Великие Луки» была издана существующим Великим Луком издательством Сергея Маркелова красного цвета. И вот она единственная впервые появилась в продаже. Ну, ее размили мгновенно, допечатывали два раза, тираж оказался 5000 экземпляров, весьма большой. Ну, а потом вот уже в прошлом году Александр Николаевич Козловский предложил мне эту книгу переиздать, что и было сделано. А потом...
4: Вот, это вы говорите о части
5: номер, о части номер один, совершенно верно.
4: Да? Переиздана еще в прошлом году.
5: Во время презентации Александр Николаевич сказал, а что это у вас в первой книге, только вы заканчиваете дореволюционным периодом. А ведь 20 век, он заместил столько событий в истории города и нашего государства, что все предыдущие века охваты даже больше. И вы должны написать «Советский период», книгу, вторую часть. Ну, постарайтесь побыстрее. Но вот буквально за 2-3 месяца мне удалось, в общем-то, сгруппировать 40 очерков, посвященных Великим Лукам советского периода, начиная с революции и заканчивая вручением нашему городу Ордена Отечественной войны первой степени. Конечно, большая часть материала у меня уже была. Они были напечатаны, вот эти очерки и статьи, в прессе, в газетах, в сборниках, в том числе, в нашем краеведческом вестнике. Вот, но пришлось все равно несколько дописать. И главное сгруппировать так, чтобы это не вышло винегрет или окрошка, а получилась хорошая книга, которая является как бы продолжением первой части. И думаю, что это удалось, по крайней мере, очень большое количество фотографий, что и в первой, и во второй появилось. И, в общем-то, думаю, что она найдет своих читателей и принесет пользу всем тем, особенно подрастающее поколение школьников, которые должны любить свой родной город ничуть не меньше, чем свое родное отечество. Вот. И, конечно, значительное некоторое количество очерков, они посвящены людям Великих Лук, потому что город не может жить без людей, без знаменитых людей, которые внесли свой вклад в том, чтобы про наш город знали, любили и уважали жители вообще всей Российской Федерации.
4: Ну что ж, прекрасно, что книга вышла. Вдвойне приятно, что именно в юбилейный год. И вдвойне приятно, да, что именно вот в дни празднования юбилея города состоялась презентация в семейно-досуговом центре «Атмосфера». При большом стечении народа было очень много заинтересованных людей. Это были не только краеведы, это были представители самых разных сфер деятельности, разных профессий. Но всех их в тот день объединила искренняя любовь к родному городу, к его истории. И дань уважения, Владимир Викторович, вам, потому что действительно в такие короткие сроки подготовить книгу, в общем-то, сложно. Но у вас были заготовки, да? У вас была уже публикаций, да, которые нужно было, ну, так сказать, сгруппировать, объединить, что-то вычитать. Понятно, что огромную роль сыграл, конечно, Александр Николаевич Козловский.
5: Да, огромное ему спасибо и его фонду «Земляки».
4: За то, что эта книга вышла в свет. Экземпляры, по-моему, 500 штук, да, если 500, не ошибаюсь, 500, написано. Да. Ну и все библиотеки города, все общественные организации получили книгу на презентации. Итак, уважаемые радиослушатели, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом продолжим нашу беседу с краеведом.
6: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басовый

0: получайте скидки.
1: Выкрути эмоции на макс.
2: Макс. Максимум.
1: Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
3: Завод Мегатрон приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь Электрик. У нас обучение. Социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Навострите ваши уши. Информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
7: Уважаемые радиослушатели Луки-ФМ, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом», и я ее ведущий Дмитрий Белюков. Сегодня тема нашей беседы – 860-летие Великих Лук и новая книга Владимира Викторовича Орлова «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть вторая». В студии, собственно, автор книги Владимир Викторович Орлов, почетный гражданин города, заслуженный учитель России, член Союза краеведов России. До перерыва мы с нашим собеседником рассказали о том, как 860-летие в городе отмечалось, вспомнили о том, как в целом юбилеи города отмечаются, ну и поговорили о предыстории книги, поскольку это часть номер 2, как она создавалась. Владимир Викторович поведал некоторые такие авторские нюансы, как книга создавалась, какие материалы туда вошли. Ну и вспомнили мы о торжественной презентации книги, которая как раз в дни празднования города Великие Луки тоже состоялась в семейно-развлекательном центре «Атмосфера». Владимир Викторович, ну, наверное, лучше один раз почитать, да, в библиотеках книга есть, наверняка многие великолучане, счастливчики получили эту книгу, но тем не менее, давайте, о чем книга, какие очерки в нее вошли, на что бы вы, может быть, обратили внимание из того, что было подготовлено именно для этого издания, да, ранее не публиковалось?
8: Ну, во-первых, надо сказать, что мне очень понравилась презентация, которую подготовила она Алена Эйсмант и Алексей Ларионов, которые были ведущими. То есть я видел, что у людей более старшего поколения, особенно когда пока на экране появлялись фотографии нашего города в прошлом, у них просто на глаза наворачивались слезы, потому что действительно увидеть Великие Луки, которые были в прошлом, особенно вот наиболее наивысшего расцвета, это 60-е, 70-е годы, это, конечно, очень приятно и интересно. Вот. Ну, а так, начиная вот с революции, Октябрьская революция победила в Великих Луках мирным путем, вот. Ну, затем Великим Лукам тоже пришлось хлебнуть, особенно вот в период военного коммунизма, в годы гражданской войны, много чего там тяжелого было, правда, боев в нашем городе не было в этот период, но уж трудностей хватало сколько угодно, вот.
7: Межвоенный период, кстати, считается таким наименее изученным.
8: Да, наименее изученным, совершенно верно. Поэтому ряд очерков посвящены как раз именно послереволюционному, но довоенному периоду. Там много чего интересного. И как устанавливалась советская власть, как развивался наш город в этот период. Было, конечно, целый ряд и негативных моментов. В частности, это касалось массового переименования улиц именами, которых людей, которые никогда даже про Великие Луки явно не слышали, а тем не менее их улицы до сих пор носят наше название. Это и становление советской системы образования, и становление системы здравоохранения. Вот, и, конечно, фотографий Великих Лук до войны гораздо меньше, чем до революции, и во время войны, и после войны. И поэтому, вот, конечно, огромное спасибо, надо сказать, памяти вообще-то профессора, ученого радиоэлектроника и вместе с тем фотографа Виктора Александровича Волгова, благодаря которому сохранилось большое количество фотографий довоенного периода, которых больше нигде,
7: да, в общем-то, его фонд нет. Хранится,
8: да,
7: в
8: фонд хранится в нашем архиве и в музее школы номер один, потому что Волгов там учился, и он тоже ряд негативов сдал фонд школы музея Валентины Николаевны Дмитриевой.
7: Далее очерки о войне, да, я так понимаю?
8: Да, далее
7: мировая, Великая Отечественная, город.
8: И оборона нашего города в 41-м году, ни в коем случае нельзя этого забывать, и Великолукская операция, и ряд интересных фото и корреспондентов газет фронтовых, таких знаменитых, как Александр Фадеев, Борис Полевой, Михаил Лямин, Владимир Гребнев, то есть, короче, там они тоже посвящены всему этому. И менее известным событиям Великолукской операции, в частности, вот все обратили внимание на судьбу девочки Гали, которую наш тяжело раненый танкист нашел возле трупа убитого подростка на льду Ловоти и рисковая своей жизнью. В общем, он потом умер от потери крови. Он вынес эту девочку, которой было всего 2 годика, вынес в медсанбат, и потом ее усыновил военный корреспондент Юнович. И судьба этой Гали весьма тоже интересная. Она потом стала журналисткой, вот, и проживала в Крыму. Ну, сейчас вряд ли она уже осталась жива. Ну, по крайней мере, вот материал про нее имеется в Барковском музее Ивана Афанасьевича Васильева. И, конечно, возрождение Великих Лук, подвиг не менее героический, ведь Великие Луки были практически разрушены до основания. В центре города в целом оставалось единственное здание, это сейчас наша ГАИ, дом купца Демешкова, кинотеатр «Родина». Там комендатуру устроили. Все остальные здания это были просто стены. Вот еще кольцо почему-то фашисты не обороняли. Оно досталось нам целеньким. Там осталось много довоенных и даже дореволюционных домов, которые вот и сейчас есть. Сейчас потихонечку заменяют коттеджами. Там поселились обкомовские работники, потому что в 44-м году была создана Великолукская область, жить-то им надо было где-нибудь. Вот они в Карцеве в основном и заселились, вот эти уцелевшие дома. А так сплошные стены. С вокзала прекрасно просматривалась крепость. Это вспоминают все старожилы. И для этого потребовался самый настоящий подвиг возрождения, чтобы уже к 53-му году Великие Луки были восстановлены как мощные

0: Большая женщина невысокого роста.
1: Да, Полина Фимовна очень интересная личность. Конечно, сейчас ее книги, она написала «Два путеводителя», которые тогда были буквально настольной книгой краеведов вместе, кстати, с книгой «Великий Луки. 800 лет». И очень множество статей, очерков, очень интересные экскурсии. Я сам тоже принял участие. Я всегда запомню, что как тогда Полина Фимовна рассказывала про фонтан на площади Ленина, она всегда говорила: «Учтите, что это первый в мире цветной фонтан, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса». Вот такая интересная вещь. И поездки она организовала очень интересные. Конечно, ряд ее сейчас работ кажутся весьма наивными, потому что прошло множество лет, и уже другие данные появились, но все равно глубочайшее уважение к этому лучшему краеведу советских времен мы продолжаем испытывать. Было, когда ее хоронили, а памятник на погосте Клин в Кунинском районе, где похоронены ее предки, поставили великолузские краеведы, потому что Полина Фимовна была одинокая. Вот была идея выдвинуть, назвать одну из улиц именем Полины Ефимовны Ивановой. Ну, эта идея так и осталась идеей, но зато на здании, где она проживала и где она скончалась, висит памятная доска. То есть память об этой интереснейшей женщине сохранилась. Ну и вот завершающий очерк посвящен как раз ей, ее биографии и ее работе.
0: Ну, это символично, да? Да. Завершается краеведческая книга и книга по истории города очерком о жизни краеведа.
1: Совершенно
0: таким
1: верно.
0: Таким образом, да, раскладывается определенная цепочка, связь поколений между ушедшими краеведами, краеведами нынешнего времени.
1: И будущими. Думаю, что появится часть 3 путешествия прошлого века.
0: Я хотел об этом спросить, Владимир Владимирович. Издание вышло, но жизнь продолжается.
1: Жизнь,
0: да?
1: Продолжается. Надеюсь, что это, может быть, я доживу, а может быть, кто-нибудь, какой-нибудь более молодой краевед продолжит эту серию.
0: Ну, наверное, не все ваши очерки и вошли в эту книгу, и наверняка есть еще что-то.
1: Ну, разумеется.
0: В виде отдельных публикаций, которые, ну, можно...
1: Вот в нашем краеведческом вестнике.
0: Да-да-да, опубликовать, и со временем наверняка набежит... материал новый. Тем более, зная ваш энтузиазм, вашу энергию, вашу неугомонность, уверен, что через какое-то время материала будет вновь достаточно.
1: Будем надеяться.
0: Владимир Викторович, ну что ж, спасибо за интересную беседу. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что сегодня в программе «Беседа с краеведом» мы обсудили тему 860-летия Великих Лук и новую книгу «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть вторая». Я благодарю нашего гостя, автора книги, Владимира Викторовича Орлова, почетного гражданина города Великие Луки, заслуженного учителя России, члена Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества. Владимир Викторович, еще раз спасибо за интересную беседу.
1: Пожалуйста.
0: А я напоминаю, что прослушать полную запись программы можно будет и сразу после эфира в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго. До новых встреч.
1: До новых встреч.
2: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой

0: другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
10: О важном.
9: Погибший при взрыве автомобиля в Петербурге был военнослужащим, сообщили в Следственном комитете. В ведомстве также добавили, что в ходе ЧП пострадала его супруга, ей оказывают медицинскую помощь. Оперативные службы работают на месте происшествия, идет сбор материалов по делу. Автомобиль взорвался в районе Славянки в Санкт-Петербурге. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания автомобиля.
10: О валютах.
9: Доллар взлетел уже выше 87 рублей. В предыдущий раз такого значения он достигал 19 августа. Аналитики связывают динамику с данными о резком сокращении экспорта нефти через Новороссийск на фоне атак на портовую инфраструктуру. Эксперты обращают внимание на то, что слабый рубль может поддержать экспортеров, но осложнит борьбу ЦБ с инфляцией.
10: О Евросоюзе.
9: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что прежние преимущества, на которых строилась экономическая модель Евросоюза, больше не существуют. Об этом она заявила на бизнес-форуме в Париже. По словам политика, европейская экономическая модель долгое время опиралась на несколько факторов – дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, защиту со стороны США и технологическое лидерство Запада. Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо адаптировать свою экономику к новым условиям и укреплять конкурентоспособность европейского бизнеса.
10: Об образовании.
9: В Доме правительства Московской области прошел форум педагогов Подмосковья. Участники обсудили внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в школах региона. Ключевой стала сессия с губернатором Андреем Воробьевым, министром просвещения Сергеем Кравцовым и главой Сбербанка Германом Грефом. Андрей Воробьев сообщил, что с 1 сентября в более чем 200 школах начнется обучение компьютерной грамотности, а со следующего года практику распространят на весь регион. 55 тысяч учеников будут изучать кибербезопасность и основы работы с искусственным интеллектом. Сергей Кравцов рассказал, что со второй четверти в 5-11 классах вводится курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». На форуме назвали топ-3 школ. Лицей номер 23 в Подольске, гимназия номер 41 в Люберцах и лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова в Воскресенске. Абсолютными лидерами 6-й год подряд стали гимназия имени Примакова и физтех лицей имени Капицы.
10: О преступлениях.
9: В Испании из музея похитили одну из важнейших коллекций золотых изделий бронзового века. Знаменитый клад из Вильены, сообщает газета «Эль Паис». Воры вынесли его всего за 4 минуты. Украденный клад состоит из 59 предметов. Суммарно это 10 килограммов золота. В коллекции чаши, браслеты, другие украшения. Ученые полагают, что некоторые предметы изготовили в том числе из железа метеоритного происхождения. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
11: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
12: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после работы приходят известные политики, деятели искусства, культуры, спорта, крупные промышленники, предприятия, те люди, которые делают наш город лучше, краше и, конечно же, экономически интереснее. И сегодня мы вновь говорим про производственную сферу нашего города, так как известно, да, Великие Луки – промышленный центр Псковской области, более 40 предприятий, сосредоточены именно здесь. И сегодня у нас в гостях представители кабельного завода «Магна», одного из, я бы сказала, динамично развивающего завода. У нас в гостях Шлетенков Антон Владимирович, это ведущий менеджер коммерческой службы кабельного завода «Магна». Добрый вечер, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
12: И Дубчак Александр Анатольевич, главный технолог кабельного завода «Магна». Здравствуйте.
14: Добрый вечер, здравствуйте.
12: Во-первых, вас благодарю, что после своей очень нужной, полезной, непростой работы вы нашли время для эфира «Луки ФМ», и я надеюсь, что сейчас наши радиослушатели еще ближе познакомиться с этим промышленным предприятием. Давайте начнем. Расскажите, пожалуйста, дорогие гости, о продукции завода, что выпускает, для кого и в каких объемах, потому что, да, слово «магна» звучит достаточно, я бы сказала, магически и интересно. Наверное, Александр Анатольевич, вы нам расскажете более подробно об этом.
14: Да, мы выпускаем широкий ассортимент кабелей и проводов. Это силовые кабели для стационарной прокладки до 1 кВт. Они идут для питания зданий, заводов, инфраструктуры. Отдельное направление – гибкие кабели для нестационарной прокладки, например, для переносного оборудования. Также делаем установочные провода для внутренней проводки. Используем различные полимерные композиции, классический ПВХ, в том числе с пониженным дымогазовыделением, безгалогенные композиции и термоэластопласты. Они более гибкие и морозостойкие. Ну, наши основные заказчики – это крупные дистрибьюторы, которые поставляют кабели в разные регионы страны, а также промышленные предприятия и строительные объекты.
12: А если вот в трех словах, что производите? Кабель. Да? Для чего? Или для кого?
14: Кабель для промышленного производства, для строительства. Ну, кабель поставляется во все наши регионы страны. И, допустим, по объемам, по сравнению с 2023 годом, мы кратно нарастили производство. Переработка меди и алюминия выросла в 3 раза. Расширили номенклатуру, особенно в сегменте гибких кабелей.
12: А вот какие этапы проходит производство, да, кабеля? То есть вы полноцикленное предприятие, то есть от заготовки до конечной продукции, да? Вот, ну, грубо говоря, вот как происходит производство, чтобы человек, который нас сейчас слушает, мог представить этот цех завода «Магна»?
14: Да, конечно, постараюсь просто, без технических сложностей. Все начинается с входного контроля. Мы проверяем каждую партию сырья. Это медная катанка, алюминиевая, полимеры, броню, ленточные материалы и даже кабельные барабаны, на которые отгружаем готовый кабель потребителю. Из катанки на волочильных станах делаем проволоку нужного диаметра. Проволока скручивается в дальнейшем в жилы. Это будущие токопроводящие элементы. Далее на экструзионных линиях накладываем изоляцию, потом скручиваем жилы в сердечник, накладываем оболочку, броню, если нужно. И все это проходит множество проверок на каждом этапе. В конце приема сдаточные испытания готового кабеля, это геометрические, электрические испытания. Все это занимает до нескольких дней в зависимости от сложности. Для неподготовленного человека, конечно, это
12: представить сложно, как космос
14: на большой
12: какой-то
14: конвейер, где каждая операция строго контролируется.
12: А вот теперь вопрос хочется задать о качестве, собственно говоря. Антон Владимирович, как вы работаете с качеством? Да, вот есть ли контрольные у вас какие-то группы, да, или какие критерии существуют для вашей продукции? Ведь, насколько мы понимаем, да, чем отличие русской и российской продукции от той же китайской, это качество. Вот как вы работаете с этим инструментом?
13: Абсолютно верно. Качество начинается с сырья. Сами производим проволоку из медной катанки. Так мы полностью можем контролировать геометрию и свойства жилы. Для нас важно, чтобы катанка была от проверенных производителей с минимальным содержанием примесей. Также критически важны полимерные материалы. Они определяют электробезопасность, пожарную безопасность, гибкость, морозостойкость. Конечно же, срок эксплуатации кабеля. У силового кабеля, например, срок эксплуатации 30 лет. Поэтому мы постоянно напоминаем на нашем производстве, что все, что мы делаем, останется нашим внукам. Это важно помнить. Ключевым материалом у нас является, конечно же, медь и алюминий, но также и полимерные материалы. Мы тестируем каждую партию пластиката на прочность, удлинение, старение и много разных параметров. И если материал не проходит наши внутренние испытания, то он, конечно же, не идет в производство.
12: Антон Владимирович, работаете ли вы с российскими поставщиками или у вас только импортные поставки? То есть как раз-таки вопрос про импортозамещение, выбор своих в вашей отрасли.
13: Сегодня мы работаем только с российскими материалами. Это осознанный выбор в рамках импортозамещения. Медную катанку берем у отечественных производителей, полимеры у наших соседей Эко-Компаунд Групп. Конечно же, мы тесно работаем с Эко-Компаундом и вместе отрабатываем режимы переработки, чтобы достичь стабильного качества и производительности. При переработке полимерных материалов мы также помогаем друг другу развиваться и улучшаться. И очень рады, что у нас в городе есть такой завод, в котором мы можем тесно сотрудничать и налаживать такие взаимоотношения, да, соседские, дружеские, так сказать, компанийские.
12: Александр Анатольевич, вот как главный технолог кабельного завода «Магна», вы можете рассказать про объемы выпуска продукции? Судя по всему, что вы ищете новых сотрудников, да, и вот потому что вы уже рассказали, так понимаю, объемы растут, да, с каждым месяцем. Вот что делаете для этого, да, как улучшаете качество, да, продукции, как набираете сотрудников, чтобы объем это поглощать, да, и производить. Вот как сертифицируете эту продукцию? Расскажите, пожалуйста.
14: Ну да, наш главный принцип – это не стоять на месте. Наш девиз – развитие и качество нашей продукции. Мы постоянно модернизируем оборудование, ставим новые экструзионные линии, автоматические системы контроля, обновляем оснастку. Тут надо отметить, брак и дефекты, которые можно исправить на стадии изготовления, брак может быть исправимым и окончательным. Но главное, чтобы дефекты и тем более брак не ушел потребителю. Чем выше загрузка, тем более дисциплинированы работают сотрудники. И как показывает практика, количество дефектов снижается. Но если мы видим, что дефекты, отклонений совсем нет, но это как бы тоже
12: подозрительно.
14: Повод насторожиться. Не пропускаем ли мы какие-либо скрытые отклонения? Поэтому у нас действует система постоянного анализа. Мы разбираем каждое несоответствие, выявляем причину, человеческий фактор это или поломка оборудования, или качество сырья. После этого разрабатываем корректирующие мероприятия, проводим дополнительные беседы с персоналом, внеплановый инструктаж, ремонт, связанный с поставщиками. За низкий процент брака мы не премируем. Брак – это нонсенс, а премия идет за общую результативность и добросовестный труд.
12: А вот мне теперь хочется вопрос задать Антону Владимировичу. Можно сказать, вы как ведущий менеджер, да, коммерческой службы завода «Магна» являетесь таким же пиарщиком. Да. Вот скажите, пожалуйста, как вы представляете свою продукцию на рынке? Участвуете ли в выставках? Вообще, как вот можно встретить продукцию завода «Магна» Великолукского? И вообще, были ли какие-нибудь интересные у вас заказы от ваших клиентов, ну, скажем, необычные, возможно, в какую-то необычную страну или на объект, да, какой, который подвергается там внешнему воздействию, я имею в виду климатическому.
13: Ну, да, конечно, это представление нашей кабельной продукции обязательно. Мы обязательно участвуем во всех выставках отраслевых по нашему направлению. Это различные форумы, такие как Кабекс, самая, наверное, популярная выставка именно кабельной продукции, которая проходит в Москве. Мы являемся постоянным участником данной выставки, приезжаем со своими стендами, показываем новинки, обращаемся с заказчиками, общаемся с коллегами. Также являемся посетителями ежегодных выставок электро, выставки энергетики. Это масштабные вообще международные выставки электротехнической отрасли. Также посещаем форумы дистрибьюторов, следим за мировыми трендами. Клиенты на выставках, форумах часто приходят с нестандартными задачами. Кому-то нужен кабель с повышенной гибкостью для там, роботизированных комплексов, к примеру. Кому-то с усиленной броней для агрессивных сред. По результатам работы на выставке анализируем полученную информацию, обсуждаем с руководством и целесообразности, возможности завода по разработке и запуску новых видов изделий в производстве. Учитываем все предложения, замечания, новинки, полученные на выставках, форумах, а также помогаем познакомиться с коллегами и получить новый опыт. Выставки, в принципе, для этого и существуют. Да? Это помогает нам быстро адаптироваться к запросам рынка, быть гибкими и клиентоориентированными.
12: Уважаемые гости, нам нужно прерваться на небольшую рекламную паузу, а после мы продолжим обязательно разговор про завод «Магна».
15: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
16: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
21: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
12: Всем здравствуйте, это Луки-ФМ, программа «После работы». Сегодня у меня после работы промышленники нашего города. Шелютенков Антон Владимирович, ведущий менеджер коммерческой службы кабельного завода «Магна», и его коллега Дубчак Александр Анатольевич, главный технолог данного завода. И, как несложно догадаться, именно о кабельном заводе «Магна» мы и говорим. До рекламной паузы мы обсудили и цикл производства, и продукцию, и о том, где же мы можем встретить промышленное предприятие «Магна», на каких выставках. Ну а теперь хотелось бы поговорить об участии «Магна» в исполнении госпроектов. Да, сейчас это очень актуальная тема для всего экономического сектора нашей России. Участвует ли наш завод Великолукский в модернизации электросетей или в восстановлении или проведении новых линий? Да, есть ли примеры по нашему региону? А, возможно, вы работаете и в новых регионах, да, или в Крыму, где сейчас, наверное, этот вопрос самый актуальный. Александр Анатольевич или Антон Владимирович, кто из вас ответит на этот вопрос?
13: Давайте я, наверное.
12: Антон Владимирович, да.
13: Да, мы производитель, мы не подрядчик, поэтому работа по самой прокладке кабеля мы не проводим, но подрядчиками работаем тесно. Наша продукция востребована как в государственных и региональных программах. Например, наш кабель используют при строительстве новых микрорайонов, реконструкции объектов ЖКХ в рамках национальных проектов по развитию инфраструктуры. Также и в Псковской области, конечно же, она представлена. Мы поставляем кабель для жилых комплексов, социальных объектов и промышленных зон. Поэтому, хоть мы и не занимаемся как таковым монтажом, но наш вклад в такие проекты, он ощутим. Да, кабель также идет и на развитие новых регионов, без этого никуда. Нынче там все развивается, все строится, и, соответственно, кабель наш используется и в новых регионах тоже.
12: А сейчас о перспективах все говорят, что говорить трудно, но, тем не менее, нужно думать, да, наперед. Вот, Александр Анатольевич, как главный технолог завода, как вы можете оценить перспективу, но на ближайшие хотя бы 3 года? Да, я понимаю, что горизонт планирования сейчас у всех гораздо уже в связи с тем, что мы живем в непростое экономическое время, но, тем не менее.
14: Прогнозы оптимистичны, только оптимистичны. Спрос на кабельную продукцию будет только расти. Страна активно обновляет энергосети, строит жилье, развивает промышленность. Импортное замещение дает дополнительные нам возможности для российских производителей. Вводим тренд по увеличению использования безгалогенных композиций с повышенным требованием безопасности. Поэтому планируем наращивать мощности, расширять ассортимент, особенно в сегменте высокоэкологичных изделий. Конечно, есть вызовы, связанные с сырьем и логистикой, но мы готовы и уверены в стабильном развитии.
12: Да, как и у всех эти вызовы, да, существуют. Вот, собственно говоря, о безопасности сейчас я хочу поговорить. Антон Владимирович, наверное, вопрос это к вам. Да, любое производство – это риски. Риски не только для сотрудников, но и для экологии. Великие Луки гордятся тем, что мы зеленые и легкие в нашей Псковской области. Многие сюда переезжают с северных, да, регионов. Вот сейчас для современных предприятия. Важно же не просто выпускать продукцию, но и заботиться о последствиях этого производства. Как вы утилизируете те же отходы? Какие материалы используете? Да, тут вот вопрос о токсичности и экобезопасности. Думаете ли вы о родном городе?
13: Конечно, о родном городе мы думаем. Мы стараемся свести воздействие на природу к минимуму. Все отходы металла, там, медную и алюминиевую проволоку, также обрезки кабеля мы не выбрасываем, а перерабатываем сами или сдаем сторонним переработчикам. Полимерные отходы тоже идут в дело, часть из них используется как вторичное сырье. Кроме того, мы применяем материалы с пониженной токсичностью и низким дымообразованием, что безопаснее для людей и окружающей среды, даже при возможных пожарах на производствах или жилых комплексах, где используется наш кабель.
12: Собственно, теперь о людях, которые у вас работают. Да, понятно, что ваше производство достаточно непростое. Да, как вы обеспечиваете безопасность, условия труда для своих сотрудников? Как организована охрана труда на вашем предприятии? Да, это очень тема важная. Кажется многим, что скучно. Ну, интереснее же, как производится эта продукция, чем говорить о людях, которые ее производят. Но, тем не менее, я не могу, да, не задать этот вопрос.
13: Конечно, как говорится, люди – это главный ресурс. Наше производство можно считать опасным. У нас много движущихся, крутящихся механизмов, высокое напряжение, высокая температура обработки полимеров. Поэтому, конечно, главное правило на нашем производстве – это работа только в спецодежде и средствах индивидуальной защиты. Спецодежду мы приобретаем у только российских поставщиков, у российских производителей. Также работаем в этом направлении по импортозамещению. Да? Все опасные зоны у нас ограждены. Все сотрудники проходят обязательно обучение по охране труда. Испытатели имеют допуски к высоковольтным испытаниям. Проводим также регулярные инструктажи и внеплановые проверки знаний. То есть наша цель, чтобы каждый работник возвращался домой здоровым, живым, радовал свою семью и утрудился в дальнейшем на благо нашего города.
12: Ну и вот, к сожалению, эфир подходит к концу. У меня остался последний вопрос. Это для тех, кто сейчас нас слушает и планирует, да, трудоустроиться к вам, потому что есть текучка рынка. Собственно говоря, это еще условия, в которых трудятся и отдыхают заводчане. Сейчас всем хочется работать на современных местах рабочих, отдыхать, ходить в столовую, добираться до работы на комфортабельном автобусе, как минимум, медпункт, чтобы был, чтобы сделать уже при прививку от гриппа. Вот как на заводе «Магна» все это организовано, и организовано ли, или это у вас перспективные планы?
13: Нет, это, конечно, очень важная часть нашей корпоративной культуры. У нас организованы комнаты приема пищи обязательно на заводе. Есть время на полноценный обед, ужин для сотрудников. Организован транспорт, маршрутки развозят и на работу, и утром, и вечером. Недавно мы организовали выездную диспансеризацию на территории завода для всех работников. Они смогли бесплатно проверить свое здоровье, сдать анализы. При приеме на работу обязательно медицинский осмотр, конечно. Не забываем и о праздниках, к Новому году, 8 марта, там, Дню защиты детей, 1 сентября мы дарим подарки, проводим конкурсы детских рисунков.
12: То есть сильная корпоративная культура.
13: Ну, я скажу так, она сильная, но мы хотим сильней. Также вот, да, как говорю, проводим там конкурсы детских рисунков, премии родителям первоклассников выделяем. То есть это создает атмосферу, где люди чувствуют, что о них, их ценят и их как-то поддерживают. Также хотелось бы, наверное, от лица завода и от себя лично, в преддверии такого большого праздника для нашего города, как юбилей 860 лет, поздравить всех великолучан, жителей города, гостей города с этим замечательным праздником, пожелать городу дальше развиваться такими же шагами, а мы со своей стороны будем в этом всячески содействовать.
12: Социально ответственный бизнес.
13: Конечно.
12: Спасибо большое за теплые слова. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям в этот юбилейный год. Спасибо большое, уважаемые гости, за эфир. Я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорили о таком производственном предприятии, как кабельный завод «Магна». У нас в гостях были Шлютенков Антон Владимирович, ведущий менеджер коммерческой службы данного завода, и его коллега Дубчак Александр Анатольевич, главный технолог. Я напомню, что кабельный завод «Магна» всегда находится в поиске профессионалов, да, или тех, кто готов обучаться, поэтому обращайтесь в кадровую службу завода. Наверняка вам там подберут подходящую для вас работу. Уважаемые гости, я с вами прощаюсь. Спасибо, что выбрали Луки ФМ. Ну а для тех, кто пропустил наш эфир, не расстраивайтесь. Сразу после в официальной группе ВКонтакте Луки ФМ и в Макс канале выйдет подкаст. Дорогие друзья, всего вам доброго.
13: Спасибо, дорогие радиослушатели. До свидания.
14: Спасибо, до свидания.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
22: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
23: Всем привет! Это программа «Честное риэлторское», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
24: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
3: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
20: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести? И тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать? Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукаидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
20: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
20: О важном.
6: Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. У него запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Белта. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. Кроме того, Лукашенко планирует встретиться с премьером Михаилом Мишустиным. Они обсудят практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
20: О переговорах.
6: США сейчас не ведут переговоров с Ираном, однако все варианты развития событий по-прежнему остаются открытыми. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News. Она отметила, что Иран находится в тяжелом положении, и президент США использует все экономические рычаги, чтобы усилить давление. По ее словам, Тегеран с трудом выплачивает зарплаты полицейским и военным. Ранее агентство ИРНА со ссылкой на иранский МИД сообщало, что Тегеран и Вашингтон ведут переговоры через посредников, включая Пакистан, Оман и Катар.
20: О судебных делах.
6: В Москве арестовали сына доцента МГУ Анны Каменевой по делу о ее убийстве. Решение о заключении 17-летнего юноши под стражу вынес Тверской суд столицы. Ему предъявлено обвинение в убийстве группой лиц. Ранее по делу задержали знакомого сына Каменевой. Тело доцента Высшей школы государственного аудита МГУ обнаружили в доме в подмосковной деревне Жуковка. 43-летняя Анна Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева.
0: О туризме.
6: Россияне стали меньше путешествовать по стране. Количество турпоездок по итогам неполных 8 месяцев этого года снизилось на 6% и составило 58 миллионов штук, подсчитали в АТОР. По словам вице-президента ассоциации Сергея Ромашкина, спрос на путешествия по стране снижается равномерно с начала года. Снижение интереса к путешествиям эксперт связывает с общим замедлением покупательской активности и сокращением трат граждан на развлечения, рестораны, шопинг и туризм.
0: О кино.
6: Россияне хотят смотреть хорошее зарубежное кино и устали от бесконечных экранизаций сказок. Это заявил кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, летом в прокат вышли 67 российских фильмов, но окупилась лишь якутская комедия «Сайлыка». Общий убыток отечественного кино к концу августа достиг 16 миллиардов рублей. В свою очередь, глава «Синемапарка» Алексей Васясин считает, что индустрии нужно не больше фильмов, а более качественные и технологичные блокбастеры. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».

0: Россия без ДТП.
1: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев, Вадим Мельников. Как обычно, по четвергам говорим о безопасности дорожного движения. Давайте для начала проверим связь. Вадим, сначала с тобой связь проверим. Слышишь ли ты студию? Привет.
2: Да, приветствую, коллеги.
1: Так, ну что, сегодня мы, как обычно, каждый год в преддверии учебного года поговорим, собственно, на одну из самых главных тем безопасности дорожного движения. Начало учебного года, как известно, очень здорово меняет дорожную обстановку. Миллионы детей возвращаются на привычные маршруты. Дом-школа-дом, дом-секция, дом остановки общественного транспорта и так далее. При этом в первом полугодии 2026 года на фоне общего снижения аварийности в стране количество ДТП с участием несовершеннолетних показало небольшой рост, к сожалению.
2: Давайте... Антон, ты знаешь, да. Мне кажется, здесь будет очень важно сегодня в рамках нашего эфира все-таки разобраться, с чем связан этот рост, потому что есть у меня такое скромное предположение, что в эту историю могли внести лепту различные современные, так скажем, транспортные средства, которые мы с тобой неоднократно обсуждали. Да, как бы, и я уверен, что наши гости сегодня нам как раз в этом направлении помогут, потому что, ну, так скажем, дьявол, как обычно, кроется в деталях.
1: Давайте наших гостей поскорее представим. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Сергей Хранскевич. Сергей Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: С нами на прямой связи начальник отдела координации проектов и исполнения бюджета Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Екатерина Сухова. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги.
1: И председатель общероссийской общественной детской юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая. Валентина Александровна, я вас приветствую.
5: Здравствуйте.
1: Так, ну и прежде чем мы начнем, я хотел бы одного из участников нашего эфира, а точнее Сергея Владимировича Хранскевича, поздравить с днем рождения. Сергея Владимировича от всей души поздравляем и благодарим за вот ту совместную работу, которой мы вместе с вами занимаемся, потому что, да, не в каждом эфире вы есть, но за эфиром вы в каждой программе незримо присутствуете, за что вам большое спасибо.
3: Спасибо, мне очень приятно, на самом деле, в свой день рождения оказаться в вашей студии и поговорить как раз на значимую тему, которая у нас и существует. Это наши с вами дорогие и горячо любимые дети.
1: Давайте с федеральной статистикой.
2: Я еще, наверное, предложил бы, если возможно, проанонсировать, что у нас есть возможность сегодня как раз Сергею Владимировичу и Валентине Александровне задать вопрос со стороны слушателей, потому что, ну, тема актуальная, важная. Ну и, собственно говоря, учитывая, что такая ситуация возможна, было бы здорово, чтобы какие-то живые вопросы в том числе поступали.
1: Друзья, вы знаете, как их задать, куда их отправить. Пожалуйста, в виде комментария под любой из трансляций, где вы смотрите, собственно, этот эфир, либо в любой из мессенджеров на 967-200-97-02 присылайте свои вопросы. А мы начнем задавать свои. Итак, Сергей Владимирович, давайте, наверное, с федеральной статистики начнем по детскому дорожно-транспортному травматизму. К началу нового учебного года, за первые полгода, в общем, те данные, которые есть под рукой.
3: Ну, по оперативным данным, на территории Российской Федерации у нас уже зарегистрировано почти 12 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. В этих ДТП погибло уже у нас 324 ребенка и получили ранения свыше 13 тысяч детей. Это действительно очень большие цифры, о которых мы постоянно думаем, и как профилактировать для того, чтобы детей гибло меньше на дорогах, получали ранения, и мы с вами можем представить, да, вот 324 ребенка погибло, это то есть одна небольшая школа у нас в стране уже не примет детей. И если мы говорим про раненых, то это вообще уже один небольшой город, и это очень печально, поэтому здесь мы должны принимать все совместные усилия, не только как Министерство внутренних дел, в частности, госавтоинспекция и Министерство просвещения, но и другие федеральные органы исполнительной исполнительной власти. Безусловно, основной причиной ДТП у нас более 75% является нарушение правил дорожного движения непосредственно водителей. А если мы говорим про погибших детей, то это вообще водители виноваты в 92% гибели детей. Эти цифры, хоть они большие, но у нас наметилась тенденция снижения и ДТП, и погибших, и раненых. Отмечается у нас снижение и ДТП с участием детей-пассажиров, детей-пешеходов. Но вместе с тем есть, конечно, и некоторые особенности, из-за которых у нас возрастает дорожно-транспортное происшествие. Это у нас именно непосредственно и ДТП, и раненых с участием детей, которые управляли велосипедами. Вот. Про механические транспортные средства у нас тоже на сегодняшний день мы можем сказать, что снижается аварийность, то есть дети меньше стали и гибнуть, и получать ранения при управлении транспортным средством, на которое необходимо именно водительское удостоверение. К сожалению, не всегда родители об этом думают, о том, что либо покупая своим чадом мотоцикл, мопед, или вообще давая деньги на покупку транспортных средств.
1: Да, Вадим, ты хотел вопрос задать.
2: А вот если бы, так скажем, сделать некую такую оценочное суждение относительно того, что если бы вот эта проблема там с теми же питбайками и так далее была в корне решена, как это несколько раз обсуждалось в рамках наших эфиров, по вашему ощущению, оценке, так скажем, динамика сокращения была бы более значима или, собственно говоря, могли бы возникнуть какие-то другие причины?
3: Безусловно, была бы динамика намного больше. Понятно, что нашими коллегами в субъектах Российской Федерации принимаются достаточно большие меры для того, чтобы не допускать к управлению транспортными средствами именно питбайками, мотоциклами, другими транспортными средствами. И проводя рейды профилактически этих как раз несовершеннолетних, мы убираем с дороги транспортные средства, ну, ставим на штрафстоянки, после чего родители, ну, принеся свои документы, и, конечно, им это возвращается. Но так или иначе, конечно, тех мер, которые есть у нас на сегодняшний день, их, вероятно, всего недостаточно. Различными министерствами принимаются дополнительные меры. В ряде субъектов у нас уже принято региональными законами о запрете на продажу топлива, бензина, для того, чтобы дети не могли приехать, заправиться и управлять этими транспортными средствами. Поэтому часть тех решений, которые нами проводятся, она все равно дает положительную динамику, но если бы были какие-то еще дополнительные меры, безусловно, это позволило бы еще усилить нашу работу и тем самым убрать несовершеннолетних с дороги, которые ездят на этих, скажем так, питбайках, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования, в нарушение правил дорожного движения.
2: Спасибо большое. У меня, на самом деле, небольшое предложение. Еще вот сегодня у нас как раз Юлия Михайловна участвует. Завтра так сложилось, что я, как член общественного совета Минтранса, принимаю участие в организации одного из дней безопасности на территории одной из московских школ. И если будет возможность рекомендовать, собственно говоря, тем же школам внести эту информацию дополнительно в те же дни безопасности и дополнительно проинформировать родителей на классных собраниях в преддверии школ, мне кажется, это было бы хорошее решение. Причем максимально актуально, потому что, к сожалению, сезон этих питбайков еще продолжается, как минимум месяц-полтора.
1: Екатерина Михайловна, ну вот как думаете, получится донести до школ информацию актуальную о недопустимости разрешения детям со стороны родителей, да, вот ездить на питбайках по дорогам общего пользования?
4: Мы возьмем данный вопрос в проработку с курирующим департаментом, соответственно. Я думаю, что это вполне возможно.
3: Ну, я добавлю, Екатерина Михайловна, мы со своей стороны тоже проводили определенные совещания с нашими руководителями подразделений госавтоинспекции на региональном уровне, и им направлено соответствующее поручение о том, чтобы они приняли, во-первых, участие в родительских собраниях, в педсоветах для того, чтобы максимально донести тематику безопасности дорожного движения до них, и в том числе о запрете и административно-правовых последствиях, и в том числе уголовных, за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию вот этих транспортных средств.
1: Так, ну что, давайте, хватит у нас до конца этой части эфира, минутка у нас осталась, ну хорошо, я хотел бы, Сергей Владимирович, начать, наверное, разговор о том, какие ситуации по дороге в школу сегодня наиболее опасны для ребенка-пешехода, и от этого уже оттолкнувшись, перейти к важной теме дом-школа-дом, маршрута дом-школа-дом.
3: Ну, безусловно, заканчивается лето, впереди 1 сентября, когда дети уже массово приезжают в свои большие города, да, из малых населенных пунктов или из мест отдыха. Тем самым у нас ожидается как раз вот именно в осенний период это увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. И здесь, безусловно, необходимо родителям лишний раз напомнить ребенку о том, что дорога, во-первых, не место для игр, если они в деревне спокойно или в каком-то поселке могут поиграть на дороге, на которой нет вообще оживленного движения, то в городах, извините, это большой транспорт. Кроме того, безусловно, надо максимально сосредоточить внимание ребенка внутри дворовых территорий.
1: Продолжим через несколько минут.
0: Россия без ДТП.
5: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
2: Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8 811 53 4 70 57.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Чувство зависти активирует те же участки мозга, что и физическая боль.
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
5: Я слушаю.
3: Россия без ДТП.
6: Мы продолжаем говорить о подготовке к началу учебного года. И остановились мы на маршруте «Дом-школа-дом». Каждая школа должна его подготовить, детей проинформировать, родителей проинформировать. Вообще все это должно быть в постоянном доступе. И вот, Екатерина Михайловна, вас хочу спросить о том, кто должен отвечать за то, чтобы маршрут «Дом-школа-дом» был, ну, не формальной схемой, да, которая просто вот должна висеть на стене на видном месте, а реально безопасным маршрутом, о котором осведомлены все, и дети в первую очередь, и родители. Ну и учителя, естественно, потому что они должны им об этом напоминать.
7: Безусловно, за жизнь и здоровье ребенка, в том числе вопрос привития навыков безопасного поведения самого ребенка, несет ответственность его семья. Это регламентируется Семейным кодексом Российской Федерации. А за то, чтобы маршрут «Дом-школа-дом» был неформальной схемой, а все-таки реально безопасным, все же отвечает совместная работа нескольких сторон. Родители, школа, дорожная инфраструктура и госавтоинспекция. Конечно, родители несут главную ответственность за безопасность ребенка. Родители перед началом учебного года необходимо повторить с детьми основные правила дорожного движения для пешеходов, для велосипедистов, людей, использующих средства индивидуальной мобильности. Но с детьми младшего возраста нужно изучить или повторить маршрут «Дом-школа-дом», вместе совместно пройти по нему, обратить особое внимание на безопасные переходы, возможные опасные места, так называемые дорожные ловушки. Педагоги, конечно, тоже играют важную роль в формировании навыков безопасного поведения. И здесь необходимо на родительских собраниях акцентировать внимание родителей на то, как важно вместе с ребенком составить данный безопасный маршрут. Напомнить детям, особенно младшего возраста, о правилах дорожного движения. Ну и, соответственно, уже за состояние улично-дорожной сети рядом со школой отвечают дорожно-эксплуатационные организации. Госавтоинспекция, соответственно, проводит проверки и при выявлении нарушений направляет предписание об их устранении. Таким образом, на наш взгляд, безопасность маршрута – это результат совместных усилий различных участников. Ну и главное не просто составить схему, а научить ребенка применять полученные знания на практике.
8: Екатерина Михайловна, а вот такой вопрос. Я, опять-таки, будучи родителем одного из школьников, в нашей школе видел, собственно говоря, плакаты, в том числе посвященные там «Дом, школа, дом», там, и, соответственно, какие-то основы безопасного дорожного движения. Но, на мой взгляд, в какой-то момент там дизайн или, собственно говоря, общая информация, которая там была размещена, к сожалению, так или иначе, ну, немножко устарела. Вот. Со своей стороны, как активный участник области БДД, мы предложили сделать некий новый дизайн, да, обновление, и, собственно говоря, эту информацию дополнительно разместить среди школьников. Так, собственно говоря, предложение ровно следующее. Учитывая, что сегодня с нами Валентина Александровна, может быть, ЮИД вместе с вами сделает некую историю, чтобы эти плакаты в области БДД и маршруты обновились, например, в новом наступающем году, в том числе, может быть, были забрендированы ЮИДом. Мне кажется, это позволит и дополнительно развить движение, ну и, собственно говоря, актуализирует эту историю, потому что, к сожалению, вот мой конкретно взятый кейс показывал, что да, информация висела, но как бы, так скажем, немножко на задворках, хотя это одна из центральных школ Москвы.
0: Вадим Вячеславович, я вот, можно, если возможно, я, да, скажу. К сожалению, маршруты у нас все разнообразны, и сделать одно, скажем так, уникальное решение для всех образовательных организаций – это невозможно. Поэтому Екатерина Михайловна сказала о том, что это самостоятельная работа и образовательной организации, и совместно с госавтоинспекцией, там, с другими владельцами дорог. И на этих как раз вот схемах, которые размещены в самих образовательных организациях, в школах, там как раз и приводятся и телефоны, куда можно обратиться, если не работают светофоры, то есть владельцев дорог, и госавтоинспекции, ну и в том числе другие контролирующие органы, которые отвечают за безопасность. Вот, поэтому сделать единообразно, может быть, общее, конечно, да, но, скажем так, для каждой школы сделать, ну, это достаточно проблематично.
8: Нет, конечно, информация, она, понятно, что должна быть уникальной. Я, скорее, с точки зрения, знаете, как про коммуникации, про продвижение, да, условно говоря, если бы там каждый плакат на нем был там прекрасный, не знаю, юидовец в форме и там советы, да, внизу контактные телефоны. Мне кажется, это классная история с точки зрения единообразия, да, как бы, тем более, собственно, движение у нас присутствует по всей стране, тут более 500 тысяч, в общем, мне кажется, это здоровская идея в целом, и школам будет понятнее и приятнее. Ну, опять-таки, конечно, на ваше усмотрение.
6: Да, Валентина Александровна, что скажете?
5: Да, я вот все тяну руку. Вадим Вячеславович, вы совершенно правы, но тут я, знаете, хочу сказать, вот обратите внимание, ключевое в том, что Вадим Вячеславович предложил и обозначил, он был заинтересован. Это то, чего мы все добиваемся совместно с ведомствами, и движение в этом также принимает участие. От каждого идет информация, действительно, от госавтоинспекции это содержательное, как правильно. Министерство просвещения нас обеспечивает административно, что эта тема...

0: Извините за такое слово, инструмент работы, где дети детям рассказывают. Поэтому 1 сентября для нас очень большой праздник, как и для всех, но это, скажем так, старт новой работы с новыми темами в новом месте, потому что, конечно, работа у ЮИДовца не прекращается и в летний период. И сейчас, на данный момент, дети еще на каникулах, а ЮИДовцы уже в своих школах, уже проходят по маршруту дом-школа-дом, уже занимаются с группами первоклассников, но, как всегда, все зависит от взрослых. Если взрослые берут на себя организацию этой работы, то дети с удовольствием откликаются и становятся большой частью этого процесса.
1: Сергей Владимирович, а вот региональные подразделения госавтоинспекции сейчас какую работу, ну, проводят, наверное, неправильно говорить, уже провели к 1 сентября или там завершают ее проведение сейчас там с ЮИДом, с руководителями детских образовательных учреждений, с администрацией муниципальной?
2: Ну, я уже говорил немножко о том, что наши коллеги участвуют и в родительских собраниях, которые сейчас проводятся по всей стране в преддверии 1 сентября. Кроме этого, наши коллеги участвуют и в совещаниях, которые проводят Министерство просвещения и в субъектах Российской Федерации. Одновременно с этим у нас, в принципе, не заканчивается работа, она находится на постоянном контроле, круглогодично. Это состояние и организация дорожного движения вблизи самих непосредственно образовательных организаций. Это осуществляется надзор за правильной установкой дорожных знаков, наличием разметки, также искусственные неровности, ограждений, светофоров, освещений. То есть вот этот весь комплекс мероприятий, о которых уже даже говорила Екатерина Михайловна, это наша повседневная работа. Кроме этого, безусловно, наши коллеги и отслеживают состояние школьных автобусов, потому что с 1 сентября на них еще больше возрастет нагрузка. Это по перевозке детей, и, безусловно, проверяется и техосмотр, и диагностические карты, ну и в том числе состояние водителей и так далее.
1: А прямо сейчас, друзья, мы вновь прервемся на рекламу и краткий выпуск новостей, но сначала мы послушаем нашу традиционную рубрику, приуроченную к юбилею госавтоинспекции 90-летия, который мы отмечаем в этом году, отмечаем в течение всего года, поэтому прямо сейчас слово главному хранителю музея госавтоинспекции.
3: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
4: Здравствуйте. У микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. 15 сентября 1958 года началась первая в Советском Союзе неделя безопасности движения. Идея родилась не на пустом месте. Наши представители госавтоинспекции вернулись из Женевы, где ООН как раз приняла рекомендацию провести такую неделю во всем мире. Инициативу подхватили мгновенно. Цель была ясна и проста – привлечь внимание каждого и водителя, и пешехода к тому, как хрупка безопасность на дороге. Во всей стране выступили руководители МВД, автоинспекторы, лучшие водители, безаварийщики делились опытом. Но самое ценное – это то, что работа велась напрямую с людьми – на заводах, в автопарках и на улицах городов. Повсюду расклеивали листовки, плакаты, в организациях оборудовали уголки безопасности, наглядные стенды с правилами. Это была настоящая пропагандистская волна. И что особенно примечательно, неделя пришлась на самый пик уборочной страды, когда транспорт работал с колоссальной нагрузкой, и одновременно на начало учебного года, когда тысячи школьников снова вышли на улицы городов и сел. Это делало проблему безопасности особенно острой. Организаторы, конечно, столкнулись с определенными сложностями, но главный итог – были отработаны живые, действенные методы пропаганды, которые в ряде регионов позволили ощутимо снизить число дорожных происшествий. Удивительно, но многие из тех приемов – лекции, памятки, наглядные уголки – мы используем и сегодня. Эта неделя стала отправной точкой для системной работы, которая спасает жизни на протяжении многих десятилетий. Помните об этом за рулем и на переходе. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. Сергей Владимирович, с днем рождения!
3: Хранители дорог. История госавтоинспекции. Россия без ДТП.
5: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте.

0: Те. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
1: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: 18:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В сентябре музей академика Виноградова в Великих Луках отметит две юбилейные даты. 135 лет со дня рождения прославленного математика и 40 лет с момента открытия музея. В юбилейном году запланирован обширный цикл мероприятий. В них примут участие ученые и математики из Института Стеклова, который основал Виноградов, а также студенты МГУ. Кроме того, музей готовит совместные проекты с сотрудниками Политехнического университета Петра Великого. В возрождаемом храме Успения Пресвятой Богородицы на бывшем Коломенском кладбище продолжаются строительные работы. Как сообщил депутат городской думы Дмитрий Белюков, внутренние работы вышли на завершающую стадию. Сейчас специалисты занимаются монтажом освещения и готовят храм к установке внутреннего убранства, икон и иконостаса. С понедельника подрядчик планирует приступить к укладке плитки на пол. В Псковской области завершился полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов и студентов организации СПО. Конкурсные испытания объединили около 250 ребят из 9 регионов России. Финалы конкурса пройдут в октябре-ноябре. По его итогам лауреаты первой степени получат по 1 миллиону рублей. 20 капитанов команд, ставших лауреатами первой степени, также получат возможность работать с наставником. Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
8: О валютах.
7: Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 53 копейки.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Россия без ДТП.
11: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. Готовимся сегодня активно к 1 сентября. В студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, главка госавтоинспекции, полковник полиции Сергей Хранскевич, начальник отдела координации проектов и исполнения бюджета Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Екатерина Сухова и председатель Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая. Екатерина Михайловна, вот я хотел бы обратить ваше внимание вот на что, точнее даже не обратить внимание, а прямо вот конкретно спросить, потому что говоря о работе с детьми, о вот важности маршрута дом-школа-дом, ну, в первую очередь, наверное, все мы имеем в виду первоклассников. Да, понятно, что многих из них родители первое время будут приводить, но есть дети более самостоятельные, есть те, кто к самостоятельности стремится, родители зачастую это поощряют, в особенности если школа находится рядом, но тем не менее вот этот навык первокласснику нужно прививать в первую очередь. Вот как школы должны работать с первоклассниками, как работают с первоклассниками, может, есть какие-то методические рекомендации министерства вот относительно работы с первоклассниками, которые впервые начинают самостоятельно ходить по городу, пусть и вот на самые небольшие расстояния. Екатерина Михайловна, вы с нами, да?
12: Как я ранее уже говорила в рамках вопроса маршрута школа-дом, учителя, педагоги проводят беседы с детьми, напоминают им о главных, самых важных правилах дорожного движения. Проводятся классные часы, в том числе по данной тематике, ну и, соответственно, в начальной школе уже с первого класса основы безопасности дорожного движения дети изучают в рамках учебного предмета «Окружающий мир».
11: Кстати, по поводу вот окружающего мира. Достаточно ли сегодня часов учебных или классных часов по безопасности дорожного движения? Или, может быть, обучение нужно переносить непосредственно в дорожную среду? Может быть, где-то в каких-то регионах, в каких конкретных школ есть интересные кейсы, вот такие, которые можно было бы распространить на более широкий пласт школ, скажем так, может быть, даже на федеральном уровне?
12: Ну, количество и содержание, и содержательное наполнение классных часов мы не регулируем. Это выбор каждого конкретного классного руководителя в зависимости от места расположения школы, от поведения учеников во время внеурочных мероприятий, на которых педагог может наблюдать безопасное или, наоборот, их небезопасное поведение. Классные часы – это элемент воспитательной работы, которая, безусловно, идет рука об руку уже с образовательной. Образовательная деятельность является ведущей, поэтому мы со своей стороны заложили обязательные компетенции, которыми должны овладеть учащиеся в рамках изучения таких предметов, как окружающий мир, это для начальной школы, и далее это основы безопасности и защиты Родины. В ходе учебного предмета «Окружающий мир» осваиваются темы, связанные с безопасностью движения, как раз-таки такие, как дорога от дома до школы, правила безопасного поведения пешехода, правила безопасного поведения пассажира, правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков. И уже в ходе предмета «Основы безопасности и защиты Родины» изучаются такие темы, как правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников дорожного движения, дорожные ловушки и правила их предупреждения, правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов. Таким образом, в настоящее время изучение правил дорожного движения включено в содержание общего образования, что подразумевает не просто воспитательные мероприятия, а получение обратной связи от учащихся и оценивание педагогов этой обратной связи. Это создает отдельные условия для формирования компетенции грамотного поведения на дороге, включая умение оценивать дорожную обстановку, принимать безопасные решения в различных ситуациях, а также осознанно соблюдать нормы и требования правил дорожного движения. Ну а насколько их достаточно? Достаточно все-таки сложный вопрос, насколько нужно их переносить непосредственно в дорожную среду.
13: Я бы дополнил Екатерину Михайловну. На самом деле она уже об этом говорила, что у нас не все заключается в образовательный процесс, да, и все включить туда действительно невозможно. Поэтому большая роль отводится и самим родителям. Мы говорим не только про пример положительный, который они должны показывать, да, демонстрировать своим детям на дороге, это и правила перехода проезжей части, чтобы именно на зеленый сигнал пешеходного перехода, и в том числе, когда родители управляют и должны сами пристегивать, и детям говорить, и задним пассажирам говорить о том, что пристегиваться. Это все как раз воспитывается в семье и в последующем уже используется в жизни с самими детьми. Потому что только то, что учитель сказал на уроке, ну да, запомнили, где-то повторил, да, запомнили. Но если он видит, что изо дня в день родители сами нарушают правила дорожного движения, поверьте, ничего хорошего не будет. У меня дочка пойдет уже в 5-й класс, действительно, в учебниках я вижу тематика безопасности дорожного движения имеется, в достаточном, недостаточном, да, тут сложный вопрос определить, кому-то нужно больше, кому-то нужно меньше, мы с вами все в школах учились, и одному по математике достаточно 5 занятий, а другому надо ученику там 20 занятий, чтобы он это все понял. То же самое и с правилами дорожного движения. Это, наверное, на протяжении всей жизни мы повторяем изо дня в день одни и те же правила для того, чтобы чувствовать себя безопасно. Но если мы сейчас вот научим своих детей, особенно начиная с начальных классов, да, эти дети уже через 10 лет будут, извините, управлять транспортными средствами и будут ездить по дорогам. Поэтому наша задача не только образование и госавтоинспекции, но и каждого родителя максимально обучать своих детей правилам безопасного поведения и именно своим примером.
11: Валентина Александровна, вот как ЮИ как раз вот та самая организация, представители которой, вот, педагоги, ну и дети, естественно, тоже, они и заполняют, вот не скажу как бы пустоту, да, но делают надстройку над той базой, которую дает курс безопасности и защиты Родины, соответственно, курс окружающего мира в начальных классах, ну и классные часы, опять же. Вот насколько, как вообще происходит понимание того, а что еще дать детям для того, чтобы они еще больше узнали или там больше практических навыков получили?
14: Антон, вы совершенно правильно отметили, что эту работу действительно нужно дополнять и еще деятельностью общественников детских движений. Здесь же что ключевое? Ключевое – включить ребенка в этот процесс. ЮИД – это возможность заниматься этой темой наравне со взрослыми. То есть ребенок изучает эту тему, сам других учит, и вот именно этот формат и позволяет действительно сделать ее важной, значимой, а не просто каким-то звучанием, что так надо делать. Поэтому это ключевой формат. Сейчас у нас мы должны учитывать, что ребята имеют клиповое мышление, поэтому обязательно в наши различные инструменты и форматы, которые мы используем, мы добавляем чередование. Даже самая интересная игра, какой-то квест, квиз, он должен быть в разных формах. Тут посидели, здесь похлопали, тут потанцевали, здесь изучили. И вот это вот тенденция нового времени. Поэтому, да, все хорошо забытое старое всегда очень хорошо работает. Ну и, соответственно, много-много практики.
11: А вот тех, кто постарше, их чему учить или тоже вот плюс-минус так же подходить?
14: Кто младше, тому больше игровые форматы, кто старше, более такой научный, вдумчивый подход, проектная деятельность. И, конечно же, вы знаете, не стоит забывать, что нужно детей учить уметь трудиться. Даже такие простейшие вещи, которые, нам кажется, им будут неинтересны, например, оформление документа оборота, отчета, это тоже часть большого процесса в этой работе.
11: Сейчас, друзья, мы чуть подробнее о детях поговорим.
15: Внимание! Дети!
16: Ежегодно в преддверии 1 сентября мы проводим эфиры, посвященные подготовке к новому учебному году и безопасности детей по дороге в школу и обратно. И, конечно, главными участниками таких эфиров должны быть дети, ученики школ и воспитанники детских садов, потому что, в первую очередь, правила безопасности должны соблюдать они, потому что, ну, далеко не всегда и далеко не всех детей родители могут ежедневно сопровождать в школу. Поэтому прямо сейчас к нам присоединяется наш детский эксперт Лев. Лева, привет.
17: Сегодня я в студии.
16: И расскажи нам, пожалуйста, о том, что вообще представляет из себя лично твоя подготовка к началу учебного года с точки зрения безопасности дорожного движения.
17: Личная моя подготовка составляет это на рюкзаке. Должны быть световозвращающиеся значки на одежде и на обуви.
16: Так, световозвращающий элемент – это очень важно. Так, что еще ты проверяешь, вспоминаешь?
17: Еще надо пройти путь от школы до дома, вспомнить его.
16: Что у меня школа... Безопасный маршрут, да. Дома, школа.
17: Да, потому что у меня школа далеко.
16: Дом, школа.
17: У меня школа далеко.
18: И мне кажется, здесь очень важно, чтобы все родители в преддверии учебного года прошли этот маршрут, напомнили и рассказали, как безопасно дойти от школы до дома и обратно.
17: Да, я считаю так же.
16: Ну что ж, тогда давайте пожелаем всем родителям еще раз с детьми этот очень небольшой чек-лист пройти, и тогда... Начало учебного года совершенно точно не обернется для вас неприятными инцидентами на дороге.
17: Желаю всем пятерки.
15: Внимание, дети! Россия без ДТП.
19: Новости. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
21: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
22: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
15: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Обычно в апельсине 10 долек.
23: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
24: Я слушаю.
15: Россия без ДТП. Зеленый свет.
25: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. А теперь о том, что было в центре внимания СМИ на этой неделе. Команда юных инспекторов движения из России приняла участие в межгосударственном слете ЮИТ в Казахстане. В слете приняли участие 20 команд из всех областей Казахстана, а также 6 команд из стран СНГ. Нашу страну представляли юные инспекторы из Московской области. На протяжении 6 дней юидовцы из разных стран демонстрировали свои знания правил дорожного движения, навыки управления велосипедом и оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, творческие способности и умения работать в команде. По итогам всех конкурсов юным инспекторам движения из России вручили дипломы первой степени. Минтранс России предложил обновить правила техосмотра. Среди инициатив – обязательная проверка госномера, марки и модели авто перед техосмотром, сокращение срока диагностики для такси до 6-12 месяцев, а также разделение оплаты услуг и госпошлины. Новые правила должны вступить в силу 1 марта 2027 года и действовать до 2033 года. Новый ГОСТ на средства индивидуальной мобильности начнет действовать в России в следующем году, следует из документа Росстандарта. Обновляются требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Это позволит сделать такой транспорт более безопасным и снизить риски ущерба. В России планируется ужесточить требования к знакам переменной информации и динамическим информационным табло. Проект соответствующего стандарта подготовили в Росдорнии. В новом ГОСТе будет содержаться запрет на вывод анимаций и мерцающих изображений на табло. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами наружного освещения. На сегодня это все новости. Всем удачи и безопасных дорог.
23: Зеленый свет.
11: Спасибо большое за рубрики, которые прозвучали в эфире и нашему детскому эксперту Льву, и взрослому эксперту, полковнику полиции Антону Ивановичу Билану, и тем экспертам, которые в студии, на связи со студией тоже. Большое спасибо, но мы еще не прощаемся. У нас еще есть несколько очень важных тем. Мы начали этот разговор с того, что статистику вот эту, связанную с детским дорожно-транспортным травматизмом, обеспечили, в кавычках, в том числе дети на питбайках, на средствах индивидуальной мобильности. Валентин Александрович, как изменилась профилактика, профилактическая работа движения ЮИЦ с появлением электросамокатов, велосипедов и, собственно говоря, вот этих самых питбайков?
14: Она просто обогатилась этой темой, с теми возможностями, и зачастую это в большинстве случаев именно практические навыки, которые мы отрабатываем с ребятами. У нас есть очень прекрасный проект благодаря движению первых. Это школа «Безопасность движений». Он есть в онлайн и в офлайн формате, поэтому если в вашем регионе его нет, вы можете пройти тестирование и обучение, материалы посмотреть на сайте. Вот. У нас в деятельности наших мероприятий мы ввели станцию средств индивидуальной мобильности с коллегами в наш главный конкурс «Безопасное колесо». Это тоже подстегивает ребят изучать эту тему для того, чтобы победить. И если в позапрошлом году это была станция экспериментальная, по желанию, в прошлом году все уже принимали участие, все готовятся, все показывают очень высокий результаты. Но это юидовцы. Юидовцы, они вообще в этом смысле молодцы, они прекрасно понимают, они знают в первую очередь правила дорожного движения и допускаются к практике только после этого.
11: Сергей Владимирович, вы недавно вернулись из Казахстана, где с командой ЮИД, по-моему, Московской области, да, участвовали в республиканском слете. Я знаю, что в рамках мероприятия прошла конференция, посвященная обеспечению безопасности детей на дорогах. Вот, что из опыта коллег из стран СНГ, который был представлен на этой конференции и на слете в Казахстане, показалось вам наиболее интересным и, может быть, даже применимым в российской системе профилактики детского дорожно-транспортного травматизма?
13: Ну, на самом деле, работа у нас схожа очень. И так же, как и у нас проводятся и беседы в образовательных организациях, также проводятся профилактические мероприятия, рейдовые мероприятия, конкурсы, различные викторины, акции, ну, все то же самое. Единственное, что затронул как бы опыт Республики Беларусь, где у них в родительские чаты включены сотрудники госавтоинспекции. И до конца не удалось мне пока разобраться, но мы коллег попросили, чтобы они более подробно нам рассказали об этом, что сотрудник, то есть какую он ведет работу, то есть только информирует или еще какая-то обратная связь существует. А так, безусловно, лидеры в пропаганде безопасности дорожного движения все-таки наша страна, и мы каждый раз привозим свой опыт, то, что мы проводим, и не только какие-то кампании социальные, и снимаем видеоролики, снимаем программы, то же самое и деятельность отрядов ЮИД. Валентина Санова выступала на одном из мероприятий, наши коллеги из Московской области выступали более уже таким подробным подходом именно на районном уровне, какую работу проводится. И вот этот опыт, которым мы делимся вот на протяжении уже многих лет, видим, что как мы приезжаем в любую другую страну, коллеги как раз начинают рассказывать о том, что вот как они вот этот опыт уже реализуют у себя. Поэтому, безусловно, мы что-то смотрим, что они делают, какая у них работа ведется и по административной практике, и в том же числе и по средствам индивидуальной мобильности. Где-то принимаются более жесткие меры, ну и в нашей стране есть, где у нас запрещают эксплуатировать средства индивидуальной мобильности. Вот. Есть и другие решения, организационные, там, технические, мы это все берем себе на заметку и, конечно, прорабатываем, насколько это возможно реализовать в нашей стране.
11: Давайте вернемся к школам, коллеги, если позволите, потому что времени у нас не так много, прямо мало, я бы сказал. Екатерина Михайловна, вот очень важный вопрос подготовки педагогов для работы с детьми, вот по привитию навыков безопасного поведения на дороге, в том числе, наверное, и педагогов, работающих в системе ЮИТ. Вот как эта подготовка сейчас ведется?
12: Ну, отдельно взятого педагога, как и отдельно взятого предмета безопасность дорожного движения не существует. Привитие детям навыкам безопасного поведения на дороге проходит сквозной нитью через всю систему образования, начиная с детского сада до окончания школы в рамках изучения разных предметов и проведения различных мероприятий. Соответственно, все педагогические работники в той или иной мере получают необходимые для проведения образовательных и воспитательных мероприятий знания. По заказу Минпросвещения были разработаны для будущих учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования, преподавателей предмета безопасной жизнедеятельности, примерные рабочие программы по дисциплине безопасной жизнедеятельности, в которые были включены модули, как раз направленные на безопасность на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры. Эти педработники, будучи студентами, изучают их в обязательном порядке. Также мы, Минпросвещение, ежегодно в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» проводим ежегодно курсы повышения квалификации для педагогических работников по совершенствованию компетенций, направленных на формирование навыков безопасного участия. В прошлом году охват был не менее 5000 слушателей. И проводим два всероссийских мероприятия. Это всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» и всероссийский педагогический фестиваль межпредметных проектов по безопасности дорожного движения. Основными целями и задачами данных всероссийских мероприятий являются выявление и распространение лучшего педагогического опыта, инновационных форм и практик образовательной деятельности в сфере пропаганды безопасности дорожного движения и формирование у обучающихся моделей безопасного поведения на дорогах. Ну и, соответственно, содействие профессиональному росту и развитию профессиональных компетенций педагогических работников, осуществляющих формирование у обучающихся в образовательных организациях сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности других участников
11: Спасибо. Движения. Спасибо, Екатерина Михайловна. Валентина Александровна, вот еще один очень важный вопрос. Так они уже немножко особняком друг от друга стоят. Вопрос важный. Как научить подростка не смотреть в телефон и не идти в наушниках там, где нужна полная концентрация внимания, при переходе проезжей части, например, или железнодорожного переезда? Вот как ЮИТ это делает?
14: Во-первых, мы для себя поняли, что любые средства мобильные, да, электронные, с ними бороться бесполезно, их нужно взять себе в помощники. Поэтому первое, что я могу посоветовать каждому родителю во всех случаях, больше разговаривайте со своими детьми, занимайтесь. Это тоже касается и педагогов. Всегда надо уметь и хотеть увлечь своего ребенка. Никогда вот о том, что у нас дети другие, это все ерунда, пожалуйста, просто разговаривайте. Для этого много практик, которые вы можете... Здесь нам сложно их все перечислить, но на сайте uitrossии.рф их очень много. Зайдите, все скачаете, найдете, в том числе и различные тестирования.
13: Ну вот Валентин Александрович сказал, да, буквально секунду, мы тоже уделяем этому большое внимание. Когда наши сотрудники приходят в школы, детские сады, они обращают внимание детей о том, что гаджеты нужно всегда убирать, если ты идешь по дороге, потому что они очень сильно отвлекают.
11: Итак, уважаемые родители, уважаемые педагоги, осталось еще несколько дней буквально, и еще есть возможность для того, чтобы напомнить детям ключевые правила безопасности дорожного движения. Я напомню только одно, скажу только одно, что за минувшие 7 дней на дорогах России произошло 394 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в результате которых 11 детей погибли, еще 432 два ребенка получили травмы, в том числе два пассажира, водитель и пассажир кроссового мотоцикла. Вот такая вот, друзья, статистика. Всем безопасных дорог. Спасибо.
23: Россия без ДТП. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
23: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
23: О спецоперации.
1: Российские военные нанесли серию групповых ударов по объектам промышленности, логистическим центрам и морским портам Украины. Под огонь попали танкер с топливом в Измаиле, склады военного имущества и сборочный цех беспилотников в Одессе, заявили в Минобороны России. Там добавили, что в Киевской области также уничтожен цех по производству разведывательно-ударных комплексов «Лють» и крупный логистический узел с комплектующими для дронов. Ранее российская армия неоднократно наносила удары по портовой и промышленной инфраструктуре противника, которая обеспечивает украинские войска.
23: О конфликтах.
1: Новый раунд переговоров между Россией и Украиной возможен только при создании реальных условий для диалога. Проводить очередную встречу двух делегаций ради самого факта переговоров бессмысленно. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол России Константин Долгов. Он уточнил, что Москва не видит новых обстоятельств со стороны Киева и Запада, а позиции российской стороны остаются неизменными.
23: О форумах.
1: Представители более чем 70 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме. Наиболее крупные делегации направят Китай, Индия, Монголия, Япония и Республика Корея, сообщил советник президента России Антон Кобяков. Он уточнил, что зарубежные гости планируют обсудить совместные проекты и расширение международного сотрудничества. Сам форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке.
23: О судебных делах.
1: Суд в Москве арестовал сына доцента МГУ Анны Каменевой по делу о ее убийстве. Подростка отправили в СИЗО на 2 месяца, сообщили в пресс-службе органа правосудия. По данным следствия, подозреваемый действовал не один. Ранее силовики уже задержали по этому делу знакомого обвиняемого.
23: О футболе.
1: Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Никита Кривцов выбыл из строя из-за травмы. Хавбек повредил ногу в матче против московского «Динамо», заявили в пресс-службе «Южан». Там уточнили, что игроку предстоит длительное восстановление.
23: Обо всем.
1: Совместный ужин помогает людям наладить контакты и укрепить доверие эффективнее официальных переговоров. За одним столом участники встречи забывают о служебной иерархии и быстрее находят общий язык, заявили социологи. По их словам, общая трапеза сглаживает психологическую дистанцию, снижает доминирование оппонентов и создает комфортные условия для диалога.
4: о валютах.
1: Официальный курс доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юаня 12 рублей 77 копеек. Больше новостей читайте в официальном канале Комсомолки в Максе.
4: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
5: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Здравствуйте, друзья. На Украине анонсировали встречу с Россией в сентябре. Герасимов обвинил Киев во лжи о продвижении в Запорожской области ВСУ. И Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ в Москве. Об этих и о других темах будем говорить прямо сейчас. И с нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, здравствуйте, добро пожаловать.
6: Здравствуйте, Мария.
5: Александр Валерьевич, просто несколько тем, не стала, знаете, подводки делать. Прям сразу буду вводить в курс дела и вас, и слушателя, о чем хочу поговорить. Глава офиса Зеленского, экстремист и террорист Буданов, взял и проанонсировал встречу делегаций России и Украины в сентябре. Ну, журналисты в Кремль. Они говорят, не знаем, не подтверждаем. А вы работаете давно в информационном поле. Скажите, пожалуйста, на что это похоже? Это какая попытка Киева создать некую иллюзию дипломатической активности, пока что-то не выходит, что-то рушится, где-то проигрывают и везде врут? Или что стоит вот за тем, о чем заявил экстремист-террорист Буданов?
6: Ну, Буданов мне не звонил. Вот. Не говорил ничего. Это раз. Это как он, террорист и кто
5: экстремист.
6: Еще? Экстремист, да.
5: Да.
6: Вот. Ну, если так серьезно, вы понимаете, мы же пытаемся остаться твердо на ногах, а противника чуть раздергать. Это в любом единоборстве делается. Обманные шаги, ложные какие-то движения. Трамп пытался на этом играть. Он устраивал такой вот фантасмагорию каких-то вот феерических движений. Гренландия, Канада, сейчас он Онтария, там еще что-то. Так же и Украина. Она создает определенный фон для нашей дипломатии, которая привыкла действовать не как украинская сторона в сплошной импровизации, а все-таки протокольно, согласно школе дипломатической и российской, потом советской, теперь снова российской. Поэтому нас тяжело тут сдвинуть с места, на мой взгляд. Мы имеем схему действий, мы имеем технологии действий. Ну, противник пытается, подбрасывает какие-то там в этом уравнении, которое пытаются отгадать все аналитики, связанные с желанием узнать ситуацию в переговорах Украины и России. Ну, да хрен их знает.
5: Не, я, в общем-то, так же к этому отношусь и призываю. Знаете, большинство сходится вот в том же мнении, которое вы сейчас так или иначе выразили. Не читайте западной прессы и не слушайте врага до обеда, во время и после. Добавляю я от себя уже к классику. Но то, на что я обратила внимание, Буданова спрашивают, а что, американцы будут, а как же без них? Там прямо, знаете, как же без них? И у меня сложилось впечатление, во-первых, что это звучит очень местечково, а во-вторых, такое ощущение, что он проговорился. А возможно, вы также скажете, Мария, вы как цепляетесь за детали. Но в связи с тем, что до этого стул под Зеленским уже несколько раз шатался, вот можно ли связать вот это, а как же без них, что без них ничего, и Зеленский, в общем-то, тоже не без них, и не с ними уже тоже почти ничего. Как вы считаете?
6: Мария, вы цепляетесь за детали. Однажды ко мне подошли цыгане, я уже рассказывал как-то, на площади Ленина в Донецке. Там были все ребята с гитарами, с серьгами, танцы. И они мне говорят, когда война закончится? Я говорю, так я к вам должен идти. Это у вас все элементы, так сказать, предугадывания ситуации. Вы по руке гадаете, на картах гадаете. Я говорю, я тут даже вообще теряюсь, что происходит. Но американцы при всем. Это самая богатая страна мира. Конечно, при всем. они при любом деле, начиная от, ну, я не знаю, пяточной шпоры у какого-нибудь африканского крестьянина, заканчивая самыми мощными денежными маневрами на фондовых рынках. Поэтому, естественно, куда же без американцев? Ну, Буданов правильно, наверное, сказал. А может быть, он посетовал, надо понять вообще, чьих он будет, англичан, американцев, ныне европейцев, тут трудно понять, масонов, евреев, там, я не знаю, ну просто не знаю.
5: Мысль ясна, то есть за какой лагерь он, так сказать, выступает, да, воюет, ну, что, и стоит на своем.
6: Угу. Может быть, он это посетовал. Ну, куда без американцев? Чего мы не можем с румынами, с одними только это решить вопрос? Поэтому тут...
5: А почему бы нет? Вампиризм свойственен и первым, и вторым.
6: Я не про Дракулу сейчас. Я про рост рейтинга Румынии в европейских вопросах. Ну, безусловно, без конкуренции Франции и Германии, и Британии, безусловно. Но, тем не менее, Польша и Румыния – это те государства, которые, ну, некоторые самые такие, ну, поклонники конспирологии называют в числе возможных участников переговоров. Ну, от Европы, по крайней мере, по вопросам Украины, вот.
5: То есть вот такая дипломатия второго эшелона, если пользоваться таким голливудским сленгом, вдруг становится на переднем крае.
6: Да.
5: Интересно. Александр Валерьевич, я сейчас тоже рискую. Вы скажете, вам Рэдклифф не звонил. Ну а вдруг? Все-таки спросите нужно. Что вы думаете по поводу визита директора ЦРУ в Москву? О чем все говорят? Американцы говорят, рутина. Когда на фоне того, что Трамп всегда говорит, это был фееричный визит, замечательный, очень продуктивный, то есть он всегда переполнен эпитетами, а тут такая сухость, рутинный. И Кремль тоже очень сухо комментирует. Вот мне интересна ваша точка зрения.
6: Я думаю, что вся эта шумиха, это часть шоу, ну, посвященного Украине, Ирану, всем сложным проблемам мировым. Поэтому, ну, по-моему, это рутинный, если бы он с Путиным встретился, если бы он там, ну, провел какой-то раунд встреч с министром иностранных дел, а с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным они и так общаются, ну, Сергей Евгеньевич давно говорил, заезжай, кореш, вот, и он приехал, и тут им есть о чем поговорить на самом деле, и разведка играет огромную роль в профилактике каких-то неверных шагов в отношении государства друг с другом. Ведь приехал только ЦРУшник, не приехал же МИ-6, еще кто-то там из Франции, Германии. Нет, они не толпой нагрянули. Значит, это отношения между США и Россией. Ну, где здесь сложность? Да у нас куда ни кинь, везде клин, как говорил Буданов. Не это самое, как его... Экстремист и...
5: террорист, да.
6: Террорист.
5: Нам нужно это произносить, а я это всегда делаю...
6: произнесем, на самом деле так оно и есть. Это враг, вражина. Но очень опытный и умный.
5: Скажите мне, пожалуйста... можно ли считать, что Киев вот во всем этом контексте происходящего в последние дни начал действовать через ЦРУ? Потому что там тоже начали заявлять, писать о том, зачем он приезжал, и экс-пресс-секретарь президента написала, что он привез в Москву предложение о взаимном прекращении ударов по энергетической. Ну, в общем, и прочее. Все газеты, все предполагают, но ни к чему нельзя относиться как к реальному инсайду, а все это лишь предположение. Все-таки это Киев, это Иран, или это залетел на чашечку чая через Ригу на Боинге, который 77,5 тонн поднимает, а не только одного Рэдклиффа?
6: Я не думаю, что Киев до этого через Красный Крест вел свои игры. Или там, допустим, через Лигу сексуальных реформ, или Шахматную ассоциацию Зимбабве. Да нет, ЦРУ, МИ-6 и же с ними... В США огромное количество специальных служб, конкурирующих между собой, выполняющих одну и ту же задачу. Ну, работа на большой капитал мировой, и в первую очередь американский. Поэтому Киев там, Киев через них. И если мы, допустим, представим игру в преферанс в Сочинку, да, то мы же, исходя из ситуации, то подвестующего, стузующего под игрока Симака, то есть мы имеем разные инструменты. Да это во всей, это хоть мозаику составляй, хоть операцию какую-то сложную делай, то ты долото, то скальпель берешь, то микроскоп. Поэтому здесь применяется весь спектр с целью повлиять на Российскую Федерацию. Да кто нам от ЦРУшник? Вот у нас вон Нарышкин есть, наш родной и близкий, а эти все пускай отдыхают там. Ну, приехали, там, может, и чай попили,
5: но
6: кстати.
5: Есть такая русская поговорка «вода камень точит». И пока Москва вроде бы настроена, уже давно она настроена оптимистично, говорят, слушайте, но если по делу, то будем встречаться. Потому что у нас есть четкие цели, которые озвучены еще в Стамбуле. А иначе зачем вот это сотрясать воздух? Тем не менее, наблюдается некая тенденция подталкивания России, подталкивания официальной Москвы к переговорам. У меня вот складывается, а что бойцы говорят на передовой о всех этих переговорах, визитах Рэдклиффа?
6: Первое. Мы не камень, мы боеприпас, и нас точить очень опасно. Мы можем и стрельнуть. Это раз. Второе. Бойцы на передовой говорят, все равно мы их...
5: А, я думала, связь прервалась. Александр
6: Владимирович, связь самая непосредственная.
5: Женская логика. Это браво. Друзья мои, видеотрансляция, она стоит того. У нас сейчас выпуск самых последних новостей в эфире, а затем мы вернемся к разговору. С нами на связи Александр Сладков.
23: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
7: Завод Мегатрон приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что?
9: Помимо людей, на голове могут стоять только слоны.
24: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
26: Я слушаю радио «Комсомольская».
23: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Это «Итоги дня». У микрофона Мария Баченина. Ну что, каюсь, так заговорилась с Александром Сладковым, что решила его оставить чуть ли не на целый час. Да, Александр Валерьевич отправился дальше по делам, а мы переходим к нашему следующему, не менее ценному эксперту, историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Добрый вечер. Приветствую вас и нашу аудиторию.
5: Я продолжу вот то, что мы начали с военкором Александром Сладковым обсуждать, потому что вся эта повестка сегодняшняя, она переплетена, вот как корзина с цветами, которая стоит на моем столе. Визит главы ЦРУ в Москву. С этого хочу начать. Об этом уже говорят несколько дней, но люди, правда, интересуются. Мы это видим по аналитике, я имею в виду цифровой. И это событие из ряда вон. Вокруг него уже накручено, ну, огромное количество версий. А давайте попробуем с вашей, конечно, помощью отделить зерна от плевел. Западные СМИ, в частности, «Политика», рапортуют. Рэдклифф прилетел предостеречь Россию от нападения на Прибалтику. Здрасте. Я даже об этой версии не слышала. Сворачивание помощи Ирану. Это мы помним. Но президент Трамп называет рутиной это все. Вот...
2: Полурутинной.
5: Полурутинной, да? Half-routine, вот так сказал.
2: Сами.
5: Да, ну вот смотрите, мне интересно ваша точка зрения. Рутинный визит директора ЦРУ в Москву. Хотя кто-то говорит, ну, why not, да, продолжая нашу с вами игру на смеси английского и русского. Вот все-таки, что кроется за лаконичным комментарием Трампа этому визиту?
2: Ну, давайте действительно подойдем к этому делу исторически. Итак, исторический случай очень редкий, крайне редкий. Не то, что вообще главы разведывательных ведомств не общаются. Нет. Тот же Нарышкин как-то заявлял о том, что он общается с главами других разведок чуть ли не еженедельно. Это его буквальные слова. Ну, далеко не все, конечно, происходит в личном общении, многое онлайн, но, тем не менее, существуют закрытые каналы связи, которые позволяют главам разведок общаться. Так что этот факт рутинный. Но вот визит личный главы ЦРУ, да еще и поездка его срочная в Москву, это событие неординарное, особенно на фоне идущего на наших глазах военного конфликта, длящегося уже несколько лет, военного конфликта с коллективным Западом, так называемым, а Америка остается пока главой этого самого коллективного Запада. Очень необычный визит. И такого рода визиты происходят в двух возможных форматах. Формат первый – это обычная геополитическая дипломатия по важному какому-то политическому поводу, но важна конфиденциальность. Если приезжает лично глава ЦРУ, то он не обязан потом отвечать на вопросы журналиста, давать пресс-конференции и допускать какие-то там утечки. Утечек не будет. Да? То есть нужна конфиденциальность, и это было главное. Это первый вариант. Обычная дипломатия, но по разведывательному каналу. И есть второй вариант, встречающийся в истории. Это специфическая разведывательная дипломатия. Обычно она происходит по такой формуле. Мы знаем, говорит гость, о ваших таких-то и таких-то планах. И мы серьезно предупреждаем, откровенно, заранее о нашей реакции. И мы стремимся не допустить в этой связи эскалации. Вот это специфическая разведывательная дипломатия, которую осуществляют только вот такого рода фигуры, как Джон Рэдклифф. Значит, что было в данном случае? Мы с вами досконально не знаем и, наверное, не скоро узнаем. Вот. Но можно, опять-таки, обоснованно предположить по контексту, по тем событиям, которые буквально по дням предшествовали этому визиту, и по продолжению. Если вы не возражаете, я готов.
5: Вот да, меня канва, вот, которую вы обозначили, очень интересует. Конечно же, сложите для нас эти пазлы, пожалуйста. Внимательно слушаю.
2: Значит, что касается вот предшествующих событий. Смотрите, значит, сначала появление очень важного такого сигнала от Сергея Рябкова, это известный замглавы нашего МИДа и человек, занимающийся вопросами глобальной безопасности, стратегической стабильности, то есть в том числе и вопросами военного противостояния. В частности, он сказал по поводу украинского военного конфликта о том, что если мы готовы выслушивать новые предложения заявление с американской стороны на эту тему, но при одном условии. Если это будут предложения, учитывающие, внимание, реалии на Земле, и второе, если у них будут учтены минимальные требования, которые ранее сформулировал президент России Владимир Путин. Вот если эти два элемента будут в новых предложениях, ну тогда приезжайте, излагайте, мы открыты и послушаем. Если их не будет, то не стоит снова ездить. Угу. Вот такое заявление, это 21 августа, и дальше появляется... Значит, несколько других сигналов о том, что что-то готовится, что-то варится. 24 августа был подписан очень любопытный указ, может быть, мы потом этому коснемся, о стратегически важных инфраструктурных объектах, которые государство России готово взять под контроль временно, если они не защищены, если сами собственники этих объектов не в состоянии защитить. 25 августа появляется заявление Зеленского о том, что какое-то новое совместное

0: Удара
1: особенно
0: вглубь России,
1: ударов,
0: да.
1: По Москве и Петербургу. И, видимо, этот сигнал тоже был принят. Во всяком случае, во время визита Рэдклиффа, который продолжался 8 часов, ничего такого особенного его не тревожило. Значит, делаю вывод из всего этого. Да, а после того, как Рэдклифф вернулся, сразу после этого, значит, на следующий же день, 26-го, он появился в Белом доме в овальном кабинете за закрытыми дверями вместе с Хекситом, это министр войны. Вот. И там же еще этот американец Дэн, который командует сухопутной армией американской. Вот они там за закрытыми дверями по поводу визита Рэдклиффа говорили. То есть все-таки военная составляющая, и, видимо, речь шла в том числе и о войсках американских, находящихся на, во всем случае, о военных объектах, находящихся на территории Европы. Ну и давайте теперь сделаем выводы из этой последовательности событий.
0: Давайте.
1: Значит, несомненно, речь шла об Украине, несомненно, о условиях урегулирования военного конфликта. И, конечно, речь шла о том, чтобы все-таки подвинуть Украину. Потому что, судя по вот этому меморандуму Рябкова, Россия с минимальных требований, ранее сформулированных президентом, двигаться не собирается. И просит даже не беспокоить ее, если реалии на земле каким-то образом не учитываются, и минимальные требования. То есть двигать все-таки намерены куда-то Украину.
0: Что значит двигать? Давайте расшифруем этот глагол. Двигать Украину. Ну, что это означает? А то могут быть разночтения.
1: Двигать Украину имеется в виду, что Украине придется все-таки признать утрату Донбасса. Видимо, это проистекает из всех российских заявлений. Тут можно уверенно утверждать. И самое-то главное, Россия вот какие условия дополнительно важные формулировала в последнее время, которые, видимо, придется признать. Россия не собирается по итогам конфликта, подписав мирный договор, остаться государством-изгоем, у которого не признали территориальную новую конфигурацию, и которые не освободили ни от каких санкций, продолжают всячески преследовать, ущемлять, дискриминировать, вытеснять. Вот в этом статусе завершать военный конфликт Россия не намерена. И этот статус, видимо, по итогам конфликта должен измениться. Более того, вот в последних всех переговорах на эту тему Россия говорит, мы сначала должны понять, какой у нас будет статус после войны, какие условия будут существования России в Европе после военных действий, и если эти условия, этот статус нас устроит, тогда мы выходим на финал конфликта, а если нет, то конфликт продолжается.
0: Сергей Борисович, закончите?
1: Да.
0: Прошу вас.
1: Нет, конфликт будет до достижения вот этих сформулированных ранее условий. Значит, Киев надо как-то в эту сторону двигать.
0: Все ясно. У меня возникли вопросы, но я их смогу уже задать после коротких новостей. Прошу вас сейчас оставаться с нами на связи, потому что вопрос важный, мне все очень интересно, и, конечно же, в вашей парадигме мнения. Спасибо и не прощаюсь. С нами на связи, друзья, историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Директор ММО РАН Федор Войтоловский о том, реальна ли сокрушительная экономическая операция Трампа против Ирана.
4: Трамп может только полностью президент.

0: этих исполнительных указов вводить какие-то дополнительные меры. Это такие меры на самом деле выгодны самому Трампу, потому что он может сам их легко отменить. Если он хочет опираться на более серьезные инструменты, действуя через Конгресс США, то ему необходимо дождаться, значит, когда завершатся каникулы у Конгресса и постараться успеть до выборов что-то провести ноябрьских, но это весьма затруднительно. В том же, что касается использования международных механизмов, то здесь полный тупик, там через Совет Безопасности ООН ничего провести не сможет. Соответственно, президентские исполнительные указы, вот то, скорее всего, применит Трамп для усиления давления на Иран. Но здесь что интересно, здесь не столько давление на Иран, сколько попытка использовать иранские факторы для давления на те страны, которые продолжают торгово-экономические операции с Исламской Республикой Иран. Ну, посмотрим, что у него из этого выйдет, потому что давить в первую очередь нужно на Китай. Здесь пространство маневра у Вашингтона весьма ограничено.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В сентябре музей академика Виноградова в Великих Луках отметит две юбилейные даты. 135 лет со дня рождения прославленного математика и 40 лет с момента открытия музея. В юбилейном году запланирован обширный цикл мероприятий. В них примут участие ученые и математики из Института Стеклова, который основал Виноградов, а также студенты МГУ. Кроме того, музей готовит совместные проекты с сотрудниками Политехнического университета Петра Великого. В возрождаемом храме Успения Пресвятой Богородицы на бывшем Коломенском кладбище продолжаются строительные работы. Как сообщил депутат городской думы Дмитрий Белюков, внутренние работы вышли на завершающую стадию. Сейчас специалисты занимаются монтажом освещения и готовят храм к установке внутреннего убранства, икон и иконостаса. С понедельника подрядчик планирует приступить к укладке плитки на пол. В Псковской области завершился полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов и студентов организации СПО. Конкурсные испытания объединили около 250 ребят из 9 регионов России. Финалы конкурса пройдут в октябре-ноябре. По его итогам лауреаты первой степени получат по 1 миллиону рублей. 20 капитанов команд, ставших лауреатами первой степени, также получат возможность работать с наставником. Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
1: О валютах.
2: Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 53 копейки.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: С нами на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, вот исходя из того, что вы сказали до выпуска новостей, еще раз здравствуйте, конечно, особенно для тех, кто присоединился, чтобы субординационно. Так вот, к чему я? Вы говорите, Москва посылает сигнал, Россия ставит условия, что мы либо сами доводим конфликт до конца, либо мы выходим из конфликта на условиях, которые озвучил Владимир Путин. Причем вот этот государство-изгой, все, мы вычеркиваем это из протокола, из списка. у меня тут же рождаются, я уверена, что я не одинока. Но как можно верить тем, кто тебя обманывал уже не один раз? Загибать пальцы не буду тратить ваше время. Скажите мне, пожалуйста, свое мнение по этому поводу.
7: Ну, в данном случае, отчасти я об этом сказал до нашего перерыва, Россия требует, чтобы сначала было понятно, вот вся эта программа и была включена в проект соответствующего мирного договора, и только потом Россия выходит на финал. То есть не сначала перемирие, как требует Киев, бессрочное и безусловное, а потом мы в ходе этого перемирия, пока Киев будет перевооружаться, будем обсуждать что-то относительно статуса России послевоенного. А вот сначала весь послевоенный план, он должен быть согласован и парафирован и так далее, и только после этого выходим на финал. Это не абсолютная стопроцентная гарантия, что не будет попыток как-то обмануть и обойти, но это достаточная гарантия, чтобы имело смысл рискнуть. Теперь ведь была и другая часть, мы ведь только одной части коснулись. Американцы заинтересованы в том, чтобы Россия не переходила определенных границ в военном конфликте между Соединенными Штатами и Ираном. В этом конфликте Трамп безнадежно увяз, дав себя одурачить главе Израиля Нетаньяху, а теперь пытается судорожно выбраться, особенно успев хоть что-то обозначить накануне проигрышных для республиканской партии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Поэтому что здесь важно? Чтобы Россия не делилась ракетными технологиями. Ведь Иран обладает достаточно серьезным ракетным потенциалом, который вовсе не удалось американцам уничтожить.
6: Ликвидировать, да-да-да.
7: Вот. И если Россия еще поделится некоторыми ракетными технологиями, которые усилят эффективность иранских ракет, это будет крайне неприятно для американских объектов, расположенных в поясе достигаемости Ирана.
6: Сергей Валерьевич, то есть у нас получается два театра, извините, вклинюсь, чтобы уточнить. Это все-таки украинский театр военных действий и иранский театр военных действий. Две повестки вы допускаете. А прибалтийские, что вы об этом считаете, что вы об этом думаете?
7: Значит, действительно, в американских СМИ и в некоторых европейских появилась информация, что чуть ли не там главная тема была Прибалтика. Думаю, что это камуфляж. Это камуфляж, и тогда как бы можно, ссылаясь на это, объяснить, почему Рэдклифф, а почему именно в Москву и так далее. Это камуфляж. Никаких серьезных оснований, чтобы эта тема стала основной, нет, не просматривается.
6: То есть американцы не считают, как считает весь Евросоюз, что мы собираемся напасть на прибалтийского тигра, льва?
7: Нет, нет, поскольку они делают выводы не только читая европейскую прессу, но и имея свою разведку, а разведка в данном случае, я уверен, докладывает точно. Было еще одно обстоятельство, которое, скорее всего, обсуждалось в ходе встреч глав двух разведок. Дело в том, что 24 августа, во время празднования очередной годовщины независимости Украины в Киеве, был Энди Бернхэм, новый премьер Британии, там на праздновании, и он, в частности, заявил довольно опасную вещь, что Британия готова передать Украине лицензию и технологии на самостоятельное производство ракет Storm Shadow, крылатых ракет, которые, в принципе, достаточно далеко могут залетать и крайние неприятности России приносить. До сих пор давались готовые ракеты и с ограничением использовать только в полосе военных действий. Под это дело Британия может, якобы передав там технологии, что-то такое Украина будто бы соберет и произведет, а под это дело поставить новые партии, какие-то готовые из Британии, и снять ограничения, то есть можете бить вглубь. Со стороны России уже были предупреждения. И одно из них прозвучало опять недавно. Мария Захарова, спикер нашего МИДа, сказала, что если такого рода удары появятся ракетами, британскими ракетами Storm Shadow, то тогда ответные удары могут наноситься в том числе по месту их производства.
6: По военным объектам Британии на Украине, да, и за ее пределами. Да. Цитирую просто перед моими глазами как раз то, что сказала Мария Владимировна, да, чтобы быть точным.
7: Спасибо за точную цитату.
6: Да. У меня есть в связи с этим вопрос. Ну, понимаете как, наш президент отличается сдержанностью. Он, во-первых, не идет на провокации. За это вот преклоняюсь, потому что я, к сожалению, слабо обладаю данным навыком. Но это же, вот получается, они добьются того, чего хотели. Войны России с НАТО, тем более, если мы по Британии.
7: Ну, во всяком случае, Соединенные Штаты, по крайней мере, при Трампе этого не хотят. Что касается Энди Бернхэма, смотрите, какой интересный здесь узел. А вы знаете, где в Британии производятся ракеты Storm Shadow?
6: Нет, интересно.
7: Значит, там три конкретных производственных участка, где делаются элементы этих ракет. А вот финальная сборка и размещение управляющего блока производится, внимание, в окрестностях Большого Манчестера. А Энди Бернхэм у нас длительное время был мэром Большого Манчестера и, значит, именно оттуда переместился в кресло.
6: Не чужой ему регион, вы имеете в виду? Или он это курировал все? На что вы намекаете?
7: Нет, нет, конечно, к производству он там не допускался, разумеется. Угу. Вот, но он в курсе дела, где что производится. И, видимо, рассчитывает на то, что очередной заказ будет получен какой-то на такого рода ракеты, если дело выгорит. Так вот, смотрите, что получается. Если ответный удар Россия, как вот было обещано устами Марии Захаровой, действительно нанесет по месту производства, вот по этому месту финальной сборки и установки управляющих блоков, то тогда под ударом окажется вот этот самый завод, новейший британский завод, там в окрестностях Большого Манчестера. Сомневаюсь, что жители этого города известного, которые голосовали за такого мэра, и которые поддерживали вроде бы его перемещение в кресло премьер-министра, будут обрадованы такого рода риском. Но риск серьезен. И теперь почему здесь Рэтклифф появляется? Я не исключаю, что в ходе беседы Рэтклифф говорил о том, что вот не надо, крайне не хотим, мы слышим эти предупреждения, мы постараемся со своей стороны британцев как-то предостеречь, отговорить от эскалационных шагов, а вы уж, пожалуйста, воздержитесь, если будет возможность, от эскалации с вашей стороны, потому что удар по Британии – это удар по НАТО. Вот не берусь, естественно, вы Марию Захарову точно процитировали, я здесь не берусь Рэдклиффа точно цитировать, поскольку при разговоре не мог присутствовать, но что-то подобное могло прозвучать в Москве.
6: Почему тогда, я никак, Сергей Борисович, не возьму в толк, не раскрываются цели и итоги визита? Не знаю, может быть, это какой-то определенный сигнал Москва посылает Вашингтону, сводя все к рабочему формату, потому что глава СВР Нарышкин подтвердил встречу, назвал ее рабочим форматом, но детали вообще никто не раскрывает. Все сдержаны, все говорят сухо. Я даже не знаю, выглядит как, наоборот, попытка привлечь внимание к этому.
7: Нет-нет, вот разведывательная дипломатия для того и служит, и потому и потребовалась, чтобы избежать утечек публичности и информационного шлейфа. И эта задача была выполнена. Что касается самого Нарышкина, я напомню, он участвовал в двух эпизодах, достаточно серьезных, когда использовалась именно вот такая разведывательная антикризисная дипломатия. Это приезд Уильяма Бернса, предыдущего главы ЦРУ, он приезжал в ноябре 2021-го, предгрозового года, в Москву, и там речь шла как раз о том, что американцам, у них были некие сведения относительно предстоящей специальной военной операции, и они пытались там свои некоторые предупреждения высказывать. И тогда встреча была, правда, с Патрушевым, с Николаем Патрушевым, главой, он был секретарем Совета Безопасности, и одновременно была беседа по телефону с Путиным. Но Нарышкин, естественно, был в курсе. А вот через год, в ноябре 22 года, уже в разгар специальной военной операции, уже лично Нарышкин встречался с тем же самым Бернсом в Анкаре, в Турции, и там, опять-таки, по сведениям утекшим позднее в СМИ, речь шла о том, что Россия могла бы применить ядерное оружие в ходе конфликта при определенных условиях. Ну, скажем, если бы какие-то украинские войска вторглись через Перекопский перешеек, там, в Крым и так далее, и как-то развивали бы там наступление. Это, опять-таки, я ориентируюсь на утечки, понимаю, имеющиеся СМИ.
6: Сергей Борисович...
7: Не исключено, что там что-то такое звучало. Я То есть здесь уже сложился определенный формат разведывательной дипломатии, которая вполне, вероятно, будет продолжена.
6: Спасибо вам большое, Сергей Борисович. Все разложили по полочкам. Огромное спасибо. Историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Благодарю вас.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: Дайте скидки.
1: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
2: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Первым произведением русской литературы, переведенным на японский язык, была «Капитанская дочка Пушкина». Книга вышла в 1883 году под названием «Удивительные вести из России. Записки о душе цвета». Вопрос дня.
4: У нас сегодня короткий вопрос дня, так что набирайте быстрее, оперативнее. 8 800 200 ровно 9702. Новость у нас такая. Российские клиники стали активнее внедрять искусственный интеллект. А чуть раньше генеральный директор OpenAI Альтман заявлял вообще, что ИИ станет доступным медицинским консультантом для бедных. Нормально так? Богатым же людям останутся доступны живые врачи. Я решила спросить. Вообще, я недавно услышала совет. Загони свои итоги своего исследования в искусственный интеллект, и тебе все объяснят. Что-то как-то, мне кажется, если искусственный интеллект – такая биг-дата человеческих знаний, не врачебных, а человеческих, то какой мне смысл ему доверять? Тем не менее, вопрос. Еще сюда же, в эту же корзину, что искусственный интеллект становится все более и более узконаправленным. Ну, то есть вот этот называется там искусственный интеллект «Хвост, рога и копыта». Он по сельскому хозяйству. Этот там фонендоскоп, он по медицине. Специалисты уже пришли к тому, что надо узконаправленные делать канал. Так вот, кому бы вы доверили свое здоровье? Искусственному интеллекту или живому врачу? Объективно и без прикрас. Жду ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Итак, российские клиники стали активнее внедрять искусственный интеллект. Алгоритмы уже расшифровывают приемы. Алгоритмы заполняют документы, проверяют историю болезни и участвуют в диагностике. Дожили. Как только будет звонок, говорите мне: друзья, давайте быстрее, сегодня немного времени. В целом, по данным агентств, которые собирали эту информацию, спрос российского бизнеса на внедрение искусственного интеллекта еще в 2025 году вырос, внимание, на 135%. И что стоит за таким ростом, и какую роль искусственный интеллект уже может играть в работе врача? Это, конечно, может понять только, наверное, врач, причем такой, ну, первого эшелона, да? 8 800 200 ровно 9702, Тюмень, на связи, Рустам. Здравствуйте, повторю вопрос. Вы бы доверили свое здоровье искусственному интеллекту или все-таки живому врачу?
5: Ну, у меня тоже опыт небольшой, недавно.
4: Очень плохо слышно, Рустам, очень плохо слышно.
5: Так у меня, наверное, получается, все слышно.
4: Ну, слышно, но непонятно, о чем вы говорите. Давайте последнюю попытку предпримем. Давайте, перезвоните, пожалуйста. 8 800 200 9702. Лев Николаевич с нами на связи постоянно. Наш слушатель, добрый Нижний вечер, Новгород. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Мария. Короче, я никаких искусственным интеллектом никакого доверия. Это что? Это пустышка. Это все со стеной разговаривать. Зачем это? Вот. Есть специалисты, врачи, которые видят, глядят, где, как и что, на что обратить внимание. Правильно? А потом, что такое бедные и богатые, я сейчас не понимаю.
4: Да вы, подождите, мы про бедных и богатых сейчас не говорим. Это я возмутилась западнику, который это сказал. Подождите, Лев Николаевич.
6: Западник? Ну вот пускай на Западе и глотает.
4: Да не скандальте вы, подождите, дайте мне вопрос задать.
6: Да.
4: Вот скажите, в Нижнем Новгороде, допустим, нужно человеку, пациенту, к очень узкому специалисту, очень какое-то редкое орфанное заболевание, но нету его, и попадает он, может быть, в столицу через много там времени, а ему надо срочно. Что же здесь нам искусственный интеллект не помощник? Ваш выход. Лев Николаевич?
6: Учить надо врачей как следует, чтобы они знали все и все, и обращаться к профессорам. Как было в Советском Союзе, понятно?
4: Понятно, вот. Спасибо большое. Мне все время хочется как-то, я не знаю, встать и стоять слушать Льва Николаевича. Я боюсь местами. 8-800-200-9702. Олег из Воронежа, кому бы вы доверили свое здоровье, искусственному интеллекту или живому врачу? Многие ведь жалуются на врача.
0: Здравствуйте, да.
4: Здравствуйте.
0: Учитывая тот факт, что я считаю все-таки, что искусственный интеллект является ничем иным, как обычной компьютерной программой, просто его так, ну, скажем, назвали так, высокомерно, да, так, наверное, назову. Вот, я бы все-таки живом чуть больше. Вот, но тоже есть нюансы, скажем так. Сейчас врачей наших забили бумажной этой работой, и некогда лечить людей.
4: Спасибо вам большое. То есть искусственного интеллекта нет, живому врачу – да. Ладно, принято. 8-800-200-9702. Москва на связи. Людмила, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Ваше мнение?
7: Искусственному интеллекту можно довериться лишь в том случае, если поблизости нет врача и не будет, и не предвидится. А иначе невозможно поставить диагноз. Искусственный интеллект не может поставить диагноз по тем симптомам, которые вы описали. Потому что врач видит человека, назначает дополнительные анализы лабораторные.
4: Так мы сдадим кровь, погодите, мы все сдадим. И загоним это в искусственный интеллект. Лаборатория-то везде, вагоны, маленькая тележка.
7: Да, но врач может увидеть то, что искусственный интеллект не увидит. Просто зрительно. Врач может пощупать и сказать, а у вас здесь вот, предположим, полость там где-то, да, образовалась, я вот чувствую. Да, а как это сделает искусственный интеллект?
4: Я
7: врач
4: понимаю.
7: Может увидеть у вас темные круги под глазами. А как это может увидеть?
4: Бледная вы матушка какая-то. Что-то с вами не то. Я понимаю. Смотрите, как все доверяют врачам. А если по другому вопросу, так все врачи, наоборот, становятся прям... Не всегда хорошими, мягко говоря. Да, люди жалуются, народ как-то ропщит.
7: Потому что часто, наверное, пациенты приходят, уже зная свой диагноз и зная, что ему сказал искусственный интеллект. То есть они к врачу приходят только для того, чтобы тот подтвердил.
4: Начитавшись вот в интернетах. Спасибо вам за мнение. 8-800-200-9702. Искусственный интеллект или живой врач? Кому мы доверим свое здоровье? Андрей, правильно я услышал? Ленинградская область. Здравствуйте.
8: Алло.
4: Да, я вас слушаю.
8: Да. Добрый вечер. Вот я хотел пойти в диспансеризацию, пришел к врачам, меня спросили, какое у вас давление, какой у вас рост, вес. Я сказал, у меня даже термометра дома нет. А вы говорите, как вылечиться, от чего лечиться-то?
4: Я не спрашивала этого, я не задавала такой вопрос, как вылечиться и от чего лечиться.
8: А искусственный интеллект чем поможет? Если даже врачи не могут нормально вылечить.
4: Так это у вас нету вроде как этого градусника. Что-то я запуталась. Так, спасибо большое за звонок. Друзья мои, чтобы вы точно услышали вопрос, повторю его. Кому бы вы доверили свое здоровье? Искусственному интеллекту или живому врачу? С нами на связи Алина. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Я за искусственный интеллект.
4: О!
9: Потому что
4: вот
9: врачи
4: это.
9: Бывают двух категорий.
4: Врач хорошие Бога, и плохие.
9: Врач от Бога и врач не приведи Господь. И я бы предпочла пообщаться сначала с искусственным интеллектом, а потом уже получив от него какой-то достаточный объем информации, искать врача, который от Бога.
4: А вы пробовали уже так поступать? Вы коммуницировали с искусственным интеллектом в медицинском плане? Ну, может быть, в каком-то только другом, не знаю. Просто.
9: Нет.
4: Ну что, вот вам и повод попробовать, чтобы, если что, иметь его под рукой. Они спокойно устанавливаются на наши смартфоны. 8-800-200-9702. А кто с нами на связи? Агасий с нами на связи из Воронежа. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Я с Волгограда, не с Воронежа.
4: А, вы с Волгограда. А имя вот, я правильно назвала?
10: Имя Агасий, да. Ну, я работаю врачом-травматологом уже... стаж 2009 года. И все как бы...
4: Ой, ну только не прерывайтесь, Бога ради.
10: Тяжеловато.
4: А скажите мне, пожалуйста, вот врач-травматолог, он по снимкам очень часто ориентируется, в 90%,
10: конечно,
4: я так полагаю. А искусственный,
10: конечно,
4: интеллект читает эти снимки, вот говорят,
10: снимается
4: во время
10: ковида?
4: Да.
10: Да, да, да. Сейчас у нас как бы по искусственному интеллекту отправляют, описывают органы грудной клетки. Но все такое, все-таки как бы приходит заключение, и иногда наши рентгенологи совсем другие диагнозы видят, нежели искусственный интеллект.
4: И кто прав, по мнению вашему профессиональному?
10: Совпадение бывает, но в основном врачи ставят более правильный диагноз, потому что все-таки искусственный интеллект, это, мне кажется, все-таки закачанная вся туда информация, и чтобы она 100% как бы разобралась во всей ситуации, ну, маловероятно, да и... Не дай бог, когда с пациентом что-нибудь произойдет, в Следственном комитете не спросят.
4: Понимаете, Агасия, не до Следственного комитета была. Была у меня командировка, вот коллеги не дадут соврать, в Кострому, где я сломала ногу. И тут же поехала в травмпункт. Я слушала где-то час о том, какие мы журналисты болтуны, но диагноз перелом мне там не поставили. Приехав в Москву, мне четко в этот же день поставили диагноз.
10: Это зависит от квалификации специалиста.
4: А, понимаете, перелом-то не
10: увидеть. Да, но есть такое понятие, что, допустим, бывают переломы без смещения, которые на первых этапах невозможно.
4: Ну, что это такое?
10: Алло, слышно?
4: Да-да-да, вот сейчас слышно.
10: Вот, когда бывает перелом без смещения или вколоченный, их сначала можно и не увидеть на рентгене, потому что через несколько дней, когда уже кальций вымывается, тогда линия перелома может прослеживаться.
4: Понятно.
10: На рентгенских снимках. Поэтому не всегда.
4: Вот не зря позвонили. Вы просто сейчас реабилитировали Костромской травмпункт. А ведь было дело-то года 2 или 3 назад. Я думала, умру там от боли. Вот. Спасибо вам большое. Здорово, что к нам медик дозвонился. Вот тут мне присылают страшные истории. Даже не буду настолько они страшные озвучивать их, что чат GPT убедил одного человека совершить такое, с чем ему потом пришлось бежать к живым врачам. Друзья мои, итоги дня вернутся завтра. Всем хорошего вечера.
3: Вопрос дня. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности власти на Украине.
12: Что касается Зеленского, изначально абсолютно номинальная фигура. Более того, вся система управления на Украине, она предполагает, что ключевые должности, посты занимают абсолютно номинальные люди, задача которых торговать лицом от имени того ведомства или государства, которое они якобы возглавляют. Я не думаю, что при смене кураторов украинского проекта, если это произойдет, потому что стоит отметить, Зеленский пока побеждает в этом противостоянии. Пока у Зеленского шансов на победу в этом противостоянии объективно больше. И я не могу сказать, кто для нас там выгоднее, кто не выгоднее. Вообще без разницы. Даже если вместо Зеленского или любого другого там будет голограмма, которую западные политики будут признавать президентом Украины, все равно ничего не изменится. Это вот самое главное. То есть вопрос в системе управления. Вопрос в том, что там нет ни одного политика, который не ориентирован на те или иные внешние центры влияния. Там нет ни одного политика, кстати, давно нет, не с 2014 года, который ориентирован на то, чтобы каким-то образом переживать за Украину, потому что переживание за Украину неминуемо приводит к миру, неминуемо приводит к разговору с Россией, по-другому не может.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О политике.
13: Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в Москве. Белорусский лидер проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает агентство Белта. Глава государства обсудит вопросы безопасности, а на встрече с главой Кабмина речь пойдет о развитии совместных инвестиций и торговли. Накануне поездки Лукашенко наградил Мишустина орденом Дружбы народов за укрепление отношений между двумя странами.
3: О спецоперации.
13: Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК, ВСУ, логистическим центрам и морским портам Украины. Под огонь попали танкер с топливом в Измаиле, а также склады военного имущества и сборочный цех беспилотников в Одессе. Об этом заявили в Минобороны России. Там добавили, что в Киевской области был уничтожен цех по производству ударных комплексов «Людь». Грузинская оппозиция пыталась втянуть республику в российско-украинский конфликт. Противники власти действовали при поддержке из-за рубежа, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе. По его словам, правительство и народ отстояли мир в стране. Политик напомнил, что оппоненты устраивали уличные митинги в Тбилиси, требовали ввести антироссийские санкции и отправить добровольцев в зону боевых действий. Ранее официальный Тбилиси отказался от ограничений против Москвы, из-за чего Киев отозвал своего посла.
3: О расследованиях.
13: Власти Германии пообещали в ближайшие дни назвать организаторов атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига. Следователи представят достоверные результаты расследования, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Глава правительства отметил, что после установления заказчиков диверсии Берлин сразу ответит. В начале августа на территории немецкой воздушной гавани рядом с украинскими грузовыми самолетами обнаружили несколько дронов со взрывчаткой. Причиной смерти Юрия Цурила стала онкология. Это сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста Всеволода. По его словам, прощание и кремация пройдут 31 августа на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге. Актер скончался накануне на 80-м году жизни.
3: О спорте.
13: Российский футбольный союз отстранил на 4 матча главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Наставника калининградской команды также оштрафовали на 400 тысяч рублей за неприличный жест в сторону трибун во время игры с «Рубином». Об этом сообщили в контрольно-дисциплинарном комитете организации. Там пояснили, что строгое решение приняли из-за повторного нарушения. Ранее специалиста уже наказывали за подобное поведение. Больше новостей читайте на КП.ру.
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
14: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: К нам приезжал Джон Рэдклифф, это глава ЦРУ, внезапно прилетел, внезапно улетел, в общем, долго не гостил, чебуреки есть не ходил, и в этой связи вопрос, ну, просто непонятно, вот на уровне силовиков там встреча была, как потом пояснил Песков, который до этого и знать не знал о том, что встреча вообще планируется какая-то, и какие-то разговоры об этом ходили, и вот у вас уточнение, что это было, как вы думаете?
15: Обычно, когда приезжает чиновник такого уровня, это предполагает серьезный разговор, в том числе разговор конфиденциальный, по темам, которые представляют вопросы национальной безопасности. Это военные вопросы, это всякие там киберугрозы, и взаимные атаки, ядерное оружие и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что это мое предположение, поскольку никто не знает точно, о чем говорили. Я думаю, что это был визит, который являлся попыткой предотвратить сползание к большой общеевропейской войне.
14: А она все-таки намечается, да, большая общеевропейская война?
15: Ну, те, кто его отправлял в поездку в Москву, да, так считают.
14: Это все-таки ультиматум был, как вы думаете, потому что он считается ястребом, этот самый гражданин Рэдклифф? Или сверить часы просто?
15: Нет, это не сверить часы. Это жесткий разговор. Я бы не употреблял слово ультиматум в данном случае. Это понять намерение одной стороны, в данном случае Москвы, и обозначить свои действия в том или ином варианте. Ну, скажем, в случае общеевропейской войны, я думаю, что американская администрация дала понять, что она в нее впишется.
14: Интересно, зачем? Вот ей это зачем вписываться? И на каких основаниях? Вот тоже вопрос.
15: На основаниях 5-й статьи договора НАТО.
14: Угу. А зачем тогда об этом информировать, скажите, пожалуйста? Есть 5-я статья, и мы все знаем, что она есть. Зачем прилетать в Москву и, собственно, сообщать об этом?
15: Для того, чтобы, как считают там, я подчеркиваю, наверное, развеять некоторые иллюзии на сей счет, поскольку в российском общественно-политическом пространстве периодически звучат мысли о том, что Трамп от Европы дистанцируется, и ему она нафиг не сдалась, особенно Прибалтика.
14: Но дело в том, что, Георгий Георгиевич, я вот думаю, Америка-то далеко. И, в общем, она так или иначе дистанцируется от того, что происходит. А тут он прилетает. Не кто-то от Европы прилетает, согласись, вот обратите внимание, да? А он прилетает из США и говорит, типа, ну вот мы впишемся. Ну, довольно странно.
15: Во-первых, это мое предположение.
14: Ну, это понятно, да.
15: Во-вторых, вы можете вообще назвать это бредом сивой кобылы.
14: Не могу, не могу.
15: Или странно, или как угодно. Я просто поделился своим впечатлением о том, что это могло быть. При том, что ни вы, ни я, ни, значит, многочисленные блогеры там и телеграм-каналы, они свечку не держали. Вот они просто фиксируют то, что произошло. Если добавить к этому публикации в американской прессе, которые основаны на утечках, очевидно, а не из головы там выдумывают, хотя могут и из головы выдумывать, вот, то, в принципе, тема европейской войны там присутствует.
14: А как вам версия, она все-таки существует, что вообще Рэдклифф приезжал как раз-таки вести разговоры по поводу обострения на Ближнем Востоке, а не по Украине. Да, Трамп потом сказал, что разговор был будничный, проходной, ничего особенного, порадовать вас, дорогие друзья, обращаясь к журналистам, нечем. Нечем. Просто по Украине мы хотим, чтобы эта война закончилась, и все.
15: Иран мог быть темой, одной из тем, я согласен. Он мог быть одной из тем наряду с другими, но не главной. Поскольку в Вашингтоне понимают и в Москве понимают, что собеседник, к которому надо ехать по иранской теме, главный, все-таки находится в Пекине. И Москва играет определенную роль, да, но не может склонить Иран, даже если бы хотела, а она не хочет, склонить Иран к тому, что хотели бы США. Это не в силах российской дипломатии и российского руководства.
14: Угу.
15: Нагнуть Иран в сторону Америки Россия не может и не хочет. Поэтому, ну, это был вопрос, один из обсуждаемых, я думаю, но не главный.
14: Александр Ступ, это который президент Финляндии, говорит, это на фоне всего происходящего, о том, что удары по складам маркетплейсов – это как раз единственный и, главное, как я его понял, верный способ посадить, ну или усадить Россию за стол переговоров. Можно ли это отнести к способам? Я всегда в пример привожу, и вот свежие удары как раз по Украине, нам говорят об этом. Удары наносятся, очень интенсивные. Ну, что-то как-то Украина не спешит за стол переговоров. Ну, в смысле, на словах спешит, а вот на деле не спешит.
15: А мы с вами об этом говорили еще года 3-4 назад.
14: Ну, до Стуба только дошло. Он вот не слушает программу.
15: Да, мы говорили о том, что история человечества показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда в истории человечества не являлись решающим фактором победы в той или иной войне. Сейчас характер войны, да, меняется. И удары по экономике, они являются болезненными и могут стать одним из факторов, который может склонить ту или иную сторону к признанию своего поражения. Я теоретически говорю, а не конкретно применительно к данному военному конфликту. Ну, вот, скажем, Иран и США. Вот. Но, тем не менее, все равно этот фактор не решающий или не самый главный. Он один из, да, но все равно все решает военные силы.
14: Чем же та думает Ступ или о чем?
15: Я не читал полностью цитату Стуба и выступление.
14: Но мысль-то понятна, мысль-то.
15: Я подозреваю, что это вырвано из контекста именно в части маркетплейсов. Я думаю, что он имел в виду именно всю гражданскую инфраструктуру. И да, конечно, это не так, как он говорит.
14: Но вопрос, если есть ответ, зачем тогда он это говорит? Ведь это, ну, не располагает. А до этого он все-таки так или иначе склонялся к каким-то разговорам, переговорам с Россией.
15: Потому что это один из факторов и один из способов ведения современной войны. Усиливают ли, скажем так, ответим сами себе на вопрос, да, он вполне себе очевиден, ответ. Усиливают ли удары по российской гражданской инфраструктуре мощь российской армии на поле боя? Нет, не усиливают, это мягко говоря. Они создают дополнительные проблемы. Поэтому, а поскольку эти удары наносятся фактически беспрепятственно, скажем так, ну, беспрепятственно, вот, послали 1000 дронов, из них там 800 или 900 сбили, или даже 950, а обломки, как у нас говорят, оставшихся 50, нанесли ущерб, который обходится в миллиарды рублей. Поэтому это не усиливает, ну, удары по тылу не усиливают армию. Вот это логика таких, как Ступ. Поскольку беспрепятственно можно и дальше наносить удары, пока там не почешутся владельцы соответствующих объектов над соответствующей защитой, то чего же их не наносить-то? Это дешево. Ну, вот. Дрон там стоит десятку тысяч долларов, и к тому же не украинских, а чужих. Они же воюют на чужие деньги. Ну, почему не наносить удар?
14: Кстати, вы видели видео вброса Зеленского? Ну как, фейковое видео. На самом деле, видео-то, если говорить о выступлении Зеленского на фоне въездной стелы в Запорожье, оно настоящее, сам Зеленский на этом видео настоящий, но только вот он не на фоне этой стелы записал. Там по монтажу понятно, и возникает вопрос на фоне вот той коррупционной тряски, которая происходит на Украине, нецеленаправленный ли это вброс для дискредитации Зеленского от своих же?
15: Там идет внутренняя возня, это очевидно, и есть силы, которых Зеленский уже надоел, они могли бы и хотели бы от него как-то избавиться, наверное, и не являются его фанатами, поэтому это можно списать на проявление этой внутриполитической борьбы и внутриполитической конкуренции. Он не контролирует на 100% политическое пространство, он его контролирует достаточно эффективно, вот, сохраняет способность проводить через парламент, в том числе, не очень популярные решения. Но, тем не менее, какая-то оппозиция ему еще скрытая, по крайней мере, остается. Открытой нет, такой оппозиции не существует. Ну и к тому же политический класс украинский, он пытается держать строй перед лицом общего врага. И в этих условиях так вот открыто поперек верховного главнокомандующего, конечно, не пойдет. Это будет расценено как национальное предательство.
14: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
16: Бовт и Панкин.
17: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
18: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом, многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения.
22: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
14: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Давайте про экономику поговорим, про наши проблемы, а не про этих всяких там, значит, Редклиффов и Зеленских и им подобных. А вот есть и у нас, ну, определенные проблемы. Именно определенные проблемы, которые, в общем, как мы знаем, еще не проблема. Россияне массово забирают деньги с банковских вкладов. В июле отток средств физлиц, физических лиц, зафиксировал каждый второй российский банк. 152 из 301 РБК об этом написали. На фоне снижения привлекательности вкладов россияне все чаще предпочитают хранить сбережения наличными. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, в данном случае не работает. Наоборот. Наоборот. Да, с чем это связано?
15: Связано с тем, что депозиты стали менее привлекательными, во вторую очередь это связано.
14: Но подушка, вот, ну, вот хранение под подушкой, оно все равно не приносит больше, как мы знаем. Вот.
15: Ну, можно валюту поменять. Потом, значит, во-вторых, отложенный спрос начинает реализовываться. Ну, зачем откладывать какие-то покупки на потом, лучше купить сейчас и потратить деньги. И третий фактор – это, конечно, страх перед будущим.
14: В каком смысле страх, Георгий Георгиевич?
15: Ну, нужно иметь подушку на случай всяких непредвиденных обстоятельств, чрезвычайных обстоятельств и так далее.
14: Ну, под подушкой слухов нет подушки.
15: Слухов много. Слухов много. Это не под подушку надолго. Это на ближайшее будущее. А вдруг там что-нибудь государство учредит, а вдруг там мобилизация, а вдруг еще что-то, а вдруг еще что-то, а вдруг интернет отключат, а я не смогу расплатиться карточкой, и вообще лучше иметь наличные. Бизнес активно выводит кэш, потому что налоги, он уходит от них, это еще один фактор очень важный. Вот, и он не кладет эти деньги обратно в банки, поэтому получается отток. Лучше иметь кэш и иметь дело с кэшем, и все бизнес-партнеры тоже перейдут на наличные, потому что, чтобы не светиться, просто и все. А бизнес уходит от налогов в данном случае, потому что они достаточно высоки.
14: А вот эта гарантия, я про простых граждан сейчас спрашиваю, про физических лиц, не про бизнес, ведь тут говорится про физических лиц. Есть гарантия от банка, что, по-моему, 1,5 миллиона, да, или 1,4 миллиона банк гарантированно вернет в случае чего? В случае чего? Угу. Вот. А вот это уже не является гарантией, Георгий Георгиевич, это как раз про подушку, да? 1,5 миллиона – это подушка как раз та самая, как мне кажется.
15: Нет, является, конечно, гарантией. Ну, во-первых, это определенная канитель, он не на следующий день вернет. Угу. Это надо повозиться. Там, пока назначат конкурсного управляющего, пока назначат уполномоченный банк, который этим займется. Ну, инфляция за месяц съест какую-то сумму. Поэтому, да, люди верят в эти гарантии по-прежнему, я думал. Я тоже верю, что 1,5 миллиона они, по крайней мере, вернут. Но у меня нет значительных рублевых накоплений, я по этому поводу не парюсь.
14: У вас, я понял, у вас валютные накопления, не рублевые, валютные.
15: Это все ваши грязные дома.
14: Ну, конечно же, конечно же. Иначе как вы так вот оперативно, там можно на валюту поменять, так сразу, значит, среагировали? Я сразу понял, Георгий Георгиевич. Но я тоже возьму на вооружение. У меня тоже вот, если говорить про кэш, там нет особых рублевых накоплений. Но те, которые есть, наверное, да, тоже есть смысл поменять на доллар. А, слушайте, но ведь доллар тоже колеблется, в смысле, сегодня там 74, завтра 82, да, ну, непонятно, какой курс, он у нас нестабилен.
15: Но он колеблется совершенно в определенную сторону.
14: Не, он то падает, то растет, Георгий, значит, в определенную.
15: Он не будет больше падать, как бы.
14: Больше мы помним, что был 72 рубля. Вот это
15: ну вот, вот совсем... ниже никаких 75, там 78 он не пойдет. Это невозможно.
14: А, все. То есть надо понимать, что если вы купили доллар, грубо говоря, да, то рассчитывайте на то, что ну, ниже 72 возьмем вот эту точку отсчета, он не упадет. Да?
15: Не упадет.
14: Не упадет. А почему, Георгий Георгиевич, где крах доллара, о котором так много многие нам так давно толдычат? Скажите, пожалуйста.
15: Я всегда говорил, что толдычение про крах доллара – это бред сивой
14: кобылы. А как же вот этот вот долг американский, который вырос там в какие-то за 40 там каких-то, я не знаю, мультитриллионов невероятно?
15: Слушайте, долг США, да, вот превысил действительно 100% ВВП американского. А почему никто не кричит о крахе иены, например, японской? Там долг 240% ВВП.
14: Мы просто не хотим обижать японцев лишний раз. Острова-то мы им не вернем, поэтому...
15: А, ну да, вот...
14: Ну, вот. Чтобы не ухудшать отношения.
15: Почему, да, и еще один вопрос такой совсем подлый. А почему никто не кричит о крахе юаня?
14: Я не знаю, как там у китайцев, кстати, расскажите.
15: Потому что если взять и сложить все региональные долги региональных правительств Китая и долг китайского правительства центральное, то он будет в несколько раз выше американского.
14: Вы имеете в виду по провинциям, да, в среднем по провинциям,
15: ну, да, если да, смотреть? Да.
14: Ага.
15: А там же все-таки такая система, она не совсем, так сказать, автономное и конфедеративное, да, это централизованное государство. Поэтому кто будет отвечать по долгам правительства? Ну, тоже государство будет отвечать.
14: Георгий Георгиевич, просто юань как-то для нас, для всех, он так и не воспрял, понимаете, духом, как, так и не дозрел до полноценного игрока.
15: Не развернулись мы на восток.
14: Вот именно. Верно. Нет, или просто восток не развернулся на нас, я уж не знаю.
15: Просто есть экономическая теория, которая говорит о том, что человечество и в части так называемых развитых стран вступило в эпоху неограниченного кредита. Есть такая экономическая теория, что, так сказать, долг, конечно, важен, да, платить по нему, так сказать, нужно, но покуда этот долг обслуживается тем или иным государством, Японией, США, там, Китаем, то он не представляет никакой угрозы. А платить его, выплачивать его никто и не собирается.

0: потеряли, потому что не помнят, как выглядит реальная война.
1: Да, и, да, это важный тезис.
0: Да, это важный тезис. Но, тем не менее, ну, объективно, я все-таки уповаю на разум, который когда-нибудь победит. Разум должен же, ну, восторжествовать. Какие нафиг обмены ракетными ударами, в смысле, с ядерными боеголовками? Это к чему?
1: В недавней истории, в прошедшие несколько лет, видели не один пример, когда разум вроде бы должен был восторжествовать, но не восторжествовал.
0: Ну, может быть, он еще вот сейчас вот подумает и восторжествует. Что, в самом деле, списывайте-то его со счетов.
1: Пока не похоже.
0: Не похоже. Хорошо. Есть у Европы другие люди, ну, там, Залужный, Фёдоров, вот если из новичков говорить, но почему-то Зеленского они, несмотря на то, что он 10 раз себя дискредитировал, передискредитировал, да и наглый сволочь, и есть такие мнения, что он и там им поднадоел уже, но они его не спешат менять. Вот, кстати говоря, тема с выборами, она ушла, вроде всколыхнула общественность, да, поговорили, что все-таки выборы надо бы проводить, а потом европейские страны дружно сказали, нет, не надо.
1: Есть общий враг, перед которым украинский политический класс пытается держать строй, и пока держит.
0: А я про европейский класс, который ставит конкретно на фигуру Зеленского.
1: Европейский класс, им нужен Зеленский контролируемый, а не, им не нужна смена режима как таковая. Зеленский контролирует ситуацию пока что, и... Собственно, Европа ставит на него как на человека, который держит контроль над ситуацией. А что будет там, если устроить бардак, Майдан и привести к власти какого-нибудь Фёдорова, который непонятно, кто он для Европы пока что, что у него там в голове, тоже непонятно, как далеко пойдет Залужный и что он будет делать, тоже непонятно. Контролируемый политик, с которым налажены связи, всегда выгоднее, чем кот в мешке. А все вот эти перечисленные персонажи для Европы в значительной мере являются котом в мешке.
0: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Актер Павел Деревянко о том, как не потерять себя.
4: К себе надо двигаться, узнавать себя прежде всего. Часто очень люди при встречах пытаются казаться лучше, чем они есть. И как бы это вроде нормально, лучшее качество свои показать. Но когда это происходит раз за разом, немножко как будто бы забивается собственный настрой, потом уже тяжело себя отыскать. Потом у нас в Москве очень тяжелый атмосферный столб, я не знаю, давление и куча пафоса и понтов. И все это очень людей видоизменяет. И потом может какое-то время вести, ну, человека по жизни так фартить, а потом вдруг человек понимает, что он где-то глубоко заблудился. Чтобы этого не произошло, нужно искать себя самого, параллельно прокачивая свои лучшие скиллы, становиться лучше, круче, сильнее, мощнее, ироничнее, деликатнее, трудолюбивее. Много вот этих моментов, которые можно и нужно в себе менять.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
5: Комсомольская правда.
6: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
7: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии.
9: Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российскую группу. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно, там, дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так это звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, нет, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на

0: Яндекс.Музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В преддверии нового учебного года в Великих Луках состоялась традиционная августовская конференция педагогов. В этот раз она прошла под знаками Года единства народов России и Года дошкольного образования. Заместитель главы города Сергей Гусев подчеркнул в своем обращении к участникам совещания, что встречи в подобном формате позволяют совместно наметить стратегию дальнейшего развития городской системы образования, чтобы она отвечала требованиям сегодняшнего дня. Участники подвели итоги прошлого учебного года, обсудили проекты, которые будут реализовываться в ближайшем будущем. Как отметила депутат городской думы и директор инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина, все школы города готовы к новому учебному году. В ближайшие дни в каждой из них пройдут педагогические советы, и педколлективы определят приоритетные задачи на учебный год. В поселке Дорожный Великолукского муниципального округа стартовали работы по строительству внутрипоселкового газопровода. Благодаря новым сетям возможность газификации получат 154 домовладения. Жители смогут присоединиться к президентской программе социальной газификации уже в следующем году. Главного приза Международного телевизионного фестиваля «Песенка года» Гран-при удостоен квартет образцового коллектива театра детской песни «Летний дождь» детской музыкальной школы имени Мусоргского. В его состав входят Ульяна Абинина, Ева Галиченкова, Мария Куранова и Валерия Чистова, руководители Елена Цыганкова и Оксана Рахманова. Фестиваль прошел во Всероссийском детском центре «Орленок» и объединил 100 талантливых вокалистов от 11 до 16 лет, представляющих 20 регионов Российской Федерации.
2: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, юань 12.53.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Слушайте, короткий хотя бы комментарий по поводу всей этой возни. Я понимаю, что эта тема набила оскомину уже многим и поднадоела. С другой стороны, ажиотаж и интерес все-таки вокруг нее, вот ажиотаж вокруг, интерес к ней высокий. Я, конечно, про концерт Шрёдингера, в смысле Канье Уэста, в Питере или в Москве, ну, вроде бы все-таки в Питере, вроде бы все-таки на Газпром-арене, приедет он или нет. Вообще, что вы думаете по поводу всей этой истории и шумихи вокруг?
6: Я думаю, что был звонок сверху. С какого верха, я точно вам не скажу.
5: Путин пойдет на концерт, как думаете?
6: Нет, не пойдет.
5: Не пойдет, ясно. Так.
6: Да и концерта, я думаю, не будет.
5: Все-таки не будет, да?
6: Я думаю, что был звонок сверху, после чего, собственно, все и порушилось. Ну, так не бывает, чтобы все было на мази, уже там афиши на сайте той же «Газпром-арены» билеты продавали, потом фигак и говорит, мы ничего не знаем. Так не бывает. Это форс-мажор. Форс-мажор политического свойства. Кому-то наверху, не будем предполагать даже кому, рассказали, кто такой этот, значит, рэпер, негр, нигер, рэпер, да, и что.
5: Афроамериканец, там был. Георгий Георгиевич.
6: Ну, у нас вы? Слово «негр»
5: да, не запрещено. И даже Маяковским славилось, я знаю.
6: Это
5: да.
6: Легальное, цензурное слово, давайте не будем уподобляться вот этим всем.
5: Не будем.
6: Американским, понимаете,
5: так. Да я сам его негром называю, что
6: толерантности, в самом деле. Толерантности.
5: Странно, вот просто вы же какое-то время там находились в США, мне казалось, что вы находитесь под воздействием как раз всей этой культуры толерантности.
6: Когда я там находился, слово «черный» было вполне себе легально. Сейчас я не знаю, как до чего они там дозрели, я там уже не был, сколько не был.
5: Ну, много.
6: 8 лет не был. Поэтому так. Не знаю, куда они эволюционировали с тех пор.
5: Ну и эволюционировали по отношению к ним.
6: Ну вот, этим верхам рассказали, кто такой этот негр-рэпер, что он там говорил про Гитлера, и вообще, как можно устраивать концерт поклонника Гитлера в городе, который пережил немецкую блокаду и так далее. Вот и все. Поэтому какой концерт рэпера? Никакого, не надо.
5: Георгий Георгиевич, я не то чтобы хочу с вами поспорить, пусть это не будет пари, а у меня наоборот ощущение, что концерту все-таки быть, Георгий Георгиевич. Обратите внимание, ведь я уж не знаю, кто...
6: Есть не менее влиятельные силы, которые хотят его устроить, считая, что это будет признаком нормальности, что признаком открытости нашей страны, и что она не находится ни в какой изоляции, и вообще показать средний палец этим всем америкосам треклятым, что вот, смотрите, далеко не последний, можно сказать, исполнитель приезжает в нашу страну, а вы там все, значит, со своими санкциями можете утереться. Да, есть такая позиция. Но мне кажется, пересилит первое. Потому что не время для таких вот увеселений в наше тревожное время. Заметили, что концерт «Тату» в Екатеринбурге тоже
5: отменили? Да, вот концерт «Тату» отменили, да-да-да.
6: Это тенденция.
5: Это тенденция.
6: Еще одного рэпера, тоже чернокожего, там тоже куда-то забанили. Забыл его фамилию, потому что
5: неважно, рэп совершенно.
6: Не моя стихия.
5: Георгий Георгиевич, если отбросить политику, вот именно политику, просто скажите, почему бы не состояться концерту? Или все-таки вы лично против? Я сейчас говорю, давайте вот без новостей только, да, пусть на вас не давят.
6: Я не был его никогда
5: в Да при чем тут это? Это вообще разговор не про поклонник, не поклонник.
6: Нас ничего не происходит вне политики. Ничего. Угу. Вообще ничего. Особенно сейчас. Ну, что вы? Ну, в самом деле, вы что, маленький, что ли? Вы ведущий не последней передачи на не последнем радио и не понимаете. У нас политика всюду, всюду, вообще всюду.
5: Да нет, я тут как раз это прекрасно понимаю. Но и я не пошел бы на концерт, Георгий Георгиевич. Вот не пошел бы и все.
6: Да я вам еще в прошлый раз сказал, что не пойду.
5: Ну, вы-то не пойдете, вы жадный, потому что от природы. Я-то не такой.
6: Да нет, просто мне не нравится. Был один ролик, который сделали с помощью искусственного интеллекта наш какой-то парень.
5: Про офицера. Да, как он поет офицера.
6: Про офицера я не видел, не слышал. А вот этот самый «Седая ночь».
5: «Седая ночь».
6: Да, ну вот это было красиво.
5: Но еще офицера посмотрите, тоже очень
6: не
5: красиво.
6: Не его песня. Найду, да, посмотрю.
5: Посмотрите. Ладно, тогда к другой теме, а то увлеклись этим Канье Уэстом, и многих это начало раздражать. Тут мне на самом деле другое интересное. Что касается окончания специальной военной операции, периодически, так или иначе, прогнозы, в том числе из Госдумы богоспасаемой, которая сейчас вроде как находится вообще на каникулах, как я понимаю, а инициативы оттуда раздаются. Кстати, легитимность этих самых вот инициатив от депутатов, как от депутатов, она вообще сейчас насколько сильна? скажите, пожалуйста. Вот вроде бы, да, между созывами находятся и в то же время что-то заявляют.
6: Эти инициативы не являются законодательной инициативой в юридическом смысле этого слова. Это информационный какой-то выброс, и некоторые из них ведут свою избирательную кампанию. Это часть их избирательной кампании. К тому, что говорят депутаты или кандидаты в депутатов, ну, имеет смысл, наверное, прислушиваться, оценивая их с точки зрения как бы предвыборной агитации. Что они там говорят и предлагают, несут.
5: Ну, Соболев вот, который в комитете по обороне заседал, не знаю, будет ли заседать дальше.
6: Не знаю, баллотируется он или нет.
5: Да, я тоже. Картополов, говорят, который глава комитета, вроде как уходит, вроде как, оговоримся. Точная
6: договорился,
5: информация.
6: Значит.
5: Ну, не знаю, вроде всегда был осторожен. Так вот, договаривался всегда этот, Гурлёв. Так вот, вопрос, он говорит, к 30-му году, если закончится специальная операция, специальная военная, то исключительно к 30-му году. Я про срок хотел спросить, но мне кажется, что уже намечается все-таки истощение и эмоциональное в том числе у сторон. Нет? Эмоциональное. У всех. Я вообще про всех участников соревнований говорю.
6: В нынешнем виде, как идет СВО, она действительно вряд ли протянет до 30-го года. Вот такой позиционной войне со взаимными ударами по гражданской инфраструктуре. Хотя еще какое-то время может продлиться. Мне кажется, что назревает обострение и разрастание этого конфликта на Европейский театр военных действий. В этом случае все кончится гораздо раньше.
5: Слушайте, а вот Европа, заинтересованность Европы это в чем, Георгий Георгиевич? Поучаствовать в этом конфликте, а не остановить его? Скажите, пожалуйста.
6: Накануне Первой мировой войны тоже никто не собирался воевать 4 года. Политики вовлекают себя в водоворот своими заявлениями, действиями, исходя из текущей политической логики. И потом становятся перед ситуацией, когда отступить уже нельзя. И приходится объявлять всеобщую мобилизацию, подтягивать войска к границе, отвечать ударом на удар и так далее и тому подобное. Это был классический сценарий сползания в войну, который никто не хотел.
5: И, ну,
6: мы сейчас находимся в схожей ситуации.
5: А ведь все можно решить, ну вот действительно, я не буду говорить парой звонков, но парой действий, как бы, как мне кажется, вполне себе можно решить.
6: Какими же?
5: Ну, например, ну, пойти на какие-то небольшие уступки, хотя бы показать, что готовы на компромиссы.
6: Совершенно верно. Они должны быть взаимными. Совершенно верно. Просто никто не хочет идти, ни одна страна, ни другая не хочет идти ни на какие уступки. Позиция Европы твердокаменная, она воюет руками Украины и думает, что может воевать так вечно. Нет, не может. Она не может вечно воевать руками Украины. Во-первых, Украина закончится. Во-вторых, у России просто не будет другого выхода, кроме как перейти на иной уровень эскалации. В представлении российского руководства, я уверен, картина выглядит именно так.
5: Но там же вот люди не глупее вашего сидят, правда ведь? Ну, хотя бы один должен быть, который не глупее вас. Правда ведь? Во всем-то Брюсселе. Во всем-то Брюсселе.
6: А вы знаете, нет, ну что, если бы я был в Брюсселе, если бы я был еще в Кремле, что? Я же говорю, водоворот. Слово за слово, действие за действие.
5: Так мы им не отвечаем, обратите внимание, они там что-то выкрикивают, наш адрес. У нас, ну, если смотреть на официальные лица, ладно, у нас Лавров, да, периодически.
6: Лавров, да, посмотрите заявление Лаврова последнее, посмотрите заявление зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации, это официальное лицо. Посмотрите заявления других ньюсмейкеров, посмотрите ток-шоу ведущих.
5: Не, ведущих не будем брать, это не считается. Ведущие,
6: это информационная картина, которая создается и которая видна, в том числе извне, по которой судят о намерениях официальной Москвы. А вы думаете, Рэдклифф прилетал почему? Потому что он что?
5: Я не знаю, зачем Рэдклифф
6: прилетал. Ему записки пишут, когда вот на основе открытых источников. И вот эти записки, они, собственно, ну и плюс разведданные.
5: Ладно, давайте перерыв сделаем. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы скоро вернемся и продолжим.
0: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе.
7: Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
10: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
11: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
12: «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53-470-57.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
5: Возвращаемся в эфир. Небольшая смена обстановки. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, есть такой аналитический центр НАФИ, знаете, да?
6: Угу.
5: Вот. У него опрос на тему, если бы у россиян был выбор стать самым красивым человеком на свете или самым умным. 17 хотели бы стать самым красивым, 58 – самым умным. 25 затруднились с ответом. Значит, третий вариант мы вычеркиваем, и я к вам адресую тот же самый вопрос. Все-таки, если самый умный, ты его и сейчас, может быть, самый красивый попробовал бы. Как думаете?
6: Я и так хорош собой.
5: Все-таки вы выбираете ум.
6: Глупый опрос, на самом деле.
5: Значит, хороший опрос. Значит, хорошие сапоги надо брать. Ну-ка, нет, ну ответьте все-таки и пойдем дальше уже. Я вас про серьезно буду спрашивать дальше, обещаю.
6: Затруднился с ответом.
5: Все-таки затруднились, да? Хотя я это исключил, но вы затруднились. Значит, вы уже не самый умный, как бы, Георгий Георгиевич. Извините, конечно. Самый умный все-таки что-то выбирает.
6: Самый умный у нас по должности является, поэтому не надо быть умнее начальства.
5: Кстати, да, ответ умного человека. Ладно, правительство рассмотрит возможность бесплатно выдавать землю под индивидуальное жилищное строительство. Марат Хуснуллин об этом заявил, а он не кто-то, он иной, а вице-премьер России. То есть не рассмотрит, а рассматривает пока что возможность бесплатно выдавать землю под индивидуальное жилищное строительство, если в течение 3 лет на ней будет построен и зарегистрирован объект, в смысле дом. Как вам идея?
6: Хорошая идея, но нужны подробности.
5: Да, будет ли... действительно, подробностей нет, я согласен, да. Просто...
6: Подробности нужны, там коммуникации будут подведены или нет, или это в чистом поле строится.
5: Или это дальневосточный гектар, да?
6: Или это да, где, в каких регионах, на каких условиях. Ну, нужны подробности. Если там дорога, электричество, газ, Что там еще есть? Вот.
5: А вы к дальневосточному гектару как относитесь вообще?
6: Хорошо отношусь.
5: Ну, многие его как бы критикуют, потому что вот как раз там нет ни дорог, ни коммуникаций, ничего.
6: Ну, может быть, в иных условиях это будет конкурентным преимуществом. Ничего нет, и ты один.
5: Да, рой себе колодец.
6: А все уже умерли.
5: Не яму,
6: а колодец. Все уже умерли, а ты остался, да.
5: А, ну вот, да, рой себе бункер. А вообще, как вы думаете, казалось бы, да, в России земли много, причем и, собственно, вот в хороших регионах, и с раздачей земли все равно у нас, ну, некоторые проблемы. А почему так?
6: Именно из-за инфраструктуры, только из-за этого.
5: А можно вот давайте тогда от индивидуального жилищного строительства, хотя нас всех тянет к земле, так или иначе, к домам, но вот про квартиры поговорим. Строится огромное количество многоквартирных домов. Жилья возводится огромное количество. Кажется, откуда на него вообще спрос? А почему нет при этом, несмотря на все разговоры про демографию, бесплатной раздачи квартир? Я не говорю про жилищные сертификаты, да, вот эти редкие, которые часто иммигрантам достаются вообще. А реальная раздача. Ну, вот была советская практика, можно было получить квартиру, причем не фиговую. А вот сейчас, казалось бы, да, демографический кризис. Раздавай, стимулируй. Нет.
6: Ну, с условием, что там 2-3 ребенка. Да, я согласен.
5: А почему этого нет? Ведь квартир строится. Я просто не...
6: Потому что государству жалко денег. У него нет лишних денег для того, чтобы раздавать квартиры. Они же за деньги строятся. Вот стройкомплекс работает. Это мощная структура. Там до 6% ВВП страны стройкомплекс обеспечивает с сопутствующими всякими производствами. Это же все не бесплатно строится, а в условиях рыночной экономики. Соответственно, государство должно изыскать какие-то дополнительные средства для того, чтобы покрыть эти расходы, как минимум, и раздать жилье. Вот там, ну, я бы установил порог там 2 ребенка. Вот есть 2 ребенка, получай квартиру двушку.
5: А у нас не считается 2 ребенка многодетной семьей, Георгий Георгиевич?
6: Не считается, но я говорю уже о своем мнении.
5: Угу.
6: Вот, а есть 3 ребенка, так получай там 4-комнатную или 3-комнатную.
5: Ну, вот с 3 детьми так точно можно было бы выдавать, действительно.
6: Да, действительно. Можно было бы, но не выдают.
5: Но не выдают чисто, как вы думаете, из-за жадности, я правильно понимаю?
6: Из-за отсутствия средств.
5: Ну как, средства-то до СВО были, Георгий Георгиевич, все-таки. Чего вы наговариваете-то?
6: Копили на СВО.
5: А, ясно. Все понятно, ответили на вопрос. Спасибо большое. Идем дальше. В этой связи, ну, можно продолжить вот этот разговор про деньги. Кажется, что вообще на самом деле деньги есть на все, что действительно нужно. Вот смотрите, у нас есть маткапитал. Да, он есть. Он, кстати говоря, да, немалый. Я понимаю, что цены на жилье нынче огромные, но маткапитал сам по себе, он едва ли не самый большой в Европе, а в Европе его почти, по-моему, нигде и нет. У нас вот и есть маткапитал. Это самый. Почему бы вместо маткапитала, который нынче практически бессмысленен, не раздавать женщинам зарплату? Они 1,5 года получают от государства там определенную дотацию, но почему бы ей не платить полноценную зарплату? Не вот эти там несчастные 20-30 тысяч, да, сколько они там получают, а, ну, побольше. И как раз вместо маткапитала платить женщине, чтобы она чувствовала себя спокойно и стабильно, независимой от, допустим, там, мужчины, мужа, который, может быть, даже не муж.
6: Тоже хорошая идея. В Европе, вы говорите, нет маткапитала, там есть гораздо более мощная социальная структура пособий.
5: Не везде, не везде, не во всех
6: практически странах. Практически везде, даже в восточноевропейских небогатых странах есть система социальных пособий, и эти пособия повыше наших будут. Поэтому платить зарплату не хотят, потому что не верят в действенность этого механизма. Ну, огромная сумма, она сразу имеет психологический эффект. И считается, что вот за деньги будут рожать. К тому же, ну, выяснилось, что, например, маткапитал за первого ребенка он бесполезен с точки зрения повышения рождаемости.
5: Да, это правда так.
6: Это установленный факт. Однако государство от него не отказывается, поскольку не любит исправлять собственные ошибки. Маткапитал эффективен на второго ребенка, на третьего, и так далее. А на первого нет нищеты.
5: Потому что первого рожают действительно по желанию, а второго уже надо стимулировать. Да, это
6: правда. Второго надо стимулировать, совершенно верно. В принципе, можно было бы установить гораздо большую гибкость расходования этого мат-капитала. Постепенно эти шаги, кстати, делаются. Разрешают то одно, то другое. Там на то можно, на сё можно. Но в целом держат это под контролем, чтобы... Ну, не доверяют, в общем, нашему человеку, думают, либо пропьют, либо потратят на гаджеты какие-нибудь купят. А так эта сумма висит, и, значит, государство определит, как ее полезнее человеку будет израсходовать. Полезнее на улучшение жилищных условий, там, на образование и так далее, и тому подобное. Государство решает, как эти деньги израсходовать, поэтому они не совсем твои.
5: Ну, хорошо, ладно, я вот не уверен, правда, что это действительно как бы грамотный подход. Вот в Сингапуре 55 тысяч долларов, кажется, за рождение ребенка будут платить.
6: Ну, сингапурских, это примерно...
5: Сингапурских, да,
6: американских. Один к двум американских, да.
5: Ну, тем не менее, как я понимаю, сумма значительная, правда, даже для Сингапура. Которая богатая страна, правильно ведь?
6: Ну, это по нашему, это по-нашему там 20.
5: Слушайте, нет, пометка в новости доллары, Георгий Георгиевич, выплатит семьям, Сингапур выплатит семьям более 55 тысяч долларов, пометка именно доллара стоит, не знаю, как там на самом деле.
6: А там сингапурский доллар тоже, он просто в два раза дешевле американского.
5: Ну все, на каждого ребенка для повышения рождаемости. Financial Times. В прошлом году в стране зафиксирован рекордно низкий коэффициент рождаемости. Для поддержания стабильной численности населения необходим показатель там 2,1, а у них 0,87.
6: Ну, вот, кстати говоря, во всех странах, где есть материальное поощрение рождаемости, нигде вот этот негативный тренд на отрицательную демографию не был переломлен. Нигде. Он просто замедляется. И, может быть, замедляется дальнейшее падение, но не происходит перехода к положительной демографии, к приросту населения. Нигде не происходит. Ни в Южной Корее, там тоже большие деньги дают, и решили, что это все пустое. И в Сингапуре не произойдет этого. Просто законы современного постиндустриального общества, они сильнее, чем материальное поощрение рождаемости. Люди в современном обществе за деньги не рождают, не рожают.
5: У меня такое уточнение. Есть, возможно, конспирологические данные на тему того, что мигрантов к нам завозят для того, чтобы они замещали ввиду демографического кризиса как раз население России. Ну, так вот, так сказать, ассимилировали здесь. Есть такое мнение? Вот.
6: Да нет, но мигрантов к нам завозят для того, чтобы они замещали отсутствующих работников на рабочих местах.
5: Но они все равно, как вы знаете, так или иначе...
6: Тут... Они уже отрезаны все пути им здесь ассимилироваться, понимаете?
5: Не знаю, не наблюдаю этого.
6: Дети, ну как, вы посмотрите, какой отток мигрантов. Там 800 или 900 тысяч падения за год приезда сюда, гастарбайтеров.
5: Те, кто уже осел, как бы они все закрепились.
6: Нет, намертво. Те, кто осел, они получили гражданство. Ну и то, там есть масса поводов это гражданство отобрать. А потом дети, достигшие совершеннолетия, должны будут выезжать, хотя они тут прожили, ассимилировались частично, может быть. Ну и так далее. Поэтому это не демографическая проблема решается, это решается проблема нехватки рабочих рук. А демографии тут
5: нет. А гражданство им зачем тогда выдавали так активно, Георгий Георгиевич?
6: Думали, что... Ну как? Это же тоже стимул приехать. Потому что ты, значит, как бы приехал в надежде на что? Не все же ездят работать вахтовым методом, потом свалить обратно. Некоторые надеются закрепиться. И во всех странах мира существует такая практика, где есть иммиграция, в принципе, что через какое-то количество лет, прожив там и доказав, в некоторых странах доказав, а в некоторых странах и не доказав свой благонадежный статус, ты получаешь гражданство. И это стимулирует приезжать новых людей.
5: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подпишитесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
6: До свидания.
16: Бовт и Панкин. Реклама.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
20: В Москве 9 вечера. В Ижевске – 10, в Иркутске – 2 часа ночи, в Магадане – 5 утра.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
22: Об атаках.
3: Российские военные сбили 39 украинских беспилотников. Дежурные расчеты ПВО отражали атаки в течение 12 часов, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что цели перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, а также над Крымом и водами Азовского и Черного морей. По данным военных, подразделения нейтрализовали все воздушные угрозы без ущерба для наземной инфраструктуры.
22: О важном.
3: Россия призвала МАГАТЭ повлиять на Киев из-за атак на Запорожскую АЭС. Руководство организации должно осознать всю серьезность ситуации и остановить провокации, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что удары украинских беспилотников по атомным объектам ставят под угрозу безопасность крупнейшей станции в Европе. Накануне украинский дрон пытался атаковать площадку сухого хранилища отработанного ядерного топлива.
22: О политике.
3: Дональд Трамп назвал обычным делом регулярные контакты глав спецслужб России и США. Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэдклифф и руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин поддерживают хорошие отношения и общаются каждые полгода или год, заявил американский президент. По его словам, в недавней поездке шефа ЦРУ в Москву не было никаких скрытых посланий или чрезвычайных тем. Ранее Нарышкин охарактеризовал их общение как стандартный рабочий диалог.
22: О спорте.
3: Союз европейских футбольных ассоциаций отказался поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на выборах главы ФИФА. Организация объединит усилия с другими футбольными конфедерациями, чтобы выдвинуть альтернативного кандидата, сообщили в УЕФА. Там отметили, что мировому спорту необходимо руководство, способное вернуть доверие и провести реальные реформы. Выборы президента ФИФА пройдут в марте следующего года.
22: Обо всем.
3: Итальянские ученые выпустили 130 тысяч осьминогов в регионе Эмилия-Романья. Это должно помочь в борьбе с расплодившимися голубыми крабами, сообщает Daily Telegraph. Как уточнили специалисты, взрослая особь способна съедать до 4 ракообразных в день. Голубые крабы случайно попали к берегам Италии. Из-за отсутствия естественных врагов популяция выросла до десятков миллионов особей. Они наносят огромный ущерб местным рыбакам, поскольку рвут сети и уничтожают плантации моллюсков.
22: О валютах.
3: Официальный курс доллара 85.95, евро 130, юань 12.77. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
23: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
24: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Все наши программы объединяются в «Месячники». И вот у нас заканчивается сегодня месячник политики и власти. Валерий Валерьевич нам сейчас представит автора сегодняшнего, а я пока проанонсирую, скажем так, нашу уже следующую программу, наш следующий месячник. Заходите в каналы Валерия Федорова «Механизмы власти» в Телеграме, в Максе, подписывайтесь обязательно. И у вас есть возможность повлиять на темы и книги, которые мы будем здесь обсуждать в нашем эфире, так сказать, «Демократия» в отдельно взятом канале Фёдора.
2: Да, в понедельник я повешу голосовалку, вот, предложил там 7-8 тем для следующего месячника, голосуйте, вот, и кого выберете, а потом, так сказать, или по той теме, и будем книжки подбирать. А потом во вторник я, значит, уже предложу варианты книжек по этой теме, там их тоже будет 7-8, из них 4 отберем, значит, которые будем затем обсуждать. Вот такой механизм власти, вот в том числе. Ну, а мы завершаем действительно месячник политики и власти. Месячник, мне кажется, интересный получился. Там серьезные авторы, такие как Сэмюэль Хантингтон, как Говард Райнгольд, вот, как Элвин Тофлер. Такие люди известные, серьезные, большого калибра. Вот, и мыслящие на таком общемировом уровне. Вот. А завершаем мы этот месячник книжкой совсем другого жанра. Вот, не от мастодонта или динозавра политической науки, а от молодого вполне человека, вот, нашего с вами современника и соотечественника. И пишет он не о мире в целом, пишет он о нашей стране и даже об одном конкретном политическом институте. Вот, этот институт называется Госдума. Мы с вами скоро пойдем на выборы. А может, не пойдем, может, на диване останемся, но будем голосовать через смартфон, если в нашем регионе такая опция есть. В Москве, например, есть. Книжка называется «Охота на охотный ряд. Почему Госдума такая?» Автор Павел Стоянчук. Да, молодой российский политолог, оригинальное название. Вот, когда-то, 14 лет назад, он выбирал для себя жизненную траекторию, в Москву приехал из Томска, родного, вот, и решил сосредоточиться на Госдуме, вот, 2012 год. И это время не прошло зря, спустя полтора десятилетия он известен как один из главных экспертов по российскому парламентаризму. Он читает университетский курс на эту тему и ведет популярный телеграм-канал, который так и называется «Эксперт по Госдуме».
1: Да, я на него даже подписался, да.
2: Вот. На фоне очередных думских выборов, которые пройдут 18-20 сентября, решил подытожить свой исследовательский опыт. Получилась небольшая книжка «Размышления о прошлом, настоящем, будущем Государственной Думы Российской Федерации». И там есть интересный бонус. В качестве приложения он дал стенограммы 10 самых важных заседаний в истории Госдумы за 3 десятилетия. Она у нас с 93-го года работает. Вот. 10 самых важных заседаний. Вот. Ну, будет интересно, посмотрите, оно в продаже есть. Там и кое-какие интересные мотивы, аспекты, вопросы, связанные с Российской Госдумой, сегодня обсудим в нашей передаче.
1: Так, Госдума. Что это такое? По общему мнению, а я думаю, что я могу так за всех сказать, это кучка бездельников, которые ничего не делают и только подписывают бумажки, которые спускает сверху президент. Или не президент, а властные элиты, давайте так. Похоже на правду, Валерий Валерьевич? У вас как социолога спрашиваю.
2: Я сегодня здесь в качестве рецензента. Рецензента книжки Павла Стоянчука, поэтому не свое мнение буду высказывать, а постараюсь передать, значит, в кратких словах мнение эксперта по Госдуме. Вот. Он признает, что такое мнение, подобное тому, которое вы сейчас высказали, существует. И так его формулирует. Все вокруг вроде как знают, что в нашей стране есть некая Госдума, но в целом никто не понимает, зачем она нужна. Вот. То есть она известна народу, но известна в основном с плохой стороны. И вы сейчас полный набор стереотипов негативных выдали. Вот. А почему так? Ну, причин много. Спинчук называет одну. В профессиональной, в научной литературе Госдума наша изучена откровенно плохо. В целом, наука и Дума в данный момент – это вещи малосовместимые. А это плохо и неправильно. Думу можно и нужно изучать. Вот, потому что пока мы ее не изучаем, мы пробавляемся социальной мифологией. Наука.
1: Типа вот такой.
2: Типа той, которую вы сейчас продемонстрировали нам. Вот. А вот мифология социальная в избытке. Вот. Добавлю перцу. Вот. Что еще мифология это нам сообщает? Дешевая думская столовая, высокая депутатская зарплата, купленные депутатские мандаты, неприкосновенность, продающиеся корочки помощников. Вот все эти стереотипы складываются, так сказать, в общественный приговор Госдуме. Ну, а Склинчук, как человек, который знает Думу изнутри, и не первый год, он последовательно эти мифы разоблачает. Столовая уже давно не дешевая. Еда там не так, чтобы вкусная. Мандаты давно уже не покупаются. А если это происходит, то совсем уж редко. Действительно, исключение. Неприкосновенность депутатов легко снимается по запросу силовиков.
1: Да, и мы очень хорошо видели за последнее время, да. Прям много.
2: А зарплаты их на фоне московских цен далеко уже не так привлекательны. Да. В общем, стереотип на стереотипе сидит и стереотипом погоняет. Вот. А надо нам с вами разбираться, что такое настоящая Госдума и почему она такая, а не другая. Вот. Надежда есть, уверен, Павел. Вот. Можно эти мифы и разоблачить. Более того, можно и саму Думу даже улучшить. Угу. Вот. В чем эксперт по Госдуме черпает основу для своих надежд? Ну, вроде бы никто не любит депутатов. Считают их в основном бездельниками. Но стать депутатом по-прежнему многие хотят. Конкурс большой на место. Вот. И по-прежнему стать депутатом является синонимом успеха или даже призвания. Вот. Да и сделать в Госдуме карьеру вполне себе можно. Конечно, кто-то туда приходит и киснет, понимает, что это не его. Вот. Потом ищет варианты, как оттуда сбежать. Но большинство все-таки действует по-другому. Они ищут пути использования депутатского мандата в построении своей такой вертикальной карьеры. У некоторых это получается. Надо знать, как. Надо знать, как. Варианты есть. Склинчук, кстати, некоторые из них показывает. Он верит в потенциал нашей Нижней Палаты, рассказывает нам о ее сильных сторонах и предлагает не слишком строго ее судить за нынешнее невеликое и не лучшее состояние.
1: Ну, они же сами себя до такого состояния довели.
2: Нет, не сами. Нет. Не сами они довели себя до такого состояния. Ну, кстати, тут я согласен с Павлом. Вообще ни разу не сами. У нас все-таки Конституция есть в государстве. Мы ее недавно дополняли, обновляли в 2020 году. Но в основе своей она та же самая, какую на референдуме в 1993 году приняли. И вот эта Конституция отводит Государственной Думе очень небольшое место, вот так, если честно говоря. Она правительство не формирует, она только дает согласие на кандидатуру премьер-министра, которую предлагает президент. Если три раза не даст согласия, президент имеет право ее распустить. Угу. Вот. То есть такая довольно сильная дубина. Дальше, что касается полномочий по утверждению министров. Ну, вот поправки 2020 года не чуть-чуть расширили их возможности. До этого даже этого не было. То есть только даем согласие на назначение премьер-министра, а дальше президент назначает по его представлению уже всех министров. Ну, то есть вот в чем влияние этой Госдумы? И в чем виновата самая главная Госдума? Не Госдума принимала Конституцию. Ее принимал народ на всероссийском референдуме. Вот. Поэтому Дума действует в тех рамках, которые ей отведены. Юридически. Но есть еще и другой аспект, не юридический, а политический, но, наверное, о нем стоит уже поговорить во второй части нашей программы.
1: Да, давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим сразу после. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Павла Склинчука «Охота на охотный ряд. Почему Госдума такая?» Мы этой книгой завершаем наш месячник политики и власти. Так, через две минуты мы возвращаемся, продолжаем говорить о книге Склинчука. Никуда не переключайтесь.
23: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
7: Реклама.
8: «Комсомольская правда».
9: Читайте завтра. Зачем директор ЦРУ прилетал в Россию? Москвичи решат, переносить ли памятник Пушкину. Как мошенники обманывают студентов и школьников перед 1 сентября? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
24: Для лиц старше 12 лет.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
27: Друзья, будущее наступило.
28: Радио уже давно не шипящий приемник.
27: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
26: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
29: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
23: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
1: Как я и обещал, мы вернулись. В эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета.
30: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
31: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
32: «Прагматика» Великие Луки. Честная гранта по честной цене. Гоголя 4, 8 811 53 4 70 57.
33: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535 55.
0: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
10: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Этого не дошло, но взаимная пикировка затянулась. И когда президент у нас сменился, возглавил наше государство Владимир Путин в 2000 году, среди своих первоочередных задач он видел превращение Госдумы из такой трибуны сильной для критиков исполнительной власти в эффективно работающий и активно сотрудничающий с президентом и правительством орган законодательной власти. Вот такой был поставлен вопрос, и, в общем, все получилось. Я бы даже сказал, с перебором получилось. Этот орган вовсю работает. Кто-то даже его ругательно назвал в свое время принтером. Да? Почему принтером? Потому что очень интенсивно печет законы. Сами законы могут не нравиться, но в 90-е годы он законов выпускал очень мало. Вот, по сути, парализовано было наше законотворчество. А сегодня некоторые говорят, даже слишком много законов принимаете. Хватит уже, остановитесь. Вот. Это значит, что Госдума работает. Да, она работает не самостоятельно. В основном, как такое передаточное звено у правительства, у администрации президента. Да, это так, но работает. Собственные инициативы депутатов, констатирует наш автор Павел Спринчук, как правило, обречены на неудачу и на забвение. То есть пройти они в Госдуму не могут. Но есть исключения. Какие исключения? Часто, так сказать, это не собственная инициатива депутатов, это только такая этикетка, поверхность. На самом деле это скрытая инициатива отдельных министерств. Вот. Но не все инициативы министерств проходят, так сказать, визу правительства или администрации президента. Вот. Иногда, так сказать, не проходят, и ведомства пытаются их просунуть через Госдуму, выдавая за инициативы отдельных депутатов. Вот как на самом деле устроен процесс. Существенно сложнее, чем кажется со стороны. И вот таких маленьких интересных секретиков Павел Станчук в своей книге приоткрывает немало. Вот. Ну, давайте все-таки еще и о будущем поговорим немножко. Ну, действительно, вечно так продолжаться не может. Не может. Вот. Надо что-то менять. Что? Чаще всего раздаются призывы вообще упразднить Госдуму, зачем она нужна, зачем нужны депутаты. Вот. Это все чушь собачья, по мнению Павла, чистый популизм. Вот. Он напоминает, что без парламента не будет политических партий, без партий не будет предвыборной борьбы, а без конкурентных выборов нет демократии. Можем продолжить. Без демократии нет личных свобод, увы. А без личных свобод все мы вне безопасности. Так что если хотите... Да, если хотите ходить по улицам, оглядываясь, как бы вас не, схватили под микитки, вот, буквально оглядываясь каждый день, вот, то тогда не надо катить бочку на Государственную Думу. Есть связь между вот этими, казалось бы, далекими вещами. Поэтому упразднить Госдуму не выход. То есть это лекарство, которое хуже самой болезни. Вот, надо Госдуму менять. А вот как менять, тут уже есть варианты.
1: Соответственно, Госдума будущего. Какая она? Вот что она из себя будет представлять? Или должна представлять, по мнению...
2: Я не знаю, что она будет представлять, как бы, но Павел в своей книге предлагает три, даже не один, не два, три образа будущего Госдумы. И вот каждый из них, кстати, выглядит вполне реалистично. То есть фантазии там нету. Вот. Павел, как эксперт по Госдуме, как твердо стоит на земле, вот, и предлагает только те варианты, которые действительно могут быть реализованы без революции, без каких-то сильных потрясений, а вполне себе эволюционно и спокойно. Итак, вот три образа будущего для Российской Госдумы. Первый образ – это, так сказать, ресурсный парламент. Сейчас наш парламент малоресурсный. Прежде всего, речь идет об интеллектуальных и аппаратных или бюрократических ресурсов. Их сегодня у депутатов по сравнению с министрами и администрацией президента очень мало, практически нет. Несопоставимы эти ресурсы. И результат. Депутаты могут высказывать много правильных идей, но экспертной поддержки, чтобы написать сложный законопроект, у них нету. В итоге они во всем зависят от министерств и ведомств. А это вполне можно и нужно изменить. снабдить депутатов экспертными и интеллектуальными ресурсами очень просто. Вот. И если это сделать, то это сразу же повысит субъектность Госдумы. Ее голос в законотворчестве станет громче, а самостоятельность выше.
3: Угу. Вот. Не надо никаких революций. Не надо Конституцию менять и даже законы принимать. Не надо.
2: Обеспечить ресурсами. Это первый образ – ресурсный парламент. Второй образ – его Склянчук называет профессиональный парламент. Депутатов нужно учить законотворчеству. Законотворчество – это все-таки профессия. Вот сейчас ничего подобного не наблюдается. Каждый выплывает сам, как умеет. Блин, в итоге большинство депутатов не выплывает вообще. Вот. Надо их учить этой работе, и это вполне возможно. Тоже никакой революции не нужно. Сделайте курсы, сделайте институт. Вот. Какой-то из многочисленных российских вузов специализируйте на именно такой образовательной поддержке специально Госдумы. Пожалуйста, все в ваших руках. Вот. Ну и, конечно, нужно здесь же поднять престиж профессии помощник депутата. Он сегодня кофе.

0: в правительстве все, что только можно. Вот. А Дума застряла в двухцифровой эре. Очень странно, потому что законотворческий процесс как раз-таки довольно легко поддается алгоритмизации, а значит и цифровизации. То и другое дает не только большое ускорение, но и защищает регламент Думы от посторонних вмешательств, от так называемого телефонного права. А это, в свою очередь, сильно укрепляет субъектность, самостоятельность, полномочность Госдумы. Вот три образа. Они, кстати, не противоречат один другому третьему. Они не требуют революции, но если мы движемся хотя бы по одному из этих направлений, то стереотипы о Думе, конечно же, будут меняться и меняться в лучшую сторону. Но пока, увы, этого не происходит. Может быть, следующий состав Государственной Думы вот, решит все-таки заняться укреплением своего статуса, профессионализацией, цифровизацией вот, и обогащением, так сказать, интеллектуальными и экспертными ресурсами. Дай бог.
1: Ну, будем надеяться. Об этом, кстати, сейчас очень много говорят, что новый созыв будет, даже уже по спискам это видно, по спискам партии, новый созыв будет куда более профессиональным. Вот. Будем на это надеяться, честно. Хочется, чтобы у нас Дума, в частности, была действительно профессиональной. Мне иногда очень обидно за некоторых депутатов. Умнейшие люди, а думают про них, ну, не пойми что. Вот.
0: А мне иногда очень обидно, что депутаты всякую чушь вносят в виде законопроектов и тем самым дискредитируют не себя, бог бы с ними, вот, а вообще весь российский парламентаризм. К сожалению, такое бывает. Вот. И вот этого нам в новой составе Думы не надо.
1: Вот. И очень надеемся, что такого не будет, и фриков не будет, которые непонятно с чем борются или непонятно там кого забежат. Ну, в общем, нам осталось совсем немного. Вы, кстати, в силах это изменить, участвуйте в выборах. Если не ногами, то смартфоном, там, где есть возможность электронного голосования.
0: Если не ногами, то головами.
1: Да.
0: Вот.
1: Да.
0: И голосами. Да.
1: Обязательно. Призываем.
0: Самое главное, давайте заходить в телеграм-канал Валерий Федоров «Механизмы власти». В понедельник там у нас будет очередное голосование по теме нового месячника. А этот месячник «Политики и власти» мы завершаем. Всем спасибо за внимание.
1: Да, спасибо большое, Валерий Валерьевич. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, сегодня нам рассказывал о книге Павла Склинчука «Охота на охотный ряд. Почему Госдума такая?».
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио «Комсомольская правда».

0: Только жизнь. Только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Москва обвинила Киев в создании угрозы ядерной катастрофы из-за ударов по Запорожской АЭС. Украинские власти сознательно подрывают безопасность крупнейшей атомной станции в Европе, заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что руководство Украины идет на безрассудные шаги на глазах у всего мирового сообщества. По ее словам, ощущению безнаказанности способствует поддержка Запада. Накануне украинский боевой дрон пытался атаковать площадку сухого хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.
0: О стихийных бедствиях.
1: Власти Непала создали специальную группу для поиска иностранцев, пропавших после разрушительного наводнения. Новое подразделение передает информацию о пострадавших зарубежным дипломатам, сообщили в МИДе этой страны. Как отмечается, специалисты координируют работу со спасателями и помогают семьям выйти на связь с близкими. Сход оползней и паводок в Непале унесли жизни почти 400 человек. Среди пропавших без вести есть россияне.
0: О судебных делах.
1: Московский суд оставил в силе приговор топ-менеджеру компании Disney Дотерао Джугалу Судхиру за контрабанду наркотиков. Апелляция была отклонена. Ранее гражданина Индии приговорили к 2,5 годам колонии за провоз мармелада с запрещенными веществами. Как сообщил телеканал RTVI, иностранец полностью признал вину и теперь планирует просить президента России о помиловании. Таможенники задержали топ-менеджера в аэропорту Шереметьево при попытке ввести купленные в США сладости с каннабисом.
0: А США.
1: Дональд Трамп переименовал озеро Онтарио в Америку. Президент США заявил, что Вашингтон больше не планирует вести масштабный бизнес с соседней канадской провинцией. Глава Белого дома также пошутил, что следующий на очереди Тихий и Атлантический океаны. Ранее он заявлял, что сменил название Ормузского пролива на пролив Трампа.
0: Обо всем.
1: Аттракцион «Свободный полет» в столичном парке «Остров мечты» признали самой высокой башней падения в стране. Высота конструкции достигла 68 метров. Объект официально внесли в Книгу рекордов России. В мировом рейтинге подобных башен он занял 2-е место.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юаня 12,77.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 16, завтра до 21 тепла и малооблачно. В Санкт-Петербурге плюс 17, в пятницу до 21 со знаком плюс облачно и туман. Больше новостей читайте на КП.ру.
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
3: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская. Сегодня у меня в гостях главный редактор портала itworld.ru и журнала IT-эксперт Андрей Виноградов. Андрей, я вас приветствую.
4: Добрый день, Светлана.
3: Услышала тут такое убеждение, давно, честно говоря, услышала, но оно меня не отпускает, что эволюция никуда не денется, эволюция человечества, Земли, да, нашего мира. Просто люди перестанут играть для эволюции главную роль, и эволюция будет между нейросетями, то есть эволюция искусственного интеллекта. Как вы относитесь к этой теории, к этому заявлению, которое транслируют некоторые, ну, не знаю, ученые, мыслители?
4: Вообще у ученых-мыслителей всегда были какие-то интересные мысли, особенно Чалосовские. И, конечно же, они очень интересны, но я бы обратил немножко на другое исследование внимания, согласно которому человечество в основе своей, мягко говоря, тупеет.
3: Ну, это не новость.
4: Ну, как не новость. И в этом смысле развитие искусственного интеллекта того же, оно влияет на это в немалой степени. Потому что я знаю лично несколько человек, которые уже из дома не выходят, не спросив, что им одеть у какого-нибудь там, у какой-нибудь нейросетки. И это несколько вводит меня в такое возрудительное.
3: Давайте я здесь, давайте, я вообще всегда в программе на стороне конспирологии выступаю, а, значит, мои гости говорят, что ты такое рассказываешь тут, а теперь я буду выступать на стороне здравого смысла и буду иногда вам противопоставлять. По поводу, кстати, не выходить из дома без совета. Я знала людей, которые не выходили из дома, пока им мама, взрослых людей, не положит одежду от носков до, значит, шапки. Не разложит это на кровати каждый день. Поэтому, может, Андрей, дело не в нейросетях, а в людях. И они были, есть, ну, и будут.
4: Говоря, вообще, любой организм, не только человек, но человек, наверное, просто нам проще его судить, старается тратить как можно меньше энергии. Это заложено в нем, собственно говоря, с древних времен. И это нормальное явление, поэтому нам всегда хочется полежать на диване, ничего не делать. Если мы сыты, то, в общем-то, ничего делать и не хочется. Это само собой. Но в той же, например, как-то я встречался с одним экспертом нашей любимой, одной из любимых компаний моих, и услышал очень интересную мысль о том, что люди станут умнее в будущем, но этих умных людей станет намного меньше. А вот основная масса станет глупее. И в целом я понимаю, вот о чем идет речь. Действительно, все вот эти новые технологии, которые могут, конечно, между собой соревноваться, они какие-то простые вещи они переводят в разряд какой-то автоматизации, ты начинаешь на них полагаться. Ну, как произошло со многими вещами, с тем же навигацией. Там, мы очень плохо сейчас ориентируемся в основе своей без навигаторов, потому что мы к ним привыкли. И многие вещи, которые действительно мы делаем в повседневной жизни, они стали для нас нормальными с помощью каких-то, используя какие-то там устройства, какие-то технологии. То же самое искусственный интеллект – это тоже такая же технология, нейросети – тоже такая же технология, которая в каком-то смысле упрощает нашу жизнь, она отключает нам какие-то части мозга, а организм только и рад, собственно говоря, не тратить энергию на дополнительные какие-то действия. Это нормальное явление, это заложено в человеческой природе, чтобы, оно, чтобы как можно меньше энергии потратить на задачу, соответственно, ее и сохранив. Поэтому мы и жиреем, кстати говоря.
3: Да, кстати, это правда. Для слушателей про то исследование, про которое говорил Андрей, сейчас зачитаю. Итак, человечество стремительно тупеет. Ученые уверены, что с 2000 года доля людей с IQ выше 130 снижается. Пик интеллекта пришелся на вторую половину 90-х. Именно тогда человечество было, цитирую, на максималках. Сейчас самые высокие средние показатели IQ в Восточной Азии и Европе около 95-100, а самые низкие в Африке примерно 75-85. Но мы-то здесь есть, Европа, часть, может быть, Россию имеет в виду. Где мы вообще в этом исследовании-то?
4: Сейчас, честно говоря, я бы не стал... Я бы побоялся, я бы так сказать, относить Россию к Европе.
3: Да, да, вы правы.
4: Вот. Но дело даже не в этом. На самом деле, такое исследование сделать очень сложно. Здесь много есть нюансов. И еще хочу сказать, что IQ, как таковой, вот этот вот тест... Он не в полной мере отражает развитие интеллекта как кого. То есть оно, там должны быть определенные знания. И если, вы знаете, как ум знаний не заменяет. Это очень важно понимать, что человек может быть умным, но у него может быть недостаточно знаний.
3: Да.
4: То же самое, что и человек, может быть, вызубрил что-то, но головой это не понимает. И ведь знание и ум – это разные вещи. Здесь... Стоит сказать о том, что, может быть, в Африке и есть умные люди, но у них нет доступа к информации. И поэтому они, даже проходя эти тесты IQ, они просто не могут их, что называется, правильно распознать. А действительно, сейчас Азия на пике. Понятное дело, что, собственно говоря, тот же искусственный интеллект. По сути, есть два столпа, на которых это держится. Это Америка и Китай. Мы в этом списке присутствуем, к сожалению, номинально и вторично. Но это совсем не значит, что у нас как раз нет этого самого естественного интеллекта. У нас очень много умных людей. Очень хочется, чтобы они были у нас и не уезжали туда, принося свой IQ другие страны.
3: По поводу, вот, кстати, отупения и искусственного интеллекта и того, с чего я начала программу, про некое утверждение, что эволюция не прекратится, она просто перейдет в эволюцию искусственного интеллекта. Вот как раз с этим и связывают то, что некоторые говорят, что из-за искусственного интеллекта люди тупеют, да? И поэтому, а другие их спрашивают, ну что вы, перестаньте, вот этот калькулятор вечный приводит в примеры, вот, и все нормально, эволюция продолжается, будет, и все будет хорошо. И на это им мыслители отвечают, да, все будет хорошо, эволюция это никуда не денется, и Земля-матушка будет развиваться так, как считает нужным, но развитие будет уже в цифровой среде. Вот я, может быть, далеко уже гляжу, но вот эта вот эволюция нейросетей, это вот цифровой мир, и некоторые вообще говорят, что сознание в цифру перейдет. Как вы вот на это смотрите здесь? Насколько это реально? Или это вот совсем совершенно попсовая конспирология?
4: Ну, нет, это не попсовая конспирология. Идея оцифровки сознания человека, она достаточно давно, я бы даже сказал, находится в работе. Угу. Многие институты и ученые занимаются этим. Пока достаточно тяжело это происходит, пока еще нет достаточных у нас технологий и знаний. Ну, знаете, вот самое, знаете, какое самое большое ограничение в работе компьютера?
3: Нет.
4: Что больше всего мешает выполнять задачи гораздо быстрее? А мешает очень простая вещь. Это интерфейс человек-компьютер. Чтобы нам ввести информацию в компьютер, нам нужно либо набрать на клавиатуре, либо нарисовать на экране, либо голосом что-то сказать. И это долго. Если бы компьютер понимал, что мы думаем, и могли бы мы ему задачи давать просто мыслями, это было бы гораздо быстрее. Но пока вот именно эта задача, она не решена. И это отражает тот уровень знаний и технологий, которые у нас сейчас есть. Потому что мы пока еще не можем оцифровать, к сожалению, человеческий мозг. Но к этому идет, и это рано или поздно настанет в том или ином виде. Ведь, вы знаете, те же проблемы, например, долголетия, они сейчас стоят не в плоскости технологий, потому что уже клонируются организмы, клонируются органы, клонируются животные. И, в принципе, таким же образом можно клонировать человека и, например, заменять органы, поврежденные совместимыми органами фактически того же самого человека. Можно их выращивать. Проблема в том, что во многих странах религия запрещает или правительство запрещает это делать. И очень много здесь вот проблем, знаете, как когда-то за то, что Земля круглая, сажали на бочку с порохом. Вот мы сейчас наблюдаем примерно тот же самый подход, когда, чтобы просто ученые и врачи, которые биотехнологиями занимаются, они ограничены религиозными деятелями и так далее, которые говорят, что нет, это нехорошо. А из-за этого люди умирают.
3: Пару минут и продолжим.
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама. «Комсомольская
5: правда». Читайте завтра. Зачем директор ЦРУ прилетал в Россию? Москвичи решат, переносить ли памятник Пушкину. Как мошенники обманывают студентов и школьников перед 1 сентября. Газета «Комсомольская правда». Узнаете больше.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
6: «Вперед в будущее» – проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые слова.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Советский детский фильм «Чудак из 5-го Б» снят по книге «Чудак из 6-го Б». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
2: Что многие вещи, которые еще фантасты писали, одни уже мы сейчас наблюдаем и, в общем-то, не удивляемся им. Вот так же мы и не будем удивляться, скорее всего, и битвам нейросетей.
3: А давайте перейдем сейчас вот в такую практическую, техническую сторону по поводу действительно гонки нейросетей и что происходит. Говорят, что в этом году почти каждые 2 недели флагманы выпускают что-то, да? И как вообще сейчас определять этого лидера? Это тесты какие-то? Скорость, стоимость, что делает модель. То есть они вот, знаете, как этот пинг-понг играют? Вот это тебе, это... И ты не понимаешь, теряешь. Их так много стало, этих нейросетей. Как определить лидера? На что обратить внимание?
2: Это правда. Действительно, моделей стало огромное количество. Версий моделей стало еще больше. И самое интересное, что если вот посмотрите, сейчас достаточно много сервисов появилось, агрегаторов этих самых нейросетей, и можно выбирать разные версии одной и той же нейросети. Как их сравнить объективно? Я думаю, что даже самые великие умы, специалисты и компании вам не ответят. По той простой причине, что людей, которые вообще досконально понимают, как работает нейросеть, в мире можно посчитать по пальцам. Да и они вряд ли бы вам ответили, как можно сравнить, потому что сделать какой-то универсальный набор тестов, он в любом случае будет субъективен. Это можно всегда создать определенные задачи, где одна сеть справится лучше другой. А поэтому здесь вариант только один. Это практика. И вот если вы, например, занимаетесь там программированием, для вас может оказаться одна нейросеть лучше другой. Причем именно в вашей сфере, например, там, я не знаю, там, промышленный интернет вещей. Вот в этой сфере будет лучше одна нейросеть, причем, возможно, какая-то версия. А с точки зрения генерации картинок будет совершенно другая. И таким образом, вы знаете, кроме как методом научного тыка, который нас никогда не подводил, к сожалению, других вариантов у нас нет. Пробовать в одной, пробовать в другой, пробовать в третьей – и смотреть на результат. И только так можно как-то определить, какая подходит вам больше, поскольку объективно сказать, что одна сильнее другой, сейчас нельзя. Есть действительно объективно сильные языковые модели и более слабые, но их и так, в принципе, все знают, а те лидеры, про которые вы говорите, они достаточно близки, и там уже начинаются нюансы, как вот знакомый у меня один говорит, что вот DeepSeek, например, он всегда, если ты начинаешь с ним лично общаться, он всегда тебя восхваляет. Вот. Он всегда говорит, какой ты молодец, все надо сделать. Если ты говоришь, например, с Алисой, она говорит, ну, ты еще не того возраста, например, если ты ребенок, тебе нужно еще подрасти. DeepSeek так не скажет. А гугловский Gemini будет вообще по-другому говорить. И вот здесь вопрос не столько даже в качестве, а еще и в отношении этого. Поэтому здесь нужно самому пробовать и смотреть, какой подходит именно тебе.
3: Как вы считаете, упомянули сейчас DeepSeek про открытый код. Тоже много читаю о том, что китайцы против американцев. Да, у них открытый код, если кто не знал, у американцев закрытые все эти лаборатории. Здесь как обстоят дела и кто может победить в этой гонке между двумя странами? Открытые или закрытые?
2: Ну, там не совсем так. У ChatGPT тоже есть открытые версии моделей. И здесь вопрос... Наверное, пока не смогу на этот вопрос ответить, потому что Китай очень активно развивается. И более того, вот интересно, что на графические ускорители, за счет чего, например, NVIDIA настолько сейчас стала дорогой компанией, и насколько там пузырь надувают с OpenAI, в основном там 90% пользователей компаний, там, облачных сервисов используют графические ускорители NVIDIA. для просчетов искусственного интеллекта, для ускорения нейронных сетей. Но в Китае производит уже достаточно большое количество своих абсолютно графических ускорителей, которые аналогичны NVIDIA, но есть нюанс. Почему, например, у AMD не получается пока достигнуть успехов NVIDIA из-за того, что у NVIDIA намного лучше отработана программная составляющая, драйвера. Знаете, как вот в свое время с игрушками было, когда геймеры выбирали графические карты там, GeForce, потому что у них были лучше драйвера, они лучше подходили к играм. Вот та же самая история сейчас. У NVIDIA лучше программное обеспечение, и для них много написано уже софта, и протоколы понятны, в отличие от того же, от тех же китайских разработчиков, а с точки зрения железа китайцы, в принципе, уже потихонечку настигают. И что будет там лет через 5-10, очень сложно сказать, кто там будет лидером. Но в любом случае это будут две страны, других игроков на рынке пока не видно, которые появятся. Китайцы однозначно будут расти.
3: Как вы относитесь к той ситуации, что, возможно, на Земле не хватит электричества, энергии для того, чтобы все это обеспечить? Да, мы же не знаем эту оборотную сторону, по крайней мере, не вникаем. Вот эти все дата-центры, целые города в Америке, значит, строят под эти дата-центры. Как вообще здесь обстоят дела?
2: Вы знаете, про это замечательная тема. И хорошо, что вы ее подняли. Я бы, честно говоря, посвятил ей вообще отдельную программу, потому что это настолько замечательная тема, когда компании вот эти, ты покупаешь там какой-нибудь там графический тот же ускоритель NVIDIA, ты видишь, на коробочке написано, что мы сохраняем там углеродный след, пытаемся сократить, мы за экологию, мы там все, что можно, делаем, и при этом у нас получается, что расход электричества растет не просто кратно, там, а города запрещают использовать там какие-то дата-центры строить, потому
3: рядом
2: что они понимают,
3: ними, да.
2: Что уже не хватит электричества. И здесь возникает вопрос, а электричество мы получаем в основном все-таки с помощью невозобновляемых источников энергии, на там атомной энергии, еще, в общем, мы сжигаем какие-то ресурсы, получаем вот эти вот, значит, электричество, которое идет на то, чтобы, ну, допустим, там некая девочка Маша сгенерировала себе картинку котенка не рыжего, а черного. И это, конечно, вот само по себе вот эта вот экологическая составляющая, она в последнее время, заметьте, очень снизила свой вот этот вот градус, потому что одно время там все время у нас все было, все зеленое, везде листочки и так далее. Последнее время как-то поутихло. Видимо, уже им это уже настолько не похоже на правду, что уже им самим, видимо, стыдно об этом говорить. И это не значит, что не надо заботиться об экологии. Но уже уровень потребления ресурсов, ресурсов, чтобы произвести банально оборудование, чтобы произвести те самые чипы, чипы памяти, чипы графические, чтобы их обеспечить электричеством, чтобы построить эти здания, где будут установлены эти дата-центры. Это же колоссальные и ресурсы, и представить вообще себе раньше, что ради того, чтобы ты мог задать, я не знаю, там Алисе или Гигачату какой-либо вопрос, нужно построить дата-центр, который будет, для которого нужно будет построить еще одну атомную станцию, например, или там какую-то, но это раньше это представить себе было нельзя. А сегодня мы живем в этом мире. И, между прочим, мы будем за это платить.
3: Спасибо большое. Главный редактор портала ITWorld.ru и журнала IT-эксперт Андрей Виноградов.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о развертывании сил НАТО.
4: вся украинская история, весь этот конфликт на Украине, мало того, что он был инспирированным Западом, но он также был в идеологическом плане использован для того, чтобы оправдать вот этот абсолютно неоправданный, ничем не вызванный разворот к истокам, поиск большого противника, которым была назначена Россия. И частью вот этого процесса поддержания НАТО на плаву, конечно, был проект расширения. Это обман Советского Союза, советского руководства, российского руководства о том, что это расширение касается не только территории Германской Демократической Республики. Это привело к тому, что НАТО была опять введена в центр евроатлантической политики как главный инструмент. Прежде всего, это было в интересах США, это восстановление контроля над союзниками, это разрушение, удар по попыткам создать коллективную систему безопасности в Европе на иных принципах. Это привело к деградации инструментов контроля над вооружениями, всех договоров, которые тогда заключались, которые радикально в хорошем смысле военно-политическую ситуацию в Европе. Сейчас все они уже почили в бозе. В общем, мы находимся там, где мы находимся, и в этом смысле ситуация серьезная.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
0: Западные страны спровоцировали новые удары украинских военных по Запорожской АЭС своей постоянной поддержкой Киева. Подобные действия дают властям Украины ложную уверенность в собственной безнаказанности. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что зарубежная помощь лишь подталкивает киевские власти к новым опасным авантюрам. Накануне украинский беспилотник пытался атаковать площадку сухого хранилища отработанного ядерного топлива станции.
1: О происшествии.
0: Число жертв атаки беспилотника на рейсовый автобус в Севастополе выросло до 4. Двое пострадавших скончались в больнице, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, еще 6 раненых пассажиров перевели в специализированный ожоговый центр в Симферополе. 22 августа обломки сбитого дрона упали на маршрутный автобус, после чего машина загорелась. На месте погибли 2 человека, еще 10, в том числе ребенок, пострадали.
1: О политике.
0: Французские власти поддерживают радикальные группировки в Африке ради восстановления своего прежнего влияния. Париж стремится взять реванш после резкого ослабления позиций и вмешивается в дела суверенных государств. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. По его словам, Елисейский дворец совершает опасную ошибку, разделяя экстремистов на своих и чужих. В последние годы ряд африканских стран полностью отказался от военного присутствия в Франции и укрепил сотрудничество с Москвой.
1: О нововведениях.
0: Российский бизнес получил возможность подавать налоговые уведомления заранее и сразу на несколько месяцев вперед. Новые поправки в налоговый кодекс разрешают работодателям и предпринимателям оформлять единый документ по подоходному налогу и страховым взносам до конца года. Об этом заявили в Федеральной налоговой службе. Ведомство уточнили, что налоговики не станут блокировать всю сумму целиком, а будут списывать средства поэтапно по графику. Новые правила заработают с 1 сентября.
1: Обо всем.
0: Книга Маргариты Симоньяна о кинорежиссере Тигране Кайсаяне поступила к первым читателям. Стартовый тираж издания составил 50 тысяч экземпляров, сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня». Автор уточнила, что издательство уже решило выпустить дополнительный тираж из-за высокого спроса. По ее словам, все деньги от продажи этой книги направят на помощь пострадавшим от атак беспилотников. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа.
5: Дайте что-нибудь музыкальное. Вот свисток у вас. Дайте, ну, 30. А еще что? Вот дудочка. 2,54. Нет, мне мотив не нравится. А вот еще у вас есть труба. Гражданка, это же вам не подходит. Я сама знаю, что мне подходит. Это именно то, что мне надо.
1: Ольга Анохина. Советская российская актриса, театральный режиссер и педагог, заслуженная артистка России.
6: Трудно описать, каким является Тихий океан, понимаете? Какой была Фанни Гёрна. Когда я с ней познакомилась, она уже была очень пожилая дама, очень известная артистка. Это уже, понимаете, ходячая легенда была, как вот сказать, какой она была. Легенды. Она была острохарактерная артистка, понимаете, поэтому и в жизни она была очень экстравагантная. Я бы не сказала, что она была сильно трепетная, понимаете, она была интеллигентная женщина, умная, это да, но то, что от нее можно было получить и острые тексты, и замечания, и какую-то такую очень соленую шуточку на грани, понимаете, вполне.
1: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
7: У нее, в принципе, нормально был характер, после этого говорила все, что думала, людям в глаза, значит, и еще и всегда со стебом каким-то, естественно, с шутками. Создавала карикатуры, создавала шаржи словесные, то есть не бровью в глаз била.
8: Когда он лежал в гробу, мадам, выражение у него было такое кроткое, такое приятное, даже веселое. Дай бог каждому так умереть.
1: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
9: Очень долго изучая все, что связано с Фаиной Георгиевной, естественно, прикоснувшись к ее архиву, который хранится в РГАЛИ, это письма, которые ей приходили, это некоторые черновики, которые она писала, она очень часто переписывала письма. Ты понимаешь, что перед тобой, ну, немного не то, что другой человек, а человек настолько разносторонний, не тот, как мы его воспринимаем. То есть абсолютно какое восприятие вообще бытует жесткой женщины, как иногда говорят, которая могла использовать острое слово, какое-то приличное, неприличное, которая могла сделать грубое замечание, которая постоянно говорила свои комические или саркастические фразы. Знакомясь с ней ближе, ты понимаешь, что это, безусловно, талантливейшая актриса.
1: Эдуард Бояков. Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке.
10: Конечно, не знать ее невозможно. Ярчайшая характерная актриса. Ярчайшая, очень яркая, очень такая необычная. С вот этими кино. Сегодня бы это назвали мемами.
11: Оля, Моля, посмотри, какая чудная девочка потерялась.
12: Угу. Я отведу ее в 7-е отделение милиции.
11: Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет.
13: Да, но мы же едем на дачу.
11: Моля, не нервируй меня.
1: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
9: Начнем с того, что вообще все, что связано с ее детством, с ее рождением, вообще такая детективная история. Потому что все, что мы знаем, если мы сегодня откроем официальные источники, у нас будет звучать Фаина Георгиевна Раневская. То есть имя не то, отчество не то, фамилия не та. Потому что Фаина – это имя, которое она получила потом, это отчество Григорьевна, которым она была названа по паспорту, а мы ее называем как Георгиевна. Это Раневская фамилия, а на самом деле фамилия Фельдман была. И, конечно же, это дата рождения. То есть в открытых источниках дата рождения будет 27 августа 1896 года. Меж тем, как синагога запишет, естественно, старый стиль 15 августа, и год будет 1895. Как сама Фаина Георгиевна говорила, и Верико Анджапаридзе, это ее подруга, знаменитая грузинская актриса, и Любовь Орлова, все при получении паспортов, была массовая выдача паспортов в Советском Союзе в 30-е годы, Раневская говорила, вот я, дурочка, была, всего год себе приписала, а Любочка все 9 лет. Что касается имени, была она записана по имени Фанни, это еврейское имя, это совсем другое имя, не Фаина. То есть это тоже имя древнегреческое, выбрано было тоже не случайно. Должна была она быть Гиршевна. Естественно, у евреев были свои светские имена, и у папы получалось, что светское имя должно было быть по всем признакам Григорий. Но сама она какого-то момента, я высчитала, что это где-то 60-е годы, когда она стала просить называть себя Георгиевной. Когда ее спрашивали, почему вы по паспорту Григорьевна, и все награды, которые вы посмотрите, заслуженная артистка, народная артистка, официальные документы, везде будет Григорьевна. Почему вы Григорьевна, а все вас называют Георгиевна? На что Раневская якобы говорила. Не знаю, наверное, подфартить хотели. Гришка это кто? Отрепьев, Лжедмитрий, а Георгий победоносец. Ну, а уж насчет фамилии, это вообще притча во языцах, потому что 33 версии, которые давала же и она сама, рассказывая про это. Ей самой было весело, когда она была в Крыму, родители ей посылали деньги, уехавшие за границу, пока еще была связь с Советской Россией, они, естественно, хотели помочь молодой девушке, 20-летней, все-таки денег не было, есть было нечего. Они поднимались с одним актером на гору, и у нее они улетели, на что она сказала, как красиво они летят. Партнер ее сказал, боже мой, ты как Раневская, имея в виду героиню пьесы «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Конечно, город Чехова, Таганрог, где она родилась, естественно, все это связано с Чеховым. И это было продумано однозначно. Они долго думали с Павлой Леонтьевной Вольф, как, когда, какую фамилию. Потому что версии рассматривались, например, по маминому имени. Малка, Милка, Малкова, Милкова. Но в результате все-таки на сцену Симферопольского театра в 1920-х годах она выйдет под фамилией Раневская. Она вообще к фамилии относилась очень трепетно и щепетильно. Она считала, что артист не может быть с плохой фамилией. Она говорила, ну представьте себе, город обклеен афишами, концерт Чайковского исполняет крыса. Как такое может быть? То есть для нее это был вот просто нонсенс.
1: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
7: Это была культовая актриса уже в 30-е годы. Кстати, я видел эти афиши. Она играет эпизод Полина Раневская в фильме «Подки». Что Полина Раневская в фильме таком, да, Александр Пархоменко. Люди шли на нее.
14: Несчастная. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Добываю. Добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать.
1: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
7: Она из интеллигентной еврейской семьи. Во-первых, это были или выходцы из богатых еврейских семей, которые принимали дворянство. Или вот с ним адвокатуру очень много, юристы. Вот так, собственно, так и было у ее отца. У нее было настоящее такое классическое, ну, можно сказать, дворянское воспитание. Это, во всяком случае, очень интеллигентное воспитание. Дворянином он не был, но воспитание было очень хорошее. Музыка, гувернеры, все дело. Богатая семья. И, конечно, большой радости у него не было, уже она хочет стать актрисой. Ну и поскольку он понял, что она мечтает быть именно такой, и только такой, больше никакой, и что она вообще никем другим быть не может, он смирился с этим. И дальше она пошла, буквально говоря, во все тяжкие, потому что у нее ни одного актерского образования не было, как вообще огромное количество актеров. Так вот она по театрам кочевала, по разным труппам. Конечно, она начинала, наверное, исключительно как характерная актриса. В интернете есть фейковое фото, где мы видим на волосы очень красиво. Это не она, конечно, нет. А самое интересное, что сестры были красивые. И вообще семейство очень красивое. Очень красивый отец был. А она вот не задалась.
15: Это эффектная штучка. Что это такое? По-моему, это шляпа. Как шляпа? А откуда она у вас?
16: Да это мне прислали из дома модели.
15: Прелесть какая. Можно я примерю?
16: Пожалуйста.
15: Да. Красота – это страшная сила.
1: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
9: Папа, конечно, не одобрял. Папа не одобрял исключительно потому, что она была, ну, по меркам актрисы некрасива. И он переживал за свою дочку, что она просто будет страдать страшно. Мало того, она действительно с детства заикалась. И поэтому она ушла из гимназии, училась она дома. Причем это заикание останется с ней на всю ее жизнь. Как же она играла на сцене, вы спросите. Она в Малаховском театре познакомилась с удивительным актером, знаменитым на тот момент актером, потом ставшим очень популярным преподавателем, театральным педагогом, Илларионом Певцовым, который тоже заикался, но придумал свою собственную систему, как избежать заикания на сцене. Там и паузы, там и дыхание правильно надо брать. И вот она назвала даже Малаховку летний сезон 1915 года «Мои университеты». То есть в жизни она продолжала заикаться. Она хотела быть красивой девушкой. Она мечтала, чтобы ее звали Фифой. Фифами в Таганроге называли вот красивых девушек, таких, например, как ее сестра Белла, Изабелла. А ее с легкой руки Алексея Щеглова, вот этого эрзац-внука, мальчика, который видел, что тетя курит и много курит, и он все время говорил «фу-фу», вот получилась Фуфа. На самом деле ее так нежно, ласково многие называли. Называли за глаза, называли ласково, как там наша Фуфочка. Переживаю за нее искренне.
17: Нет, вы только посмотрите, посмотрите, какая прелесть. В подвенечном платье каждая женщина напоминает Деву Марию. На лице появляется выражение крайней невинности. Крайней невинности. Вы знаете, когда я стояла под венцом, мужчины с ума сходили. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила.
1: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Бесконечно реклама.
18: Выкрути эмоции на макс, макс, максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
19: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza.ru и в группе контакта.
20: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слово «челюсть» раньше означало «целое лицо». Оно объединяло в себе слова «чело» — «лоб» и «уста» — «рот». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
22: Первым разглядел ее так, по-настоящему сильно драматический талант, то есть выстроил на нее театр, это «Бунтари», где она стала играть не роли второго плана, а и главные роли в том числе. И вот тут был звездный час, потому что так ее узнала московская публика. И на нее стали ходить. Другое дело, что в силу характера она утаирована не задержалась. Ей преподавала сама жизнь, она брала уроки у жизни, она брала уроки у тех театральных режиссеров, которых она работала, а вот стала именно какой-то наставницей, подругой.
1: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
9: Павла Леонтьевна Вульф всегда говорила: Фаина, как только ты будешь довольна тем, что ты делаешь, все, ты кабутин. И сама Фаина Георгиевна использовала это слово Был случай, описывал его Олег Анофриев. Он был тогда начинающим актером в Театре Моссовета и играл какую-то маленькую роль. Параллельно при этом его снимали на Мосфильме. Ну, один из первых каких-то его фильмов, видимо, был. Ну, естественно, он очень хотел стать знаменитым и стремился быстрее отрепетировать свою сцену в театре и быстренько поехать сниматься на киностудию. А Фаина Георгиевна была в зале, она посмотрела на это все. Убегает Анофриев с источками этими машинописными, быстренько что-то репетирует, она смотрит на него и говорит: «Боже мой, вы настоящий кабутин». Он подумал, что она вызвалась на него каким-то страшным ругательством, и только впоследствии он узнал, что кабатинами в дореволюционном театре называли выскочек, таких зазнаек. Ну, в общем-то, что было правдой. Однажды она напишет на фотографии Всеволода Абдулова, сына ее любимого человека, Осипа Наумовича Абдулова, партнера ее по многим спектаклям, который играл с ней в «Человеке в футляре» в фильме и «Свадьба». Она напишет на оборотной стороне: «Был артист талант, стал артист кабутин». При этом Фаина Георгиевна переписывала тексты, которые давали актерам на машинописных листах, в двухкопеечную тетрадочку, оставляя на пустые поля для того, чтобы потом себе же сделать замечание. Ну, например, в «Странной миссис Сэвидж» она однажды написала: «Моя Сэвидж сегодня была дурочкой, так играть нельзя». То есть она сама себе была самым лучшим и строгим критиком.
2: «Тише, мамочка! Принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз.
3: Три раза?
2: Вздохнул один раз.
3: Один раз? Вздохнул один раз.
2: Один раз.
3: Итого пять.
2: А мне король сказал: очень рад вас видеть. Один раз?
3: Один раз.
2: Ха-ха-ха. Один раз?
3: Ха-ха-ха. Один раз.
2: Проходите, проходите. Здесь дует?
3: Здесь дует.
2: Один раз.
3: Один раз.
2: Итого?
3: Итого три раза.
4: А для чего вам нужны все эти записи?
3: Не мешай нам веселиться, изверг.
2: Вечно он ворчит. Такой бал.
3: 5 и 3 – 9. Итого 9 знаков внимания высочайших особ. Но теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами.

0: 10 знаков внимания.
1: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
2: Но она комик была. Таких всегда очень любят. Всегда любят комика, потому что они приносят радость. Она приносила радость. Да еще и классные эти парадоксальнейшие реплики блистательные, которые она придумала. Ну, каждая реплика шедевр. А это она автор-то в основном. В основном она. Причем действительно она. Ты чуть сверяешься со сценарием, если они где-то были опубликованы. Там, ну, все понятно, там простые реплики. Она придумала целый наворот. То есть она была драматургом в своих ролях, безусловно.
3: Перестань курить, Муля. Не забудь, что у нас есть ребенок. Детям страшно вреден никотин. Слышишь, Муля, брось папиросу. Ты теперь будешь курить только на службе. Натасечка, ты будешь спать на дяде Мулиной для Варьки. Муля, я тебе на террасе повешу там рак. Ночевать будешь в гамаке.
4: Скоро рыдать.
3: Устала. Устала маленькая. Муля, она устала. Возьми девочку на руки.
5: Лялечка, я...
3: Муля. Тебе зерка маленькая. Дядя Муля купит тебе водички. Муля, купи девочке воды с сиропом.
5: Лялечка, я тебя прошу, вернемся назад. Отведем девочку в милицию.
3: Муля, не нервируй меня.
1: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
2: Я считаю, что это лучшая ее роль, потому что здесь много различных, как бы, вот ипостасей, много различных состояний в характере одного человека. Потому что мы поначалу видим хабалку, причем такую, опять-таки, очень еврейскую хабалку, и это подчеркнуто, потому что Муля – это чисто еврейское имя. Это может быть и Мейер, это может быть и Менахем, это может быть и Мендель, а это может быть и Мойша. В 30-е годы все еврейские имена на «Н» назывались вот так вот в обиходе, эти люди назывались Мулем. Но русский он быть не может. Еврейская пара. Очень интересно. Вначале мы видим такую еврейскую хабалку. А потом она все более и более, вот эта маска хабальца слетает, и мы видим одинокую, довольно несчастную женщину, которая немножко уже даже чуть-чуть стала подвигаться. Так ей захотелось эту девочку, так сказать, вообще уже удочерить. Она как бы, ее как снежная королева Кая, хочет приватизировать уже ее все. И уже говорит, что ничего не будет. И никогда детей не будет. И вот этот несчастный муж, задавленный под каблуком. И вдруг в конце ей все очень жалко. И там очень хороший крупный план она сделала ранее. Целый маленький фильм она сделала. И это лучшее, что есть подкидыш. Эта картина очень неплохая, но это просто шедевр.
4: О, Саша! Ну, Муля, Саша! О, Саша! Нянечка, нянечка! Вы не видали, тут такая маленькая, маленькая девочка!
6: Кто ты, кто ты, с какой
4: девочкой?
6: Саша! Машечка, мы найдем другую деточку.
4: Нет, Муля, нет. Такую не найдем.
1: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
7: Кино она называла «Банно-прачечный комбинат». И говорила еще, что представьте себе, что когда ее спрашивали, как такое сниматься в кино, она говорила, представьте, что вы приходите в баню, раздеваетесь догола, намыливаетесь, закрываете глаза, а туда приводят экскурсию. Кино не любила, да, и в кино ее занесло очень даже поздно, потому что первую роль она сыграла почти в 40 лет, 39 лет ей было. Это фильм «Пышка» режиссера Михаила Рома. Михаил Рома — это должен был быть фильм с голосом, но ему дали денег только на немую пленку. Она так рассчитывала на то, что она будет говорить по-французски. Она, кстати, прекрасно знала французский язык, и с отцом она была в Париже до революции. И собака, и мальчик читал по-французски стихи. Если бы собака ее могла говорить, то наверняка бы читала стихи не только по-русски, но и по-французски. Она настолько выучила даже все слова и говорила их, произнося мимикой эти слова, что когда этот фильм «Горький» показал на даче приехавшему к нам Роману Ролану, Ролан закричал: «Боже мой, она сказала это!» Она произнесла по-французски слово «проститутка». Ей, конечно, это рассказали, и она очень гордилась, что она вот удивила и рассмешила самого Романа Ролана. Конечно, кино давало большие горизонты в актерском творчестве, но удивительный факт. Вот обычно в кино вылезали благодаря каким-то связям. То есть либо это жена режиссера, да, либо это еще что-то такое. А вот Раневская сама по себе. Конечно же, отношение к кино

0: слова к существованию актера на сцене.
1: Галина Коньшина. Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
2: Она сама о себе говорила, что без ролей я как пианист с отрубленными руками. А эпизоды для меня все равно как голодному Монпасье. История, которая меня больше всего потрясла, это тогда, когда ее семья после всех этих революционных событий отправилась за границу в полном составе. А Фаина Георгиевна из-за своей неистребимой любви к театру осталась здесь, в воюющей России, одна, полная туманной неопределенности. В принципе, можно предположить, и она уже тогда знала, насколько наша профессия непредсказуема и не имеет никакой защищенности. Ты можешь год не получать роль. Ты можешь сегодня там блеснуть в фильме, а потом про тебя все забыли, и ты голодный, и без приглашения. Так что вот это самое для меня такое было потрясение.
1: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
5: Это случилось. Сергей Жуков, наконец, выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови». Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Дёбин. Здравствуйте.
2: О политике.
1: Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. В Москве президент Белоруссии проведет переговоры с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным, сообщает агентство Белта. Как отмечается, стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, регионального

0: региональную безопасность и совместные экономические проекты. В прошлый раз Лукашенко посещал Россию в конце июня.
1: О происшествии.
0: Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в городе Шебекино Белгородской области. В этом ударе погиб фельдшер. Ранения получили водитель, второй медработник и еще двое пациентов, рассказали в оперштабе региона. Там уточнили, что всех пострадавших госпитализировали и уже оказывают им помощь. Взрыв дрона полностью уничтожил служебную машину медиков.
1: О расследованиях.
0: Трибунал в Гааге начал расследование обстоятельств смерти генерала Ратка Младича. Бывший командующий армией боснийских сербов скончался в больнице на 85-м году жизни, сообщили в Международном механизме для уголовных трибуналов. В 2017 году Младича приговорили к пожизненному заключению за военные преступления. Он отбывал наказание в Нидерландах. В последние месяцы его здоровье резко ухудшилось из-за нескольких инсультов.
1: Об Украине.
0: Министерство обороны России ответило на видеоролик Владимира Зеленского у въезда в Запорожье фразы из фильма «Брат 2». Военные опубликовали фрагмент картины со словами о том, что сила в правде. Как подчеркнули в ведомстве, российские бойцы и их победы реальны, в отличие от украинских подделок. Ранее Зеленский выложил обращение, которое якобы записал на фоне въездной стелы в город Запорожье. Подлинность видео вызвала сомнения.
1: Обо всем.
0: Ведущие технологические корпорации призвали срочно усилить защиту от атак искусственного интеллекта. Компании OpenAI, Google, Microsoft и еще более 100 организаций подписали совместное открытое письмо. В обращении разработчики предупредили, что киберудары с применением нейросетей станут намного опаснее уже в ближайшие месяцы, поэтому государство должно выделить больше денег и открыть доступ к защитным алгоритмам для критических предприятий. Ранее специалисты зафиксировали случаи, когда экспериментальные автономные программы выходили из-под контроля во время закрытых тестов.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 85,95, евро 100 рублей 30 копеек, юаня 12,77.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 13, завтра днем до 21 и малооблачно. В Санкт-Петербурге плюс 13, в пятницу до плюс 21, облачный туман. Больше новостей читайте на kp.ru.
2: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа.
3: Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Марьяна, не реви. Король-вдовец, я и тебя пристрою. Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею. Солдаты, во дворец, босиком за королевской тещей, шагом марш, ура!
2: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
4: Народ был не сильно доволен, что ее как бы зажимали, что ее мало на экране. Конечно, народу бы хотелось больше. А ей не находилось места по разным причинам. В том числе и по причинам непростого характера, который ухудшался с каждым годом. Характер у нее портился. Подлым человеком она точно не была. Она была абсолютно открыта. Ну, немножко бесы над ней сидели, конечно. То есть, а мне уже как бы все позволено. Вот вы меня принимаете такой, ну, я буду еще не такой, а таковской. Она всегда себя позиционировала как человек странный, независимый, свободный, даже при сталинизме. Ввиду таланта, которому позволено больше всех. Ну, как Эйзенштейн. Вот Эйзенштейн приходил студентам. Это результат не принят был, как сейчас. Приходил студент, и сразу начинал говорить какие-то матерные слова. Все падали в обморок, особенно девушка. Там не позволили, я Эйзенштейн, все, я гений, все. Все легли здесь вообще, легли, все. Пришел гений, все, я могу говорить так, как я хочу. Если мне это нужно, я создаю свой монтаж-аттракцион. То же самое Раневское. Да. Принимайте такой, какой я есть, все. Я создаю свой не просто монтаж-аттракцион, я сама аттракцион. А ну-ка покатайтесь. Я сама вам парк культуры, или точнее даже без культуры. Ну, конечно, была игра, я думаю, что игра с определенной опаской, особенно в конце 30-х годов. Но тем не менее, она продолжала так себе вести. И вот здесь, ну, конечно, перед ней нужно снять шляпу. Ну, я думаю, ну, конечно, она подняла шесть лет, сейчас какой-то жареный пидух подберется, она перестанет. И действительно, если у нее случались неприятности, правда, другого характера, ссоры с людьми, она, конечно, сдувала этот свой пафос, сдувала этот свой пыл и становилась более интеллигентной.
2: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
5: Вы знаете, когда человек требователен к себе, он аналогично требователен и к окружающим, даже не к окружающим. Она была требовательна к искусству, к отношению к искусству. И как она написала, я очень расстроилась, узнав, что сцену помыли для меня. Да, она ругалась, что не мытая сцена, но она просила не для себя. Она же прекрасно понимала, я не думаю, не понимаю, не понимали все другие, но пыль на сцене. Артист чихнет, особенно тот, который плохо знает роль, или пожилой человек, и забудет роль. У нее было патологическое чувство ответственности, понимаете? Поэтому она, конечно, вот такая планка высокая, и она это требовала от других. При этом она не позволяла себе неуважительно, допустим, говорить что-то, если это оскорбляло. Она говорила так: «Огорчить могу, обидеть только самое себя». И вот когда были какие-то конфликтные ситуации, тот же ее партнер Константин Михайлов говорит, что она могла что-то жестко сказать, ну, какое-то замечание сделать. И вот Михайлов говорит, что максимум через полчаса она звонила и говорила: «Давай закурим трубку мира».
6: «Ну, я прошу тебя, ну, скажи ему ты, ну, пожалуйста». «Нет, ты директор, ты говоришь». «Но я не хочу, чтобы это был приказ, понимаешь?» «А ты скажи по-дружески». «Не умею». «По-дружески у меня всегда кончается скандал, ты же знаешь». «Нет, твоя идея, ты говори». «Ты в кусты прячешься, старая перешница». «Марат, я хочу по-дружески с тобой поговорить. Я очень тебя люблю, ты знаешь это, да. Да, понимаешь, у тебя мозги куриные, вот. Что-то не то я говорю. Ну, в общем, ты осел, голубчик мой, осел. Вот, это я тебе по-дружески говорю, ты не обижайся».
2: Эдуард Бояков. Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке.
7: «Одни скандалы с Завадским, это такая театральная легенда. Мне, кстати, как раз-таки рассказывали тот же Тараторкин, Георгий покойный, который в театре Моссовета служил до конца жизни, тоже рассказывал. Ну, вот он говорил о том, что это была такая очень самостоятельная женщина, сильная, сильная такая актриса, которая знает себе цену, себе вес». Но то, что интересно, это точно. То есть она знала себе вес и свои действительно способности импровизировать, свои способности реагировать очень подвижно на какие-то вводные. Она просто использовала для усиления своего веса, своей власти. Таких действительно актрис очень сложно в труппе терпеть. Может быть, поэтому она меняла очень много театров. Даже в некоторые возвращалась.
2: Наталья Леонова. Биограф Фаины Раневской.
5: Вообще, она довольно-таки поздно появляется на московской сцене. Ей, получается, 36 лет. Это, на самом деле, для женщины довольно-таки много. Безусловно, мощная, я считаю, что она сразу ворвалась вот на сцену. Сразу стала популярной, все ее роли запоминаемы. Обидно только то, что она считала себя трагикомической актрисой. Люди ее больше знают как комедийную актрису, гротесковую актрису. В этом, конечно, безусловно, ее талант. Но, тем не менее, фильм «Мечта» показал, что она может абсолютно разные грани проявить.
8: Понял. Это, боже мой, давайте объявление. Молодая, пикантная шатенка. Не то. Слишком игриво. 100 лет составляете объявление, до сих пор не научились. Пишите, я вам буду диктовать. Девица с приданным. Очень хочет выйти замуж. Согласна на любой возраст и наружность, кроме прокаженных и сумасшедших. Лишь бы были деньги.
9: Так не пишут.
8: Так, конечно, не пишут. Так думают, милая моя.
2: Наталья Леонова. Биограф Фаины Раневской.
5: Фильм «Мечта» — это тот же Михаил Ром. Михаил Ром уже знал Фаину Георгиевну и по съемкам, и к 41-му году она уже очень популярна. И он понимал ее колоссальный талант, то есть он понимал, что ее можно снимать вот в этой роли. В роли вот этой вот женщины, которая всю жизнь собирает на то, чтобы ее сын учился, сдает всем подряд эти комнаты в полуподвальном помещении, а сын ворует. дело происходит в такой части Польши, которая принадлежала Российской империи. То есть тогда были вот эти вот разделы, и поэтому, собственно, из-за этих вот политических перетурбаций получилось так, что у нас фильм показали быстро, и он потом его запретили показывать, поскольку речь шла о другой части Польши. И вот фильм «Мечта», вот она говорила, что очень боялась за этот монолог. Монолог действительно, когда ты смотришь, когда она говорит с сыном в тюрьме, который отказывается приходить к ней.
10: Для тебя. Все для тебя. Я хотела, чтобы ты учился, чтобы ты стал инженером, чтобы ты был умный, чистый, богатый. Я же хотела, чтобы ты был счастлив, Лазарь.
11: Мама, не мучь меня. Я не могу вернуться.
10: Ну хорошо. Тогда объясни мне, ты, инженер, зачем пропала моя жизнь? Объясни, потому что я не такая грамотная, как ты. Я сама понять этого не могу.
11: Я не вернусь никогда.
10: Ну, ничего, ничего. Когда ты очень захочешь кушать, ты вернешься домой. Я тебя знаю.
2: Наталья Леонова. Биограф Фаины Раневской.
5: Благодаря этому фильму она попадает в 91-м году комитет специальный в Лондоне, кто есть кто, вносит ее вместе с Эрико Анджипаридзе, Ноной Мордюковой в лучшие актрисы 20 века. В 45-м году в Белом доме был показ советских фильмов. Собрались и Теодор Драйзер, причем супруга Драйзера говорит, что Теодор был болен, ему не хотелось ни читать, ни писать, ничего не хотелось. Но Элеонора Драйзер вспоминает, когда муж вернулся, я не узнала его. Он был весел, он все время говорил о Розе Скороход, о фильме «Мечта», что это потрясающий фильм. Михаил Чехов, Роуэн Кент, Чаплин, то есть вообще такие удивительные люди. Американский президент, все смотрели этот фильм с ней. Рузвельт сказал, что «Мечта» Раневская сверхгениальна, Раневская уникальная трагикомическая актриса. Вот так. Конечно, безусловно, она этим очень гордилась, потому что она говорила, мои любимые мужчины – это Чаплин, Никулин, Христос.
2: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
4: Она была актрисой, которую любили все. И Сталину она нравилась, и Рузвельту она нравилась, и чуть ли не Чаплину. После фильма «Мечта», который вышел через пень-колоду, уже не успел выйти на экран, его тут же сняли. До зрителя он дошел, но после войны. А поскольку Сталин оценил фильм высоко, то, разумеется, он показывался в высших сферах. И чего я все веду, что после войны стали писать, что эта роль великая, что эта роль у нее гениальная, что она великая драматическая актриса. Всем это понравилось. Можно еще и потому, что здесь впервые она выступила для всех, для широкого круга масс в драматической роли. Где от нее ждут приколы, да, здесь совсем драматическая роль. Это тоже аттракцион. И все так, как может. Да, конечно, может.
2: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
12: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
13: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Еще за 1300 лет до нашей эры в Индии и Китае жрецы имели несгораемые одежды из асбеста, в которые входили в огонь и выходили живыми, вызывая изумление и преклонение народа. Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа.
15: Это ты, ку-ку мой мальчик. А, как хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что такое? Что такое? Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит?
16: В левом.
15: А вот и не угадал. Мне жужжит в обоих ухах. И я сошла с ума. Какая досада.
2: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
17: Очень интересная вещь, притчевый язык по поводу мультика. Карлсон, главной составляющей успехов «Рок-н-бок», стал выбор актрисы. В Стоун-студию пригласили непревзойденную Фаину Раневскую. Персонаж получился настолько ярким, что затмил самого Карлсона. Вместе они составили блистательный дуэт. Борис Степанцев рассказывал об этой встрече.
2: Воспоминания режиссера Бориса Степанцева из книги Сергея Капкова «В союзе с мультфильмами».
18: Снять в своей картине Фаину Георгиевну Раневскую было моей давней мечтой. Строгая, бескомпромиссная в оценках и требовательная к себе. Она не поддавалась ни на лести комплименты, ни на уговоры и посулы. Разящая, снайперски точно и с юмором могла припечатать в кавычках не в меру взорвавшегося просителя и наотрез отказаться от предложения по какой-либо причине, показавшегося ей неприемлемым. А я понимал, что во втором моем Карлсоне, Карлсон вернулся, у меня не может быть другой Фрекенбок. На первую же фразу, раскрывающую смысл моих просьб, Фаина Георгиевна сказала: «Да, меня один из ваших уже просил сыграть у него корову». И эта самая корова была произнесена так, что не оставляла никаких надежд на то, что актриса согласится исполнять в фильме «Карлсон вернулся» роль дымомучительницы Фрекенбок. Нельзя угадать, что заставило Раневскую все-таки принять предложение. Спустя некоторое время работа началась, и особенно поражала та высокая требовательность к себе, та ответственность, что приносила актриса на каждую съемку. Порой мне казалось, что мы репетируем не милую и легкую историю для детей и взрослых, а, по крайней мере, роль леди Макбет. Фрекенбок для нее была я. Я Фрекенбок. Ни сторонний, ни карикатура, ни рисунок. Было чувство, словно и прическу, и платье, и фартучек, и безразмерные шлепанцы домомучительницы Фаина Георгиевна примеряла на себя, надевала и обживала для того, чтобы стала своим. Единственное, от чего Фаина Георгиевна отказалась категорически, это повторить свою фразу из кинокомедии «Весна». «Милый, милый». Этими словами режиссер планировал завершить фильм. Актриса заявила, что произнесла их давно и в другом фильме, и величественно удалилась. Выручила Раиса Фричинская, любимый редактор и друг Степанцева. Она встала к микрофону и сымитировала голос Раневской. Получилось органично.
15: Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, Мин.
2: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
17: Единственные два слова она не сказала, именно потому, что она считала, что она предаст этот фильм. Она уже плюнула в вечность, то есть это прозвучало в одном фильме, как она говорила. Считала, что это принадлежит другому фильму, уже мировому хиту, как бы мы сказали, золотому фонду.
2: Эдуард Бояков, режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке.
7: Феномен Раневской был как раз-таки связан с тем, что она была очень умной, очень трезвой, даже циничной, я бы сказал бы, женщиной из очень хорошей семьи. Говоря о Раневской, нельзя это забывать. Она знала и про свою внешность, в том числе, про свою вот эту вот угловатую, про свои размеры. Она понимала и знала. Поэтому она очень правильно построила свою судьбу. Она очень правильно себя позиционировала. Понимаете, это было время, когда она взрослела. Это было время невероятных социальных пертурбаций. Это было время удивительных социальных лифтов. И вниз, и вверх. Люди выбивались из народа на самый верх, в том числе и бюрократической карьеры. Какие-то люди с княжескими или с графскими корнями работали, не знаю, где-нибудь там сторожем, ну или на каком-нибудь производстве. То есть было бурление. И Раневская очень правильно отнеслась. Будучи аристократом, она не стала свой аристократизм выпячивать. Она всегда, мне кажется, понимала, что он от нее никуда не денется. Это называется мобильность. Поэтому, если ты мобильный в отношении там, судьбы, то тогда тебе и легко будет переключаться и играть каких-то теток из очень простых, я не знаю, семей, из народа, что называется.
16: Возраст.
15: Что говорите?
16: Сколько лет?
15: Сколько меня отдал, да? Да я уже со счетом сбилась, а ей бог. Я уже замуж не собираюсь, так я уже и долг не считаю. Что-то мне около 50.
16: 50 лет. Крестьянка.
15: Да уже ж не дворянка я.
16: А написано мещанка.
15: Шорите?
16: Написано, говорю, мещанка.
15: А, так то, как я у деревни жила, я была крестьянка. А как я в город переехала, так я тут же заделалась мещанка.
16: Так, чем занимаетесь?
15: Шорите?
16: Занимаетесь чем?
15: Тут это же я немножечко торгую, меняюсь я.
16: Чем торгуете?
15: Я главным образом меняюсь. Я вон, знаете, комиссар, сменяла в артистке гуся на платье-то граммофон. Так платье у меня все как есть разлазится. Граммофон не поет. Артистка еще интеллигентная. У цирки на голове ходит.
2: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
17: Мало кто знает, что Фаина Георгиевна была вообще потрясающим художником. Она очень хорошо писала пейзажи. Талантливый человек, как говорится, талантлив во всем. Она еще была и литературоведом, то есть она пушкиноведом, можно сказать, была. Потому что у нее и книги хранились о Пушкине, не только Пушкина. И ей звонили, у нее брали интервью на эту тему.
2: Галина Коньшина, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
19: Она действительно остроумный человек. Главное, это корень этого слова. Умный, остроумный, острая на язык, острословная. Могла тут же вот отреагировать. Это талант, это от рождения. Это так, как у писателей знаменитых, ее любимого Чехова. Суметь вот так пошутить, выстроить, как говорят в театре, репризу, шутку. Это большой талант. Знаете, я придумала такую фразу, что юмор – это анестезия. Сердце действительно иногда утешает себя пошутить в какой-то ситуации, высмеять какого-то идиота, а тебе же легче. Потом юмор на сцене – это самый короткий путь к сердцу зрителя. Несмотря на то, что рассмешить гораздо тяжелее, чем заставить плакать. Гораздо легче рассказать какую-нибудь жалостливую историю, как сказал Лев Толстой, что можно съесть путь соли с человеком, и так и не узнать его. А вот достаточно послушать, над чем он смеется и как он шутит, и можно очень много сказать о человеке. Поэтому юмор Раневской тонкий, своеобразный, и это юмор интеллектуала.
15: Не убивайся, милый. Я ведь могу привораживать к вам мужа обратно. Научным методом.
20: Приворожись. Верните мне мужа.
15: За приворот жены к мужу 15 рублей. За приворот мужа к жене 50 рублей в новых деньгах.
20: 50.
15: У меня такса, милая моя. Я ведь заклинаю на полупроводниках с биотоками, а это вредит здоровью. Я работаю с гарантией. С гарантией.
20: Берите, заклинайте. Проводниками с гарантией.
15: Фамилия?
20: Прохорова.
15: Прохорова. Прохорова. С гарантией 60. Прохорова, если от меня пойдут искры, не пугайтесь.
2: Эдуард Баяков. Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке.
1: Она была одним из краеугольных камней, которые выражали эпоху. Да, вот именно краеугольный камень. Она была одним из архетипов, если так можно выразиться. Она очень много качеств замкнула на себе. Очень много качеств. Женское одиночество, женский некий феминизм, включая сексуальную такую, знаете, темную сторону этой жизни, еврейские корни и роль, которую сыграли люди этой национальности сперва в Великой Октябрьской революции, а потом попав под страшные репрессии. Здесь очень много таких архетипичных сюжетов в ней. Ну и, конечно, ум и острота реакции актерской, которая, собственно, и была причиной этого юмора.
21: Сколько глён и надежд ты разрушил холодную.

0: Ну, всегда так.
1: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Леонид Крутаков о значении империализма в политике сверхдержав.
4: Любой суверенитет исторический подразумевает собственное развитие. А развитие – это экспорт собственных мыслей, образа жизни, представления о мире за рубеж. Невозможно жить за... То есть, лишь вот то, что я говорил, Россию вот этого вселенского масштаба, вселенского подхода, превратить ее в Португалию или Швецию, это значит сломать исторический хребет страны. Почему акторами истории являются именно имперские нации, те, которые себя ощущают не в рамках границ, как говорил Чингисхан, я не могу спать под одним небом с врагом. Понимаете масштаб мышления? Китай – это тоже империя. Там такое количество разнообразия народностей и языков. Невозможно жить одним замкнутым пространством. И тогда ты просто это аннигиляция, внутренняя аннигиляция, исчезновение любой национальный проект, претендующий на некий универсализм мировоззренческий, он обязательно должен себя экспортировать, скажем условно, и уметь защищать себя. Империя по-настоящему – это масштаб и горизонт мышления. Это предложение людям большего формата осмысления мира.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
1: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О расследованиях.
6: МИД России возложил прямую ответственность на Киев и страны НАТО за налет беспилотников на госрезиденцию в прошлом декабре. Украинские власти пытались скрыть свою причастность, но их вина очевидна. Об этом заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин. По его словам, западные кураторы вели дроны к цели с помощью спутниковой навигации, а также передавали разведданные. В конце прошлого года российские средства ПВО отразили массовую атаку украинских дронов на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.
1: О спецоперации.
6: Российские военные поразили 7 хранилищ с военным имуществом и цех сборки беспилотников в порту Одессы. Удар также пришелся по танкеру с горючим и двум резервуарам в порту Измаила. Об этом заявили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, высокоточным оружием уничтожен транспортно-логистический центр в городе Бровары Киевской области. Все объекты обеспечивали нужды украинской армии.
1: О нефти.
6: Российские геологи открыли 7 новых месторождений нефти и газа с начала года. Самый крупный объект в Ямало-Ненецком автономном округе имеет запасы более 50 миллиардов кубометров, сообщил министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов. Он отметил, что специалисты также обнаружили залежи углеводородов в Оренбургской области, Поволжье и на юге страны. Полные итоги геологоразведки и прироста запасов сырья министерство традиционно подведет в конце года. СМИ сообщили, что «Газпром-арена» отказалась принять концерт американского рэпера Канье Уэста из-за отсутствия согласования с городскими властями. Площадка не может предоставить стадион в аренду, так как устроители шоу не подали заявки в профильные комитеты. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, администрация подпишет договор только после того, как проект одобрят все городские структуры. Ранее организаторы заявили о штатной подготовке к выступлению музыканта, которую наметили на 10 и 11 октября.
1: Обо всем.
6: Создатели фильма «Чебурашка 3» показали второй тизер-трейлер продолжения семейной комедии. В новой части к главному герою неожиданно приедут родители, дедушка и старший брат, сообщили в кинокомпании «Атмосфера кино». По задумке авторов, персонажи познакомятся с бытом ушастика и вместе с верными друзьями пройдут через новые испытания. Картина режиссера Дмитрия Дьяченко выйдет в широкий прокат 1 января. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 27 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Сегодня мы с вами про культуру вождения поговорим. Есть мнение, друзья, что агрессивное вождение больше не способ самоутвердиться, что в России выросла культура вождения. С чем это связано? Вот интересно. Давайте с вами вместе разбираться, на что опираемся. Ну, есть определенные данные, например, по ОСАГО. В этом году установлен рекорд. В Москве аж почти 53% водителей получили минимальный 0,46 коэффициент бонус-малус, что сильно влияет на стоимость страховки, как вы знаете. Чтобы его достичь, нужно отъездить без аварий, по крайней мере, по своей вине, минимум 10 лет. Согласитесь, срок немалый. И вот чтобы снизить КБМ, вот этот самый, до минимума, нужно действительно быть аккуратным за рулем. А это почти синоним вежливости. Ну и есть, собственно, конечно, другие данные. Кто-то скажет, что объездунов, любителей парковок на газонах и отчаянных уличных гонщиков по-прежнему хватает. Что скажете вы, друзья? 8 800 200 ровно 9702. В общем, мы начинаем разговор с того, что все-таки культура вождения выросла, а может быть и нет. Слово нашим слушателям, то есть вам еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, послушаем песню и начнем разговор.

0: Группа «Дресс-код» на радио «Комсомольская правда» и трек «Выросла ли в России культура вождения?» Как вы думаете, что вы скажете? 8 800 200 ровно 9702. Вот есть мнение, что все-таки выросло, если на цифры смотреть. А если на дорогу, а если на тротуар? Вот тут, конечно, вопросики, сплошные вопросы. Андрей, Севастополь, пожалуйста, слово вам. Здрасте.
1: Мне кажется, что все-таки выросла культура вождения.
0: Да?
1: Ну, много очень способствовало то, что очень много камер появилось. И в Севастополе их вообще очень много. И на каждом углу, на каждом столбе.
0: Вы так говорите, как будто вам это не нравится, если честно. Мне так показалось.
1: Не-не-не, наоборот. Наоборот, мне очень нравится очень много камер. Но у меня за прошлый год одно было нарушение. И то так... просто невнимательность. А так я стараюсь на нашу езжу каждый день по 100 километров, а то и больше в день по городу, получается, по работе. И нарушений... Ну, есть, да. Мне, конечно, не нравится, что нарушают очень много велосипедисты, самокатчики.
0: Мотоциклисты.
1: Ну, мотоциклисты не замечал сильно. Ну, я... У меня ночная работа, ночью меньше, конечно, нарушают и ездят, проще ездят. А так, мне кажется, что выросло все-таки. Все,
0: хорошо. Уточните, пожалуйста, в Севастополе как нынче с топливом-то?
1: Никак. Нету топлива. Нету. Очень редко бывает свободная продажа. По QR-коду вот уже неделю не могу получить.
0: То есть сейчас, вы, да, сейчас да, вы пешком да. ходите, сейчас вы пешеход, я правильно понимаю?
1: Не-не-не, газ.
0: А, вы на газу, да. Я понял, все понятно. Спасибо, спасибо, что позвонили. Ну и заодно узнали более-менее обстановку в Севастополе. Далее, Андрей из Южно-Сахалинска, прошу вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Говорите. Моя любимая передача по поводу вежливости, невежливости на дорогах. Южно-Сахалинск, вам скажу так, 95% не уважают, не соблюдают, имеется в виду все участники дорожного движения, начиная от пешеходов, ну и заканчивая нами, те, кто крутит баранку.
0: А почему так?
2: А вот я не знаю, начинают и какие-то приколы с материка привозят в плане световых приборов, эти колхозные лампочки, то включают всякие туманки, когда надо и не надо, не включают поворотники, не пропускают. Если я на джипе за 10 миллионов, то я прав. Мне не обязательно включать что-то, догадывайся сам, что я буду делать. Вот. А самое такое, я думаю, эффективное решение, чтобы все это исправить, нужно вернуть в полном составе всех сотрудников ГИБДД, ППС и всего прочее, которые отвечают за безопасность дорожного движения.
0: Вот. Думаете, это как-то поможет? Могу... Все-таки это так или иначе, поможет. Смотрите, так или иначе, количество аварий все-таки снизилось. Вот обратите внимание. Это же так-так. И это связано не только с тем, что автомобили лучше стали на наших дорогах.
2: Снизилось, ну, может быть и так. Статистика дело такое, но вот я не буду говорить там, что в центре России, там на Западе, еще где-то что-то, именно про Южно-Сахалинск. Я каждый день езжу, я водитель.
0: А у вас, скажите, вот, у вас в основном же японцы, да, автомобиль, я имею в виду, на дорогах?
2: Ну, в большинстве своем, да, праворукие, вот, кривобокие. Но даже дело и не в этом, а просто само отношение водителя. Вот я являюсь работником компании, которая перевозила всем известную компанию «Эксон». Там очень сильные и жестокие требования к безопасности перевозки пассажиров. И... не только пассажиров, а и как ты сам себя ведешь на дороге. То есть проходит специальное обучение, безопасное вождение. Я, кстати, предлагаю включить его в обучение, ну, на водительские удостоверения. Очень полезная штука, очень. Может быть, вы об этом слышали.
0: Да, если слышал, нет, да, да. Да. Есть экстремальное вождение, вот про экстремальное я слышал. Курсы экстремального вождения. Нет, оно как раз помогает уходить от аварий в том числе.
2: Безопасное. Да, да, да, да, вот так оно называется. Мы эти курсы проходим ежегодно, сдаем зачеты, как практические, так и теоретические. И оно реально помогает предотвратить, предвидеть. То есть мы ездим, сотрудники этой компании, мы думаем за себя и думаем за тех, кто рядом, что они могут вытворить Вот, и это, да, спасает, это очень помогает.
0: Спасибо.
2: Вот такие дела. А, да.
0: Вы пожалуйста. Хотели закончить еще, что? Что?
2: Нет, все.
0: Все, хорошо, отлично, спасибо. Спасибо, далее. Владимир из Новосибирска. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, вам слово.
3: Да, здравствуй, страна, здравствуй, семья. У меня, значит, такое мнение. У меня стаж больше 40 лет, и я вот абсолютно убежден, что выросло, потому что, ну, мне есть с чем сравнивать. Я даже работал в Иране, там совсем ездят не так, как у нас.
0: Ну, там, да, я слышал. Там. Ну, понятно, ну, там автомобили старые в основном.
3: Да.
0: Так.
3: Вот. Значит, вследствие вот последних событий я вот на старости лет, что называется, пересел на мотоцикл, поскольку, ну, сами понимаете, бензин, пробки и т.д. и т.п. И стал замечать, что, ну, с мотоцикла еще виднее видно. Единственное, что появилось много вот спортивных машин, а на спортивных машинах ездить вот в пробках и тихонечко по правилам водителям как-то не камильфо, хочется все-таки где-то горцнуть, а мест таких мало. Вот единственное, что они ведут себя не совсем корректно. А так вот пропускание пассажиров, пропускание друг друга, раньше такого не было. Вот еду по правилам, все, еду по правилам, выезжает машина, здесь обязательно пропустят. Вот это вот, появилась вот эта вот сигналка, ну, поблагодарить человека, раньше этого не было. Культурнее стали люди, однозначно, на дороге. Вот такое мое
0: мнение. Спасибо, спасибо, далее. Михаил, Санкт-Петербург, о, культурная столица, что скажет нам?
4: Ну, что могу сказать, во многом согласен с предыдущими радиослушателями в очень многих вопросах. Но вот по Питеру скажу, мой стаж с 81-го года, у меня водительское удостоверение, всегда за рулем, все-все, абсолютно все категории, и за рулем практически всегда. Могу сказать, что да, культура во многом увеличилась. Допустим, меньше стало обочечников в пробке. Гораздо меньше. То есть вот этих, те, кто пылил раньше, это стали на них смотреть, знаете, как уже, ну, скажем так, моветон. Хотя они еще есть. В других моментах много. Но с другой стороны, что хочу сказать, очень увеличилось непрофессионализм, я бы так сказал, при вождении. Не культура именно, вот как кого-то... Так вроде бы есть спокойно и все, но непрофессионально перестраивается. Допустим, ведь как учили, там не умеет проехать, особенно круги. Это круг, движение по кругу. Это вообще мрак. Это 90% людей, вот у нас есть пересечение проспекта Энергетиков, допустим, шоссе Революции есть такое. Угу. Там уже все знаками обвешано, уже дураку и слепому понятно. Нет, 90% ничего не понимают.
0: 20 секунд только уложитесь, пожалуйста.
4: Да, и даже автобусники не понимают это, когда это было раньше каста, профессионалы. Даже обычные перевозки автобусов не понимают. Это двоякое отношение. С одной стороны, улучшилась культура, но увеличился непрофессионализм на дороге именно водителей.
0: Вот. Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, звоните, перерыв.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Владимир Нелидов о российско-японских отношениях.
7: У нас с Японией сейчас достаточно серьезный дипломатический кризис в отношениях. Но я бы не сказал, что здесь есть что-то уж совсем необъяснимое. Мы вспомним 2010 год, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда занимавший должность президента, побывал на Курильских островах. То тогда тоже были очень жесткие заявления, и в историю это тоже вошло как такой вот кризис в отношениях между Россией и Японией. Теперь, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, что мы, собственно говоря, видим? Ну, посол не пришел в наш МИД просто потому, что он согласовывал с центром все это. Ситуация очень сложная. Японцы вообще, они, надо сказать, медленно принимают все решения, им обязательно нужно все обсудить, все согласовать, так что, скорее всего, просто ждал инструкции из Токио. Что касается, собственно, позиции самой Японии, то, ну, понятно, что мы не никакие претензии Японии не приемлем, и что мы вообще относимся с очень большим подозрением к этому росту японской милитаризации и вот эти вот настроения в японском обществе, поддерживающих эту милитаризацию. Но, тем не менее, что есть, то есть. Ну и, наконец, Япония одна из стран коллективного Запада, которая сейчас выступила против нашей страны, против ее действий на территории Украины. Конечно, тоже вот это накладывает свой отпечаток.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
5: Что будет? Честный взгляд на 27 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Выросла ли культура вождения или нет? Как думаете, друзья? 8 800 200 ровно 9702. Есть, скажем так, есть определенные данные, говорящие о том, что все-таки культура вождения у нас выросла. Ну, может быть, не вверх, а вниз. Тут как бы вам слово. 8 800 200 ровно 9702. Павел из Владимира, прошу вас.
9: Ага, здравствуйте, здравствуйте, Иван. Как раз на заправке бензин есть во Владимире.
0: Так, вот. Чудесно.
9: По 40 литров дают, вот. Спокойно, очереди нету.
0: Отлично. Ну и в Москве, кстати говоря, в Москве я вот сегодня ехал утром, обратил внимание, что пробки стали сильно меньше. Я имею в виду пробки, которые ведут к заправке. Я об этих пробках. Другие пробки меньше не стали. Да. Вам слово, все, пожалуйста.
9: Да, ну вот проверьте. Ну, бонус-манус у меня 0,46. Ой, КБМ. Как он правильно?
0: Ну да, да, да, я понял. Да,
9: вот это. Ага. 40 лет, 16 лет права получил. Вот. Ну, в целом, да, вежливость, кажется, стала больше на дороге, а может быть, с последними вот событиями или что. Но знаете, что вот, кто удерживает, так сказать, хамство на дороге?
0: Так.
9: Вот машина, например, затонированная, вот стопудово там или чиновник, или сотрудник каких-нибудь органов, ну вот, хотя машина гражданская. Что, они явно едут, а в открытую нарушают правила, паркуются на инвалидных местах, вот в голову там не придет кому-нибудь встать около супермаркета где-нибудь там на инвалидное место. Если стоит машина, смотришь, там зеркальные номера, ну типа я вот все, вы едете, мне можно, что хочешь делать. В общем, элита себя по-хамски продолжает вести, а население ее копирует. Вот. Ну, получается, под них подростки под них подстраиваются. Все, типа, пример-то берут со старших товарищей, как обычно. Вот как начнут себя судьи и прочие вести по-человечески на дороге, я думаю, что у нас самые вежливые будут водители в мире.
0: Но в целом вот. Динамика позитивная, я правильно понял, да?
9: Да, ага, да. Ну, самый вежливый, кстати, в Сочи, когда ездил там...
0: В Сочи? Уже, серьезно?
9: Да.
0: Обалдеть. Значит, в Сочи...
9: Ну, по мне так было. Да. Я, правда, года 3 назад был или 4...
0: Сочи, значит, дорогие сочинцы, в силу того, что каждое лето я в детстве проводил в Сочи, я хочу сказать, что водители в Сочи водят как... Ну, вот они, я по моему мнению, стремятся догнать водителей, которые гоняют по Абхазии. Вот. Но, может быть, и Сочи позвонят и прояснят ситуацию. 8 800 200 ровно 9702. Сочи, Шамиль из Казани. Да, пожалуйста.
10: Права у меня с 86-го года. А культуры вождения сейчас, ее просто нет такого понятия.
0: А, вот, видите, у вас... Да, у вас нет, у кого-то есть.
10: Наверное, есть, да. Но сейчас я просто удивляюсь. Я вынужден уже лет 15 отказаться от вождения, потому что столько дураков на дороге. Если раньше была элементарная вежливость, пропускали...
0: А раньше это когда? При царе Горохе, при советской власти? Когда раньше? Это вот что вы вкладываете в слово «раньше»?
10: Ну, с 86-го года у меня права.
0: Ну, это, ну, так, ну, я понимаю, в 90-х, значит, была вежливость.
10: Да, а сейчас, да, была вежливость.
0: А может, машин было меньше? Как вы думаете?
10: Может быть, их было меньше, но было, я не знаю, обучение было, наверное, более тщательное. Да и люди были другие. Культура парковки. Сейчас даже поворотники не показывают, экономят. Или лампочки, или что. В общем, в Казани это, ну, просто. Угу. Я не советую приезжать на машине в Казань. Лучше без машины. Город прекрасный, но ездить очень тяжело.
0: Хорошо.
10: Если сравнивать с другими странами, вот я помню 92-й год Сан-Франциско, там вплоть до того, что если кого-то кто-то подрезает, выходили из машины, начинали чуть не стрелять. Это Батюшки. Было просто ужасно.
0: Не, ну...
10: Европа в этом отношении очень мне понравилась.
0: Ну, какая его? Ну, подождите, какая? Италия? Вы про Италию хоть там водят? Значит, в Италии, едет водитель, нет. Сносит чье-то зеркало, едет дальше. Я сам был
10: свидетелем. Италии, наверное, нет, скорее всего.
0: Ну вот, видите, но уже не вся Европа.
10: Голландия. Скандинавия.
0: Ну, это ладно.
10: Меня просто удивляло.
0: Да, Финляндия туда же, да. Не, это правда. Северная Европа возможна. Остальная Европа, центральная, и, ну, если не брать там Германию, допустим, там осторожные, аккуратные водители. А если смотреть по остальной Европе, да и в Испании, в той же, да, это я бы не сказал, что они там все такие культурные. Нет там никакой культуры. Спасибо. Да. Александр из Тюмени далее, пожалуйста.
11: Как бы стаж с 95-го за рулем езжу много, и в автотранспортных компаниях работал в свое время. Вот предыдущий оратор говорил, что курсы безопасного вождения, да, согласен. Ну, да. Видел, просто мы когда работали на месторождениях, тоже надо было проходить вот эти курсы. И многие даже водители со стажем, с большим, пенсионеры, узнавали очень много нового. И... как говорится, вождение гораздо становилось лучше. Это первое. Второе, ну, как бы культура улучшилась, стали пропускать все-таки друг друга, но молодежь, опять же, да, поворотники не включают. Я тут просто с сотрудницей ехал на машине, как бы довозила меня. Я говорю, почему поворотник не включаешь? Но она говорит, ну, они же должны видеть, я вот вправо начинаю прижиматься, значит, я повернуть туда хочу.
0: Ну, вот. Привет ей передавайте в следующий раз, да, от всех, да, от нас.
11: И вот у молодежи очень много, как бы, так что не включают, гоняют, подрезают, фарами моргают сзади, там быстрее надо проехать, хотя, ну, просто некуда прижаться, допустим, чтобы даже пропустить. Ну и на дорогах стало, с другой стороны, взаимопомощи поменьше. Раньше было взаимопомощи больше на дорогах, на севере у нас. То есть проблем не было, что сломался, топливо кончилось или еще что-то. Сейчас очень редко.
0: Не, ну топливом с вами, да, действительно, сейчас вряд ли кто поделится. Это действительно так. Но в остальном-то, мне кажется, останавливаются, тут же помогают, выбегают. Я бы вот не сказал,
11: что... Ну это когда авария, вот уже серьезная такая. А если вот... кто-то там сломался, дотащить до куда-то или еще что-то, это проблематично. Но вот дальнобойщики, да, если рация есть, то всегда помогут, кто на дальняк едет. Но без рации не останавливаются.
0: Угу. Хорошо, спасибо. Андрей из Челябинска.
12: Ну, я по своему роду деятельности профессиональный водитель, постоянно в дороге.
0: Вот. А что значит профессиональный водитель? Чем конкретно вы занимаетесь?
12: Грузоперевозки.
0: А, все ясно, да. Прошу, продолжайте.
12: То есть я всегда в дороге, очень много езжу по городу, по трассе. Ну, на самом деле культура вождения, да, действительно, очень сильно прям меняется. А люди то ли автомобили жалеют, то ли нервы. На самом деле прям чувствуется на дороге, что... лучше становится и культура вождения, и аккуратность. Единственное, у нас в городе Челябинске есть такая отдельная каста, это таксисты. Вот их такое ощущение обучают в отдельных автошколах. Вот как говорят, там поворотники у них принципиально не включаются, перестроения вот эти хаотичные. Может просто в потоке остановиться зачем-то, потом резко ускориться. Вот они как-то вот отдельная каста, вот полностью не соблюдают никакие правила. Обочина – это их ряд. Ну, в общем, вот так. А в целом водители очень аккуратные. Единственное, что таксисты, они себя обозначают. Шашечки на крыше, все, держись подальше.
0: Спасибо. В общем,
12: вот так.
0: Отлично. Слушаем далее. Геннадий из Краснодара. Геннадий, пожалуйста.
13: Здравствуйте. Знаете, я бы хотел поделиться по поводу того, какая культура вождения в разных городах. Довольно за короткое время у меня были поездки в Хабаровск, Новосибирск, Барнаул. И везде, в общем-то, нормальная ситуация. Ну, есть какие-то...

0: зрения, особенно в последнее время, это связано, у меня права с 2002 года, вот, и за это время много я ездил, получается, вот если выезжать из Самары, это Саратов, Ульяновск, уже сильно отличается культура вождения. Насчет Казани, товарищ вот звонил передо мной, сказал, что ну, не заезжайте, не советовал приезжать в Казань.
1: Ну, так, я считаю, на своем автомобиле он имел в виду. Лучше так
0: ну,
1: говорить.
0: Ну, все правильно, да, я вам соглашусь. Я не согласен с ним. Нормально там можно ездить. Я так вот понимаю, что чем южнее будешь уезжать, Севастополь, вот Крым, там вообще опасно так.
1: Ну вот нам мужик из Севастополя звонил вначале, сказал, ничего подобного.
0: Прослушал,
1: культура выросла. Да, был у нас из Севастополя.
0: Культура выросла. Иван, я так полагаю, что это связано с плотностью движения. Последние 15 лет очень сильно выросло количество автомобилей. Просто в разы. В больших городах, поэтому здесь вынуждены ездить нормально.
1: Иначе. Ну, понятно. Спасибо, да, не разгуляешься, вы имеете в виду. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Говорим про культуру вождения, которая, ну, есть такие данные, якобы выросла. Звоните.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Борис Межуев о снижении значимости интеллигенции в обществе.
4: Смысл интеллектуального класса заключается в том, что в современном обществе есть люди, которые добывают новое знание. Причем именно научное знание, которое вырабатывается в цехах производства этого научного знания. Так вот, от этих людей, от их успеха, что ли, зависит, насколько страна занимает передовые рубежи. То есть, насколько она может быстро, оперативно, в том числе реагировать на вызовы, в том числе военные. Поэтому существование этого интеллектуального класса, оно, конечно, имеет большое значение. Но есть еще люди, не только ученые, есть и те, которые преподают, есть инженеры, которые используют это научное знание в своей, в общем, деятельности. Есть там предприниматели, которые работают с научным знанием и так далее. Это, в общем, важный слой людей. В определенный период истории этот слой людей очень верит в то, что он сейчас преобразует все общество. Последним периодом вот в нашей истории, когда такое было, это была действительно эпоха перестройки. Но в какой-то степени вообще советская эпоха характеризуется вот этим подъемом интеллектуального класса, начиная еще с 20-х годов 20 века. Сегодня мы переживаем не только в России, кстати, вообще в мире мы переживаем как раз наоборот упадок этого интеллектуального класса. Он не очень верит в то, что он на самом деле занимает передовые позиции.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. МИД России выразил соболезнования родным и близким бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. Дипломаты возложили ответственность за смерть генерала на руководство Международного остаточного механизма уголовных трибуналов в Гааге. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что чиновники этой структуры неоднократно отказывали неизлечимо больному сербу в освобождении по гуманитарным соображениям. 8 лет назад трибунал по бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному заключению. Последние годы жизни он провел в нидерландской тюрьме.
2: О спецоперации.
6: Российские военные нанесли серию групповых ударов по объектам ВПК, логистическим центрам и морским портам Украины. Под огонь попали танкер с топливом в Измаиле, склады военного имущества и сборочный цех беспилотников в Одессе, сообщили в Минобороны России. Там

0: Добавили, что в Киевской области также уничтожен цех по производству разведывательно-ударных комплексов «Людь».
1: О расследованиях.
0: Власти Германии пообещали в ближайшие дни назвать организаторов атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига. Следователи представят достоверные результаты расследования, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он отметил, что после установления заказчиков диверсии Берлин ответит. В начале августа на территории немецкой воздушной гавани рядом с украинскими грузовыми самолетами обнаружили несколько дронов со взрывчаткой.
1: О спорте.
0: Президент УЕФА Александр Чеферин исключил возвращение России сборных и клубов на международную арену до завершения боевых действий на Украине. Допуск команд из России приведет к массовому бойкоту соревнований большинством европейских федераций, заявил спортивный функционер. По его словам, организация безуспешно пыталась вернуть на турниры хотя бы юношеские составы, но пока компромисс невозможен. Власти Канады отказались признавать решение Вашингтона о смене названия озера Онтарио на озеро Америка. Этот гидроним появился более 400 лет назад, задолго до независимости США, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Он подчеркнул, что слово происходит из языка коренных индейцев и означает «большое прекрасное озеро». Ранее Дональд Трамп подписал указ об официальном переименовании водоема с американской стороны.
1: От церкви.
0: Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Санкт-Петербург. Торжественная встреча святыни с греческого острова Корфу прошла в Казанском кафедральном соборе. Как заявили в епархии, верующие смогут поклониться деснице святого до 31 августа. После реликвию повезут в Псков. Мощи пробудут в России до 20 сентября. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 27 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. В России выросла культура вождения. Есть такое мнение. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своими соображениями. Иван из Нижнего Новгорода. Слушаем вас. Пожалуйста.
3: Добрый день.
2: Да, пожалуйста.
3: Я приветствую. Хочу поделиться с вами своим наблюдением. Я не считаю, что культура выросла, но хотелось бы поговорить причина, почему она такая низкая.
2: Так она все-таки низкая, да, по-вашему?
3: Очень, очень низкая. На мой взгляд, почему? Люди вас не соблюдают правил, ездят по памяти. И второй очень важный момент. Нету регулировщиков на дороге. Это есть профилактика. Основное направление в культуре – это профилактика правонарушения. А на сегодняшний день навешали камеры. Сам прокурор сказал Краснову, что вешает камеры там, не там, где нужно, а там, где деньги собираются. Вот сегодня утром я проехал около 40 километров, и на пути ни одного сотрудника ДПС я не встретил.
2: Да, их мало стало.
3: Да, он тебя остановит, прочитает тебе лекцию. Казалось бы, это плохо, но это напоминание о правилах. И поэтому вот причина в чем. И в основном кто нарушает? Молодежь и девочки, которые...
2: Слушайте, нет, нарушают все. Все нарушают. Абсолютно.
3: Поэтому очень, очень грубые нарушения происходят. Вот, например, помеха справа, девушка не знает, что это такое. Они кричат, вот со мной был случай, я поворачиваю. Так она подбегает ко мне и кричит, ты что меня не пропустил? Кричит. Люди подошли, объясняли, вы не правы, у вас помеха справа, понимаете, вы поворачиваете правильно. Знаете, какой ответ был? Все равно он не прав. Я женщина, он должен был меня пропустить.
2: Потому что я девочка? Серьезно? Так сказала, да?
3: Да, да, так
2: сказала. Ты же мужчина, ты должен меня пропустить. Потрясающе. Да.
3: Поэтому Министерство внутренних дел должно обратить внимание, увеличить штат дорожно-патрульной службы. Мое мнение.
2: Да, спасибо. Отличное мнение, да, принимается, конечно. Надо, конечно, надо. Они действительно редко стали встречаться на дорогах, а вот лучше, чтобы почаще. Тут я с вами полностью согласен. Далее. Лариса из города Воронежа. Прошу вас. Кого не догонишь? Да, Воронеж. Пожалуйста.
4: Добрый день. Я бы хотела сказать о том, что вот Шамиль из Казани звонил. Я абсолютно полностью не согласна по поводу культуры вождения в Казани. Дело в том, что я только 3 года назад переехала в Воронеж, проживя в Казани более 30 лет. Поэтому я абсолютно не согласна с его мнением. А по поводу города Воронеж хочу сказать, вот здесь культуры вождения нет абсолютно. При всем при этом, что у меня это малая родина, я родилась здесь, выросла, но вождение здесь просто отвратительное. Потому что не пропускают пешеходов, проезжают на красный свет. То есть это прям в порядке вещей. Вот, вот такое мое мнение.
2: Отлично. Спасибо. Хорошо, спасибо. Да, девушки, девушки, звоните, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Поделитесь своим мнением. Далее. Юрий из Подмосковья.
5: Спасибо за эфир. Привет, Комсомольская правда. Хотел бы тоже высказать свое мнение. В принципе, я думаю, что культура вождения, конечно, нас, ну, очень повысилась. Проблем, наверное, ну, особых таких, конечно, нет. По поводу сотрудников, я не знаю, может быть, кто-то их и не видит. Ну, наверное, легковые машины их не видят, но я уважаю грузовик. Если нас раньше останавливало за год 5 раз сотрудник полиции, а сейчас может и в день по 5 раз нас останавливать. Останавливают только грузовики. Я вот еду, смотрю, там 2, 3, 4 грузовика, ни одной легковой. То есть работают чисто по грузовикам. Не знаю, и прибираются, ну, как бы, потому что перечень у грузовика возможности проверить техосмотр, тахограф, путевой лист, там еще чего там много. А у легковой машины что ты проверишь? Страховку и человек пьяный или не пьяный. Вот. Потом к листовым, ну, как бы листовые не останавливают, работают сейчас только по грузовикам.
2: Спасибо.
5: Вот. А культура вождения, я считаю, да, повысилась.
2: Повысилась. Ага, отлично. Вот прямо сейчас листаю ленту всяких телеграм-каналов и на один зашел. У нас фотка готова. Да, да, покажите, пожалуйста, фотографию. У нас сейчас распространяется по лучшим телеграм-домам. Парочка целуется прямо в автомобиле. Вот, ну, по крайней мере, как указывается еще раз в лучших телеграм-домах во Владикавказе во время движения поцеловались на этом же участке дороги. Автомобиль двигался со скоростью 80 км в час при разрешенных 60. Водителю уже выписали штраф. Ну, вот я не знаю, с одной стороны, поцелуй – это вроде как про культуру, с другой стороны, на скорости 80 км в час как-то согласитесь не очень, да, правильно это делать. Надо искать другие места для поцелуев. Не то чтобы машина самая худшая из них, из мест, но тем не менее, не на скорости же, правда. Далее. Сергей из Ставрополя, прошу вас.
6: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
6: Ну, послушал немножко ваш эфир, вот не смог, не выдержал, решил, думаю, позвоню. Давайте. Потому что тема такая прям щепетильная для меня. Рассказываю. Я являюсь инструктором по вождению.
2: О!
6: Обучаю.
2: Чудесно.
6: В школе вождения.
2: Так.
6: Да. И вот я послушал, как у вас тут ребята многие рассказывают. Некоторые, ну, как бы умные мысли говорят, а некоторые вот тут на грузовике, который товарищ там начал сейчас рассказывать, что его там везде останавливают. Я не знаю, чего бояться человеку, значит, ездит с нарушениями, поэтому и боится. Рассказываю, за 25 лет вождения не было выписано ни одного штрафа мне.
2: То есть у вас этот самый коэффициент высокий, я так понимаю, да?
6: Да, да, да. Страховка, да, да. У меня и у моей жены. Это первый момент. Второй момент. Я согласен с предыдущим человеком, который сказал, сотрудников ГАИ не хватает. Это правда. У нас на Кавказе, а конкретно Ставрополь, у нас не комплект, не то что сотрудников ГАИ, а сотрудников полиции. Около 50-60%. Их просто нету. Набрали мальчишек, которые действительно не понимают, что такое безопасность дорожного движения. Они не понимают. Увидели непристегнутый ремень, и все. А профилактики, правильно сказали, нету, не ведется. Ее нету от слова, не только в Ставрополе. Я езжу по всем регионам. И в Москве был, и в Санкт-Петербурге был, и в Воронеж. Нигде не ведется. Везде ведется фиксация нарушения. Но профилактика не ведется. Это первый момент. Второй момент. По культуре вождения. О какой культуре вождения вы ведете речь? У меня девочка обучается вождению. И я ей объясняю, говорю, смотри, у тебя стоит вот знак, там, уступи дорогу, 2-4. Ты должна пропустить другого участника дорожного движения. Она мне ответ, вы даже не представляете, как отвечает. Ну, у нас же машина новее, у нас машина же лучше, что это мы должны его пропускать?
2: Потрясающе.
6: У нас у людей менталитет стал такой, ну, как бы в голове встало так, чем больше денег, тем больше ты прав. чем больше я богаче, тем...
2: И попробуйте с этим поспорить, кстати, или не согласиться, наоборот.
6: Да, это один момент. Другой момент. О какой культуре вы ведете речь? Я сейчас еду на работу, ну, можно было бы вам видео скинуть с видеорегистратора? Я бы вам показал. Я еду на учебной машине со скоростью 55 км в час в населенном пункте. Две полосы в одном направлении. С правой полосы меня один подрезает, потом другой подрезает. И потом в конце мне, знаете, что нравится? Аварийку включить, сказать спасибо.
2: Угу, да.
6: Понимаете? Одно дело, когда человек сравнялся со мной и пытается с обочины поехать, говорит, можно проехать? Показывает там жестами или посигналил как-то, да? Я пропускаю. Но когда в наглую начинают лезть, беспардонно. Следующий момент. У нас это часто здесь, прям очень часто. У тебя знак «Уступи дорогу» или там ты стоишь, ждешь, да? Берет человек, останавливается, начинает тебя пропускать. А за этим человеком, ну, я не знаю, машин 30, наверное. И вот мы берем, пропускаем одного человека со знака «Уступи дорогу», да? А те 30 все стоят, ждут. Это культура? Ждать 30 человек одного пропускает? Я не знаю, я если честно, вот, чем больше я езжу, тем больше я разочаровываюсь. При этом при всем в автошколах вкладывается это изначально, что мы не выполняем по-братски, не по-кентовски не выполняем. Мы выполняем требования правил дорожного движения. Есть требования. При перестроении мы должны уступить. При знаке там мы должны уступить. Не-не-не. А что тебе тяжело уступить? А что ты переломишься? Ну уступи мне. Ну вот мне, я хочу, ну вот уступи, вот. Понимаете, вот такой. Поэтому культура вождения не прибавляется. Наоборот, наглость прибавляется, хамство прибавляется на дороге. И все это связано с тем, что действительно профилактики нету. Сотрудников ДПС у нас все меньше и меньше квалифицированных, которые должны быть адекватны, которые должны рассказывать, объяснять и все. А то, что там товарищи этого останавливают на КамАЗе, там я не знаю на чем, есть притраться, то давайте посмотрим правде в глаза. Они больше всего и нарушают, и дороги портят у нас, если что. Поэтому тут такой вопрос чуть-чуть другой. Поэтому мое мнение такое.
2: Спасибо. Вам спасибо. Отлично. Далее слушаем Вадима из Тулы. Здрасте. Вадим.
7: Здравствуйте.
2: Да, говорите, пожалуйста. Слушаем
7: вас. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Комсомольская правда. Здравствуйте, слушатели. Я профессиональный водитель, старше у меня 35 лет.
2: За минуту только уложите, пожалуйста, дело к перерыву. Прошу.
7: Да, я быстро. Вот, что касается культуры вождения, я занимаюсь автобусными перевозками, то есть большой автобус, сейчас пик особенно, народу очень много в автобус. И вот когда начинаешь отъезжать с остановки карманом, вы понимаете, да, приходится занимать левую полосу, ну то есть в левую полосу выезжаешь. И правило четко сказано, легковые машины обязаны пропустить отъезжающий автобус с остановки, но я должен убедиться, пропускают ли меня. Но часто бывает так, уже занимаешь левую сторону с поворотом, и какой-нибудь молодой человек на легковой машине, особенно шустрый, начинает тыкать в бок, моргает мне там фарами, сигналить, вот якобы я тут его мешаю ему проезд. Ну, то есть культуры вождения нет. А потом еще начинает учить меня.
2: Спасибо, спасибо. Перерыв. 8800 200 ровно 9702.
1: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о первоначальном допуске партии «Яблоко» на выборы.
9: Зарегистрировались все партии, которые к нам пришли. Все 11, включая. Ни одного основания для отказа в регистрации на окончание периода регистрации у нас не было. Смотрите, у нас 15, я специально принесла, у нас 15 ведомств, которые мы, когда нам приносят списки, мы отдаем на проверку. Минюст, МВД по трем аспектам. По судимостям, по гражданству, по особенным данным, по автомототранспорту, МИД России, гражданство, Рособнадзор, профессиональное образование, ФНС, доходы, госреестр, недвижимое имущество и так далее, и так далее, и так далее. 15 ведомств, да, вот мы получаем разные сроки, но мы получаем эти сведения, тогда у нас хоть какие-то основания появляются. На момент регистрации ни одного запроса, ни от Генпрокуратуры, ни от Минюста, ни от МВД по поводу какой-то партии или яблока к нам не поступало. Именно поэтому мы зарегистрировали. Поэтому мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые в законе дают основания для для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партию вместо, вот, скажем, конкуренции. Вот они любят. Вот подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда аргументами для снятия. Но это не по нашей части.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 27 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Про культуру вождения мы сегодня с вами говорим. Выросла или, наоборот, понизилась? 8 800 200 ровно 9702. Игорь из Подмосковья. Подмосковье большое. Игорь, откуда вы конкретно?
10: Сергеев Посад.
2: Ага, Сергеев Посад. Так, прошу, да.
10: Да, Иван. Ну,
2: но это дальнее Подмосковье, будем уже считать. Дальнее.
10: Ну, да, но я Москва, Сергиев Посад, это моя дорога.
2: Все понятно.
10: Поэтому я могу вам
2: Ярославское шоссе, я так понимаю, да?
10: Да.
2: Прошу вас.
10: Ну, первое, что я хочу вам сказать, Иван, да, я хочу вас поблагодарить, я вас очень давно слушаю.
2: Спасибо.
10: В эфире, начиная вот с БОФТа и с первых дней на «Комсомольской правде». Спасибо,
2: да,
10: вам,
2: вы ветеран.
10: За ваш профессионализм.
2: Я с 2000...
10: Да.
2: Я с какого года я работаю? 2013-го.
10: Вот. Да. Я вот все время вас слушаю. Да, огромное вам спасибо за ваш опыт, за вашу манеру ведения, за ваш профессионализм. Вот теперь к теме. Я водитель со стажем, ну, наверное, огромным, 75-го года за рулем. И вот это в отношении культуры я могу сказать и проанализировать за весь тот период, что многие говорят, что ой, плохо. Нет, культура, конечно, повысилась. Люди стали более грамотнее. Несмотря на то, что инструктор говорил, что в школе плохо там и на дороге плохо, все равно в общем, конечно, культура стала лучше. Но вот по нескольким аспектам я хотел бы пройтись вот в отношении нашего движения и транспорта. Первый – это в отношении культуры. Вот я могу проанализировать вождение москвичей, которые выезжают за МКАД. Вы понимаете, это как будто все, они уже выехали, и за МКАДом это все. Это уже, я не знаю, кто за ним живет, а они уже короли на дороге. Культура езды. Маленький пример, приезжают на заправку, вот они приедут, шланг воткнули и пошли. Не могут машину бросить, пойти сидеть пить кофе. И все будут возмущаться. Они выйдут и будут смотреть, как будто я вас вообще не замечаю. И это не только мой, так сказать, опыт, это не только мое мнение, это вот мнение многих людей в этом плане. Второй аспект – это в отношении дорог и камер, разметки и так далее. Вот мое такое впечатление сложилось, что мне кажется, это делается все против водителя. Камеры стоят не там, где опасные участки. Разметка стоит не там, где участок, а где можно сорвать штраф, где можно зафиксировать. Есть участки, которые затяжной такой подъем, на котором нужно снизу разогнаться грузовой машине, чтобы на него подняться. Это вот на 108-й трассе на кольце. Ну, а там наоборот, там ставят камеру и ставят, значит, 60 километров. Хотя населенного пункта практически нет. Вот в этом плане. В отношении, вот поднимали тему бензин, я не могу ее не упустить.
2: Ну, так.
10: Я хочу сказать на всю страну о том, что, ну, по крайней мере, Ярославка 108 и 107, бензина просто нет. Завоз очень минимизированный. Очереди по 1.5 километра выдают там в определенное время.
2: Очереди на заправках, вы хотите сказать? Да, мы их видим, наблюдаем. Мне, правда, показалось, что они немножко снизились, в смысле очереди. Но вот вы говорите, бензина нет. Ну, вот, да, общую обстановку мы примерно прикидываем. Откуда только пробки вот на дорогах? На дорогах, не только к заправкам. Вот это вопрос. Далее. Андрей из Хабаровска, прошу вас.
11: Добрый день, Комсомольск.
2: Здрасте. Пожалуйста, говорите.
11: Люблю вам. Давайте начнем с того, что я не могу похвастаться своим большим стажем автомобильным.
2: Это чудесно, так даже лучше. Так.
11: Ну, все-таки 20 лет я уже рулю свою бараночку.
2: Так это большой стаж, 20 лет, разве нет?
11: И так вышло, что у меня всегда были именно японские автомобили, и мы все знаем, что это правый руль.
2: Так.
11: Я всегда говорил о том, что японские машины не уступают леворульным машинам. Все прекрасно видно, но там то, что там не освещается, боковинка там, это, как она называется, дороги, как край дороги. Ну, это ошибочно, но не суть. Мне вот понравились комментарии про то, как сказали, как машина дороже, а она и приоритетнее. Вот это класс прям. Прям, знаете, мем такой в радиоэфире.
2: Так вы согласны с этим, я правильно понимаю, да?
11: Ну, по сути, так оно и получается. Я шел постепенно к тому, что и у меня машина стала подороже.
2: Так, и теперь вы дракон. Я правильно понимаю? Убили дракона, теперь я стал драконом.
11: Немножечко, да. А вообще, конечно, когда говорят, что женщина за рулем, это, ну, не уступает она мужчине в плане вождения, там, навыков. Но когда поравниваешься перед маневром поворота налево, и рядом с тобой слева девочка вот чуть ли не губки помадит. Ну, на самом деле она, конечно, в телефоне. Но серьезный маневр, но она в телефоне.
2: Это правда. Вот, кстати, девушки чаще, да, в телефонах зависают, чем мальчики. Это есть такая история, да. Спасибо. Спасибо. Далее. Мурат из Уфы. Прошу вас.
12: Я вот присоединяюсь к большинству мнений. И вот для себя сейчас три пункта отметил, которые, на мой взгляд, нужно добавить. Вот хочу сказать, что есть города у нас, где есть специфика такая скоростного движения, попадая в которые, ты, ну, ощущаешь, что там водитель действительно ездит более нагло. Вот, например, это город Тольятти и город Набережные Челны. Там такие скоростные развязки, если кто-то бывал. И вот мне даже уфимцу, у меня стаж 18 лет по Уфе, и у нас город до построения проспекта Салават Юлаева второе место по России по пробкам занимал, сразу после Москвы. Вот, я попадаю в такую агрессивную достаточно сферу, и это чувствуется. Тебе кажется, что тебя не пропустят. Ты просто выезжаешь с примыкающие дублеры, а там просто летят все. И вот специфика развязки такая, что очень неудобно ездить. Это первый момент. Второй момент, конечно, очень часто напрягает то, что вот важные нюансы люди не знают правил. Ну, например, вот про автобусную полосу, да, говорили, хотя автобусники, не те еще тоже наглецы, вот у нас в Уфе это отдельная история. И вот, например, когда ты едешь по трассе, у меня вот сейчас на машине пробег, например, 490 тысяч, это в одних руках у меня машина. Вот по трассе, например, я всегда левую сторону уступаю, да, более скоростному транспортному средству, а вот некоторые продолжают и в городах думать, что им левую полосу нужно уступать, и ты едешь спокойно по левой полосе, например, у тебя там скоро будет куда тебе повернуть, и тебе начинают сзади моргать. Это вот такие вот нюансы. Ну и третье, вот о сотрудниках ДПС хочется сказать. Во-первых, я хочу их поблагодарить. Мне кажется, что их культура за последнее время повысилась, потому что я на трассе часто с ними встречаюсь. Недавно у меня был случай по М5. Я ехал за грузовиком и чуть-чуть не рассчитал до запрещающего знака прекращается. Я, в общем, ну, метр-полтора полосы одной сплошной. Я в начале обгона переехал, мне камеру сотрудник показал, пообщались, он меня повоспитывал, но штраф не выписал, отпустил. Вот отдельно ему спасибо за это. То есть не было такого ощущения, что вот люди ДПС, они тебя хотят, как раньше, знаете, заработать денег в карман. Ну, такого честно сказать. Да. Нету такого. Но есть ощущение, знаете, Иван, то, что вот все-таки есть какая-то плановая экономика. А когда плановая экономика попадает в медицину, например, частную, или вот в эту структуру ДПС, когда, например, людей накачивают на оперативках, что нужно собрать определенную сумму, это, конечно, специфику накладывает. Такого быть не должно. Это когда ты пришел к врачу, тебя развели на то, чего у тебя нет, да?
2: Спасибо. Мысль понятна. Спасибо всем, кто звонил. Никуда не переключайтесь. Девушка.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко об усилении боевого потенциала НАТО.
2: Сам масштаб всех военных усилий, которые они предпринимают, они такие носят загоризонный характер. Но это гигантские суммы, которые выделяются. Это воссоздание фактически военно-промышленного комплекса по старым лекалам. И даже те системы вооружений, которые они либо приобретают, либо разрабатывают, это не те вооружения, которые надо применять, там, скажем, для каких-то антикризисных операций в Африке или где-то еще. Это для борьбы с нами. Прежде всего, это, конечно, американская система, патриоты, F-35, томагавки, системы, если использовать язык НАТО, для преодоления зон препятствования доступа и так далее и тому подобное. Все это для того, чтобы противостоять Российской Федерации на всех театрах и во всех операционных средах. Это земля, вода, воздух, космос и информационное пространство. Поэтому это та реальность, в которой мы живем. И, конечно, эта реальность максимально скукоживает пространство для политического диалога.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...